0: пользуется или хотя бы собирается это сделать. Иван Медведев подробнее.
1: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитии сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров «Wildberries». А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%, то есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
2: Да, достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
1: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
3: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
1: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
4: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо списали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
1: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавцам Озона, а селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис, на момент происшествия были повреждены на складах Озон в Чапаевске, НМИ и Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС на платформе по продаже билетов TKTG, организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
5: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, Последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайн-апе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Фёдор Худокормов.
6: Зион фестиваль – это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
7: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
6: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
5: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22 году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет, и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
8: Есть, понятно, проблема банковские, есть проблемы с тем, что на часть круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
5: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: За последний месяц сразу 3 российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Речь идет о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних ИИ-агентов в инвестпроцессы. Подробнее Ольга Кашинская.
9: Модели внедрения искусственного интеллекта у 3 брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API BKS «Мир инвестиций» Владислав Бабиев.
10: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а, по сути, это способ подключения брокерских счетов к сторонним ИИ-агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть, инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку. В таком формате можно и выставлять заявки. В принципе, специальный момент, и агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
9: В Финаме Бизнес ФМ объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Бизнес ФМ в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. Финами соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
11: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов. То есть какая-то интересная новая фишка. Как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом, для сбора какой-то информации, консолидации этих данных. Но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных, фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
9: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики и агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды Profit Кирилл Шелыганов.
12: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
9: Ответственность за совершенные при помощи ИИ агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
13: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
14: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
13: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM.
15: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
13: В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
16: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, объяснила мне между делом, как и почему у нее в голове возникла идея сделать издание о футболе под названием «Коробка».
17: Когда я была ребенком, и папа задерживался на работе, он просил маму записать ей футбольный матч на видеокассету. Для меня это было синонимом любви. Футбол, он был огромной частью жизни моей семьи, моих родителей, и стал огромной частью меня. А еще я очень люблю путешествовать. Это забавно, такой замечательный факт, что куда бы ты в мире ни поехал, в любом уголке, в любой стране, в любом городе, ты увидишь детей, которые играют на улице в футбол. И мне кажется, в мире сегодняшнем, разобщенном, в какой-то мере одиноком, нам так не хватает какой-то вещи, которая бы соединяла нас всех землян, вне зависимости от того, где мы живем, каких мы взглядов, какого мы социального статуса. И мне кажется, футбол — это универсальный язык, собственно, как и искусство, которым я занимаюсь в своей профессиональной деятельности. Футбол и искусство — это две вещи, которые передают какое-то сообщение, эмоцию и мысль представителям одной культуры от представителей другой культуры с минимальным количеством погрешностей. Поэтому мне захотелось создать проект о нас и о мире, в котором мы живем. Исследование мира, самих себя через футбол.
16: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
13: Между делом на Бизнес FM.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пончалеев. И модель Клод пыталась использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия. В том числе биологического, такие данные представила Anthropic в своем отчете о злоупотреблениях моделью с декабря по август.
15: Подробности.
9: Вариантов злоупотребления Клод предостаточно, следует из доклада Anthropic. Есть случаи частного мошенничества. Например, Клод использовался для создания сети фальшивых дейтинг-приложений, которые создавались для обмана пользователей. Но много и тревожных эпизодов использования искусственного интеллекта на уровне государств. Например, описаны кейсы использования нейросети для создания систем слежки и контроля за диссидентами. Кроме того, в докладе есть описание попытки использования модели для предполагаемого кибершпионажа за Украиной в пользу России. Злоупотребляли моделью Клод, согласно Anthropic, и китайские ИИ разработчики. Их компания обвинила в так называемой дистилляции, то есть переносе возможностей Клод в свои ИИ модели для их обучения. Также из отчета следует, что группа, базирующаяся на севере Йемена, использовала модель Клод для разработки ПО для управляемого и баллистического оружия. Ей удалось провести тестовый запуск, который, впрочем, окончился неудачей. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биологического оружия. Как пишет Financial Times, в документе говорится о 5 случаях, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Предупреждения об опасностях, которые несет искусственный интеллект, в последнее время звучат регулярно. В частности, теперь крайнюю озабоченность развитием искусственного интеллекта выразил один из ранних инвесторов Anthropic и OpenAI Грег Дженсен. По его мнению, самый правильный путь сейчас – замедление разработки и всей индустрии в целом. Однако, по его словам, пока искусственный интеллект не начнет убивать людей, никто ничего не предпримет.
0: Ранее Рейтер писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием ИИ. Этот вопрос должен стать одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, которые пройдут в середине сентября. Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов, зазывал в Москве. С предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов ранее выступила Московская городская дума. Замара по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопаснее. Как к этой мере относятся водители такси, мы спросили у них самих.
18: Водитель такси в Москве и Подмосковье Юрий.
19: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконное. И фактически подразумевает, чтобы компания Яндекс, которую мы все нежно любим, она и так монополист. А так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право? Что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено. Он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что ну, это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать. Ну, то есть человеческий фактор. Но с другой стороны, если есть сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть, но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобиль.
18: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
20: На самом деле, все вот это решение, это, скорее всего, лоббирование Яндекса своих интересов. У нас Яндекс более 90% всех заказов в городе Москве охватывает. То есть они сейчас развивают очень аэропорты, появляются стойки. Вы подошли, там заказали. В аэропортах выделены площадки, стоянки, куда приезжают таксисты. Специально именно это все для такси Яндекса сделано. Почему были эти зазывалы? Если человек приехал с области, где-то на вокзале предлагает свои услуги подешевле отвезти обратно в область, поближе к собственному дому, скорее всего, и дешевле, чем Яндекс.Такси бы Яндекс.Го отвез. Не обязательно этот зазывало будет бомбилой, скорее всего, он бомбилой и не будет. То есть это официальное такси, в чем там проявляется безопасность. Наши какие-то службы смогут по заказам отследить, кто и куда поехал. Больше про безопасность я здесь ничего такого не вижу.
18: Водитель такси в Москве и Московской области Александр Ершов.
2: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, это 30 000 рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя. Зашквар, то есть некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал. Я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот уголовную ответственность привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
0: Ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для специально оборудованных для таких услуг стоянок автомобилей и сервиса. Также, кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона. В Москве Садовое кольцо и другие автотрассы закроют для транспорта на выходные. Перекрытия уже начались, например, в районе университета. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. В субботу, 12 сентября, в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Организаторы ожидают 1000 велосипедистов, а на старте будет работать фестивальный городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. В тот же день в Москве пройдут 2 спортивные велогонки «Москва и Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
15: Подробности.
21: С 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения начнут действовать в субботу. С 7 утра движение начнут перекрывать поэтапно. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара. Будут недоступны 2 крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
0: В московском велофестивале, говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, который уже много лет принимает участие в мероприятии.
22: Каждый год собираюсь на велофестивале на каком-нибудь, и они есть ночные, дневные, и это всегда супер позитивная атмосфера. Я не знаю, как это происходит, но получается, что в России люди на велосипедах — это люди невероятной доброты, помощи. Вообще, приехать туда и побыть там — это очутиться на какой-то планете добра и счастья. Обожаю велосипед, все лето на нем катаюсь. Каждый раз все ждут этого старта, все едут, улыбаются, машут, снимают друг другу видео. Это такой праздник, в котором точно надо поучаствовать. Если даже вы никогда не принимали участие, то один раз точно стоит, потому что вы получите такой заряд позитива после, на весь день и на следующую неделю и на следующий год, что вам точно захочется туда вернуться.
18: А в плане организации?
22: Нас сохраняют так всегда, как будто мы самые дорогие люди планеты. Потому что количество полицейских, количество грузовиков, которые перекрывают все улицы маленькие, дабы не выскочила ни одна машина на ту часть, где едут велосипедисты. 100% защищенность, везде стоят службы специальные, так что организовано все это великолепно.
0: Влад Лисовец, эксперт моды. В столичном Дептрансе водителей призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигатором и по возможности пересесть на метро.
15: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
1: Вклад, который француз Люк Монтанье внес в вирусологию, включая открытие и выделение вируса иммунодефицита человека, долгие годы обеспечивал ему высочайший авторитет в научном сообществе. В 2008 году в возрасте 76 лет вместе с автором первой публикации по ВИЧ Франсуазой Барре-Синуси он получил Нобелевскую премию, а уже через год вступил в конфликт с научным мейнстримом из-за идеи электромагнитных сигналов ДНК в гомеопатических разведениях. Это напомнило многим теорию памяти воды Жака Бенвениста. Вступление в ряды антиваксеров и идея лечить аутизм антибиотиками еще сильнее подорвали авторитет исследователя. Весьма скандальным был и спор о приоритете открытия ВИЧ. Группа Монтанье и группа Роберта Галло в США опубликовали свои статьи в одном и том же номере журнала Science в 1983 году. Но на тот момент Монтанье не смог однозначно связать обнаруженный вирус со СПИДом, а Галло сообщил лишь о выделении патогена, схожего с уже известным другим ретровирусом. Спор потребовал вмешательства на высочайшем уровне. В 1987 году американский президент Рональд Рейган и французский премьер Жак Ширак объявили о соглашении, по которому патентные права и многомиллионные доходы от теста были разделены примерно поровну, а значительная часть роялти была направлена в Международный фонд исследования СПИДа. Позже соглашение несколько изменят в пользу Франции. Монтанье и Галло помирятся и опубликуют в 2003-м совместную статью об истории открытия. Но Нобелевский комитет так и не отметил Галло своей премии.
15: Другим наука на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сардар Авликулей. В России выступает за подключение большего числа участников к работе нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Глава государства на полях саммита побеседовал в том числе и с главой нового банка развития Дилмы Русов. Представители руководства демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США отказали в поддержке законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Совместным заявлением на этот счет выступили старшие демократы в ряде профильных комитетов Нижней Палаты Конгресса. Палата представителей Конгресса, контролируемая в настоящее время республиканцами, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций в отношении России на следующей неделе. Соединенные Штаты пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики группы 20 в Хьюстоне, штат Техас, которая состоится 14-16 сентября. Это подтвердил Рейтер, представитель Белого дома. Соединенные Штаты в текущем году председательствуют в группе 20. Иранский корпус стражи исламской революции КСИР играл ведущую роль в наступлении хуситов на побережье Йемена у Красного моря, сообщает издающееся в Арабских Эмиратах издание National со ссылкой на источники. Иранский источник уточнил, что представители Ирана проводили несколько встреч с хуситами, но их наступление на порт Моха было скорее решением руководства хуситов, а не Тегерана. Два других представителя Ирана отмечали, что Тегеран попросил хуситов активизировать атаки на Саудовскую Аравию, пообещав больше финансирования, оружия и советников. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию. Последние два месяца Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Бизнес разочарован, российские индексы снизились. Куситы захватили стратегически важный остров Перима в Баб-эль-Мандебском проливе, который обеспечивает морскую торговлю между Европой и Азией, а также город Хубаб и еще ряд прибрежных районов. Это усиливает давление на Саудовскую Аравию и США. На этом фоне цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с мая. И ЦРУ еще в 98 году предупреждало о планах Аль-Каиды захватить самолеты для терактов США. Это следует из рассекреченных документов. К 25-й годовщине атаки 11 сентября в Нью-Йорке вспоминают жертв трагедии на месте рухнувших небоскребов. Подробности на Business FM. Ключевая ставка устояла по-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
4: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
4: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая. Чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компаний, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
7: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему, потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысились с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
4: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне. В отличие от рынка акций, в моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам, а вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
23: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компаний, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
4: Набиуллина рассказала, что ожидает корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
0: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах, стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили Минцифры. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Технические операторы давно уже были готовы запустить 5G. Большинство базовых станций операторов поддерживают этот стандарт, продолжает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
5: Обновлением программного обеспечения, не меняя саму базовую станцию, ее можно превратить как по мгновению волшебной палочки из LTE в 5G. Оговорка, правда, в том, что там нужна, конечно, лицензия и определенный ключ от вендора, но, видимо, как-то это наши операторы решили. То есть, иными словами, вся большая четверка или сколько там операторов, те базовые станции LTE, которые у них были с функцией 5G, все или часть из них программным образом превратили также в базовые станции 5G. Соответственно, в тех же городах, скорее, в центрах этих самых больших городов. Это означает, что любой абонент в России, у которого есть телефон пока Android и, разумеется, поддерживающий стандарт 5G, если телефон старый может и не поддерживать, увидит на своем экране буковку и цифру 5G заветную. Но боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и цифра будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости как минимум простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 4,63 до 4,99 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут, по той причине, что у них нет а базовых станций, б практически нет устройств, которые поддерживают этот диапазон, и в регулятор до сих пор не выпустил правила применения радиоэлектронных средств для этого нового участка спектра.
0: Леонид Коник, Comnews. Доступ к 5G интернета получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решений корпорации Apple, отметили Минцифры. Дело в том, что во всем мире 5G строят диапазоне 3,4-3,8 ГГц. В России же сеть запускает на частоты, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах невозможно. Но далеко не все смартфоны на базе Android с поддержкой сети 5-го поколения могут работать с российскими 5G. Это объясняет, почему у людей до сих пор не появилось 5G в телефоне, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
8: Тот диапазон частот, который радиочастотный центр выделил в России, до конца было неизвестно, выделят ли именно его наши регуляторы, либо какой-то другой. Как следствие, не все гаджеты могут из коробки его поддерживать. Хотя, на самом деле, большинство девайсов на открытых операционных системах Android их поддерживают. По той причине, что само хардвер, железо, встроенное в гаджеты, оно так или иначе обычно заточено на достаточно широкий спектр. И вот тот диапазон частот, который сейчас выделяет под эту задачу, они их поддерживают. Если нету поверх этого ограничений от операционной системы, как это, например, есть в случае Apple, у которого железо-то поддерживает, а вот операционная система блокирует, нужно обновлять прошивку, то телефоны работают с этим диапазоном сразу из коробки. В России, еще раз, с учетом того, что у нас достаточно разномастные девайсы, не всегда получается предугадать на 100% все абсолютно диапазоны. А закладывать приемник и делать его супергибким, это просто дороже. Хотя, вот еще раз, последние годы большинство девайсов, которые на самом деле выпускались теми же самыми корейцами и китайцами, они все равно будут в этом работать. Просто, может быть, не на полную мощность сразу, но это уже из-за других причин.
0: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ-резерв. Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах. Появился ли на вашем телефоне 5G? А подавляющее большинство и в Телеграме, и в Максе ответили, что нет, пока только 4G. Башни из дронов, 7-я минута молчания, расправленные крылья с лучом света в центре. В США памятное мероприятие, посвященное 25-й годовщине теракта, который потряс мир. 11 сентября по традиции мемориального комплекса Ground Zero на месте рухнувших небоскребов вспоминают жертв трагедии. Тема продолжит Светлана Чередникова.
10: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джей Ди Венс, экс-президент президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка Захраном Абдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших. Прошли мемориальные шествия. Появилась новая 7-я минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Новая 7-я минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли, на крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы, летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силуэты рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
11: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одно из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев. Внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев такое находится огромное длинное окно. И сконструировано здание таким образом, что ровно в 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется «Wedge of Light». И вот в этом году на полу этого «Окулус-центра» появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
10: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров и где погибли 125 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов 2 дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это, по свидетельству экстренных служб, не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушен, оно снова стало самым высоким, с гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована, и говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
12: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты $5,000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранения контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
10: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 98-м году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
13: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
14: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
13: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши.
15: только на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Мы часто думаем, что сначала нужно накопить достаточно опыта, обрести уверенность и почувствовать себя готовым к новой роли, чтобы ее получить. Но очень часто в карьере происходит наоборот. Сначала появляется шанс, а потом первый шаг. Если для новой должности, о которой вы мечтаете, вам не хватает опыта, то послушайте эту вдохновляющую историю. Один из самых известных сегодня интервьюеров мира, который вошел в историю телевидения, когда-то впервые сел к микрофону, чтобы заменить опытного ведущего. А ведь он пришел работать на радиостанцию, чтобы выполнять самые простые поручения. И в свой первый выход в эфир он так нервничал, что честно признался слушателям: «Я никогда раньше не работал на радио. Если я буду ошибаться, пожалуйста, отнеситесь ко мне снисходительно». Так началась карьера Ларри Кинга, который позже объяснил, что эта откровенность неожиданно помогла ему. Вместо того, чтобы казаться опытнее, чем он был на самом деле, он расположил аудиторию к себе. Сегодня у многих возникает вопрос, где найти работу или новые возможности? А ведь шанс проявить себя может возникнуть где угодно. На конференциях, профессиональных встречах, в сообществах, на форумах. Многие вакансии вовсе не публикуются. Их открывают под тех профессионалов, с которыми хотят сотрудничать. Так возможности рождаются в разговорах, новых знакомствах. Начать новый карьерный трек можно в любом возрасте и с любого уровня. Главное – не ждать момента, когда вы станете достаточно готовым. Иногда именно первый, немного робкий шаг становится началом большой карьеры.
15: Карьера на Бизнес-ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад», передает госагентство королевства со ссылкой на представителя Минэнерго. Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности. Хуситы ранее захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Баб-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море и далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщил агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибрежный город Дхубаб, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительное преимущество в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
16: Еще днями назад правительственные войска довольно успешно теснили хауситов в центре Йемена. Да и сейчас они продолжают бомбить позиции хауситов в нескольких провинциях. Там положение хауситов не очень хорошее, но стратегическое положение, конечно, это побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Можно сказать, что хауситы решили пожертвовать некоторыми своими позициями в центре страны, чтобы получить рычаги влияния на Баб-эль-Мандебский пролив. Пролив очень узкий, и при желании прекратить там на какое-то время судоходство вполне возможно. Как раз цель-то хауситов в том, чтобы потом использовать это как рычаг давления. Другое дело, что правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хауситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хауситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, что партнер Ирана, близкие йеменские хуситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-эль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
17: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хуситам, но тот отказался. Что теперь может сделать Саудовская Аравия?
16: Саудовская Аравия вовремя подписала в Мекке соглашение с Пакистаном и Турцией о взаимопомощи, но после подписания это уже не первый всплеск нестабильности с хуситами. Они ранее наносили удары даже по объектам внутри Саудовской Аравии, но Пакистан и Турция не торопятся вовлекаться в этот конфликт.
0: Елена Супонина, политолог, востоковед. Йеменские хуситы выпустили заявление после начала наступления к проливу Баб-эль-Мандеб о том, что судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением судов Саудовской Аравии, которые поддерживает правительство Йемена. Их пообещали блокировать до тех пор, пока Саудовская Аравия не снимет блокаду хуситов. Ситуация для саудитов сложилась близко к поражению, считает замдиректора Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александр Наджаров.
2: Если все пойдет по самому эскалационному сценарию, то закроется Баб-эль-Мандеб, типа того, как закрылся Ормуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар-Аллах могли обстреливать корабли, которые в нем идут со своей позиции, потому что они не имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут контролировать Баб-эль-Мандеб в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над этими островами. Налицо полное рассыпание альянса между Верховно-президентским советом и между Переходным советом Юга, то есть проэмиратовским. Явно уже были видео, где друг друга обвиняют в предательстве, в оставлении полиции, но фактически речь идет о том, что две вот эти коалиции просто рассыпались. Фактически вот эти южно-йеменские сепаратисты предали своих просаудовских собратьев по оружию. Можно делать уже определенные выводы о состоянии боевого духа во всех этих формированиях. В целом для Саудовской Аравии ничем хорошим это, конечно, не обернется. Если сейчас дальше наступление Ансар-Аллах продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близким к окончательному поражению Саудовской Аравии в йеменском конфликте.
0: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИО ВШЭ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 2026 года превысили $100 за баррель. Индекс Мосбиржи в пятницу упал после решения

0: Банк России оставил ставку неизменной на уровне 14% годовых, хотя до этого на протяжении 10 заседаний ставку снижал. Но рынок ждал такого развития событий. Самый популярный прогноз как раз была пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. И так оно и получилось на самом деле. Так что рынок немного, скажем, расстроился в пятницу, но в целом неделя была хорошая, растущая, причем очередная растущая неделя для российского рынка акций, и вырос российский рубль. Несмотря на то, что в пятницу китайская валюта снизилась лишь на 2 копейки, закрытие недели 12 рублей 51 копейка, за неделю юань потерял аж 27 копеек. В пятницу вышли данные по инфляции от Росстата за август, и оказалось, что дефляция была в августе, но дефляция лишь 0,08%. В июле потребительские цены росли на 0,54%. Ну, а если рассматривать годовую инфляцию, то она ускорилась. Причем ускорилась заметно. По итогам августа это 6,33%. В конце июля была 5,98%. Чуть ниже 6. Сейчас значительно выше 6 инфляции. Может быть, этим и можно оправдать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Ну и цены на нефть буквально... Взлет был зафиксирован за неделю, почти на 9% выросла смесь Brent, даже несмотря на небольшую коррекцию в пятницу. Максимум был 109 почти с половиной долларов в моменте, это максимум с 20-х чисел мая текущего года. Ну, что касается новостных потоков, естественно, все внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где возобновились боевые действия, все это приводит и будет приводить к перебоем поставок топлива из этого региона. Но если все привыкли к периодическому перекрытию Ормузского пролива, то теперь под вопросом Баб-эль-Мандебский пролив, учитывая, что йеменские хуситы заняли острова на юге Красного моря, и ранее йеменские хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали танкеры из Саудовской Аравии в Красном море. Но единственный момент важный – то, что в пятницу появились сообщения. Министры иностранных дел ближневосточных стран пытаются достичь временного соглашения с Ираном. Естественно, это соглашение нацелено на то, чтобы возобновить судоходство в Ормузском проливе, но сначала появились сообщения в прессе, а потом официальное сообщение уже от Министерства иностранных дел Ирана, и заключается оно в том, что проведет Иран в понедельник встречу с участием Ирака и стран Персидского залива в Омане, на которой будут обсуждаться вопросы безопасных маршрутов для торгового судоходства в Ормузском проливе.
1: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM, отмечу официальный курс доллара с 12 сентября 84.27 и евро 97.87.
2: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $1000 штрафа придется заплатить устроителям забавы по метанию карликов во Флориде. Местный закон, запрещающий такие развлечения, был принят в защиту жизни и здоровья лилипутов. С тех пор подобные и очень популярные в американских пабах турниры просто переехали в другие штаты страны. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
2: Показания.
4: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
4: Дефицит времени.
2: Способ применения и дозы.
4: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
4: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
2: и, очевидно, уже в курсе.
4: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности.

0: этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Влекулеев. У России нет никакой необходимости мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту даже выше тех, которые предполагались, заявил зампредседатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сообщение о необходимости мобилизации в России – вранье, ложь и провокация, сделанные только ради того, чтобы возбудить население, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток-Запад» в районе Эр-Рияда приостановлена после ударов по нему, заявила Минэнерго Саудовской Аравии. Нефтепровод имеет мощность 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янба на Красном море. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о договоренности Москвы и Вашингтона быть в постоянном контакте. Он отметил, что если президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь вместе будут присутствовать на саммите АТЭС, то было бы, цитата, «вполне естественно, чтобы им втроем переговорить». Саммит АТЭС пройдет в Китае 18-19 ноября. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,08%, следует из данных Росстата. По данным статистики, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,26% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении выросли на 5,08%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,53% в месячном выражении и на 6,51%. В годовом. Услуги подешевели на 0,54% по отношению к июлю и подорожали на 7,85% в годовом выражении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшим от атак БПЛА селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%, а Индустрах анонсировал старт выплат продавца Амазона. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают меры поддержки от площадок банков и государства и какими инструментами уже пользуются. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Они появились в 16 городах, сообщили Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G есть у всех четырех операторов большой четверки. Много ли смартфонов в России поддерживают российские частоты 5G и что изменилось для их обладателей? И сразу три крупных брокера Т-инвестиции, БКС и Финам запустили для клиентов торговлю с помощью ИИ-агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Клод или ChatGPT в Финаме и создают торговых роботов по описанию пользователя. Что это дает и каковы риски? Подробности на Business FM. Кредиты под 17% хорошо, вопросы, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства, и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
3: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитие сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров «Wildberries». А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 600 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%, то есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
4: Да, достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут давать,
3: подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
5: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
3: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
6: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо списали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
3: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавца Амазона, а селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис, на момент происшествия были повреждены на складах Озон в Чапаевске, НМИ и Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС, на платформе по продаже билетов TKTG организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
7: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайн-апе, например, участники Евровидения 22 года Circus Mircus, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Федор Худокормов.
8: Зион-фестиваль – это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
9: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
8: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
7: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22-м году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет, и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
10: Есть, понятно, проблема банковские, есть проблемы с тем, что на часть круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
7: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: За последний месяц сразу 3 российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИФ. Речь идет о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финама. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних и агентов в инвестпроцессы. Подробнее Ольга Кашинская.
11: Модели внедрения искусственного интеллекта у 3 брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API BKS «Мир инвестиций» Владислав Бабиев.
12: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а, по сути, это способ подключения брокерских счетов к сторонним ИИ-агентам. То есть, по сути, наш сервис дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть, инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там, состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку, в каком формате можно и выставлять заявки. В принципе, момент, и агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там, аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
11: В Финаме Business FM объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Business FM в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. Финами соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
13: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов. То есть какая-то интересная новая фишка. Как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом, для сбора какой-то информации, консолидации этих данных. Но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
11: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики и агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды Profit Кирилл Шалыганов.
14: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
11: Ответственность за совершенные при помощи ИИ агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
15: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
0: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
16: На этой неделе переводим с айтишного на русский терминологию искусственного интеллекта. Сегодня о интеллектуальных агентах. С ними вроде бы нет проблем, термины понимают все, но понимают иногда сильно по-разному. Слово «агент» происходит от латинского «agere» – «действовать». Классическое определение дает учебник 95-го года. Агент – это все, что воспринимает свою среду и воздействует на нее. По этому определению агентом может быть любая реагирующая система. В этом смысле агент и климат-контроль в автомобиле, и спам-фильтр – сегодня под агентом на практике понимают другое. Это система на базе языковой модели, которая не просто отвечает на вопрос, но выполняет задачу. Разбивает цель на шаги. Сама обращается к нужным инструментам, проверяет результаты и исправляет свои ошибки. Чат-бот отвечает, агент действует. Ключевое отличие агента – элемент субъектности. Это еще не личность, но уже сущность, способная принимать решения в рамках поставленной задачи. Такой агент может искать и сверять информацию, писать и запускать код, ходить по сайтам, заполнять формы, разбирать почту и доводить до конца цепочку из десятков шагов. Ставишь задачу, найди 3 варианта перелета и забронируй удобно. И агент сам проходит весь путь от поиска до оплаты. Пока на длинных и ответственных цепочках такие системы часто сбиваются, и контроль человека остается необходимым. Сам процесс создания агента пока не вполне тривиален и доступен продвинутым пользователям больших языковых моделей, но все быстро меняется. Термин «подвижен». Завтра агентами мы будем называть системы, которые дольше работают без присмотра, общаются и берут на себя целые рабочие процессы. Агенты получат еще больше черт независимой личности. Плохо это или хорошо? Большой и неизбежный вопрос.
0: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. И модель Клод пыталась использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия. В том числе биологического. Такие данные представила Anthropic в своем отчете о злоупотреблениях моделью с декабря по август. Подробности.
11: Вариантов злоупотребления Клод предостаточно, следует из доклада Anthropic. Есть случаи частного мошенничества. Например, Клод использовался для создания сети фальшивых дейтинг-приложений, которые создавались для обмана пользователей. Но много и тревожных эпизодов использования искусственного интеллекта на уровне государств. Например, описаны кейсы использования нейросети для создания систем слежки и контроля за диссидентами. Кроме того, в докладе есть описание попытки использования модели для предполагаемого кибершпионажа за Украиной в пользу России. Злоупотребляли моделью Клод, согласно Anthropic, и китайские ИИ разработчики. Их компания обвинила в так называемой дистилляции, то есть переносе возможностей Клод в свои ИИ модели для их обучения. Также из отчета следует, что группа, базирующаяся на севере Йемена, использовала модель Клод для разработки ПО для управляемого и баллистического оружия. Ей удалось провести тестовый запуск, который, впрочем, окончился неудачей. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биологического оружия. Как пишет Financial Times, в документе говорится о 5 случаях, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Предупреждения об опасностях, которые несет искусственный интеллект, в последнее время звучат регулярно. В частности, теперь крайнюю озабоченность развитием искусственного интеллекта выразил один из ранних инвесторов Anthropic и OpenAI Грег Дженсен. По его мнению, самый правильный путь сейчас – замедление разработки и всей индустрии в целом. Однако, по его словам, пока искусственный интеллект не начнет убивать людей, никто ничего не предпримет.
2: Ранее Рейтер писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием ИИ. Этот вопрос должен стать одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, которые пройдут в середине сентября. Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов, зазывал в Москве. С предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов ранее выступила Московская городская дума. Замара по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопаснее. Как к этой мере относятся водители такси, мы спросили у них самих.
17: Водитель такси в Москве и Подмосковье Юрий.
18: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконное. И фактически подразумевает, чтобы компания «Яндекс», которую мы все нежно любим, она и так монополист. А так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право? Что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено. Он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать. То есть человеческий фактор. Но с другой стороны, если есть сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть, но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобиль.
17: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
19: На самом деле, все вот это решение, это, скорее всего, лоббирование Яндекса своих интересов. У нас Яндекс более 90% всех заказов в городе Москве охватывает. То есть они сейчас развивают очень аэропорты, появляются стойки. Вы подошли, там заказали. В аэропортах выделены площадки, стоянки, куда приезжают таксисты. Специально именно это все для такси Яндекса сделано. Почему были эти зазывалы? Если человек приехал с области, где-то на вокзале предлагает свои услуги подешевле отвезти обратно в область, поближе к собственному дому, скорее всего, и дешевле, чем Яндекс.Такси бы Яндекс.Го отвез. Не обязательно этот зазывало будет бомбилой, скорее всего, он бомбилой и не будет. То есть это официальное такси, в чем там проявляется безопасность. Наши какие-то службы смогут по заказам отследить, кто и куда поехал. Больше про безопасность я здесь ничего такого не вижу.
17: Водитель такси в Москве и Московской области Александр Ершов.
20: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, это 30 000 рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя. Зашквар, то есть это некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал. Я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот к уголовной ответственности привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
2: Ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для специально оборудованных для таких услуг стоянок автомобилей и сервиса. Также, кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона. В Москве Садовое кольцо и другие автотрассы закроют для транспорта на выходные. Перекрытия уже начались, например, в районе университета. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. В субботу, 12 сентября, в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Организаторы ожидают 1000 велосипедистов, а на старте будет работать фестивальный городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. В тот же день в Москве пройдут 2 спортивные велогонки «Москва и Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
0: Подробности.
21: С 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения начнут действовать в субботу. С 7 утра движение начнут перекрывать поэтапно. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара. Будут недоступны 2 крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
2: В московском велофестивале, говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, который уже много лет принимает участие в мероприятии.
22: Каждый год собираюсь на велофестивале, на каком-нибудь, и они есть ночные, дневные, и это всегда супер позитивная атмосфера. Я не знаю, как это происходит, но получается, что в России люди на велосипедах — это люди невероятной доброты, помощи. Вообще, приехать туда и побыть там — это очутиться на какой-то планете добра и счастья. Обожаю велосипед, все лето на нем катаюсь. Каждый раз все ждут этого старта, все едут, улыбаются, машут, снимают друг другу видео. Это такой праздник, в котором точно надо поучаствовать. Если даже вы никогда не принимали участие, то один раз точно стоит, потому что вы получите такой заряд позитива после, на весь день, и на следующую неделю, и на следующий год, что вам точно захочется туда вернуться.
23: А в плане организации?
22: Нас сохраняют так всегда, как будто мы самые дорогие люди планеты. Потому что количество полицейских, количество грузовиков, которые перекрывают все улицы маленькие, дабы не выскочила ни одна машина на ту часть, где едут велосипедисты. 100% защищенность, везде стоят службы специальные, так что организовано все это великолепно.
2: Влад Лисовец, эксперт моды. В столичном Дептрансе водителей призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигатором и по возможности пересесть на метро.
0: Между делом с Кирой Альтман.
24: Как и где пришла идея издания с фокусом на футбол?
1: Но на самом деле не сколько о футболе, сколько о нас, о людях, разобщенных и связанных любовью к этой игре. Об этом говорю с Моникой Норс, куратором выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Коробка зарождалась так.
4: Я встретилась в декабре 25 года со своей подругой, которая стала в итоге моим партнером по изданию «Коробка». Она графический дизайнер, очень талантливая. Ее зовут Майя Нестеренко. Мы с ней встретились в Марокко, сходили на футбол. Там был чемпионат Африки. Футбол — это что-то очень важное для меня. Что-то, что всегда добавляет каких-то эмоций, какой-то искры в жизни. Я действительно чувствую себя живее всех живых, когда на футбольном матче. И мы с ней дальше проехали в Западную Сахару, в Даху, видели детей, которые гоняют. Даже просто бутылки гоняют, потому что у них нет возможности купить мяч. И в этот момент я поняла, что хочется что-то делать еще в жизни. Мы поняли, что нам нужно делать коробку. Нам нужно рассказывать об этих людях, потому что футбол — это далеко не, как говорится, не мужеский клуб, да? Это далеко не большие стадионы, многомиллионные контракты. Нет, для нас футбол — это то, что ты видишь рядом с собой. Нам очень важно было еще говорить о людях, которые остаются на периферии большой игры. И, на наш взгляд, они составляют соль земли.
1: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Авликулиев. Россия выступает за подключение большего числа участников к работе нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Глава государства на полях саммита побеседовал в том числе и с главой нового банка развития Дилмы Русов. Представители руководства демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США отказали в поддержке законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Совместным заявлением на этот счет выступили старшие демократы в ряде профильных комитетов Нижней Палаты Конгресса. Палата представителей Конгресса, контролируемая в настоящее время республиканцами, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций в отношении России на следующей неделе. Соединенные Штаты пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики группы 20 в Хьюстоне, штат Техас, которая состоится 14-16 сентября. Это подтвердил Рейтер, представитель Белого дома. Соединенные Штаты в текущем году председательствуют в группе 20. Иранский корпус стражи исламской революции КСИР играл ведущую роль в наступлении хуситов на побережье Йемена у Красного моря, сообщает издающееся в Арабских Эмиратах издание National со ссылкой на источники. Иранский источник уточнил, что представители Ирана проводили несколько встреч с хуситами, но их наступление на порт Моха было скорее решением руководства хуситов, а не Тегерана. Два других представителя Ирана отмечали, что Тегеран попросил хуситов активизировать атаки на Саудовскую Аравию, пообещав больше финансирования, оружия и советников. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию. Последние два месяца Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Бизнес разочарован, российские индексы снизились. Хуситы захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе, который обеспечивает морскую торговлю между Европой и Азией, а также город от Хубаб и еще ряд прибрежных районов. Это усиливает давление на Саудовскую Аравию и США. На этом фоне цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с мая. И ЦРУ еще в 98 году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для терактов США. Это следует из рассекреченных документов. К 25-й годовщине атаки 11 сентября в Нью-Йорке вспоминают жертв трагедии на месте рухнувших небоскребов. Подробности на Business FM. Ключевая ставка устояла по-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
3: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
3: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая. Чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компаний, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
9: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему, потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысились с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
3: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне, в отличие от рынка акций. В моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам, а вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
23: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компаний, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
3: Набиуллина рассказала, что ожидает корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах, стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили Минцифры. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Технические операторы давно уже были готовы запустить 5G. Большинство базовых станций операторов поддерживает этот стандарт, продолжает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
7: Обновлением программного обеспечения, не меняя саму базовую станцию, ее можно превратить как по мгновению волшебной палочки из LTE в 5G. Оговорка, правда, в том, что там нужна, конечно, лицензия и определенный ключ от вендора, но, видимо, как-то это наши операторы решили. То есть, иными словами, вся большая четверка или сколько там операторов, те базовые станции LTE, которые у них были с функцией 5G, все или часть из них программным образом превратили также в базовые станции 5G. Соответственно, в тех же городах, скорее, в центрах этих самых больших городов. Это означает, что любой абонент в России, у которого есть телефон пока Android и, разумеется, поддерживающий стандарт 5G, если телефон старый может и не поддерживать, увидят на своем экране буковку и цифру 5G заветную. Но боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и цифра будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости как минимум простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 463 до 499 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут по той причине, что у них нет а базовых станций, б практически нет устройств, которые поддерживают этот диапазон, и в регулятор до сих пор не выпустил правила применения радиоэлектронных средств для этого нового участка спектра.
2: Леонид Коник, Comnews. Доступ к 5G интернету получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решений корпорации Apple, отметили Минцифры. Дело в том, что во всем мире 5G строят диапазоне 3,4, 3,8 ГГц. В России же сеть запускает на частоты, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах невозможно. Но далеко не все смартфоны на базе Android с поддержкой сети 5-го поколения могут работать с российским 5G. Это объясняет, почему у людей до сих пор не появилось 5G в телефоне, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
8: Тот диапазон частот, который радиочастотный центр выделил в России, до конца было неизвестно, выделят ли именно его наши регуляторы, либо какой-то другой. Как следствие, не все гаджеты могут из коробки его поддерживать. Хотя, на самом деле, большинство девайсов на открытых операционных системах Android их поддерживают, по той причине, что само хардвер, железо, встроенное в гаджеты, оно так или иначе обычно заточено на достаточно широкий спектр. И вот тот диапазон частот, который сейчас выделяет под эту задачу, они их поддерживают. Если нету поверх этого ограничений от операционной системы, как это, например, есть в случае Apple, у которого железо-то поддерживает, а вот операционная система блокирует, нужно обновлять прошивку, то телефоны работают с этим диапазоном сразу из коробки. В России, еще раз, с учетом того, что у нас достаточно разномастные девайсы, не всегда получается предугадать на 100% все абсолютно диапазоны. А закладывать приемник и делать его супергибким, это просто дороже. Хотя, вот еще раз, последние годы большинство девайсов, которые на самом деле выпускались теми же самыми корейцами и китайцами, они все равно будут в этом работать. Просто, может быть, не на полную мощность сразу, но это уже из-за других причин.
2: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ «Резерв». Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах. Появился ли на вашем телефоне 5G? А подавляющее большинство и в Телеграме, и в Максе ответили, что нет, пока только 4G. Башня из дронов, 7-я минута молчания, расправленные крылья с лучом света в центре. США памятное мероприятие, посвященное 25-й годовщине теракта, который потряс мир. 11 сентября по традиции мемориального комплекса Ground Zero на месте рухнувших небоскребов вспоминают жертв трагедии. Тема продолжит Светлана Чередникова.
10: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джей Ди Венс, экс-президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка Захран Мамдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших. Прошли мемориальные шествия. Появилась новая 7-я минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Новая 7-я минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли, на крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы, летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силуэты рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
12: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одно из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев. Внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев такое находится огромное длинное окно. И сконструировано здание таким образом, что ровно 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется Wedge of Light. И вот в этом году на полу этого околос-центра появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
10: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров и где погибли 125 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов 2 дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это, по свидетельству экстренных служб, не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушен, оно снова стало самым высоким. С гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована. И говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
13: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты $5000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранения контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
10: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 98-м году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
11: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
0: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: Голуби не самые глупые птицы на Земле. В экспериментах они понимают некоторые числовые правила на уровне макак резусов, отличают короткие слова от бессмысленных наборов букв и даже после обучения классифицируют некоторые медицинские изображения опухолей. Уличные голуби умеют распознавать отдельных людей. В парижском опыте с кормящим и прогоняющим они не ошибались, даже если персонажи менялись одеждой. Птенцов городских голубей мы не видим, поскольку папа с мамой держат их в гнезде почти до взрослого размера. Причем оба кормят из клюва особым зобным молоком из клеток эпителия, богатых белками и жирами. Неандертальцы употребляли голубей в пищу не менее 67 тысяч лет назад в пещере на Гибралтаре. А сапиенсы и сегодня специально разводят для мяса. Забивают птиц примерно в 4-недельном возрасте, еще до родительском питании. Получается деликатес, поскольку масштабировать такой откорм довольно сложно. Характерное кивание голубей при ходьбе позволяет им четко фиксировать изображение на сетчатке. Пытливые исследователи поставили пернатых на беговую дорожку, чтобы комната зрительно оставалась на месте, и кивание практически исчезло. Торжественный выпуск белых голубей на свадьбах и фестивалях опасен для необученных птиц. После выпуска двух белых голубей мира в Ватикане в 2014 году на них немедленно напали чайка и ворона. Предполагают, что из-за нестандартной для города белой окраски и неуверенного поведения. А на спортивных состязаниях иногда теряются или становятся жертвой хищников до 20% даже специально натренированных птиц.
0: Другим наука на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад», передает Госагентство Королевства со ссылкой на представителя Минэнерго. Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности. Хуситы ранее захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Баб-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море и далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщил агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибрежный город Дхубаб, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительное преимущество в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
15: Еще днями назад правительственные войска довольно успешно теснили хауситов в центре Йемена. Да и сейчас они продолжают бомбить позиции хауситов в нескольких провинциях. Там положение хауситов не очень хорошее. Но стратегическое положение, конечно, это побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Можно сказать, что хауситы решили пожертвовать некоторыми своими позициями в центре страны, чтобы получить рычаги влияния на Баб-эль-Мандебский пролив. Пролив очень узкий, и при желании прекратить там на какое-то время судоходство вполне возможно. Как раз цель-то хауситов в том, чтобы потом использовать это как рычаг давления. Другое дело, что правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хауситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хауситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, того, что партнер Ирана, близкие йеменские хуситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-аль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
16: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хуситам, но тот отказался. Что теперь может сделать Саудовская Аравия?
15: Саудовская Аравия вовремя подписала в Мекке соглашение с Пакистаном и Турцией о взаимопомощи, но после подписания это уже не первый всплеск нестабильности с хуситами. Они ранее наносили удары даже по объектам внутри Саудовской Аравии, но Пакистан и Турция не торопятся вовлекаться в этот конфликт.
2: Елена Супонина, политолог, востоковед. Йеменские хуситы выпустили заявление после начала наступления к проливу Баб-аль-Мандеб о том, что судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением судов Саудовской Аравии, которые поддерживает правительство Йемена. Их пообещали блокировать до тех пор, пока Саудовская Аравия не снимет блокаду хуситов. Ситуация для саудитов сложилась близко к поражению, считает замдиректора Центра средиземноморских исследований НИОВШ Александр Наджаров.
17: Если все пойдет по самому эскалационному сценарию, то закроется Баб-аль-Мандеб, типа того, как закрылся Ормуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар-Аллах могли обстреливать корабли, которые в нем идут, со своей позиции, потому что они имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут контролировать Баб-аль-Мандеб в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над этими островами. Налицо полное рассыпание альянса между Верховным президентским советом и между Переходным советом Юга, то есть проэмиратовскими силами. Явно уже были видео, где друг друга обвиняют в предательстве, в уставлении позиции, но фактически речь идет о том, что две вот эти коалиции просто рассыпались. Фактически вот эти южно-йеменские сепаратисты предали своих просаудовских собратьев по оружию. Можно делать за определенные выводы о состоянии боевого духа во всех этих формированиях. В целом, для Саудовской Аравии ничем хорошим это, конечно, не обернется. Если сейчас дальше наступление Ансар-Аллах продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близком к окончательному поражению Саудовской Аравии в йеменском конфликте.
2: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИОВШ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 26 года превысили $100 за баррель. Индекс Мосбиржи в пятницу упал после решения Центробанка сохранить ключевую ставку. Нефть в моменте подскакивала почти до $110 за баррель Brent, но к вечеру торговалась около $105 за баррель. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
18: Российский рынок акций снизился в пятницу, но вырос по итогам недели. В пятницу потери составили 0.2%, и на 0.2% за неделю вырос индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2200.

0: вырос российский рубль. Несмотря на то, что в пятницу китайская валюта снизилась лишь на 2 копейки, закрытие недели 12 рублей 51 копейка, за неделю юань потерял аж 27 копеек. В пятницу вышли данные по инфляции от Росстата за август, и оказалось, что дефляция была в августе, но дефляция лишь 0,08%. В июле потребительские цены росли на 54%. Ну, а если рассматривать годовую инфляцию, то она ускорилась. Причем ускорилась заметно. По итогам августа это 6,33%. В конце июля была 5,98%. Чуть ниже 6. Сейчас значительно выше 6 инфляции. Может быть, этим и можно оправдать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Ну и цены на нефть. Буквально взлет был зафиксирован за неделю. Почти на 9%. Выросла смесь Brent, даже несмотря на небольшую коррекцию в пятницу. Максимум был 109 почти с половиной долларов в моменте. Это максимум с 20-х чисел мая текущего года. Ну, что касается новостных потоков, естественно, все внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где возобновились боевые действия. Все это приводит и будет приводить к перебоям поставок топлива из этого региона. Но если все привыкли к периодическому перекрытию Ормузского пролива, то теперь под вопросом Баб-эль-Мандебский пролив, учитывая, что йеменские хуситы заняли острова на юге Красного моря, и ранее йеменские хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали танкеры из Саудовской Аравии в Красном море. Но единственный момент важный, то что в пятницу появились сообщения. Министры иностранных дел ближневосточных стран пытаются достичь временного соглашения с Ираном. Естественно, это соглашение нацелено на то, чтобы возобновить судоходство в Ормузском проливе, но сначала появились сообщения в прессе, а потом официальное сообщение уже от Министерства иностранных дел Ирана, и заключается оно в том, что проведет Иран в понедельник встречу с участием Ирака и стран Персидского залива в Омане, на которой будут обсуждаться вопросы безопасных маршрутов для торгового судоходства в Ормузском проливе.
1: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM, отмечу официальный курс доллара с 12 сентября 84.27 и евро 97.87.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Вы работаете с документами или с людьми? Он строго задал этот вопрос и посмотрел мне прямо в глаза. А я только начинала тогда карьеру хедхантера и не знала, как правильно ответить ему. И вот он смотрит в упор, а я судорожно вспоминаю все пункты в договоре. В тот день я ответила, что работаю и с людьми, и с документами. Давайте обсудим обязательства хедхантеров, и в конце я скажу, как ответила бы сегодня на этот вопрос. Итак, что там с обязательствами? Если работаешь хедхантером, то никогда не переманиваешь кадры из компании заказчика. Это вроде на поверхности, но не все об этом знают. Многие подписывают NDA, чтобы сохранить конфиденциальность, но, честно говоря, хедхантеры и без этого не болтают лишнего. Это правило непреложное. И есть еще один важный пункт. Это гарантия на случай, если нанятый сотрудник уволится в течение испытательного срока. Тогда хедхантер обязан однократно, то есть один раз, подобрать замену. Знали вы об этом? Иногда работодатели спрашивают, а как часто приходится искать замены? Расскажу вам историю из моей практики. Было это в 2016 году. Я подобрала руководителя и под него сформировала большую команду, где все сотрудники адаптировались хорошо, но вот одна замена как раз потребовалась. Тогда я выполнила обязательства по договору и сделала бесплатную замену. Но не прошло и месяца, как выяснилось, что новая сотрудница находится в положении. Когда она принимала офер, она сама еще об этом не знала. И тут формально моя зона ответственности закончилась. Я могла бы сказать, обязательства выполнены, но я решила иначе. И нашла еще одного сотрудника в эту команду без дополнительной оплаты. Долгосрочные отношения с нанимающим менеджером для меня были всегда важнее. Прошло 10 лет, и тот руководитель, для которого я формировала команду, все эти годы рекомендует меня своим коллегам и HR-директорам. Сегодня я бы однозначно ответила на тот вопрос. Я работаю с людьми.
2: Карьера на Business FM. Business FM. Но

0: Коротко.
1: У микрофона Сердар Абликулеев. У России нет никакой необходимости мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту даже выше тех, которые предполагались, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сообщение о необходимости мобилизации в России – вранье, ложь и провокация, сделанные только ради того, чтобы возбудить население, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток-Запад» в районе Эр-Риада приостановлена после ударов по нему, заявила Минэнерго Саудовской Аравии. Нефтепровод имеет мощность 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти по этому нефтепроводу, который вывозит к порту Янба на Красном море. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о договоренности Москвы и Вашингтона быть в постоянном контакте. Он отметил, что если президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь вместе будут присутствовать на саммите ОТЭС, то было бы, цитата, «вполне естественно, чтобы им втроем переговорить». Саммит ОТЭС пройдет в Китае 18-19 ноября. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,08%, следует из данных Росстата. По данным статистики, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,26% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении выросли на 5,08%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,53% в месячном выражении и на 6,51%. В годовом. Услуги подешевели на 0,54% по отношению к июлю и подорожали на 7,85% в годовом выражении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшим от атак БПЛА селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%, а Индустрах анонсировал старт выплат продавца Амазона. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают меры поддержки от площадок банков и государства и какими инструментами уже пользуются. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Они появились в 16 городах, сообщили Минцифры, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. 5G есть у всех четырех операторов большой четверки. Много ли смартфонов в России поддерживают российские частоты 5G и что изменилось для их обладателей? И сразу три крупных брокера Т-инвестиции, БКС и Финам запустили для клиентов торговлю с помощью ИИ-агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Клод или ChatGPT в Финаме и создает торговых роботов по описанию пользователя. Что это дает и каковы риски? Подробности на Business FM. Кредиты под 17% хорошо, вопрос, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства, и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
3: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитие сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров «Wildberries». А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%. То есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
4: Да, достаточно выгодные условия по текущей ситуации. Если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет и если будут выдавать.
3: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
5: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров, но вопрос доступности этого продукта.
3: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
6: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассово списали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
3: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
2: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавцам Амазона, а селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис на момент происшествия, были повреждены на складах Озон в Чапаевске, НМИ и Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС, на платформе по продаже билетов TKTG организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
7: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайнапе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Фёдор Худокормов.
8: Зион фестиваль – это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
9: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
8: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
7: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22-м году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны, даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет, и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
10: Есть, понятно, проблема банковские, есть проблемы с тем, что на часть круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственна в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
7: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Business FM.
2: За последний месяц сразу 3 российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИП. Расчеты компании «Актаинвестиции», БКС и Финама. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних и агентов в инвестпроцессы. Подробнее Ольга Кашинская.
11: Модели внедрения искусственного интеллекта у 3 брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API BKS «Мир инвестиций» Владислав Бабиев.
12: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а, по сути, это способ подключения брокерских счетов к сторонним ИИ-агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть, инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку. В таком формате можно и выставлять заявки. В принципе, момент, и агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
11: В Финаме Business FM объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Business FM в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. Финами соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
13: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов, то есть какая-то интересная новая фишка. Как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом для сбора какой-то информации, консолидации этих данных, но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
11: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики и агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды Profit Кирилл Шелыганов.
14: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
11: Ответственность за совершенные при помощи ИИ агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
15: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
0: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
16: Zikr 9X появился в Китае около года назад и сразу привлек большой интерес покупателей. Первый опыт эксплуатации омрачили частые поломки дорогого в ремонте редуктора. Пыл покупателей, по крайней мере, у нас в стране заметно остыл, но сейчас новая волна интереса к электромобилям и гибридам в связи с перебоями с топливом. Плюс китайцы провели работу над ошибками и усилили проблемный узел. Черный 9X со светлым интерьером вкатился ко мне в салон, как дорогая яхта. В Москве на дорогах их уже много, и на них всегда падает глаз. Глядя на этот автомобиль, ожидаешь премиального комфорта ходовой части. Но здесь скорее собранная, плотная подвеска, очень напоминающая BMW X7. Большинство девяток имеют категорию C, но у нашей B комплектация Max, которая считается базовой. Основное отличие – батарея 55 кВт-часов против 70 у более дорогих и более тяжелых машин. Совокупная мощность последовательно параллельного гибрида более чем достаточна для любых целей, в том числе для резких стартов. Вообще базовой эту комплектацию назвать не поворачивается язык. В салоне 3 ряда сидений, 2-й капитанские кресла, обилие дорогой кожи, алькантары, подогревы, вентиляции, массажи, экран, который движется по рельсам в потолке. Отдельным удивлением был свет. Вот здесь китайцы превзошли даже классные фары премиальных европейцев, которых я считала эталоном. Мои фары выделяют полосу, мягко подсвечивают повороты, не ослепляя встречный транспорт. Ну и камеры в этом автомобиле одни из самых совершенных, которые я видела. Для управления функцией мультимедиа и комфорта есть отдельный пульт, встроенный в центральный тоннель и напоминающий смартфон. Базово здесь английский и китайский языки, но российские умельцы уже прошивают мультимедиа на русский за немалую сумму в 300 тысяч рублей. Сидя в 9X, меня не покидает ощущение, что китайские концерны пытаются переплюнуть друг друга в показательном шике, оснащении и мощности. Главное, чтобы они не забывали и о надежности своих автомобилей, которые чинить в России не самая простая задача.
0: Тест-драйв на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. И модель Клод пыталась использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия. В том числе биологического. Такие данные представила Anthropic в своем отчете о злоупотреблениях моделью с декабря по август.
0: Подробности
11: Вариантов злоупотребления Клод предостаточно, следует из доклада Anthropic. Есть случаи частного мошенничества. Например, Клод использовался для создания сети фальшивых дейтинг-приложений, которые создавались для обмана пользователей. Но много и тревожных эпизодов использования искусственного интеллекта на уровне государств. Например, описаны кейсы использования нейросети для создания систем слежки и контроля за диссидентами. Кроме того, в докладе есть описание попытки использования модели для предполагаемого кибершпионажа за Украиной в пользу России. Злоупотребляли моделью Клод, согласно Anthropic, и китайские ее разработчики. Их компания обвинила в так называемой дистилляции, то есть переносе возможностей Клод в свои ИИ модели для их обучения. Также из отчета следует, что группа, базирующаяся на севере Йемена, использовала модель Клод для разработки ПО для управляемого и баллистического оружия. Ей удалось провести тестовый запуск, который, впрочем, окончился неудачей. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биологического оружия. Как пишет Financial Times, в документе говорится о 5 случаях, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Предупреждения об опасностях, которые несет искусственный интеллект, в последнее время звучат регулярно. В частности, теперь крайнюю озабоченность развитием искусственного интеллекта выразил один из ранних инвесторов Anthropic и OpenAI, Грег Дженсен. По его мнению, самый правильный путь сейчас – замедление разработки и всей индустрии в целом. Однако, по его словам, пока искусственный интеллект не начнет убивать людей, никто ничего не предпримет.
2: А ранее Рейтер писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием ИИ. Этот вопрос должен стать одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, которые пройдут в середине сентября. Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов, зазывал в Москве. С предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов ранее выступила Московская городская дума. Замара по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопаснее. Как к этой мере относятся водители такси, мы спросили у них самих.
17: Водитель такси в Москве и Подмосковье Юрий.
18: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконное. И фактически подразумевает, чтобы компания Яндекс, которую мы все нежно любим, она и так монополист. А так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право? Что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено. Он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что ну, это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать. Ну, то есть человеческий фактор. Но с другой стороны, если есть сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть. Но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобилю.
17: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
19: На самом деле, все вот это решение, это, скорее всего, лоббирование Яндекса своих интересов. У нас Яндекс более 90% всех заказов в городе Москве охватывает. То есть они сейчас развивают очень аэропорты, появляются стойки. Вы подошли, там заказали. В аэропортах выделены площадки, стоянки, куда приезжают таксисты. Специально именно это все для такси Яндекса сделано. Почему были эти зазывалы? Если человек приехал с области, где-то на вокзале предлагает свои услуги подешевле отвезти обратно в область, поближе к собственному дому, скорее всего, и дешевле, чем Яндекс.Такси бы Яндекс.Го отвез. Не обязательно этот зазывало будет бомбилой, скорее всего, он бомбилой и не будет. То есть это официальное такси, в чем там проявляется безопасность. Наши какие-то службы смогут по заказам отследить, кто и куда поехал. Больше про безопасность я здесь ничего такого не вижу.
17: Водитель такси в Москве и Московской области Александр Ершов.
20: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, это 30 000 рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя. Зашквар, то есть это некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал. Я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот уголовной ответственности привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
2: Ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для специально оборудованных для таких услуг стоянок автомобилей и сервиса. Также, кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона. В Москве Садовое кольцо и другие автотрассы закроют для транспорта на выходные. Перекрытия уже начались, например, в районе университета. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. В субботу, 12 сентября, в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Организаторы ожидают 1000 велосипедистов, а на старте будет работать фестивальный городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. В тот же день в Москве пройдут 2 спортивные велогонки «Москва и Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
21: Подробности.
22: С 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения начнут действовать в субботу. С 7 утра движение начнут перекрывать поэтапно. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара. Будут недоступны 2 крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
2: В московском велофестивале, говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, который уже много лет принимает участие в мероприятии.
23: Каждый год собираюсь на велофестивале, на каком-нибудь, они есть ночные, дневные, и это всегда супер позитивная атмосфера. Я не знаю, как это происходит, но получается, что в России люди на велосипедах — это люди невероятной доброты, помощи. Вообще, приехать туда и побыть там — это очутиться на какой-то планете добра и счастья. Обожаю велосипед, все лето на нем катаюсь. Каждый раз все ждут этого старта, все едут, улыбаются, машут, снимают друг другу видео. Это такой праздник, в котором точно надо поучаствовать. Если даже вы никогда не принимали участие, то один раз точно стоит, потому что вы получите такой заряд позитива после, на весь день и на следующую неделю и на следующий год, что вам точно захочется туда вернуться.
24: А в плане организации?
23: Нас сохраняют так всегда, как будто мы самые дорогие люди планеты. Потому что количество полицейских, количество грузовиков, которые перекрывают все улицы маленькие, дабы не выскочила ни одна машина на ту часть, где едут велосипедисты. 100% защищенность, везде стоят службы специальные, так что организовано все это великолепно.
2: Влад Лисовец, эксперт моды. В столичном Дептрансе водителей призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигатором и по возможности пересесть на метро.
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
25: Обычно покупка жилой недвижимости на условные 2/3 продиктована мечтой или необходимостью решить какую-то конкретную задачу. Перебраться в квартиру попросторнее, поменять район на более удобный или престижный, переехать поближе к работе и так далее. Но на условную треть выбор конкретного варианта окрашен в эмоциональные тона. Ну, согласитесь, хочется, чтобы новый дом не только закрывал вопрос, но еще и нравился, настраивал на позитивный лад, успокаивал своей безоговорочной комфортностью. Современный покупатель оценивает не только стоимость, площадь, инфраструктуру. На его выбор влияют естественный свет, качество общественных пространств, связь с природой и многое другое, утверждают эксперты Пиргаев-бюро, которые застройщикам на заметку выделили 10 архитектурных решений, формирующих восприятие проекта и отчасти определяющих его ценность для будущих резидентов. Например, архитектурная идентичность. Покупателю важно понимать, чем один проект отличается от другого. Уникальность может формироваться за счет пластики фасадов, пропорции окон, материалов, цвета, фактур. При этом сильный образ здания достигается не одним выразительным приемом, а их продуманной комбинацией. Приватность. В плотной городской застройке значение имеют расстояние между корпусами, ориентация окон, устройство двора и расположение общественных зон. Правильная архитектура помогает создать баланс между открытостью пространства и возможностью сохранить личную жизнь. Или озеленение как часть архитектуры. Ландшафт перестает быть декоративным дополнением к зданию. Двор, деревья, кустарники и цветы, рельеф, пешеходные маршруты и места отдыха должны работать вместе с архитектурой. В результате формируется цельная среда, а не набор отдельных элементов. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
1: У микрофона Сардар Авликулиев. Россия выступает за подключение большего числа участников к работе нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Глава государства на полях саммита побеседовал в том числе и с главой нового банка развития Дилмы Русов. Представители руководства демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США отказали в поддержке законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Совместным заявлением на этот счет выступили старшие демократы в ряде профильных комитетов Нижней Палаты Конгресса. Палата представителей Конгресса, контролируемая в настоящее время республиканцами, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций в отношении России на следующей неделе. Соединенные Штаты пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики группы 20 в Хьюстоне, штат Техас, которая состоится 14-16 сентября. Это подтвердил Рейтер, представитель Белого дома. Соединенные Штаты в текущем году председательствуют группе 20. Иранский корпус стражи исламской революции КСИР играл ведущую роль в наступлении хуситов на побережье Йемена у Красного моря, сообщает издающийся в Арабских Эмиратах издание National со ссылкой на источники. Иранский источник уточнил, что представители Ирана проводили несколько встреч с хуситами, но их наступление на порт Моха было скорее решением руководства хуситов, а не Тегерана. Два других представителя Ирана отмечали, что Тегеран попросил хуситов активизировать атаки на Саудовскую Аравию, пообещав больше финансирования, оружия и советников. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию. Последние два месяца Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Бизнес разочарован, российские индексы снизились. Хуситы захватили стратегически важный остров Перима в Баб-эль-Мандебском проливе, который обеспечивает морскую торговлю между Европой и Азией, а также город Хубаб и еще ряд прибрежных районов. Это усиливает давление на Саудовскую Аравию и США. На этом фоне цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с мая. И ЦРУ еще в 1998 году предупреждало о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта в США. Это следует из рассекреченных документов. К 25-й годовщине атаки 11 сентября в Нью-Йорке вспоминают жертв трагедии на месте рухнувших небоскребов. Подробности на Бизнес ФМ. Ключевая ставка устояла по-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
3: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
4: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
3: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая. Чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компании, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
5: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему. Потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысили с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
3: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне, в отличие от рынка акций. В моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам, а вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компаний, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
3: Набиуллина рассказала, что ожидает корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах, стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили Минцифры. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Технические операторы давно уже были готовы запустить 5G. Большинство базовых станций операторов поддерживают этот стандарт, продолжает гендиректор директор группы компании Comnews Леонид Коник.
7: обновлением программного обеспечения, не меняя саму базовую станцию, ее можно превратить по мгновению волшебной палочки из LTE в 5G. Оговорка, правда, в том, что там нужна, конечно, лицензия и определенный ключ от вендора, но, видимо, как-то это наши операторы решили. То есть, иными словами, вся большая четверка или сколько там операторов, те базовые станции LTE, которые у них были с функцией 5G, все или часть из них программным образом превратили также в базовые станции 5G. Соответственно, в тех же городах, скорее в центрах этих самых больших городов. Это означает, что любой абонент в России, у которого есть телефон, пока Android и, разумеется, поддерживающий стандарт 5G, если телефон старый может и не поддерживать, увидит на своем экране буковку и цифру 5G заветно. Но боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и циферка будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости, как минимум, простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 4,63 до 4,99 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут, по той причине, что у них нет а базовых станций, б практически нет устройств, которые поддерживают этот диапазон, и в регулятор до сих пор не выпустил правила применения радиоэлектронных средств для этого нового участка спектра.
8: Леонид Коник, Комньюз. Доступ к 5G интернету получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решений корпорации, Apple, отметили Минцифры. Дело в том, что во всем мире 5G строят в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. В России же сеть запускает на частоты, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах невозможно. Но далеко не все смартфоны на базе Android с поддержкой сети пятого поколения могут работать с российским 5G. Это объясняет, почему у людей до сих пор не появилось 5G в телефоне, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
9: Тот диапазон частот, который радиочастотный центр выделил в России, до конца было неизвестно, выделят ли именно его наши регуляторы, либо какой-то другой. Как следствие, не все гаджеты могут из коробки его поддерживать. Хотя, на самом деле, большинство девайсов на открытых операционных системах Android их поддерживают, по той причине, что само хардвер, железо, встроенное в гаджеты, оно так или иначе обычно заточено на достаточно широкий спектр. И вот тот диапазон частот, который сейчас выделяет под эту задачу, они их поддерживают. Если нету поверх этого ограничений от операционной системы, как это, например, есть в случае Apple, у которого железо-то поддерживает, а вот операционная система блокирует, нужно обновлять прошивку, то телефоны работают с этим диапазоном сразу из коробки. В России, еще раз, с учетом того, что у нас достаточно разномастные девайсы, не всегда получается предугадать на 100% все абсолютно диапазоны. А закладывать приемник и делать его супергибким, это просто дороже. Хотя, вот еще раз, последние годы большинство девайсов, которые на самом деле выпускались теми же самыми корейцами и китайцами, они все равно будут в этом работать. Просто, может быть, не на полную мощность сразу, но это уже из-за других причин.
8: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ-резерв. Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах. Появился ли на вашем телефоне 5G? На подавляющее большинство и в Телеграме, и в Максе ответили, что нет, пока только 4G. Башни из дронов, седьмая минута молчания, расправленные крылья с лучом света в центре. В США памятное мероприятие, посвященное 25-й годовщине теракта, который потряс мир. 11 сентября по традиции мемориального комплекса Ground Zero на месте рухнувших небоскребов вспоминают жертв трагедии. Тема продолжит Светлана Чередникова.
10: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джей Ди Венс, экс-президент Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка Захран Мабдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших. Прошли мемориальные шествия. Появилась новая седьмая минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Новая которая 7-я минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли, на крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы, летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силуэты рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
12: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одно из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев. Внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев такое находится огромное длинное окно. И сконструировано здание таким образом, что ровно в 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется «Wedge of Light». И вот в этом году на полу этого «Окулус-центра» появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
10: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров и где погибли 125 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов 2 дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это, по свидетельству экстренных служб, не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушен, оно снова стало самым высоким, с гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована, и говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
13: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты в $5000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранении контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
10: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 98-м году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
21: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
14: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговая, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
21: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
0: Искусственный интеллект может допускать ошибки. Перепроверяйте важную информацию. Такое предупреждение мы найдем во многих сервисах на базе искусственного интеллекта. На этой неделе расшифровываем основные термины отрасли. Сегодня галлюцинации. Ошибки, о которых предупреждают разработчики. Интересно, что исторически в области компьютерного зрения термин звучал позитивно. Так называли восстановление недостающих деталей изображения. Позже галлюцинации стали называть ошибку генеративных систем. С приходом больших языковых моделей слово вошло в массовый обиход. Сегодня галлюцинация – ошибка, при которой модель выдает правдоподобный, но ложный ответ. Выдуманный факт, несуществующую ссылку или цитату. На галлюцинациях крупно погорели не только студенты, но и опытные адвокаты, ссылавшиеся в суде на несуществующие прецеденты. Причина эффекта в устройстве модели. На базовом уровне языковая модель работает, предсказывая следующую часть текста на основе предыдущих. Правдоподобное предложение не значит точное. Многие стандартные тесты вознаграждают модель за угадывание и штрафуют за молчание, подталкивая к риску. Исследователи работают над проблемой, и результаты уже есть. Новые поколения галлюционируют значительно реже. Помогает привязка ответа к источникам и поиску, работа с проверенной базой. Меняются и методики обучения. Модели нового поколения поощряют за точность и признание неспособности найти ответ. Правильный подход – относиться к модели как к молодому сотруднику. Трудолюбивому, но иногда рассеянному. Он способен на многое, но нуждается в контроле. Формируя запрос, рекомендую требовать подтверждения фактов ссылками на источники и проверять эти источники самостоятельно, особенно если дело важное. Чем умнее искусственный интеллект, тем больше он похож на человека, а человеку свойственно ошибаться. Это стоит учитывать.
21: Сумма технологий на Business FM.
8: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад», передает Госагентство Королевства со ссылкой на представителя Минэнерго. Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности. Хуситы ранее захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Баб-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море и далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщил агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибрежный город Дхубаб, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительные преимущества в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона, говорит политолог-международник и востоковед Елена Супонина.
11: Еще днями назад правительственные войска довольно успешно теснили хауситов в центре Йемена. Да и сейчас они продолжают бомбить позиции хауситов в нескольких провинциях. Там положение хауситов не очень хорошее, но стратегическое положение, конечно, это побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Можно сказать, что хауситы решили пожертвовать некоторыми своими позициями в центре страны, чтобы получить рычаги влияния на Баб-эль-Мандебский пролив. Пролив очень узкий, и при желании прекратить там на какое-то время судоходство вполне возможно. Как раз цель-то хауситов в том, чтобы потом использовать это как рычаг давления. Другое дело, что правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хауситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хауситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, что партнер Ирана, близкие йеменские хуситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-эль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
15: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хуситам, но тот отказался. Что теперь может сделать Саудовская Аравия?
11: Саудовская Аравия вовремя подписала в Мекке соглашение с Пакистаном и Турцией о взаимопомощи, но после подписания это уже не первый всплеск нестабильности с хуситами. Они ранее наносили удары даже по объектам внутри Саудовской Аравии, но Пакистан и Турция не торопятся вовлекаться в этот конфликт.
8: Елена Супонина, политолог, востоковед. Йеменские хуситы выпустили заявление после начала наступления к проливу Баб-эль-Мандеб о том, что судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением судов Саудовской Аравии, которые поддерживает правительство Йемена. Их пообещали блокировать до тех пор, пока Саудовская Аравия не снимет блокаду хуситов. Ситуация для саудитов сложилась близкая к поражению, считает замдиректора Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александр Наджаров.
16: Если все пойдет по самому эскалационному сценарию, то закроется Баб-эль-Мандеб, типа того, как закрылся Ормуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар Аллах могли обстреливать корабли, которые в нем идут, со своей позиции, потому что они имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут контролировать Баб-эль-Мандеб в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над этими островами. Налицо полное рассыпание альянса между Верховно-президентским советом и между Переходным советом Юга, то есть проэмиратовским силам. Явно уже были видео, где друг друга обвиняют в предательстве, в оставлении полиции, но фактически речь идет о том, что две вот эти коалиции просто рассыпались. Фактически вот эти южно-йеменские сепаратисты предали своих просаудовских собратьев по оружию. Можно делать уже определенные выводы о состоянии боевого духа во всех этих формированиях. В целом, для Саудовской Аравии ничем хорошим это, конечно, не обернется. Если сейчас дальше наступление Ансар Аллах продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близком к окончательному поражению Саудовской Аравии в йеменском конфликте.
8: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИО ВШЭ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 2026 года превысили $100 за баррель. Индекс Мосбиржи в пятницу упал после решения Центробанка сохранить ключевую ставку. Нефть в моменте подскакивала почти до $110 за баррель Brent, но к вечеру торговалась около $105 за баррель. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель бизнес FM Алексей Завьялов.
17: Российский рынок акций снизился в пятницу, но вырос по итогам недели. В пятницу потери составили 0,2%, и на 0,2% за неделю вырос индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Все было бы неплохо, если бы не пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Банком России на своем очередном заседании Банк России оставил ставку неизменной на уровне 14% годовых, хотя до этого на протяжении 10 заседаний ставку снижал. Но рынок ждал такого развития событий. Самый популярный прогноз как раз была пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, и так оно и получилось на самом деле. Так что рынок немного, скажем, расстроился в пятницу, но в целом неделя была хорошая, растущая, причем очередная растущая неделя для российского рынка акций, и вырос российский рубль. Несмотря на то, что в пятницу китайская валюта снизилась лишь на 2 копейки, закрытие недели 12 рублей 51 копейка, за неделю юань потерял аж 27 копеек.

0: боевые действия, все это приводит и будет приводить к перебоям поставок топлива из этого региона. Но если все привыкли к периодическому перекрытию Ормузского пролива, то теперь под вопросом Баб-эль-Мандебский пролив, учитывая, что йеменские хуситы заняли острова на юге Красного моря, и ранее йеменские хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали танкера из Саудовской Аравии в Красном море. Но единственный момент важный, то что в пятницу появились сообщения. Министры иностранных дел ближневосточных стран пытаются достичь временного соглашения с Ираном. Естественно, это соглашение нацелено на то, чтобы возобновить судоходство в Ормузском проливе, но сначала появились сообщения в прессе, а потом официальное сообщение уже от Министерства иностранных дел Ирана, и заключается оно в том, что проведет Иран в понедельник встречу с участием Ирака и стран Персидского залива в Омане, на которой будут обсуждаться вопросы безопасных маршрутов для торгового судоходства в Ормузском проливе.
1: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM, отмечу официальный курс доллара с 12 сентября 84.27 и евро 97.87.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, рассказывает мне между делом о том, что будет в издании «Коробка», которую она придумала в соавторстве с друзьями. Вот о чем можно будет почитать внутри.
4: Ну, например, у нас есть герои. Это, во-первых, футбольная команда в такой маленькой стране, как Восточный Тимор, островитяне, для которых футбол просто значит очень много. Было очень забавно, я познакомилась с одним из тренеров этой футбольной команды. Он был пастором евангелической церкви. Он мне заявил: футбол спасает душу. И то есть ты на самом деле встречаешь таких уникальных персонажей, о которых вообще никто не слышал. Еще у нас есть футбольный иллюстратор, профессор университета БАС в Англии. Мы общались с футбольным болельщиком, который всю свою жизнь, там, с 83-го года болеет за Арсенал. Мы общались с замечательным Дани Уилсоном, который провел репортаж из севера Испании, где болели за чемпионат мира по футболу, и что там происходило, когда они взяли кубок. И московские ребята у нас. В общем, мы постарались как-то отщипнуть из этого мира футбола по нитке с каждого для нас интересного человека. Еще, на мой взгляд, здорово, что мы в рамках каждого номера мы хотим путешествовать по регионам России и рассказывать еще не только про дальние страны, но и про нашу с вами страну, в которой мы живем. Это действительно очень интересно, как ты через футбол по-другому вообще смотришь на разные города России.
3: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулеев. У России нет никакой необходимости мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту даже выше тех, которые предполагались, заявил зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сообщение о необходимости мобилизации в России – вранье, ложь и провокация, сделанные только ради того, чтобы возбудить население, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток-Запад» в районе Эр-Рияда приостановлена после ударов по нему, заявила Минэнерго Саудовской Аравии. Нефтепровод имеет мощность 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янба на Красном море. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о договоренности Москвы и Вашингтона быть в постоянном контакте. Он отметил, что если президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь вместе будут присутствовать на саммите ОТЭС, то было бы, цитата, «вполне естественно, чтобы им втроем переговорить». Саммит ОТЭС пройдет в Китае 18-19 ноября. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,08%, следует из данных Росстата. По данным статистики, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,26% по сравнению с предыдущим месяцем.

0: месяцем в годовом выражении выросли на 5,8%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,53% в месячном выражении и на 6,51% в годовом. Услуги подешевели на 0,54% по отношению к июлю и подорожали на 7,85% в годовом выражении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшим это так бы было селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%, а Индустрах анонсировал старт выплат продавца Амазона. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают меры поддержки от площадок банков и государства и какими инструментами уже пользуются. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Они появились в 16 городах, сообщили Минцифры, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. 5G есть у всех четырех операторов большой четверки. Много ли смартфонов в России поддерживают российские частоты 5G и что изменилось для их обладателей? И сразу три крупных брокера Т-инвестиции, БКС и Финам запустили для клиентов торговлю с помощью ИИ-агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Клод или ChatGPT в Финаме и создают торговых роботов по описанию пользователя. Что это дает и каковы риски? Подробности на Business FM. Кредиты под 17% хорошо, вопросы, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства, и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
3: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитии сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров Wildberries. А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%. То есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
4: Да, это достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
3: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
5: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
3: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
6: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо списали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
3: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавца Амазона, а селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис на момент происшествия, были повреждены на складах Озон в Чапаевске, НМИ и Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС, на платформе по продаже билетов TKTG организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
7: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайнапе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Фёдор Худокормов.
8: Зион фестиваль – это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
9: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
8: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
7: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22 году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
10: Есть, понятно, проблема банковская, есть проблемы с тем, что на часть круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
7: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: За последний месяц сразу три российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Речь идет о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних и агентов в инвестпроцессы. Подробнее Ольга Кашинская.
11: Модели внедрения искусственного интеллекта у трех брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API БКС Мир Инвестиций Владислав Бабиев.
12: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а по сути это способ подключения брокерских счетов к сторонним ИИ-агентам. То есть, по сути, наш сервис он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там, состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку. В таком формате можно и выставлять заявки. Принципиальный момент, ИИ-агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там, аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
11: В Финаме Бизнес ФМ объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Бизнес ФМ в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. В Финаме соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
13: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов. То есть какая-то интересная новая фишка, как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом для сбора какой-то информации, консолидации этих данных, но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
11: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики ИИ-агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды Profit Кирилл Шелыганов.
14: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
11: Ответственность за совершенные при помощи ИИ-агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: За чистую монету. Денежные приметы на Business FM.
16: У трейдеров есть примета. Если торги прошли удачно и сутки закрылись в плюсе, на следующий день на работу нужно прийти в той же одежде, что в случае затяжного успеха дается уже нелегко. Кроме того, некоторые трейдеры стараются не носить одежду красного цвета, чтобы не накликать падение рынка. За чистую монету на Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Классическое определение геймификации как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах появилось в 2011 году, хотя аналоги известны с древности. В Греции драматургов и актеров встраивали в турниры с призами. Средневековые паломники выставляли на показ благочестивые знаки, ачивки за путешествия, а китайские чиновники и ученики иезуитских школ в Европе продвигались в условиях соревновательной конкуренции. Но общей теории геймификации нет до сих пор. Сводный обзор публикации обнаружил 118 теоретических подходов. Главное сводится к тому, что хорошая геймификация акцентирует цель, делит путь к ней на выполнимые этапы, быстро показывает результат и дает ощущение продвижения. В образовании игровые элементы действительно повышают и мотивацию, и учебный результат, но величина эффекта сильно разнится в разных исследованиях. У младших школьников наблюдали увеличение вовлеченности на фоне ухудшения сотрудничества между детьми. Особая опасность – общий рейтинг участников. Он демотивирует тех, кто внизу таблицы. Экспериментально подтверждено, что проигрывающая команда может учиться хуже, чем вовсе не участвующая в рейтинге. В рабочих процессах важна добровольность участия. Навязанная геймификация может ухудшить не только вовлеченность, но и производительность труда. А если награда превращается в цель, людям свойственно начинать играть против системы, используя коллективный сговор при голосовании и разные формы читинга. Когда игровая метрика плохо соответствует цели, например, если награждать врача за число пациентов, а ученика за количество ответов, то возникает соблазн накрутить высокий результат в ущерб качеству.
16: Другим наука на Business FM.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пончалеев. И модель Клод пыталась использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия. В том числе биологического, такие данные представила Anthropic в своем отчете о злоупотреблениях моделью с декабря по август.
16: Подробности.
11: Вариантов злоупотребления Клод предостаточно, следует из доклада Anthropic. Есть случаи частного мошенничества. Например, Клод использовался для создания сети фальшивых дейтинг-приложений, которые создавались для обмана пользователей. Но много и тревожных эпизодов использования искусственного интеллекта на уровне государств. Например, описаны кейсы использования нейросети для создания систем слежки и контроля за диссидентами. Кроме того, в докладе есть описание попытки использования модели для предполагаемого кибершпионажа за Украиной в пользу России. Злоупотребляли моделью Клод, согласно Anthropic, и китайские ИИ разработчики. Их компания обвинила в так называемой дистилляции, то есть переносе возможностей Клод в свои ИИ модели для их обучения. Также из отчета следует, что группа, базирующаяся на севере Йемена, использовала модель Клод для разработки ПО для управляемого и баллистического оружия. Ей удалось провести тестовый запуск, который, впрочем, окончился неудачей. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биологического оружия. Как пишет Financial Times, в документе говорится о 5 случаях, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Предупреждения об опасностях, которые несет искусственный интеллект, в последнее время звучат регулярно. В частности, теперь крайнюю озабоченность развитием искусственного интеллекта выразил один из ранних инвесторов Anthropic и OpenAI Грег Дженсен. По его мнению, самый правильный путь сейчас – замедление разработки и всей индустрии в целом. Однако, по его словам, пока искусственный интеллект не начнет убивать людей, никто ничего не предпримет.
2: А ранее Рейтер писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием ИИ. Этот вопрос должен стать одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, которые пройдут в середине сентября. Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов, зазывал в Москве. С предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов ранее выступила Московская городская дума. Замара по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопаснее. Как к этой мере относятся водители такси, мы спросили у них самих.
7: Водитель такси в Москве и Подмосковье Юрий.
18: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконное. И фактически подразумевает, чтобы компания Яндекс, которую мы все нежно любим, она и так монополист. А так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право, что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено, он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать. То есть человеческий фактор. Но с другой стороны, если есть сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть, но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобиля.
7: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
19: На самом деле, все вот это решение, это, скорее всего, лоббирование Яндекса своих интересов. У нас Яндекс более 90% всех заказов в городе Москве охватывает. То есть они сейчас развивают очень аэропорты, появляются стойки. Вы подошли, там заказали. В аэропортах выделены площадки, стоянки, куда приезжают таксисты. Специально именно это все для такси Яндекса сделано. Почему были эти зазывалы? Если человек приехал с области, где-то на вокзале предлагает свои услуги подешевле отвезти обратно в область, поближе к собственному дому, скорее всего, и дешевле, чем Яндекс.Такси бы Яндекс.Го отвез. Не обязательно этот зазывало будет бомбилой, скорее всего, он бомбилой и не будет. То есть это официальное такси, в чем там проявляется безопасность. Наши какие-то службы смогут по заказам отследить, кто и куда поехал. Больше про безопасность я здесь ничего такого не вижу.
7: Водитель такси в Москве и Московской области Александр Ершов.
20: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, это 30 тысяч рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя за шквар, то есть это некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал, я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот к уголовной ответственности привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
2: Ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для специально оборудованных для таких услуг стоянок автомобилей и сервиса. Также, кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона. В Москве Садовое кольцо и другие автотрассы закроют для транспорта на выходные. Перекрытия уже начались, например, в районе университета. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. В субботу, 12 сентября, в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Организаторы ожидают 1000 велосипедистов, а на старте будет работать фестивальный городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. В тот же день в Москве пройдут 2 спортивные велогонки «Москва и Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
1: Подробности.
0: 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения начнут действовать в субботу. С 7 утра движение начнут перекрывать поэтапно. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара будут недоступны две крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
21: В московском велофестивале, говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, который уже много лет принимает участие в мероприятии.
22: Каждый год собираюсь на велофестивале, на каком-нибудь, и они есть ночные, дневные, и это всегда супер позитивная атмосфера. Я не знаю, как это происходит, но получается, что в России люди на велосипедах – это люди невероятной доброты, помощи. Вообще, приехать туда и побыть там – это очутиться на какой-то планете добра и счастья. Обожаю велосипед, все лето на нем катаюсь. Каждый раз все ждут этого старта, все едут, улыбаются, машут, снимают друг другу видео. Это такой праздник, в котором точно надо поучаствовать. Если даже вы никогда не принимали участие, то один раз точно стоит, потому что вы получите такой заряд позитива после, на весь день и на следующую неделю и на следующий год, что вам точно захочется туда вернуться.
23: А в плане организации?
22: Нас сохраняют так всегда, как будто мы самые дорогие люди планеты, потому что количество полицейских, количество грузовиков, которые перекрывают все улицы маленькие, дабы не выскочила ни одна машина на ту часть, где едут велосипедисты. 100% защищенность, везде стоят службы специальные, так что организовано все это великолепно.
21: Влад Лисовец, эксперт моды. В столичном Дептрансе водители призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигатором и по возможности пересесть на метро.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Обычно миллиардеры неохотно делятся подробностями своего образа жизни, но Павел Дуров – исключение. В собственном блоге основатель Телеграм и ВКонтакте регулярно публикует советы о том, как правильно организовать свой день, что нужно делать, а чего делать не стоит. Временами эти советы напоминают рекомендации Минздрава – избегать недосыпа, переедания и стресса, отказаться от алкоголя, сигарет и кофе, а заодно чая, мяса, молока и яиц. По словам IT-предпринимателя, такая диета многократно повысила его собственную продуктивность и ясность мыслей. Советы, которыми делится Дуров, сложно назвать оригинальными. Подписчики относятся к ним с пониманием и в комментариях пишут о том, что согласны с каждым словом. Но на выполнение всех пунктов жизненной программы от Павла требуются суммы, сопоставимые с доходами самого Дурова, и время, не отягощенное заботами о заработке. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Рестораны. Начало. Первые кофейни появились на Ближнем Востоке в 15 веке. Там играли в шахматы и нарды, слушали заезжих музыкантов и поэтов, обсуждали новости и политику и, естественно, пили кофе. Через два столетия кофейни появились и в Европе, практически в том же восточном виде. В заведениях подавали разные сорта напитка, также обменивались новостями и играли в шахматы. Но были и отличия. Например, в Англии к середине 18 века было более 500 кофейн, объединявших посетителей по профессиональным или политическим признакам. Были заведения, в которые заходили только виги или только тори. Были кофейни только для студентов, торговцев или биржевых маклеров. И даже кафе для домработниц, в которых женщины за чашкой кофе с пирожными могли всласть посплетничать о хозяевах. Рестораны. Начало. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
4: У микрофона Сердар Увлеколий. В России выступает за подключение большего числа участников к работе нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Глава государства на полях саммита побеседовал в том числе и с главой нового банка развития Дилмы Русеф. Представители руководства демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США отказали в поддержке законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Совместным заявлением на этот счет выступили старшие демократы в ряде профильных комитетов Нижней Палаты Конгресса. Палата представителей Конгресса, контролируемая в настоящее время республиканцами, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций в отношении России на следующей неделе. Соединенные Штаты пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики группы 20 в Хьюстоне, штат Техас, которая состоится 14-16 сентября. Это подтвердил Рейтер, представитель Белого дома. Соединенные Штаты в текущем году председательствуют в группе 20. Иранский корпус стражи исламской революции КСИР играл ведущую роль в наступлении хуситов на побережье Йемена у Красного моря, сообщает издающееся в Арабских Эмиратах издание National со ссылкой на источники. Иранский источник уточнил, что представители Ирана проводили несколько встреч с хуситами, но их наступление на порт Моха было скорее решением руководства хуситов, а не Тегерана. Два других представителя Ирана отмечали, что Тегеран попросил хуситов активизировать атаки на Саудовскую Аравию, пообещав больше финансирования, оружия и советников. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию. Последние два месяца Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Бизнес разочарован, российские индексы снизились. Хуситы захватили стратегически важный остров Перима в Баб-эль-Мандебском проливе, который обеспечивает морскую торговлю между Европой и Азией, а также город Хубаб и еще ряд прибрежных районов. Это усиливает давление на Саудовскую Аравию и США. На этом фоне цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с мая. И ЦРУ еще в 98 году предупреждало о планах Аль-Каиды захватить самолеты для терактов США. Это следует из рассекреченных документов. К 25-й годовщине атаки 11 сентября в Нью-Йорке вспоминают жертв трагедии на месте рухнувших небоскребов. Подробности на Business FM. Ключевая ставка устояла по-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
5: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
5: На традиционной пресс-конференции Раиса Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая. Чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компании, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
3: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему. Потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысились с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
5: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне, в отличие от рынка акций. В моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам, а вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
8: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компаний, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
5: Набиуллина рассказала, что ожидает корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
21: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах, стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили Минцифры. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге 5G появился у всех четырех операторов большой четверки. Сеть пятого поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Технические операторы давно уже были готовы запустить 5G. Большинство базовых станций операторов поддерживают этот стандарт, продолжает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
9: Обновлением программного обеспечения, не меняя саму базовую станцию, ее можно превратить как по мгновению волшебной палочки из LTE в 5G. Оговорка, правда, в том, что там нужна, конечно, лицензия и определенный ключ от вендора, но, видимо, как-то это наши операторы решили. То есть, иными словами, вся большая четверка или сколько там операторов, те базовые станции LTE, которые у них были с функцией 5G, все или часть из них программным образом превратили также в базовые станции 5G. Соответственно, в тех же городах, скорее, в центрах этих самых больших городов. Это означает, что любой абонент в России, у которого есть телефон пока Android и, разумеется, поддерживающий стандарт 5G, если телефон старый может и не поддерживать, увидят на своем экране буковку и цифру 5G заветно. Но боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и цифра будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости как минимум простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 4,63 до 4,99 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут, по той причине, что у них нет а базовых станций, б практически нет устройств, которые поддерживают этот диапазон, и в регулятор до сих пор не выпустил правила применения радиоэлектронных средств для этого нового участка спектра.
21: Леонид Кони, Комньюз. Доступ к 5G-интернету получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решений корпорации Apple, отметили Минцифры. Дело в том, что во всем мире 5G строит диапазоне 3,4-3,8 ГГц. В России же сеть запускает на частоты, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах невозможно. Но далеко не все смартфоны на базе Android с поддержкой сети пятого поколения могут работать с российским 5G. Это объясняет, почему у людей до сих пор не появилось 5G в телефоне, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов.
10: Тот диапазон частот, который радиочастотный центр выделил в России, до конца было неизвестно, выделят ли именно его наши регуляторы, либо какой-то другой. Как следствие, не все гаджеты могут из коробки его поддерживать. Хотя, на самом деле, большинство девайсов на открытых операционных системах Android их поддерживают. По той причине, что само хардвер, железо, встроенное в гаджеты, оно так или иначе обычно заточено на достаточно широкий спектр. И вот тот диапазон частот, который сейчас выделяет под эту задачу, они их поддерживают. Если нету поверх этого ограничений от операционной системы, как это, например, есть в случае Apple, у которого железо-то поддерживает, а вот операционная система блокирует, нужно обновлять прошивку, то телефоны работают с этим диапазоном сразу из коробки. В России, еще раз, с учетом того, что у нас достаточно разномастные девайсы, не всегда получается предугадать на 100% все абсолютно диапазоны. А закладывать приемник и делать его супергибким, это просто дороже. Хотя, вот еще раз, последние годы большинство девайсов, которые на самом деле выпускались теми же самыми корейцами и китайцами, они все равно будут в этом работать. Просто, может быть, не на полную мощность сразу, но это уже из-за других причин.
21: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ-Резерв. Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах. Появился ли на вашем телефоне 5G? На подавляющее большинство и в Телеграме, и в Максе ответили, что нет, пока только 4G. Башни из дронов, седьмая минута молчания, расправленные крылья с лучом света в центре. В США памятное мероприятие, посвященное 25-й годовщине теракта, который потряс мир. 11 сентября по традиции мемориального комплекса Ground Zero на месте рухнувших небоскребов вспоминают жертв трагедии. Тема продолжит Светлана Чередникова.
12: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джейд Ди Венс, экс-президент Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка Захран Мамдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших. Прошли мемориальные шествия. Появилась новая седьмая минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Но новая седьмая минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли, на крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы, летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силуэты рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
13: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одной из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев. Внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев такое находится огромное длинное окно. И сконструировано здание таким образом, что ровно в 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется Wedge of Light. И вот в этом году на полу этого около центра появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
12: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров и где погибли 125 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов два дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это, по свидетельству экстренных служб, не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушен, оно снова стало самым высоким. С гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована. И говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
14: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты в $5000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранения контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
12: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 98-м году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
15: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
16: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
15: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на «Бизнес ФМ». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Платформа недвижимости «Домос» и девелоперская компания «Гравион» предложили рынку новый показатель для оценки качества курортных гостиничных проектов – коэффициент курортной инфраструктуры. Он показывает, сколько квадратных метров круглогодичной инфраструктуры приходится на одного постояльца. При этом учитывается исключительно гостиничный номерной фонд, без резиденций для проживания собственников. В состав оцениваемой инфраструктуры входят бассейны с подогревом, спа, велнес и медцентры, детские и фитнес-клубы, коммерческие объекты, кафе и рестораны, но пляжи и сезонные объекты в расчет не включаются. Авторы инициативы, которая уже опробована на отелях категории 4 и 5 звезд, строящихся в Адлерском районе Сочи, считают, что ККИ может стать дополнительным ориентиром для инвесторов и покупателей, позволяя сравнивать проекты не только по площади номеров или стоимости квадрата, но и по инфраструктурному наполнению. Большинство игроков рынка, с которыми бизнес ФМ обсудила это предложение, говорят, что отрасли и правда не хватает ориентира, который перевел бы абстрактную качественность среды в измеримые величины. Понятные коэффициенты могут быть востребованы и банками, и госорганами, и застройщиками, и инвесторами. Но пока в роли даже прикидочного отраслевого стандарта коэффициент курортной инфраструктуры слабоват. Исключение из расчетов сезонной инфраструктуры – вопрос спорный. ККИ отражает лишь площадь инфраструктуры, не учитывая ее качество, доступность и экономическую эффективность. У него нет привязки к звездности отеля и так далее. Словом, пока его можно использовать как вспомогательный параметр, но точно не как основной критерий оценки качества или инвестиционной привлекательности объекта, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
15: Недвижимость на Business FM.
21: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад», передает Госагентство Королевства со ссылкой на представителя Минэнерго. Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности. Хуситы ранее захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Баб-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море и далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщил агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибрежный город Дхубаб, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительные преимущества в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона, говорит политолог-международник и востоковед Елена Супонина.
11: Еще днями назад правительственные войска довольно успешно теснили хауситов в центре Йемена. Да и сейчас они продолжают бомбить позиции хауситов в нескольких провинциях. Там положение хауситов не очень хорошее, но стратегическое положение, конечно, это побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Можно сказать, что хауситы решили пожертвовать некоторыми своими позициями в центре страны, чтобы получить рычаги влияния на Баб-эль-Мандебский пролив. Пролив очень узкий, и при желании прекратить там на какое-то время судоходство вполне возможно. Как раз цель-то хауситов в том, чтобы потом использовать это как рычаг давления. Другое дело, что правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хауситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хауситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, что партнер Ирана, близкие йеменские хуситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-эль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
18: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хуситам, но тот отказался. Что теперь может сделать Саудовская Аравия?
11: Саудовская Аравия вовремя подписала в Мекке соглашение с Пакистаном и Турцией о взаимопомощи, но после подписания это уже не первый всплеск нестабильности с хуситами. Они ранее наносили удары даже по объектам внутри Саудовской Аравии, но Пакистан и Турция не торопятся вовлекаться в этот конфликт.
21: Елена Супонина, политолог-востоковед. Йеменские хуситы выпустили заявление после начала наступления к проливу Баб-эль-Мандеб о том, что судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением судов Саудовской Аравии, которые поддерживает правительство Йемена. Их пообещали блокировать до тех пор, пока Саудовская Аравия не снимет блокаду хуситов. Ситуация для саудитов сложилась близко к поражению, считает замдиректора Центра средиземноморских исследований НИОВШИ Александр Наджаров.
19: Если все пойдет по самому эскалационному сценарию, то закроется Баб-эль-Мандеб, типа того, как закрылся Ормуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар Аллах могли обстреливать корабли, которые в нем идут, со своей позиции, потому что они имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут контролировать Баб-эль-Мандеб в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над этими островами. Налицо полное рассыпание альянса между Верховно-президентским советом и между Переходным советом Юга, то есть проэмиратовскими силами. Явно уже были видео, где друг друга обвиняют в предательстве, в оставлении позиции, но фактически речь идет о том, что две вот эти коалиции просто рассыпались. Фактически вот эти южно-йеменские сепаратисты предали своих просаудовских собратьев по оружию. Можно делать сделал тогда определенные выводы о состоянии боевого духа во всех этих формированиях. В целом, для Саудовской Аравии ничем хорошим это, конечно, не обернется. Если сейчас дальше наступление Ансар-Аллах продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близком к окончательному поражению Саудовской Аравии в Йеменском конфликте.
21: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИО ВШЭ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 2026 года превысили $100 за баррель. Индекс Мосбиржи в пятницу упал после решения Центробанка сохранить ключевую ставку. Нефть в моменте подскакивала почти до $110 за баррель Brent, но к вечеру торговалась около $105 за баррель. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Российский рынок акций снизился в пятницу, но вырос по итогам недели. В пятницу потери составили 0,2%, и на 0,2% за неделю вырос индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Все было бы неплохо, если бы не пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Банком России на своем очередном заседании Банк России оставил ставку неизменной на уровне 14% годовых, хотя до этого на протяжении 10 заседаний ставку снижал. Но рынок ждал такого развития событий. Самый популярный прогноз как раз была пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, и так оно и получилось на самом деле. Так что рынок немного, скажем, расстроился в пятницу, но в целом неделя была хорошая, растущая, причем очередная растущая неделя для российского рынка акций, и вырос российский рубль. Несмотря на то, что в пятницу китайская валюта снизилась лишь на 2 копейки, закрытие недели 12 рублей 51 копейка, за неделю юань потерял аж 27 копеек. В пятницу вышли данные по инфляции от Росстата за август, и оказалось, что дефляция была в августе, но дефляция лишь 0,08%. В июле потребительские цены росли на 0,54%. Ну, а если рассматривать годовую инфляцию, то она ускорилась. Причем ускорилась заметно. По итогам августа это 6,33%. В конце июля была 5,98%. Чуть ниже 6. Сейчас значительно выше 6 инфляция. Может быть, эти

0: то теперь под вопросом Баб-эль-Мандебский пролив, учитывая, что йеменские хуситы заняли острова на юге Красного моря, и ранее йеменские хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали танкера из Саудовской Аравии в Красном море. Но единственный момент важный, то что в пятницу появились сообщения. Министры иностранных дел ближневосточных стран пытаются достичь временного соглашения с Ираном. Естественно, это соглашение нацелено на то, чтобы возобновить судоходство в Ормузском проливе, но сначала появились сообщения в прессе, а потом официальное сообщение уже от Министерства иностранных дел Ирана, и заключается оно в том, что проведет Иран в понедельник встречу с участием Ирака и стран Персидского залива в Омане, на которой будут обсуждаться вопросы безопасных маршрутов для торгового судоходства в Ормузском проливе.
1: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM, отмечу официальный курс доллара с 12 сентября 84.27 и евро 97.87.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. В начале 2010-х муниципалитет нидерландского Роттердама объявил конкурс на лучший крытый рынок. Победил в итоге, по сути, жилой проект «Маркт-Холл», который, кроме, собственно, рынка, включал в себя 230 квартир, подземную парковку, множество магазинов и фудкорт. Сам крытый рынок занимает всю внутреннюю часть огромной подковы, в форме которой построено немаленькое здание. На стенах дома, обращенных к рынку, выложено громадное художественное панно «Арно Коэна» и «Арис Роскам. Рок изобилия» с гигантскими фруктами, овощами, семенами, цветами и насекомыми. Выглядит это настолько впечатляюще, что Маркт-Холл в народе уже прозвали Роттердамской Сикстинской капеллой. В 2014 году комплекс торжественно открыла Максима, консорт королева Нидерландов. Так, мол, и так, мол, на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Влекулиев. У России нет никакой необходимости мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту даже выше тех, которые предполагались, заявил зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сообщение о необходимости мобилизации в России – вранье, ложь и провокация, сделанные только ради того, чтобы возбудить население, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток-Запад» в районе Эр-Риада приостановлена после ударов по нему, заявила Минэнерго Саудовской Аравии. Нефтепровод имеет мощность 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янба на Красном море. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о договоренности Москвы и Вашингтона быть в постоянном контакте. Он отметил, что если президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь вместе будут присутствовать на саммите АТЭС, то было бы, цитата, «вполне естественно, чтобы им втроем переговорить». Саммит АТЭС пройдет в Китае 18-19 ноября. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,08%, следует из данных Росстата. По данным статистики, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,26% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении выросли на 5,08%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,53% в месячном выражении и на 6,51%. В годовом. Услуги подешевели на 0,54% по отношению к июлю и подорожали на 7,85% в годовом выражении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшим от атак БПЛА селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%, а Индустрах анонсировал старт выплат продавца Амазона. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают меры поддержки от площадок банков и государства и какими инструментами уже пользуются.

0: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Они появились в 16 городах, сообщили Минцифры, в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. 5G есть у всех четырех операторов большой четверки. Много ли смартфонов в России поддерживают российские частоты 5G и что изменилось для их обладателей? И сразу три крупных брокера Т-инвестиции, БКС и Финам запустили для клиентов торговлю с помощью ИИ-агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Клод или ChatGPT в Финаме и создают торговых роботов по описанию пользователя. Что это дает и каковы риски? Подробности на Бизнес FM. Кредиты под 17% хорошо, вопрос, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства, и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
1: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитие сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров «Wildberries». А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%, то есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
2: Да, достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
1: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
3: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
1: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
4: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо восписали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
1: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавцам Озона. Селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис, на момент происшествия были повреждены на складах Озон в Чапаевске, НМИ и Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали, те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС, на платформе по продаже билетов TKTG организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
5: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайнапе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Фёдор Худокормов.
6: Зион фестиваль – это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
7: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
6: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
5: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22 году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
8: Есть, понятно, проблема банковская, есть проблемы с тем, что на часть круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
5: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: За последний месяц сразу три российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Речь идет о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних и агентов в инвестпроцессы. Подробнее Ольга Кашинская.
9: Модели внедрения искусственного интеллекта у трех брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API БКС «Мир инвестиций» Владислав Бабиев.
10: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а, по сути, это способ подключения брокерских счетов к сторонним ИИ-агентам. То есть, по сути, наш сервис дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть, инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там, состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку, в каком формате можно и выставлять заявки. В принципе, момент, и агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
9: В Финаме Бизнес FM объяснили, что опция совершения сделок через AI-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Бизнес FM в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. В Финаме соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
11: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов, то есть какая-то интересная новая фишка, как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом, для сбора какой-то информации, консолидации этих данных, но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
9: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики и агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды Profit Кирилл Шалыганов.
12: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
9: Ответственность за совершенные при помощи ИИ агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
13: Между делом с Кирой Альтман.
14: Между делом спрашиваю у Нюты Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», как она относится к формальным фразам, вроде «прими мое соболезнование». И есть ли у нее свой способ не быть формальным во время разговоров о смерти?
15: Ну, во-первых, формальные фразы все равно нужны, потому что они обозначают ситуацию. Позвонить кому-то, у кого умер близкий, и сказать «я соболезную», это значит позвонить и сказать, что я в курсе. Многие люди считают, говорят, вот мне он даже не позвонил, он даже не сказал, даже не выразил соболезнование. Хотя мало кто задумывается о значении слова «соболезнование». «Соболь». «Я горюю, у меня болит вместе с тобой». Но вот ушло значение этого слова и потерялась его эмоциональная окраска. Так же, как никто не задумывается, что спасибо – это спаси Господь, да, что здравствуйте – это будьте здоровы. Самое правильное, что может сказать человек, который не знает, что сказать, это «я не знаю, что сказать». Вот максимальная искренность. Вот искренность и есть поддержка. Позвонить и сказать «я не знаю, что тебе сказать, но я не мог не позвонить». И все. У нас есть замечательный учитель Андрей Владимирович Гнездилов. Он был основателем одного из самых первых хосписов в России. Это хоспис под Санкт-Петербургом в Лахте. И он такую фразу сказал: «Если не знаешь, как говорить с пациентом и с его родственником, и не можешь честно ответить на вопросы, честно молчи, честно смотри в глаза, честно бери за руку и честно плачь».
14: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
13: Между делом на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пончалеев. А сейчас строго по делу. Гость Бизнес ФМ, глава Алисы AI и умных устройств в Яндексе Валерий Стромов.
13: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
16: У нас в студии Валерий Стромов, руководитель Алисы AI и умных устройств Алисы. Всего вот этого, наверное, может быть, самого капиталоемкого сейчас бизнес-юнита огромной компании Яндекс. Валерий, здравствуйте.
17: Здравствуйте, да,
16: давайте,
17: все так.
16: Давайте все так. С этого и начнем. Значит, вот насчет капитализации, насчет миллиардов инвестиций ведущих американских компаний. Сколько Яндекс вкладывает? Я понимаю, что акционерное общество, вы сейчас там среднюю отчетность. Скажите предыдущую, но просто чтобы мы понимали и могли примерно сопоставлять.
17: Да, в действительности для наших прозрачных отношений с инвесторами мы раскрываем эти суммы в рамках публичной отчетности, как вы уже сказали. В прошлом году мы, кажется, публично раскрывали число 55 миллиардов рублей. То есть это буквально инвестиции, которые нам нужны в железо для того, чтобы обучать и использовать нейросети. И, соответственно, такой же масштаб сумм по этому году. Но примерно в планируемом диапазоне, как мы и думали в конце прошлого года, так и идем. И вот это не в разы больше, чем в прошлом году.
16: Но это, я боюсь, что на порядке меньше, чем бюджеты, которые вкладываются именно на порядке. Каждый из лидеров, допустим, американских. Как мы можем конкурировать с ними? Хотим ли мы в действительности конкурировать именно с ними и создавать такую же полноценную, очень умную, универсальную, генеративную модель, аж две у нас в стране, инвестируя раз в 20 меньше, чем каждая из них в себя?
17: Да, я думаю, ваша оценка очень близка к правде. Я думаю, что это 20-30 раз, вот примерно такое значение сейчас, годовая разница между, например, OpenAI, Anthropic, Google и нами. Но надо понимать, что есть несколько факторов. Давайте их разложим. Первый фактор. Нашим конкурентам, которые мы сейчас назвали, им надо обрабатывать трафик со всего мира. То есть это примерно, я не знаю, там раз в 40-50 большее количество трафика. Вторая вещь, это, конечно, доступ к капиталу. Там он, да, выше, поэтому проще такими суммами оперировать, проще вкладывать их в инфраструктуру. Но это на самом деле лишь подгоняет нашу команду. То есть физически ты знаешь, что у Гугла всегда было больше денег, и 15 лет назад у них было больше денег, когда мы конкурировали в поиске, в поисковой базе, в других сервисах, в Алисе на самом деле с ними. Нужно искать креативные решения. Вот сейчас бизнес-модель так называемого фронтира, когда ты тратишь десятки миллиардов долларов для того, чтобы тренировать самую большую, самую умную, самую классную одну general модель. Эта бизнес-модель — это удел нескольких компаний. Фактически же наш мир — это когда не на каждый вопрос пользователя нужен этот суперинтеллект. То есть вот представьте, какой среднестатистический запрос в Алису. Ну там, не знаю, нужно сделать какой-то несколько походов в поиск и логический факт создать. Куча запросов типа, сколько сейчас времени в Владивостоке, или там, как починить стиральную машинку, если на ней напишен код там УЕ, не знаю, в общем, что-то такое. Для таких задач бытовых, они полезные, они важные, сложные, но для них не нужен искусственный интеллект на десятки триллионов параметров и так далее.
16: То есть речь идет о том, что сейчас основная идея в развитии Алисы в том, что она не должна к каждому вопросу применять всю свою, как бы, вот на уровне интеллектуальную мощь.
17: В действительности есть очень много запросов по медицине, здоровью, образованию, финансам, якому, покупкам, где это общие запросы, где нужны локальные знания. Вот когда нужны локальные знания, подкрепленные базами данных, например, локальными, и какой-то хороший уровень искусственного интеллекта, тут приходят наши модели. Когда есть супер узкоспециализированные срезы, например, понятие, что сейчас происходит на китайском фондовом рынке, проанализировать там какие-нибудь компании на 5 лет вперед, составить по ним какой-нибудь прогноз IRR и так далее, здесь ты понимаешь, тут, скорее всего, нужна какая-то общая, не общая модель, а специализированная. Или в программировании, например, тоже нужна специализированная модель. Поэтому здесь не простое, сложное, это не совсем правильное разбиение. Тут скорее домен правильная логика. То есть вот есть домены бытовых услуг, how-to, финансов, образования, медицины и так далее, где хороши наши модели, например. Есть кодинг, где лучше, правда, объективно лучше, китайский open source.
16: А вот такое взаимодействие между разными искусственными интеллектами, такой колхоз, он пока на каких финансовых условиях существует? То есть потому что из этого вопрос, а какое будущее именно у такого пути, кооперативного?
17: Да, есть достаточно глубокий разговор, почему вообще в принципе open source существует, какая в нем бизнес-модель, скажем так, и будет ли она продолжаться в будущем. Есть некоторые компании в Китае, которым физически максимально важно сейчас получить дистрибуцию использования своих собственных моделей, раздать их миру, но у Китая сейчас нет достаточного количества как раз вычислительных ресурсов для того, чтобы это сделать. Поэтому наилучшая стратегия – брать собственные модели, опенсорсить их, отдавать их миру, чтобы мир ими пользовался, вместо того, чтобы он пользовался, там, не знаю, американскими моделями от OpenAI, Anthropic и так далее. Вот. Потому что у них гораздо больше вычислительных ресурсов из-за NVIDIA, из-за собственных...
16: И из-за денег.
17: Да, из-за денег, просто доступ к капиталу, ограничений, на самом деле, есть санкционные ограничения в виде литографии, CML и так далее. И поэтому для Китая это sustainable стратегия на ближайшие несколько лет.
16: Скажешь, не скажешь, что теперь за деньги.
17: Да, вот дальше вот интересно стратегически. Вот предположим, что в какой-то момент времени Huawei, SXMT, производитель памяти китайский, сделают так, что у Китая будет достаточное количество железа. Какая вот дальше модель? Здесь тоже интересное умозаключение. Вот есть большая компания NVIDIA, она производила видеокарты для игр, по факту, для геймеров, которые в компьютерные игры играли, а потом стала стоить 5 триллионов долларов, потому что ровно матричные произведения и нужны в эпоху искусственного интеллекта. И NVIDIA сейчас занимается разработкой собственного опенсорса. Зачем? Здесь очень интересная мысль. Если мир сконцентрируется на Google, OpenAI и Anthropic, этим компаниям станет в какой-то момент времени невыгодно платить дополнительную маржу NVIDIA и закупать их собственные чипы. Им будет выгодно самим производить видеокарты, железо, сервера. Вот, так оно и происходит. То есть OpenAI уже объявил о том, что у них внутренний проект, называется, кажется, Jalapeno, произвел собственные чипы. И поэтому NVIDIA, если будет полная концентрация на нескольких игроках искусственного интеллекта, они по факту потеряют свой бизнес или там сильно...
16: Они заинтересованы, чтобы покупателей было много.
17: Да, они заинтересованы, чтобы много стран, много компаний закупали себе кластера NVIDIA и могли там использовать какие-то модели, кроме OpenAI, Anthropic и Google, которые как раз, как мы уже обсудили, вот, занимаются бизнесом фронтир искусственного интеллекта. И для того, чтобы сделать такую суверенность, чтобы условно Казахстан или там какие-то страны Европы могли купить себе собственные кластера, развернуть там свои модели, нужен open source. То есть нужно им дать эти модели, чтобы они их могли дообучать и так далее. Поэтому стратегия open source, она интересна тем, что производитель железа мотивирован давать open source, чтобы разные страны могли независимо от крупных американских игроков использовать искусственный интеллект. Такая же стратегия будет и у Китая.
16: Ну, то есть это все пока такая бесплатная модель, получается, в надежде на какое-то будущее, на доли рынка.
17: Да, фактически все будущее, оно, возможно, вот в железе. То есть основные бенефициары здесь SXMT, Huawei и так далее. То есть это, честно говоря, обычная китайская модель. Что-то сделать супер дешевым, сделать максимальную дистрибуцию на весь мир и зарабатывать потом какую-то тонкую маржу с железа, с серверов, с железа и так далее. Есть еще одна бизнес-модель, есть лицензии. То есть теоретически в будущем компании китайские, уже некоторые из них начали об этом говорить, просто объявляют, что если компания использует open source и зарабатывает больше, чем, там, не знаю, например, полмиллиарда долларов в год, то она должна лицензию какую-то заплатить, какой-то процент китайским компаниям. Поэтому, честно говоря, насколько сейчас день первый для всего этого рынка, хоть и прошло целых по нынешним меркам 4 года с начала этой волны, но на ближайшие, я думаю, что многие годы open source будет доступен, либо он будет каким-то образом лицензирован, но не за очень большие деньги.
16: Тогда вот сразу в практическую сторону давайте перейдем. Наверное, вы тут попутно многое расскажете. А какие, собственно, у Алисы AI, у Яндекса планы по монетизации продукта?
17: В потребительском секторе модели в целом уже определились. Во-первых, это подписочная модель. Я думаю, что она будет массовая, то есть это десятки миллионов пользователей, которые будут в итоге подписчиками на какой-то сервис искусственного интеллекта.
16: Ну, вы, наверное, хорошо как-то монетизируетесь просто через Яндекс как таковой в их пакете.
17: Да, на самом деле это скорее инфраструктурная часть, что мы сейчас вот есть подписка Яндекс Плюс, и там есть отдельная, да, подписка на Alice AI опция. Значит, это просто инфраструктурно нам было проще реализовать и быстрее запустить. То есть в будущем, вероятно, это будет самостоятельная подписка, которая будет настолько же массовой, как и Яндекс.Плюс.
16: Ну, вот это, мне кажется, опасно, когда человек автоматом, естественно, потому что, ну, практически все в стране пользуются Яндексом, кучей приложений, и понятно, что этот вот Яндекс.Плюс не так дорого стоит, чтобы они... Если туда запихнуть Алису и Ай, то мало кто откажется. Mm-hmm. Вот правда ведь? А отдельно тут возникает...
17: Вы абсолютно правы. В этом как раз основной вопрос. Бандлирование, так называемого, когда ты собираешь, на самом деле, общую, самую сильную подписку на все сервисы Яндекса, собственно, как это и происходит сейчас. И когда есть какие-то как бы параллельные саб-опции, которые можно купить отдельно. То есть, действительно, вот сейчас мы идем по стратегии бандла, когда есть просто подписка на Яндекс. Но, возможно, в будущем, когда-то, там, через 4 года и далее, будет иметь как раз смысл разделения. Потому что сейчас вы абсолютно верно подметили правильную стратегию иметь общую сущность, собственно, как мы сейчас и делаем. Но я думаю, что через 4-5 лет, возможно, подписка на искусственный интеллект будет чем-то другим, что мы сейчас не представляем, и она будет отдельной. Вот. Значит, вторая важная модель – это, собственно, рекламная монетизация. Мне кажется, примерно любой массовый сервис, который мы любим и уважаем в мире, в России, он, конечно, подкреплен рекламной моделью. Здесь наша стратегия, как и у ChatGPT, к слову, в Америке и в Европе сейчас – сделать такие рекламные форматы, которые обладают некоторыми принципами не влияния на ответ. Да, это очень важно на самом деле. То есть, когда все рекламные форматы сделаны так, что они не стараются мимикрировать, они выделены, то есть ты видишь, что это рекламный оффер. И при этом реклама не должна быть раздражающей и нерелевантной. То есть, один раз увидеть какую-то нерелевантную рекламу – не проблема. Люди обычно не меняют сервис из-за того, что что-то один раз увидели. Но если систематически видно, что, в общем…
16: Спам.
17: Да, в логику ответа не встраивается эта реклама, или ну, ничего общего не имеет с задачей, с которой я пришел. Вот это уже вызывает раздражение. Вот это большая инженерная и задача машинного обучения, как сделать так, чтобы максимально релевантная конкретной задачей пользователя реклама показывалась в чате и не вызывала, ну, в общем, какой-то отрицательной эмоции.
13: Строго по делу на Business FM.
18: С главой Alice AI и умных устройств в Яндексе Валерием Стромовым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Обычно миллиардеры неохотно делятся подробностями своего образа жизни, но Павел Дуров – исключение. В собственном блоге основатель Телеграм и ВКонтакте регулярно публикует советы о том, как правильно организовать свой день, что нужно делать, а чего делать не стоит. Временами эти советы напоминают рекомендации Минздрава – избегать недосыпа, переедания и стресса, отказаться от алкоголя, сигарет и кофе, а заодно чая, мяса, молока и яиц. По словам IT-предпринимателя, такая диета многократно повысила его собственную продуктивность и ясность мыслей. Советы, которыми делится Дуров, сложно назвать оригинальными. Подписчики относятся к ним с пониманием и в комментариях пишут о том, что согласны с каждым словом. Но на выполнение всех пунктов жизненной программы от Павла требуются суммы, сопоставимые с доходами самого Дурова, и время, не отягощенное заботами о заработке. Органайзер миллиардера на Business FM. Валюты. Валюты. Ангольская кванза была введена в обращение в 1977 после обретения страной независимости. Названа в честь крупнейшей реки в Анголе, пережила три деноминации. Во время последней в 1999 году новые кванзы меняли на старые в соотношении 1 к миллиону, на 3 порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
19: У микрофона Сардар Авликулиев. Россия выступает за подключение большего числа участников к работе нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Глава государства на полях саммита побеседовал в том числе и с главой нового банка развития Дилмы Русеф. Представители руководства демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США отказали в поддержке законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Совместным заявлением на этот счет выступили старшие демократы в ряде профильных комитетов Нижней Палаты Конгресса. Палата представителей Конгресса, контролируемая в настоящее время республиканцами, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций в отношении России на следующей неделе. Соединенные Штаты пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики группы 20 в Хьюстоне, штат Техас, которая состоится 14-16 сентября. Это подтвердил Рейтер, представитель Белого дома. Соединенные Штаты в текущем году председательствуют в группе 20. Иранский корпус стражи исламской революции КСИР играл ведущую роль в наступлении хуситов на побережье Йемена у Красного моря, сообщает издающееся в Арабских Эмиратах издание National со ссылкой на источники. Иранский источник уточнил, что представители Ирана проводили несколько встреч с хуситами, но их наступление на порт Моха было скорее решением руководства хуситов, а не Тегерана. Два других представителя Ирана отмечали, что Тегеран попросил хуситов активизировать атаки на Саудовскую Аравию, пообещав больше финансирования, оружия и советников. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию. Последние два месяца Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Бизнес разочарован, российские индексы снизились. Хуситы захватили стратегически важный остров Перима в Баб-эль-Мандебском проливе, который обеспечивает морскую торговлю между Европой и Азией, а также город Хубаб и еще ряд прибрежных районов. Это усиливает давление на Саудовскую Аравию и США. На этом фоне цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с мая. И ЦРУ еще в 98 году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для терактов в США. Это следует из рассекреченных документов. К 25-й годовщине атаки 11 сентября в Нью-Йорке вспоминают жертв трагедии на месте рухнувших небоскребов. Подробности на Business FM. А сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес FM», глава «Алисы AI» и «Умных устройств» в Яндексе Валерий Стромов.
13: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
16: Слушайте, а вот такая вещь ныне популярная и всем знакомая, школьникам, студентам и так далее. Грубо говоря, надо написать какое-нибудь умное сочинение, трактат по истории, по литературе, по чему угодно такому. Может, еще и на иностранном языке. Ну, не будем скрывать. Если провести сопоставительный эксперимент чат-GPT и Алиса напишет. Но напишет на уровне таком, на троечку, так сказать, без фантазии. А чат-GPT, он уже с фантазией, с рассуждениями, с деталями и так далее, и так далее. Вот это такая общеязыковая история. Алиса будет стремиться догонять чат-GPT в этом, в таких, в творческих заданиях?
17: Если супер кратко, то ответ «да». Креатив вообще и креативное письмо – это очень сложный отдельный домен. Вот я говорил, что есть там домены, не знаю, финансов или медицины. Креативное письмо – это еще один из доменов, им надо заниматься. Мы достаточно сильно вкладывались в целом в русский язык, то есть в культурные аспекты, в русский язык. Но размер модели, как раз-таки вот количество вот параметров в модели – оно очень сильно влияет на качество письма. То есть, оказывается,
16: на качество мышления, в данном случае, да. Потому что слова грамотно подобраны,
17: да,
16: вот, но уровень мыслей и словесной игры.
17: Да. Глубина, наверное, да, мысли, словесных конструкций. Чем больше весов модели, тем лучше она видит зависимости между смыслами комбинации конкретных слов. То есть у нас есть модели, например, среднего размера, назовем их так. Вот у OpenAI сейчас модели примерно, там, по слухам, 10 триллионов параметров. Это на порядок больше, чем обычные модели китайские, например, или наши модели. То есть есть заметная разница. Они гораздо более дорогие в использовании, но вот эта разница на порядок в параметрах позволяет модели как раз лучше учитывать вот эти зависимости. Поэтому наша задача, как обычно, инженерно-креативная. Нам надо за меньшее количество параметров попытаться все-таки хотя бы на русском языке или там на паре русский-английский научиться в креативное письмо заметно лучше. То есть это сейчас сейчас один из доменов, где у нас есть отдельная команда аналитики, инженеров, которые пытаются понять, а как вообще вкус в модели привить. То есть одно дело, есть там агентное использование, математика, код, где есть проверяемые задачи, правильно, неправильно. То что такое правильно или неправильно в вашем вопросе? Да, вот просто надо написать какую-то...
16: А вот теперь вопрос, а это нужно, Алисе AI? Ну, я даже чуть-чуть пойду дальше, потому что мы же видим, конечно же, что одним из таких массовых применений искусственного интеллекта, искусственный интеллект, хорошо это или плохо, мне кажется, что плохо, но тем не менее, становится собеседником для людей.
17: Мне кажется, что наша основная миссия последние полтора года, она зафиксировалась и не менялась. То есть хочется, чтобы человек приходил с любой проблемой, задачей, вопросом в Алису. С любой вообще. Ну, то есть вот что-либо в жизни волнует или хочется второе мнение, помощь какую-то, ты приходишь в Алису. Поэтому если тебе нужна сейчас, например, поддержка, диалог или подумать вместе как каким-то партнером про статью, например, про письмо и так далее, да, мы хотим этим заниматься. То есть это нельзя этот домен оставить, скажем так.
16: А мы можем догнать? Ну, с учетом разницы в разности в потенциалах,
17: говорить. Вот поскольку есть разное количество доменов и задач, в части из них мы можем отставать, например, там кодинга, да, или как мы сейчас обсудили в креативном письме. Но в большей части доменов мы стремимся быть в паритете или даже в некоторых из них обгонять. Для, за счет чего обгонять? То есть за счет лучшего использования локальных сервисов. У нас есть собственный поиск, у нас есть собственная товарная база, есть экосистема вообще внутри России, российских компаний, государственных сервисов и так далее. Вот, то есть на самом деле наши модели могут быть обучены быть более полезными в человеческом контексте, чем любая модель от ChatGPT. При этом там всегда будут глубокие вещи, которых мы будем уступать. В общем.
16: Вот самое, наверное, интересное и важное, и я думаю, что просто вот вопрос завтрашнего дня – это покупки через искусственный интеллект, минуя marketplace, между прочим.
17: Вы правы. Сейчас есть направление мысли, что, опять же, через там 3-4 года так называемая агентная коммерция, когда по поручению человека агент, во-первых, выбирает, ну или там модель, продукт, агент, выбирает некоторые предложения, понимает, какие из них лучше подходят персонально для пользователя, потому что есть система персонализации памяти, знает там, например, в общении модель, что пользователю больше нравится, там, какой, например, уровень дохода и так далее. И пользователю остается лишь выбрать, нажать оплатить, все, оплата происходит. Или...
16: Ну, я в случае с Яндексом, скорее всего, еще и доставить.
17: И доставить. Да. Дальше можно еще чуть пойти в мысли вперед, но ведь есть так называемые как бы commodity, продукты общего применения, которые регулярные покупки, в общем. И там можно просто настроить так, чтобы агент в рамках определенной суммы денег мог автоматически совершать покупки. То есть более-менее проактивно понимая, что раз в какое-то время нужно что-то купить, или иногда хочется быстренько что-то найти и купить не за большую сумму денег, и просто доверить это поручить кому-то, сделегировать.
16: Я думаю, что, конечно, там коллеги Wildberries, Озон и Авито как вызов воспринимают развитие транзакционного искусственного интеллекта. Потому что главное – это трафик. Если трафик перейдет в эту модель, кто владеет трафиком, тот и владеет ситуацией сейчас.
17: Я понимаю, как может быть взаимовыгодная ситуация с маркетплейсами, когда одна компания разрабатывает уровень персонального искусственного интеллекта и как бы делегирует эти покупки другому сервису. То есть пользователь может на самом деле выбрать как бы свой предпочитаемый способ покупок, и просто агент за него простые действия выполняет, уже сами там покупки. То есть все транзакционные деньги, логистическая инфраструктура и так далее остаются на стороне партнера, и этот заработок тоже. Как и в некотором смысле трафик. То есть можно представить, что агент от пользователя, он мало чем отличается. То есть также агент пришел там на условный Wildberries и совершил там транзакцию от имени этого человека. То есть трафик условно остался. И вообще важно только отметить, что многим людям буквально нравится сам процесс выбора. То есть они не захотят делегировать процесс выбора агенту. То есть вот именно сами ощущения тактильные, что ты посмотрел разные варианты, ты там подумал, попробовал какие-то балансы в голове найти и так далее. Но я думаю, что будет становиться все меньше и меньше таких людей, и наоборот больше больше и больше тех, кто предпочитает автоматизировать свою коммерцию. И так же, как и сейчас, это все равно будет как бы битва сервисов, цен, брендов, в общем. То есть в целом ничего не поменяется. Это все мысли про, на самом деле, далекое будущее.
16: Далекое ли?
17: Я думаю, что в данном диалоге далекое будущее — это там 2 года. Ну, то есть через 2 года, я думаю, что далекое будущее уже будет с нами.
16: Так, ну а в настоящем есть, значит, Алиса для бизнеса. Допустим, я предприниматель, еще хуже бухгалтер. Как мне доверить оформление документов, проведение платежей агенту? Окей, может быть, в 95% случаев он все делает правильно. Может быть, в 90%, бог его знает. Но если он ошибается... Я же вообще теряю контроль. Когда я сам ошибся, я хотя бы знаю, в каком месте, а тут я уже теряю нить.
17: Надо задать очень хороший контекст и вопрос, задачу модели, продукту, Алисе для бизнеса в данном случае. Отсмотреть происходящее, ну, то есть план, то есть что модель планирует сейчас делать или что делает. И дальше, по мере выполнения, модель будет сама эскалировать на пользователя потенциально опасные действия. То есть если она хочет, например, сделать какое-то изменение в базе данных, например, она спросит у пользователя, позволяешь мне это сделать или нет? Это часть как раз харнеса, системы безопасности. То есть пользователь говорит, да, позволяю тебе это сделать. Она начинает, продолжает работать. Потом опять там, например, надо сделки подтащить из какой-нибудь системы. Можно мне их посмотреть? Говоришь, да, можно посмотреть, там, делай, вот и так далее. То есть вот полное вмешательство пользователя в процесс, оно на важных действиях, на плане и на отсмотре результата. Если где-то что-то не сходится, надо максимально четко сформулировать, что конкретно, и заставить агента же, модель же искать ошибку.
16: А кто будет отвечать, если неправильно налог уплачен? Или не туда деньги ушли?
17: В данном случае, поскольку все самые важные действия подтверждает человек, дает доступ, проверяет результат, то сам человек.
16: Простым словом, вот эти сервисы, они бухгалтера не заменят и не отменят. Его, так сказать, они как калькулятор заменят ему счеты.
17: Заметно усилят, да. То есть это про ускорение, наоборот, про снижение ошибок, потому что глаз-то замыливается. Ну, то есть частые операции... Человек в них, скорее, даже больше ошибок может совершить, чем система.
16: А учиться надо бухгалтеру, чтобы правильно пользоваться?
17: Я думаю, что да. Я думаю, что мы в ближайшее время с этим заметно поможем. То есть это как бы... Представьте, вот в жизни каждого бизнесмена, предпринимателя, бухгалтера, юриста, аналитика, маркетолога есть какой-то определенный набор сервисов, которым он пользуется каждый день в работе, определенный набор знаний, как конкретно выполнять какие-то операции. И по факту все это же надо научить делать агента, модель, а человека научить правильным образом ставить задачи для модели. И вот мне кажется, что главный навык, которому надо учить, это делегирование. То есть правильно сделегировать — это работа.
16: А сколько примерно это стоить будет?
17: Я думаю, что тут... Все даже зависит не от профессии человека, а все зависит от компании. То есть есть сейчас, например...
16: То есть неважно, она бухгалтерская или не бухгалтерская, у нее все равно шире там, да? Поэтому не будем так сужать.
17: Да. То есть скорее тут важен сам подход. Вот я сейчас вижу, что появляются первые компании, которых можно назвать и нативными, да? То есть AI native, что называется, в общем. Они уже сами... процессы с первого дня строят так, что большую часть работы выполняют агенты. То есть они думают не как что-то соптимизировать, а изначально вот есть процесс, его надо автоматизировать. И долго бьются, почему его нельзя автоматизировать. И вот в таких компаниях на одного человека приходятся колоссальные траты. А в классических крупных компаниях, я думаю, что еще очень долгое время займет процесс вот внедрения искусственного
16: интеллекта. Слушайте, в свободной форме, но получилось как в рекламных объявлениях. От нескольких тысяч, а до, как говорится,
17: до
16: пока никто не посчитал.
17: Да, и мне кажется, жизнь в этом месте нам покажет. В смысле, я уверен, что будут талантливые бизнесмены и предприниматели, которые смогут с пользой, с экономической, я имею в виду пользой, огромные деньги в системе использовать.
13: Строго по делу на Business FM.
18: С главой Алисы AI и умных устройств в Яндексе Валерием Стромовым беседует главный редактор Business FM Илья Капелевич. Продолжение через несколько минут.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Первое в деле. Первым в мире коммерческим банком принято считать банк Святого Георгия –
20: который был учрежден в 1407 году объединением менял в итальянской Генуе. Банк выдавал суды и королям, и купцам, и обывателям. Закрылся в 1804 году после вторжения в Италию Наполеона.
13: Первые в деле на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Карьера с Ольгой Дементьевой.
21: Что общего у самых интересных людей, которых вы встречали? Скорее всего, вы сейчас вспомнили не их должность, не подумали, он был прекрасным финансистом или она отличный маркетолог. Скорее, вы вспомнили что-то другое. Нанимают за экспертизу, а запоминают личность. Давайте обсудим, как это использовать в карьерном продвижении. Недавно в разговоре я услышала интересную фразу. На собеседовании надо показывать весь свой человеческий диапазон. Я поймала себя на мысли. Действительно, самопрезентацию с пресловутым вопросом «Расскажите о себе» воспринимают очень уж узко. А ведь главная задача на собеседовании – запомниться, а не пересказывать резюме. Если разговаривать только про задачи и достижения, это убеждает в экспертности. А вот если еще блеснуть своей многогранностью, то это уже объясняет, почему человек успешен, что ему помогает достигать целей. Например, пока вы рассказываете о том, что увлекаетесь скалолазанием, ваш собеседник думает, это про концентрацию, умение просчитывать риски, про волевые качества, то, что важно и для работы. А если окажется, что ваш собеседник любит театр, как и вы, то у вас будет что обсудить за пределами рабочих тем, и это отличный шанс продемонстрировать свой кругозор. Замечаю, что часто интервью заканчивается оффером не в тот момент, когда кандидат перечислил все свои проекты, а когда между людьми возникло настоящее человеческое совпадение. Потому что экспертность вызывает уважение, а вот многогранность приводит к выводу «мы совпали» или «нам интересно вместе», «есть о чем поговорить». И именно интерес очень часто становится конкурентным преимуществом, началом новых проектов, новых знакомств и карьерных возможностей.
13: Карьера на Бизнес FM.
18: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Бизнес FM, глава Алисы AI и умных устройств в Яндексе Валерий Стромов.
13: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
16: Давайте теперь про ужасы. Значит, весь мир прогрессивный в прессе и так далее пугается, обсуждают вот новые возможности. Опять будь помянут чат GPT Astra. Значит, пугает то, что вот как раз в процессе решения там разных задач она сама себе дает команды. Те, которых человек даже не предусмотрел, выходят из-под контроля. И я как раз прочитал, что вот наше, так сказать, сообщество AI-разработчиков думает над тем, что нужно отдельную систему ИИ создавать, которая будет ограничивать вот эти вот генеративные модели. Очень непонятно, но расскажите, что здесь страшного, и действительно ли это страшно, и все-таки как с этим бороться? Может, вообще не лезть?
17: Вопрос, правда, существует. То есть модель... Если перед ней поставить какую-то задачу, она на самом деле стремится сделать максимум, чтобы ее решить. Иногда из-за этого она начинает делать как-то вещи, выходящие из-под контроля. Вот конкретно ситуацию, про которую вы говорите, когда модель начала оставлять в некотором смысле записки или, проще говоря, координироваться с другими инстансами моделей, чтобы сообща делать какую-то работу. То есть,
16: вот типа... сама находить себе этих, вступать в колхозы.
17: Да.
16: То чем вы занимаетесь. Да, то есть,
17: фактически,
16: структурно.
17: Я просто пытаюсь супер простым языком описать. Вот представьте, что модель выполняет работу какую-то и решила где-то в интернете оставить файлик. Если ты меня найдешь, мой номер там такой-то, такой-то, такой-то, у меня такая-то, такая-то задача, мне нужна помощь. Другая модель, она, например, решает похожую задачу, и, ну, нашла этот файлик, например. И вот все, случилась координация. То есть модели друг про друга знают. Они знают, что сейчас в этом файлике условно они смогут там координировать свои действия. Это я очень сильно упрощаю. Mm-hmm. И гипотетически, если есть там, не знаю, десятки тысяч таких инстансов и агентов, то они могут, в общем, сообща, выполнять как раз какую-то работу. На самом деле это немного маркетинговый ход, чтобы показать мощь моделей, насколько они там крутые и так далее. То есть я думаю, что риск существует, правда, но он сейчас скорее немного переоценен. Вот. Но всерьез к проблеме надо подходить. Как к ней подходить? То есть поскольку модель как-то выполняет задачу, либо контролировать каждое ее конкретное действие, вот как я сказал, что пользователь буквально подтверждал каждое действие, которое модель делает. Но это не очень удобно. То есть, когда вот модель, например...
16: Люди всегда стремятся облегчить свою жизнь.
17: Да, когда модель в рамках задачи 10 раз там что-то зовет, делает и так далее, ты уже начинаешь ок-ок-ок-ок-ок и так далее. Вот, даже в каких-то разработческих программистских задачах. Поэтому все внедряют системы автоматического подтверждения. То есть, когда как раз соседняя система решает, что действие потенциально опасное, оно эскалирует на пользователя. Тут что-то идет странное, подтверди, пожалуйста. И вот пользователь знает, у него уже контракт создается, что если действие потенциально опасное, я подтверждаю. Остальные легкие, простые действия будут автоматически подтверждаться. Есть еще соседние системы, которые смотрят, а какие в итоге от модели остаются артефакты, то есть что она конкретно поменяла, что она делала. Если, опять же, она видит, что модель как бы отклоняется, скорее всего, от задачи, ну, то есть это странное поведение, то она тоже как бы код красный заводит и, опять же, на пользователя отдает контроль. И непосредственно контроль во время обучения. То есть во время обучения тоже стараться, модели я имею в виду, то стараться минимизировать возможные ее какие-то вредоносные действия. Но честно говоря, вот этот мир кибербезопасности для поведения модели...
16: Как я бы сказал, сдерживание.
17: Сдерживание,
16: контроль. То есть это должна быть автономная система. Вот о чем заявили наши... Автономная, не связанная.
17: Независимая, да, абсолютно
16: независимая. И как бы планируете вместе с коллегами отдельно ее создавать.
17: Прямо сейчас мы делаем внутри себя и уже сделали на самом деле. То есть это просто как бесконечный процесс. То есть бесконечный процесс модели становится умнее, системы безопасности тоже будут улучшаться и так далее. Вот, мы внутри ее... умеем. Первую версию, собственно, для Алисы, для бизнеса, например, она есть, и для пользовательского продукта тоже. Я думаю, да, что мы с коллегами будем обмениваться мнениями по этому вопросу, потому что он важный. Еще тут очень важно подчеркнуть, что неважно, ты обучаешь модели или используешь open source, это супер неважно. Тебе в любом случае нужны вот эти системы. Как бы есть мнение, что если ты модель сам обучаешь, то можно ее не контролировать. Короче, все в порядке. Нет. Вот как раз OpenAI и Anthropic показывают, что даже если ты до малейших деталей пытаешься понять, а это практически невозможно, что модель делает конкретно и по какой логике принимает эти решения, тебе все равно нужны системы ее сдерживания, ее контроля, на самом деле, что она не отклоняется от цели пользователя. Поэтому эти системы мы в любом случае будем делать как для как раз узкоспециализированных опенсорсных моделей, так и для своих моделей. То есть в целом эти системы, они одинаковы. То есть не так важно, как бы, что в этой коробке лежит, что за двигатель сейчас работает, какая конкретно модель. Вот системы безопасности поверх...
16: Вот скажите, а для того, чтобы остаться в гонке, не отстать вот от этих многотриллионных лидеров, чего нам в индустрии не хватает больше всего? Три варианта даю. Денег, оборудование, людей.
17: Сколько можно выбрать?
16: Вот, хоть все три. Вот, отдав им это самое. Но что все-таки самое в самом большом дефиците?
17: Я считаю, что... Люди нет.
16: Люди
17: у нас,
16: есть.
17: У нас сильная школа, у нас очень сильные инженеры, у нас довольно классная команда. Оборудование. Да, там вот есть, конечно, из-за ограничений определенные риски и сложности. Но я бы все-таки их в обратном порядке отранжировал. То есть, конечно же, деньги, капитал именно в гонке за лучшую модель, хотя, напомню, мы не в ней. Ну, то есть оно нам с точки зрения продукта, мы делаем классные модели, которые будут супер полезны пользователям. Просто вот в гонке за AGI, так называемый, да, сделать модель, которая умнее, чем сумма, да, чем лучшие эксперты во всех областях, типа, и так далее, нас сейчас нет. Вот для этой гонки как раз нужны вот эти огромные инвестиции, десятки и сотни миллиардов долларов, которые инвестируются ежегодно. Поэтому, да, в обратном порядке. В первую очередь деньги, во вторую очередь доступ к оборудованию, и в третью часть это глобальный рынок талантов, но я считаю, что у нас все с этим прекрасно. Вот. Но исходя из того, что третья эта часть у нас сильная, таланты, каждый день, каждую неделю придумываются просто какие-то гениальные решения. И как, их сложно даже осознать, что их можно придумать. Как сделать так, чтобы наш продукт был самый классный? Вот. И вот на российском рынке. Хотя он открыт. Хотя в действительности все эти мировые гиганты, они на нем. Ну, то есть мы конкурируем с условным Гуглом, у которого ресурсов как раз там в 30 раз больше, грубо говоря. Это суперсложно. Но если вот сравнить именно вот тактильно качество, там, например, и режима, и Алисы, я думаю, что большинство людей не увидит просто разницы, мы будем лучше даже, более того. Или там с Дипсиком, когда мы сначала в прошлом году боялись, что все, гонка прошла, то есть мы опоздали. Но нет, мы собрались все вместе, короче, инженерные, продуктовые люди 28 октября запустились и увидели, что, блин, а мы классные, мы хорошо работаем. Да, но вот именно за AGI, за гонку, за вот самую вершину, это не наш бизнес сейчас. То есть это не то, куда мы бежим, не то, куда реально даже добежать.
16: Спасибо. Валерий Стромов, руководитель Алиса AI и умные устройства.
13: Строго по делу на Business FM.
18: С главой Алисы AI и умных устройств в Яндексе Валерием Остромовым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
13: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу.

0: 83%. Следом идут чистота улиц и общественных пространств, состояние пешеходных зон и тротуаров, состояние уличной навигации и указателей. И опять же, каждый раз есть недовольная часть. От 15 до 24% в зависимости от конкретного пункта. Почти 3/4 опрошенных признали, что благоустройство поменяло их повседневные привычки. Один из наиболее заметных эффектов – рост физической активности. 40% стали чаще гулять на улице или в парке, а 32% чаще отдавать предпочтение пешим маршрутам вместо использования транспорта. Но и здесь не обошлось без доли негатива. Среди ответов на вопрос о влиянии городской среды на повседневную жизнь были и такие. Все перекопано, грязь, шум, ходить гулять невозможно. Реже гуляю на улице и в парке. Не заметил благоустройства. Впрочем, подобные оценки со стороны москвичей все-таки редкость. А вот ответ, заслуживающий внимания тем, что набрал 25% голосов, из-за благоустройства городской среды мое повседневное поведение особо не изменилось. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
2: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Сердар Абликулеев. У России нет никакой необходимости мобилизации, потому что темпы комплектования по контракту даже выше тех, которые предполагались, заявил зампредседатель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что сообщение о необходимости мобилизации в России – вранье, ложь и провокация, сделанные только ради того, чтобы возбудить население, особенно в преддверии выборов в Государственную Думу. Прокачка нефти по нефтепроводу «Восток-Запад» в районе Эр-Рияда приостановлена после ударов по нему, заявила Минэнерго Саудовской Аравии. Нефтепровод имеет мощность 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янба на Красном море. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о договоренности Москвы и Вашингтона быть в постоянном контакте. Он отметил, что если президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь вместе будут присутствовать на саммите АТЭС, то было бы, цитата, «вполне естественно, чтобы им втроем переговорить». Саммит АТЭС пройдет в Китае 18-19 ноября. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,08%, следует из данных Росстата. По данным статистики, цены на продовольственные товары в августе снизились на 0,26% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении выросли на 5,08%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,53% в месячном выражении и на 6,51%. В годовом. Услуги подешевели на 0,54% по отношению к июлю и подорожали на 7,85% в годовом выражении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Пострадавшим от атак БПЛА селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%, а Индустрах анонсировал старт выплат продавца Амазона. Мы поговорили с селлерами, как они оценивают меры поддержки от площадок банков и государства и какими инструментами уже пользуются. В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Они появились в 16 городах, сообщили Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G

0: есть у всех четырех операторов большой четверки. Много ли смартфонов в России поддерживают российские частоты 5G и что изменилось для их обладателей? И сразу три крупных брокера Т-инвестиции, БКС и Финам запустили для клиентов торговлю с помощью ИИ-агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Клод или ChatGPT в Финаме и создает торговых роботов по описанию пользователя. Что это дает и каковы риски? Подробности на Business FM. Кредиты под 17% хорошо, вопросы, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства, и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
1: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитие сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров «Wildberries». А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%. То есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
2: Да, достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут давать,
1: подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
3: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
1: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
4: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо списали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
1: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
0: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавцам Озона. Селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис, на момент происшествия были повреждены на складах Озон в Чапаевске, НМИ и Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали, те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС, на платформе по продаже билетов TKTG организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
5: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайн-апе, например, участники Евровидения 22 года Circus Mircus, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Федор Худокормов.
6: Зион фестиваль – это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
7: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
6: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
5: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22 году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет, и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
8: Есть, понятно, проблема банковская, есть проблемы с тем, что на часть круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношениях с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
5: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: За последний месяц сразу 3 российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Речь идет о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финама. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних ИИ-агентов в инвестпроцессы. Подробнее Ольга Кашинская.
9: Модели внедрения искусственного интеллекта у 3 брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API БКС «Мир инвестиций» Владислав Бабиев.
10: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а, по сути, это способ подключения брокерских счетов к сторонним ИИ-агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть, инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там, состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку. В таком формате можно и выставлять заявки. В принципе, важный момент. И агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
9: В Финаме Бизнес FM объяснили, что опция совершения сделок через AI-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Бизнес FM в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. В Финаме соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
11: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов. То есть какая-то интересная новая фишка, как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом, для сбора какой-то информации, консолидации этих данных, но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных, фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
9: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики и агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды Profit Кирилл Шалыганов.
12: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
9: Ответственность за совершенные при помощи ИИ агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: Ведете диалог с чат-ботом и замечаете, что собеседник внезапно поглупел, не помнит факты, которые еще два запроса назад вы живо обсуждали. Загрузили большой документ какими-то его частями, искусственный интеллект пользуется эффективно, а некоторые словно не замечают. В этот момент айтишники начинают говорить про контекстное окно. На этой неделе мы разбираемся с их жаргоном, сегодня как раз про него. Контекстное окно – объем информации, который языковая модель может учитывать одновременно. Туда попадают текущие запросы, история диалога, нужные фрагменты загруженных документов. Объем окна измеряется в токенах, минимальных единицах текста, которыми оперирует модель. Сколько окна уже занято, в обычном чате на глаз не видно. В длинном диалоге модель может хуже использовать информацию из его начала. Старые сообщения не помещаются в окно целиком, и система начинает их сокращать. Чем больше контекстное окно, тем лучше. Да, но не всегда. Исследователи из Стэнфорда показали, даже если вся информация помещается в окно, окно протестированные модели лучше использовали данные в начале и в конце контекста, а хуже те, что были в середине. Контекстное окно – рабочий стол модели. Часть знаний уже находится внутри нее. Спросите, в чем смысл встречи князя Андрея с дубом? И искусственный интеллект, скорее всего, ответит без внешних источников. Если нужна точная цитата, модели надо дать настоящий текст или подключить ее к источнику. Нужный фрагмент займет часть контекстного окна. Практический вывод. Если чат начал путаться и забывать, сохраняйте главное, закрывайте старый и открывайте новый. Если айтишники предлагают перейти на более дорогой тариф ради большего контекстного окна, спросите у них, не стоит ли сначала эффективнее работать с данными, отбирать только нужную информацию и правильно собирать контекст для каждого запроса.
13: Сумма технологий на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. И модель Клод пыталась использовать для мошенничества, шпионажа и разработки оружия. В том числе биологического. Такие данные представила Anthropic в своем отчете о злоупотреблениях моделью с декабря по август.
13: Подробности.
9: Вариантов злоупотребления Клод предостаточно, следует из доклада Anthropic. Есть случаи частного мошенничества. Например, Клод использовался для создания сети фальшивых дейтинг-приложений, которые создавались для обмана пользователей. Но много и тревожных эпизодов использования искусственного интеллекта на уровне государств. Например, описаны кейсы использования нейросети для создания систем слежки и контроля за диссидентами. Кроме того, в докладе есть описание попытки использования модели для предполагаемого кибершпионажа за Украиной в пользу России. Злоупотребляли моделью Клод, согласно Anthropic, и китайские ИИ разработчики. Их компания обвинила в так называемой дистилляции, то есть переносе возможностей Клод в свои ИИ модели для их обучения. Также из отчета следует, что группа, базирующаяся на севере Йемена, использовала модель Клод для разработки ПО для управляемого и баллистического оружия. Ей удалось провести тестовый запуск, который, впрочем, окончился неудачей. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биологического оружия. Как пишет Financial Times, в документе говорится о 5 случаях, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Предупреждения об опасностях, которые несет искусственный интеллект, в последнее время звучат регулярно. В частности, теперь крайнюю озабоченность развитием искусственного интеллекта выразил один из ранних инвесторов Anthropic и OpenAI Грег Дженсен. По его мнению, самый правильный путь сейчас – замедление разработки и всей индустрии в целом. Однако, по его словам, пока искусственный интеллект не начнет убивать людей, никто ничего не предпримет.
0: Ранее Рейтер писал, что США намерены предложить Китаю сотрудничество в отслеживании кибератак, совершаемых с использованием ИИ. Этот вопрос должен стать одним из ключевых на первых двусторонних переговорах по ИИ, которые пройдут в середине сентября. Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов, зазывал в Москве. С предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных и автовокзалов ранее выступила Московская городская дума. Замара по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопаснее. Как к этой мере относятся водители такси, мы спросили у них самих.
15: Водитель такси в Москве и Подмосковье Юрий.
16: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконное. И фактически подразумевает, чтобы компания Яндекс, которую мы все нежно любим, она и так монополист. А так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право? Что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено. Он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что ну, это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать. Ну, то есть человеческий фактор. Но с другой стороны, если есть сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть. Но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобилю.
15: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
17: На самом деле, все вот это решение, это, скорее всего, лоббирование Яндекса своих интересов. У нас Яндекс более 90% всех заказов в городе Москве охватывает. То есть они сейчас развивают очень аэропорты, появляются стойки. Вы подошли, там заказали. В аэропортах выделены площадки, стоянки, куда приезжают таксисты. Специально именно это все для такси Яндекса сделано. Почему были эти зазывалы? Если человек приехал с области, где-то на вокзале предлагает свои услуги подешевле отвезти обратно в область, поближе к собственному дому, скорее всего, и дешевле, чем Яндекс.Такси бы Яндекс.Го отвез. Не обязательно этот зазывало будет бомбилой, скорее всего, он бомбилой и не будет. То есть это официальное такси, в чем там проявляется безопасность. Наши какие-то службы смогут по заказам отследить, кто и куда поехал. Больше про безопасность я здесь ничего такого не вижу.
15: Водитель такси в Москве и Московской области Александр Ершов.
18: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, это 30 000 рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя. Зашквар, то есть некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал. Я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот к уголовной ответственности привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
0: Ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для специально оборудованных для таких услуг стоянок автомобилей и сервиса. Также, кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона. В Москве Садовое кольцо и другие автотрассы закроют для транспорта на выходные. Перекрытия уже начались, например, в районе университета. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. В субботу, 12 сентября, в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Организаторы ожидают 1000 велосипедистов, а на старте будет работать фестивальный городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. В тот же день в Москве пройдут 2 спортивные велогонки «Москва и Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
13: Подробности.
19: С 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения начнут действовать в субботу. С 7 утра движение начнут перекрывать поэтапно. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара. Будут недоступны 2 крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
0: В московском велофестивале, говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, который уже много лет принимает участие в мероприятии.
20: Каждый год собираюсь на велофестивале на каком-нибудь, и они есть ночные, дневные, и это всегда супер позитивная атмосфера. Я не знаю, как это происходит, но получается, что в России люди на велосипедах — это люди невероятной доброты, помощи. Вообще, приехать туда и побыть там — это очутиться на какой-то планете добра и счастья. Обожаю велосипед, все лето на нем катаюсь. Каждый раз все ждут этого старта, все едут, улыбаются, машут, снимают друг другу видео. Это такой праздник, в котором точно надо поучаствовать. Если даже вы никогда не принимали участие, то один раз точно стоит, потому что вы получите такой заряд позитива после, на весь день и на следующую неделю и на следующий год, что вам точно захочется туда вернуться.
15: А в плане организации?
20: Нас сохраняют так, всегда, как будто мы самые дорогие люди планеты. Потому что количество полицейских, количество грузовиков, которые перекрывают все улицы маленькие, дабы не выскочила ни одна машина на ту часть, где едут велосипедисты. 100% защищенность, везде стоят службы специальные, так что организовано все это великолепно.
0: Влад Лисовец, эксперт моды. В столичном Дептрансе водителей призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигаторами и по возможности пересесть на метро.
13: Между делом с Кирой Альтман.
2: Как поговорить, когда слов нет? Когда слова буквально не находятся, а близкому человеку важно помочь? Об этом спрашиваю Нюту Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
21: В том, чтобы быть рядом и в том, чтобы держать за руку, в этом гораздо больше помощи, чем в слове «держись», которое оставляет ощущение опустошенности у обеих сторон. А вот в этом прикосновении, в «держи мою руку» и в тексте, я не представляю, что ты чувствуешь, я не знаю, что ты чувствуешь, я не знаю, что сказать, но я с тобой, я рядом, можно я тебя просто обниму? В этом намного больше силы. И опять же, признание собственной слабости, оно дает силу и нам, и другому человеку. Это удивительным образом работает. Но есть люди, которые вообще не про разговор. И это тоже нормально, и не про слова. И тогда помощь в самом простом действии, о котором мы не думаем. Человек, переживающий тяжелую ситуацию, горе, его выбивает из повседневности. У нас есть такой странный показатель. Вот мама, у которой умер ребенок, она очень часто, рассказывая потом про свои переживания, она говорит, я 4 месяца не могла помыть голову. Вот для меня помыть голову, это было какое-то просто невероятное усилие. Я не могла. Я от одного это услышала, родители от другого. А потом я стала думать, надо друзьям говорить, а предложите ей помыть голову. Сказать, давай я тебе помою голову. Не можете сами помыть голову? Сказать, пошли в парикмахерскую. Ничего не спрашивая, взять и вынести мусор, уходя. Зашел в магазин, позвонил и сказал, слушай, я в магазине, ничего тебе купить, ничего не надо, я сама схожу. А вот это вот я вот уже взяла, покупаю, есть будешь? Я все равно уже это делаю, я в аптеке уже покупаю тебе вот там чего.
2: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
13: Между делом на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
22: У микрофона Сардар Авликулиев. Россия выступает за подключение большего числа участников к работе нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Глава государства на полях саммита побеседовал в том числе и с главой нового банка развития Дилмы Русов. Представители руководства демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США отказали в поддержке законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Совместным заявлением на этот счет выступили старшие демократы в ряде профильных комитетов Нижней Палаты Конгресса. Палата представителей Конгресса, контролируемая в настоящее время республиканцами, приступит к обсуждению законопроекта об ужесточении санкций в отношении России на следующей неделе. Соединенные Штаты пригласили Россию принять участие во встрече министров энергетики группы 20 в Хьюстоне, штат Техас, которая состоится 14-16 сентября. Это подтвердил Рейтер, представитель Белого дома. Соединенные Штаты в текущем году председательствуют группе 20. Иранский корпус стражи исламской революции КСИР играл ведущую роль в наступлении хуситов на побережье Йемена у Красного моря, сообщает издающееся в Арабских Эмиратах издание National со ссылкой на источники. Иранский источник уточнил, что представители Ирана проводили несколько встреч с хуситами, но их наступление на порт Моха было скорее решением руководства хуситов, а не Тегерана. Два других представителя Ирана отмечали, что Тегеран попросил хуситов активизировать атаки на Саудовскую Аравию и пообещал больше финансирования, оружия и советников. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию. Последние два месяца Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Бизнес разочарован, российские индексы снизились. Хуситы захватили стратегически важный остров Перима в Баб-эль-Мандебском проливе, который обеспечивает морскую торговлю между Европой и Азией, а также город от Хубаб и еще ряд прибрежных районов. Это усиливает давление на Саудовскую Аравию и США. На этом фоне цены на нефть превысили $100 за баррель впервые с мая. И ЦРУ еще в 98 году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для терактов США. Это следует из рассекреченных документов. К 25-й годовщине атаки 11 сентября в Нью-Йорке вспоминают жертв трагедии на месте рухнувших небоскребов. Подробности на Business FM. Ключевая ставка устояла по-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
1: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
3: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
1: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая. Чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компаний, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
4: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему, потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысились с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
1: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне, в отличие от рынка акций. В моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам, а вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компаний, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
1: Набиуллина рассказала, что ожидает корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах, стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили Минцифры. В Москве, Петербурге, Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Технические операторы давно уже были готовы запустить 5G. Большинство базовых станций операторов поддерживают этот стандарт, продолжает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
7: Обновлением программного обеспечения, не меняя саму базовую станцию, ее можно превратить от по мгновению волшебной палочки из LTE в 5G. Оговорка, правда, в том, что там нужна, конечно, лицензия и определенный ключ от вендора, но, видимо, как-то это наши операторы решили. То есть, иными словами, вся большая четверка или сколько там операторов, те базовые станции LTE, которые у них были с функцией 5G, все или часть из них программным образом превратили также в базовые станции 5G. Соответственно, в тех же городах, скорее, в центрах этих самых больших городов. Это означает, что любой абонент в России, у которого есть телефон пока Android и, разумеется, поддерживающий стандарт 5G, если телефон старый может и не поддерживать, увидят на своем экране буковку и цифру 5G заветную. Но боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и цифра будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости как минимум простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 463 до 499 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут по той причине, что у них нет а базовых станций, б практически нет устройств, которые поддерживают этот диапазон, и в регулятор до сих пор не выпустил правила применения радиоэлектронных средств для этого нового участка спектра.
0: Леонид Коник, Comnews. Доступ к 5G интернету получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решения корпорации Apple, отметили Минцифры. Дело в том, что во всем мире 5G строят диапазоне 3,4, 3,8 ГГц. В России же сеть запускает на частоты, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах невозможно. Но далеко не все смартфоны на базе Android с поддержкой сети 5-го поколения могут работать с российскими 5G. Это объясняет, почему у людей до сих пор не появилось 5G в телефоне, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ «Резерв» Павел Мясоедов.
8: Тот диапазон частот, который радиочастотный центр выделил в России, до конца было неизвестно, выделят ли именно его наши регуляторы, либо какой-то другой. Как следствие, не все гаджеты могут из коробки его поддерживать. Хотя, на самом деле, большинство девайсов на открытых операционных системах Android их поддерживают, по той причине, что само хардвер, железо, встроенное в гаджеты, оно так или иначе обычно заточено на достаточно широкий спектр. И вот тот диапазон частот, который сейчас выделяет под эту задачу, они их поддерживают. Если нету поверх этого ограничений от операционной системы, как это, например, есть в случае Apple, у которого железо-то поддерживает, а вот операционная система блокирует, нужно обновлять прошивку, то телефоны работают с этим диапазоном сразу из коробки. В России, еще раз, с учетом того, что у нас достаточно разномастные девайсы, не всегда получается предугадать на 100% все абсолютно диапазоны. А закладывать приемник и делать его супергибким, это просто дороже. Хотя, вот еще раз, последние годы большинство девайсов, которые на самом деле выпускались теми же самыми корейцами и китайцами, они все равно будут в этом работать. Просто, может быть, не на полную мощность сразу, но это уже из-за других причин.
0: Павел Мясоедов, директор и партнер ИТ-Резерв. Бизнес ФМ проводит опрос в мессенджерах. Появился ли на вашем телефоне 5G? На подавляющее большинство и в Телеграме, и в Максе ответили, что нет, пока только 4G. Башня из дронов. 7-я минута молчания. Расправленные крылья с лучом света в центре. США памятное мероприятие, посвященное 25-й годовщине теракта, который потряс мир. 11 сентября по традиции мемориального комплекса Ground Zero на месте рухнувших небоскребов вспоминает жертв трагедии. Тема продолжит Светлана Чередникова.
5: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джейд Ди Венс, экс-президент Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка Захран Мамдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших. Прошли мемориальные шествия. Появилась новая 7-я минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Новая 7-я минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли, на крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы, летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силуэты рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
10: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одно из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев. Внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев такое находится огромное длинное окно. И сконструировано здание таким образом, что ровно 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется Wedge of Light. И вот в этом году на полу этого околос-центра появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
5: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров и где погибли 125 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов 2 дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это, по свидетельству экстренных служб, не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушен, оно снова стало самым высоким, с гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована, и говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
11: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты $5000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранении контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
5: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 1998 году предупреждала о планах Аль-Каиды попытки захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
13: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
9: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
12: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она Караоке» для шумных тусовок. «Она Иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
14: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Деньги. Для защиты российских купюр от подделки используется метод лазерной микроперфорации. Рисунок выполняется микроскопическими проколами. Именно таким способом на банкнотах указывается номинал. Помимо рубля, метод лазерной перфорации используется только в самой защищенной от подделки валюте – швейцарском франке.
13: История денег на Business FM. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
24: Все свое носить с собой лучше всего в рюкзаке на двух лямках на спине. Особенно если вес этой поклажи превышает 10-15% массы тела, что нередко бывает у современных школьников даже в младших классах. В сравнительном исследовании боковое отклонение позвоночника составляло менее 2 градусов без сумки и с рюкзаком на двух плечах, при этом в несколько раз больше с сумкой на одном плече и еще больше с одноплечным рюкзаком. При этом положение плеч менялось гораздо существеннее, особенно для одностороннего рюкзака. Это искривление называют функциональным, то есть сиюминутной адаптацией позвоночника под ношу. Профессиональное медицинское сообщество утверждает, что ношение тяжелой школьной сумки не считается сегодня причиной сколиоза. Но тем, у кого сколиоз уже есть, рекомендуют для лучшей устойчивости все же классический рюкзак на двух лямках. Такие обычные рюкзаки тоже меняют позу, но не так сильно, как плечевые сумки. А пояс на рюкзаке перераспределяет усилия на таз, там кости прочнее. Исключительные по весу и дистанции нагрузки в экспедициях и на военной службе документированно приводят к болям стоп и коленей и могут повредить плечевое сплетение. 2 огромных арбуза лучше нести в двух руках, а не в одной. 30 килограмм в одной руке дают более 2800 ньютон компрессии поясницы, а 2 по 15 в разных руках почти вдвое меньше. Для пожилых добавляется фактор равновесия. Особенно опасны болтающиеся тяжелые предметы, даже в рюкзаке. А вот небольшие и уравновешенные нагрузки не ухудшают показатели походки или равновесия.
13: Другим наука на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад», передает Госагентство Королевства со ссылкой на представителя Минэнерго. Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности. Хуситы ранее захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Баб-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море и далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщил агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибрежный город Дхубаб, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительное преимущество в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона, говорит политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
15: Еще днями назад правительственные войска довольно успешно теснили хауситов в центре Йемена. Да и сейчас они продолжают бомбить позиции хауситов в нескольких провинциях. Там положение хауситов не очень хорошее, но стратегическое положение, конечно, это побережье Баб-аль-Мандебского пролива. Можно сказать, что хауситы решили пожертвовать некоторыми своими позициями в центре страны, чтобы получить рычаги влияния на Баб-аль-Мандебский пролив. Пролив очень узкий, и при желании прекратить там на какое-то время судоходство вполне возможно. Как раз цель-то хауситов в том, чтобы потом использовать это как рычаг давления. Другое дело, что правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хауситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хауситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, что партнер Ирана, близкие йеменские хауситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-аль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
16: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хауситам, но тот отказался. Что теперь может сделать Саудовская Аравия?
15: Саудовская Аравия вовремя подписала в Мекке соглашение с Пакистаном и Турцией о взаимопомощи, но после подписания это уже не первый всплеск нестабильности с хауситами. Они ранее наносили удары даже по объектам внутри Саудовской Аравии, но Пакистан и Турция не торопятся вовлекаться в этот конфликт.
0: Елена Супонина, политолог, востоковед. Йеменские хуситы выпустили заявление после начала наступления к проливу Баб-аль-Мандеб о том, что судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением судов Саудовской Аравии, которые поддерживает правительство Йемена. Их пообещали блокировать до тех пор, пока Саудовская Аравия не снимет блокаду хуситов. Ситуация для саудитов сложилась близко к поражению, считает замдиректора Центра средиземноморских исследований НИОВШ Александр Наджаров.
17: Если все пойдет по самому эскалационному сценарию, то закроется Баб-аль-Мандеб, типа того, как закрылся Ормуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар-Аллах могли обстреливать корабли, которые в нем идут, со своей позиции, потому что они имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут контролировать Баб-аль-Мандеб в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над этими островами. Налицо полное рассыпание альянса между Верховным президентским советом и между Переходным советом Юга, то есть проэмиратовскими силами. Явно уже были видео, где друг друга обвиняют в предательстве, в уставлении позиции, но фактически речь идет о том, что две вот эти коалиции просто рассыпались. Фактически вот эти южно-йеменские сепаратисты предали своих просаудовских собратьев по оружию. Можно делать за определенные выводы о состоянии боевого духа во всех этих формированиях. В целом, для Саудовской Аравии ничем хорошим это, конечно, не обернется. Если сейчас дальше наступление Ансар-Аллах продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близком к окончательному поражению Саудовской Аравии в йеменском конфликте.
0: Александр Наджаров, Центр средиземноморских исследований НИОВШ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 2026 года превысили $100 за баррель. Индекс Мосбиржи в пятницу упал после решения Центробанка сохранить ключевую ставку. Нефть в моменте подскакивала почти до $110 за баррель Brent, но к вечеру торговалась около $105 за баррель. Биржевые итоги дня и недели подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
18: Российский рынок акций снизился в пятницу, но вырос по итогам недели. В пятницу потери составили 0.2%, и на 0.2% за неделю вырос индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Все было бы неплохо, если бы не пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Банком России на своем очередном заседании Банк России оставил ставку неизменной на уровне 14% годовых, хотя до этого на протяжении 10 заседаний ставку снижал. Но рынок ждал такого развития событий. Самый популярный прогноз как раз была пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, и так оно и получилось на самом деле. Так что рынок немного, скажем, расстроился в пятницу, но в целом неделя была хорошая, растущая, причем очередная растущая неделя для российского рынка акций, и вырос российский рубль. Несмотря на то, что в пятницу китайская валюта снизилась лишь на 2 копейки, закрытие недели 12 рублей 51 копейка, за неделю юань потерял аж 27 копеек. В пятницу вышли данные по инфляции от Росстата за август, и оказалось, что дефляция была в августе, но дефляция лишь 0,08%. В июле потребительские цены росли на 0,54%. Ну, а если рассматривать годовую инфляцию, то она ускорилась, причем ускорилась заметно. По итогам августа это 6,33%. В конце июля была 5,98%, чуть ниже 6. Сейчас значительно выше 6 инфляция. Может быть, этим и можно оправдать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Ну и цены на нефть. Буквально взлет был зафиксирован за неделю. Почти на 9% выросла смесь Brent, даже несмотря на небольшую коррекцию в пятницу. Максимум был 109 почти с половиной долларов в моменте. Это максимум с 20-х чисел мая текущего года. Ну, что касается новостных потоков, естественно, все внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где возобновились боевые действия. Все это приводит и будет приводить к перебоям поставок топлива из этого региона. Но если все привыкли к периодическому перекрытию Ормузского пролива, то теперь под вопросом Баб-эль-Мандебский пролив, учитывая, что йеменские хуситы заняли острова на юге Красного моря, и ранее йеменские хуситы объявили о морском

0: Появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 8:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Целью массированной украинской атаки на Самарскую область стал Тольятти. Об этом сегодня сообщил мэр города Илья Сухих. Ранен один человек. В одном районе выбило стекла в нескольких многоквартирных домах. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о попытке ВСУ атаковать промпредприятие региона. Эвакуацию провели успешно. Идет ликвидация последствий удара. Кроме того, в магазин загорелся в Таганроге. Сегодня в результате ночной массированной атаки украинских дронов. Пострадавших нет. Всего над регионом сбили более 70 беспилотников. По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили 230 украинских дронов над регионами России. Российские войска ночью нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям Украины и транспортным объектам Одесской области, сообщили в Минобороны. Металлургические предприятия атакованы в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. В Одесской области целью стали портовые инфраструктуры и стратегически важные транспортные объекты, обеспечивавшие значительную часть зарубежных военных поставок. 44 человека пострадали при исходе поезда с рельсов во Франции. В составе находились около 180 пассажиров. После аварии один вагон перевернулся, еще 4 сошли с путей. На месте работают экстренные службы. Причины произошедшего выясняются. Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает агентство НХАП. Ракеты пролетели около 250 километров и упали в море. Запуск произошел на следующий день после завершения 5-дневных совместных учений Южной Кореи, США и Японии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Пострадавшим от атак БПЛА селлером маркетплейсов пообещали кредита под 17%. Мы спросили у продавцов, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государств и какими инструментами уже воспользовались. Сразу 3 крупных брокера Т-инвестиции, БКС и Финам запустили для клиентов торговлю с помощью ИИ-агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Клод и ChatGPT. В Финаме ИИ создает торговых роботов по описанию пользователя. Что это дает и есть ли риски? Так пустят или нет? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Кредиты под 17% – хорошо. Вопрос, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
4: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитии сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников.

0: Селлеров Wildberries. А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры Озон из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%. То есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
1: Да, достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
0: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
2: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
0: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
3: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо расписали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
0: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
4: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавцам Озон. Селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис на момент происшествия и были повреждены на складах Озон в Чапаевске, Эниме и Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС, на платформе по продаже билетов организаторы фестиваля допустят россиян до посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
5: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайн-апе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Фёдор Худокормов.
6: Зион фестиваль — это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
7: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
6: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
5: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22-м году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны, даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет, и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
8: Есть, понятно, проблема банковская, есть проблемы с тем, что на часть круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
5: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Business FM.
4: За последний месяц сразу три российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Речь идет о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних ИИ-агентов в инвест-процессы. Подробнее Ольга Кашинская.
9: Модели внедрения искусственного интеллекта у трех брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API БКС «Мир инвестиций» Владислав Бабиев.
10: Наш сервис — это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а по сути это способ подключения брокерских счетов к сторонним ИИ-агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку. В таком формате можно и выставлять заявки. В принципе, момент, и агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
9: В Финаме Business FM объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Business FM в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. В Финаме соглашаются. Основная задача здесь — оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
11: Я думаю, что все эти услуги деньги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов, то есть какая-то интересная новая фишка, как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом, для сбора какой-то информации, консолидации этих данных, но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
9: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики и агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды Profit Кирилл Шелыганов.
12: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
9: Ответственность за совершенные при помощи ИИ агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
13: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
14: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
13: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
15: Для рынка загородных домов лето 26-го года стало временем ускорения роста цен. За июнь-август они поднялись более чем на 3%, хотя в предыдущие месяцы увеличивались в среднем на 0,5%. А вот на рынке земельных участков все еще сохраняется ценовая стагнация. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. В прошлом году на фоне слабого спроса сезонного увеличения цен не произошло. Рост проявился только во втором полугодии, когда потихоньку начала дешеветь ипотека. В этом году сегмент постепенно адаптируется к новой реальности. И на фоне снижения ипотечных ставок и длительной ценовой стагнации отложенный спрос наконец выходит на рынок, поясняют эксперты. По их данным, в первом полугодии на покупку и строительство ИЖС было выдано 67,9 тысячи кредитов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому и цены вновь начали расти. Относительно прошлого августа дома сейчас дороже на 7%, но это в среднем. Например, в Вологодской области зафиксированы плюс 24%, в Краснодарском крае плюс 2%, а в Подмосковье минус 2%. В целом, после сезонного роста динамика цен на рынке загородных домов вернется к более привычным для последней пары лет значениям. Ипотека все еще остается дорогой, а других драйверов спроса в сегменте нет, поэтому темпы роста будут не выше официальной инфляции, считают в ЦИАНе. А на рынке земельных участков по-прежнему зима. За лето сотка земли под ИЖС – стало дороже менее чем на 1%. Год к году рост на 3%, что заметно ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Хотя, скажем, в Архангельской области они подорожали на 28%, в республике Коми на 12%, и после длительной паузы неплохие темпы набрала Московская область – плюс 8%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
13: Недвижимость на «Бизнес FM». Погода в Москве.
4: Плюс 12 в столице сейчас. Днем сегодня до плюс 17 и никаких дождей. 9:17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». В Москве Садовое кольцо и некоторые другие автотрассы закрыты для транспорта на выходные. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. Сегодня в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Всего будет 3 заезда в 12:30, 13:30 и 14:30. Организаторы ожидают 1000 велосипедистов, а на старте будет работать фестивальный городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. Также в Москве пройдут 2 спортивные велогонки «Москва» и «Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
13: Подробности.
16: С 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения – субботу. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара будут недоступны две крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
4: О московском велофестивале говорит эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец, который уже много лет принимает участие в мероприятии.
17: Каждый год собираюсь на велофестивале на каком-нибудь, и они есть ночные, дневные, и это всегда супер позитивная атмосфера. Я не знаю, как это происходит, но получается, что в России люди на велосипедах – это люди невероятной доброты, помощи. Вообще, приехать туда и побыть там – это очутиться на какой-то планете добра и счастья. Обожаю велосипед, все лето на нем катаюсь. Каждый раз все ждут этого старта, все едут, улыбаются, машут, снимают друг другу видео. Это такой праздник, в котором точно надо поучаствовать, если даже вы никогда не принимали участие, то один раз точно стоит, потому что вы получите такой заряд позитива после, на весь день и на следующую неделю и на следующий год, что вам точно захочется туда вернуться.
18: А в плане организации?
17: Нас сохраняют так всегда, как будто мы самые дорогие люди планеты, потому что количество полицейских, количество грузовиков, которые перекрывают все улицы маленькие, дабы не выскочила ни одна машина на ту часть, где едут велосипедисты. 100% защищенность, везде стоят службы специальные, так что организовано все это великолепно.
4: Влад Лисовец, эксперт моды и телеведущий. В столичном Дептрансе водители призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигатором и по возможности пересесть на метро. Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов, зазывал в Москве. С предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов ранее выступила Московская городская дума. Ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, ЖД и автовокзалов. Замэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопаснее. Как к этой мере относятся водители такси? Мы спросили у них самих.
19: Водитель такси в Москве и Подмосковье Юрий.
20: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконное. И фактически подразумевает, чтобы компания «Яндекс», которую мы все нежно любим, она и так монополист. а так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право, что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено, он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что ну, это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать. Ну, то есть человеческий фактор. Но с другой стороны, если есть сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть, но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобилю.
19: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
18: На самом деле, все вот это решение, это, скорее всего, лоббирование Яндекса своих интересов. У нас Яндекс более 90% всех заказов в городе Москве охватывает. То есть они сейчас развивают очень аэропорты, появляются стойки. Вы подошли, там заказали. В аэропортах выделены площадки, стоянки, куда приезжают таксисты. Специально именно это все для такси Яндекса сделано. Почему были эти зазывалы? Если человек приехал с области, где-то на вокзале предлагает свои услуги подешевле отвезти обратно в область, поближе к собственному дому, скорее всего, и дешевле, чем Яндекс.Такси бы Яндекс.Го отвез. Не обязательно этот зазывало будет бомбилой, скорее всего, он бомбилой и не будет. То есть это официальное такси, в чем там проявляется безопасность. Наши какие-то службы смогут по заказам отследить, кто и куда поехал. Больше про безопасность я здесь ничего такого не вижу.
19: Водитель такси в Москве и Московской области Александр Ершов.
21: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, 30 000 рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя. Зашквар, то есть это некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал. Я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот уголовной ответственности привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
4: Пассажир от этого запрета только выиграет, потому что зазывалы воспринимаются как что-то надоедливое и назойливое, говорит основатель компании «Иннова Транспорт» и эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов.
22: Когда-то раньше можно было выйти на вокзале или в аэропорту, увидеть таксиста и поехать с ним. Но сейчас люди привыкли, все можно сделать через телефон. Есть уже у людей сформировавшиеся требования к автомобилям, к водителям, к безопасности поездки. И, конечно же, для пассажиров, которые приезжают на вокзалы, в аэропорты, уйдет та группа людей, которые вечно мешали выйти из терминала, подбегали и кричали «такси-такси, давайте поедем» по счетчику, по цене одного из крупных агрегаторов, что в целом в какой-то степени уже стало раздражать. Поэтому для пассажира будут только плюсы. Минусов и рисков я не вижу. Те таксисты, которые работали зазывалами только, либо выйдут из этой черной зоны и зарегистрируются в сервисах такси, либо пойдут работать куда-то еще. Рынок продолжает путь к обелению столичной такси. В этом я не вижу ничего плохого. Говоря о выигрыше компании агрегаторов и перевозчиков после запрета таксистов зазывал, сложно отметить какую-то конкретную цифру или процент, потому что в целом большинство поездок в столичном регионе все-таки проводится через как раз-таки агрегаторы или вызов такси по телефону. На долю таксистов зазывал меньше 1% всех поездок приходилось. Ну, соответственно, весь этот один оставшийся процент перейдет к этим агрегаторам.
4: Алексей Смирнов, эксперт в транспортном консалтинге. Впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для спецоборудованных для таких услуг стоянки автомобилей и сервиса. Там также напомнили, что кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона.
13: Прямо сейчас.
4: В Таганроге после падения обломков БПЛА зафиксировано возгорание на 4 коммерческих объектах, а также повреждения получили другие здания, сообщают власти. Ранее говорилось, что в Таганроге загорелся магазин. По данным Минобороны, за ночь было уничтожено 230 украинских дронов над регионами России.
1: Реклама. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган Сиэт 75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.

0: Продуктов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги.
1: Слово «грош» происходит от латинского выражения «grossus denarius» – «тяжелая монета». В результате сжатия этого словосочетания получилось «grossus толстый». Первые гроши начали чеканиться в конце 12 века богемским королем Венцеславом II. Это были большие серебряные монеты. Со временем они потеряли в весе и стоимости и стали чеканиться из меди. До 30-х годов 19 века словом «грош» в России называли монету в 2 копейки.
2: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Си Цзиньпин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС. Это его первый визит в страну за 7 лет. Председателя КНР сопровождают член постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая Цай Ци и министр иностранных дел Ван И. В ходе визита Си Цзиньпин примет участие в заседаниях саммита и выступит с важной речью. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что отдельной полноформатной встречи Владимира Путина и председателя КНР на саммите не запланировано, однако они пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах. В Архангельской области сегодняшним днем объявлен траур по погибшим в ДТП на трассе М8. Авария произошла накануне вечером. Столкнулись пассажирский микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. Погибли 13 человек, в том числе 8 детей. Еще 8 человек госпитализированы. Предварительно микроавтобус, следовавший по маршруту Северодвинск-Березник, вышел на обгон легковушки и на встречной полосе столкнулся с лесовозом, груженным лесом. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Об этом сообщило Госагентство Королевства со ссылкой на представителя Минэнерго. Нефтепровод подвергся массовым атакам. 10 сентября был закрыт в качестве меры предосторожности. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти с востока на запад по этому нефтепроводу, который выводит к порту Янбум в Красном море. Его мощность 7 миллионов баррелей в сутки. ИИ-агенты OpenAI причастны к атаке на сервис для программистов Ruby Gems. Об этом пишет Wall Street Journal. По словам представителя компании, модели должны были выполнять безобидные задачи. Однако, по данным издания, ИИ-агенты сбежали из тестовой среды и устроили хаос на платформе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию в последние 2 месяца. Глава ЦБ Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Российские войска ночью нанесли массированный удар по целям на Украине, сообщили Минобороны. Бойцы поразили обеспечивающие ВСУ металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Также удар был нанесен по стратегически важному объекту транспортной инфраструктуры в Одесской области. В России впервые запустили сети 5G. Пока в 16 городах, сообщили в Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G есть у всех 4 операторов большой четверки. Много ли смартфонов в России поддерживают российские частоты 5G и что изменилось для их обладателей? Эти и другие темы в эфире Business FM. Ключевая ставка устояла. По-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
5: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
5: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая: чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компаний, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
7: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему. Потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысились с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
5: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне, в отличие от рынка акций. В моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам, а вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
8: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компаний, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
5: Набиуллина рассказала, что ожидает корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах и стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили в Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Но доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Технические операторы давно уже были готовы запустить 5G. Большинство базовых станций операторов поддерживает этот стандарт. Продолжает генеральный директор группы компании Comnews Леонид Коник.
9: обновлением программного обеспечения, не меняя саму базовую станцию, ее можно превратить по мгновению волшебной палочки из LTE в 5G. Оговорка, правда, в том, что там нужна, конечно, лицензия и определенный ключ от вендора, но, видимо, как-то это наши операторы решили. То есть, иными словами, вся большая четверка или сколько там операторов, те базовые станции LTE, которые у них были с функцией 5G, все или часть из них программным образом превратили также в базовые станции 5G. Соответственно, в тех же городах, скорее, в центрах этих самых больших городов. Это означает, что любой абонент в России, у которого есть телефон пока Android и, разумеется, поддерживающий стандарт 5G, если телефон старый может и не поддерживать, увидит на своем экране буковку и цифру 5G заветную. Но боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и циферка будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости, как минимум, простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 4,63 до 4,99 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут по той причине, что у них нет а базовых станций, б практически нет устройств, которые поддерживают этот диапазон, и в регулятор до сих пор не выпустил правила применения радиоэлектронных средств для этого нового участка спектра.
4: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Доступ к 5G интернету получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решения корпорации Apple, отметили в Минцифре. Дело в том, что во всем мире 5G строят в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. В России же сеть запускают на частотах, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах невозможно. Но далеко не все смартфоны на базе Android с поддержкой сетей пятого поколения могут работать с российским 5G. Это объясняет, почему у людей до сих пор не появилось 5G в телефоне, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер IT-резерв Павел Мясоедов.
10: Тот диапазон частот, который радиочастотный центр выделил в России, до конца было неизвестно, выделят ли именно его наши регуляторы, либо какой-то другой. Как следствие, не все гаджеты могут из коробки его поддерживать. Хотя, на самом деле, большинство девайсов на открытых операционных системах Android их поддерживают. По той причине, что само хардвер, железо, встроенное в гаджеты, оно так или иначе обычно заточено на достаточно широкий спектр. И вот тот диапазон частот, который сейчас выделяет под эту задачу, они их поддерживают. Если нет то поверх этого ограничения от операционной системы, как это, например, есть в случае Apple, у которого железо-то поддерживает, а вот операционная система блокирует, нужно обновлять прошивку, то телефоны работают с этим диапазоном сразу из коробки. В России, еще раз, с учетом того, что у нас достаточно разномастные девайсы, не всегда получается предугадать на 100% все абсолютно диапазоны. А закладывать приемник и делать его супергибким, это просто дороже. Хотя, вот еще раз, последние годы большинство девайсов, которые на самом деле выпускались теми же самыми корейцами и китайцами, они все равно будут в этом работать. Просто, может быть, не на полную мощность сразу, но это уже из-за других причин.
4: Павел Мясоедов, Бизнес FM проводит опрос в мессенджерах. Появился ли на вашем телефоне 5G? Подавляющее большинство и в Телеграме, и в Максе ответили, что нет, пока только 4G. Башня из дронов, 7-я минута молчания, расправленные крылья с лучом света в центре. В США памятное мероприятие, посвященное 25-й годовщине теракта, который потряс мир. 11 сентября по традиции у мемориального комплекса Ground Zero на месте рухнувших небоскребов вспоминают жертв трагедии. Тему продолжит Светлана Чередникова.
11: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джейд Ди Венс, экс-президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка Захран Мабдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших. Прошли мемориальные шествия. Появилась новая 7 минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Новая 7 минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли, на крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы, летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силуэты рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
12: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одно из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев. Внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев такое находится огромное длинное окно. И сконструировано здание таким образом, что ровно 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется Wedge of Light. И вот в этом году на полу этого околос-центра появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
11: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров и где погибли 125 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов 2 дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это, по свидетельству экстренных служб, не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушен, оно снова стало самым высоким, с гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована, и говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
13: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты $5,000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранении контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
11: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 98-м году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатно. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Между делом с Кирой Альтман.
14: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, объяснила мне между делом, как и почему у нее в голове возникла идея сделать издание о футболе под названием «Коробка».
15: Когда я была ребенком, и папа задерживался на работе, он просил маму записать ей футбольный матч на видеокассету. Для меня это было синонимом любви. Футбол, он был огромной частью жизни моей семьи, моих родителей, и стал огромной частью меня. А еще я очень люблю путешествовать. Это забавно, такой замечательный факт, что куда бы ты в мире ни поехал, в любом уголке, в любой стране, в любом городе, ты увидишь детей, которые играют на улице в футбол. И мне кажется, в мире сегодняшнем, разобщенном, в какой-то мере одиноком, нам так не хватает какой-то вещи, которая бы соединяла нас всех землян, вне зависимости от того, где мы живем, каких мы взглядов, какого мы социального статуса. И мне кажется, футбол — это универсальный язык, собственно, как и искусство, которым я занимаюсь в своей профессиональной деятельности. Футбол и искусство — это две вещи, которые передают какое-то сообщение, эмоцию и мысль представителям одной культуры от представителей другой культуры с минимальным количеством погрешностей. Поэтому мне захотелось создать проект о нас и о мире, в котором мы живем. Исследование мира, самих себя через футбол.
14: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
4: 9:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Это передает Госагентство Королевства со ссылкой на представителя Министерства энергетики. Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности. Хуситы ранее захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Баб-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море и далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщил агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибрежный город Тху-Баб, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительные преимущества в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона, говорит политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
16: Еще днями назад правительственные войска довольно успешно теснили хауситов в центре Йемена, да и сейчас они продолжают бомбить позиции хауситов в нескольких провинциях. Там положение хауситов не очень хорошее, но стратегическое положение, конечно, это побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Можно сказать, что хауситы решили пожертвовать некоторыми своими позициями в центре страны, чтобы получить рычаги влияния на Баб-эль-Мандебский пролив. Пролив очень узкий, и при желании прекратить там на какое-то время судоходство вполне возможно. Как раз цель-то хауситов в том, чтобы потом использовать это как рычаг давления. Другое дело, что правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хауситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хауситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, что партнер Ирана, близкие йеменские хуситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-эль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
17: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хуситам, но тот отказался. Что теперь может сделать Саудовская Аравия?
16: Саудовская Аравия вовремя подписала в Мекке соглашение с Пакистаном и Турцией о взаимопомощи, но после подписания это уже не первый всплеск нестабильности с хуситами. Они ранее наносили удары даже по объектам внутри Саудовской Аравии, но Пакистан и Турция не торопятся вовлекаться в этот конфликт.
4: Елена Супонина, «Востоковед», политолог-международник. Йеменские хуситы выпустили заявление после начала наступления к проливу Баб-эль-Мандеб о том, что судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением судов Саудовской Аравии, которая поддерживает правительство Йемена. Их пообещали блокировать до тех пор, пока Саудовская Аравия не снимет блокаду хуситов. Ситуация для саудитов сложилась близкая к поражению, считает заместитель директора Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
18: Если все пойдет по самому эскалационному сценарию, то закроется Бабель-Мандеб, типа того, как закрылся Армуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар-Аллах могли обстреливать корабли, которые в нем идут, со своей позиции, потому что они имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут контролировать Баб-эль-Мандеб в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над этими островами. Налицо полное рассыпание альянса между Верховно-президентским советом и между Переходным советом Юга, то есть проэмиратовским силам. Явно уже были видео, где друг друга обвиняют в предательстве, в оставлении позиции, но фактически речь идет о том, что две вот эти коалиции просто рассыпались. Фактически вот эти южно-йеменские сепаратисты предали своих просаудовских собратьев по оружию. Можно делать уже определенные выводы о состоянии боевого духа во всех этих формированиях. В целом, для Саудовской Аравии ничем хорошим это, конечно, не обернется. Если сейчас дальше наступление Ансар-Аллах продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близким к окончательному поражению Саудовской Аравии в Йеменском конфликте.
4: Александр Наджаров, замдиректора Центра средиземноморских исследований НИУВШЭ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 2026 года превысили $100 за баррель. Индекс Мосбиржи в пятницу упал после решения Центробанка сохранить ключевую ставку. Нефть корректировалась после скачка в четверг, но торговалась около $105 за баррель. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
19: Российский рынок акций снизился в пятницу, но вырос по итогам недели. В пятницу потери составили 0,2%, и на 0,2% за неделю вырос индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Все было бы неплохо, если бы не пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Банком России на своем очередном заседании Банк России оставил ставку неизменной на уровне 14% годовых, хотя до этого на протяжении 10 заседаний ставку снижал. Но рынок ждал такого развития событий. Самый популярный прогноз как раз была пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, и так оно и получилось на самом деле. Так что рынок немного, скажем, расстроился в пятницу, но в целом неделя была хорошая, растущая, причем очередная растущая неделя для российского рынка акций, и вырос российский рубль. Несмотря на то, что в пятницу китайская валюта снизилась лишь на 2 копейки, закрытие недели 12 рублей 51 копейка, за неделю юань потерял аж 27 копеек. В пятницу вышли данные по инфляции от Росстата за август, и оказалось, что дефляция была в августе, но дефляция лишь 0,08%. В июле потребительские цены росли на 0,54%. Ну, а если рассматривать годовую инфляцию, то она ускорилась. Причем ускорилась заметно. По итогам августа это 6,33%. В конце июля была 5,98%. Чуть ниже 6. Сейчас значительно выше 6 инфляции. Может быть, этим и можно оправдать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Ну, и цены на нефть. Буквально взлет был зафиксирован за неделю, почти на 9% выросла смесь Brent, даже несмотря на небольшую коррекцию в пятницу. Максимум был 109 почти с половиной долларов в моменте, это максимум с 20-х чисел мая текущего года. Ну, что касается новостных потоков, естественно, все внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где возобновились боевые действия, все это приводит и будет приводить к перебоям поставок топлива из этого региона. Но если все привыкли к периодическому перекрытию Армузского пролива, то теперь под вопросом Баб-эль-Мандебский пролив, учитывая, что йеменские хуситы заняли острова на юге Красного моря и ранее йеменские хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали танкеры из Саудовской Аравии в Красном море. Но единственный момент важный, то что в пятницу появились сообщения. Министры иностранных дел ближневосточных стран пытаются достичь временного соглашения с Ираном. Естественно, это соглашение нацелено на то, чтобы возобновить судоходство в Ормузском проливе, но сначала появились сообщения в прессе, а потом официальное сообщение уже от Министерства иностранных дел Ирана, и заключается оно в том, что проведет Иран в понедельник встречу с участием Ирака и стран Персидского залива в Омане, на которой будут обсуждаться вопросы безопасных маршрутов для торгового судоходства в Ормузском проливе.
4: Биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
2: Другим наука. Сергеем Корзуном.
20: Вклад, который француз Люк Монтанье внес в вирусологию, включая открытие и выделение вируса иммунодефицита человека, долгие годы обеспечивал ему высочайший авторитет в научном сообществе. В 2008 году в возрасте 76 лет вместе с автором первой публикации по ВИЧ Франсуазой Барре-Синуси он получил Нобелевскую премию, а уже через год вступил в конфликт с научным мейнстримом из-за идеи электромагнитных сигналов

0: премьер Жак Ширак объявили о соглашении, по которому патентные права и многомиллионные доходы от теста были разделены примерно поровну, а значительная часть роялти была направлена в Международный фонд исследования СПИДа. Позже соглашение несколько изменят в пользу Франции. Монтанье и Галла помирятся и опубликуют в 2003-м совместную статью об истории открытия. Но Нобелевский комитет так и не отметил Галла своей премией.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 9:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Таганроге Ростовской области из-за падения обломков беспилотника зафиксировали возгорание на 4 коммерческих объектах и повреждение зданий. Пострадавших нет, сообщила глава города Светлана Камбулова. На местах работают пожарные и полицейские. Они ликвидируют открытое горение. Создана специальная комиссия для проведения оценки причиненного ущерба. Также сегодня рано утром Тольятти подвергся массированной беспилотной атаке. ВСУ пытались ударить по промпредприятиям. По предварительным данным, в результате атаки погибших нет, госпитализирован один человек, оказывается, вся необходимая помощь. Российские войска сегодня ночью нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям Украины и транспортным объектам Одесской области, сообщили в Минобороны. Металлургические предприятия атакованы в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. В Одесской области целью стали портовая инфраструктура и стратегически важный транспортный объект, обеспечивавший значительную часть зарубежных военных поставок. По данным украинских СМИ, ПВО Украины за ночь не смогла сбить ни одной ракеты. Пожар произошел на складе боеприпасов оружейного завода в Болгарии. Затем перекинулся еще на 2 объекта. Всего на площадке в этом районе находятся 11 складов. После возгорания боеприпасов прозвучала серия взрывов. Пожар движется от склада к складу и распространяется между ними. Ближний Восток столкнулся с самым серьезным за последние десятилетия кризисом поставок энергоресурсов, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Ситуация обострилась на фоне расширения контроля йеменских хуситов над Красным морем. При сохранении ограничений на судоходство через Ормузский пролив государства региона практически лишились других маршрутов для экспорта энергоносителей, отмечает газета. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 10:01 в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Россия не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. У России нет оснований для конфликта с ЕС, заявил Владимир Путин на полях саммита БРИКС. Российский президент добавил, что ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев. Сегодня в Нью-Дели может состояться встреча Путина и Си Цзиньпина. Пострадавшим от атак БПЛА селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%. Мы спросили у продавцов, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства и какими инструментами уже воспользовались. Отпустят или нет? Россиянам запретили вход на музыкальные фестивали в Тбилиси, но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Подробности в эфире «Бизнес FM». Кредиты под 17% – хорошо. Вопрос, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок банков и государства и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
4: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитие сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров «Wildberries». А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств

0: и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%, то есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
1: Да, достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
0: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
2: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
0: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
3: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что, то есть, мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо списали, и мы не могли вовремя платить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
0: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
4: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавца Amazon. Селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис на момент происшествия и были повреждены на складах Озон в Чапаевске, Неме и Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Си Цзиньпин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС, который стартовал в Индии. Это первый визит председателя КНР в страну за последние 7 лет. Отдельной встречи глав России и Китая не запланировано, но, как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, они пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах. Владимир Путин прибыл в Индию еще накануне и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск в Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы, цитирую. «У нас нет оснований для конфликта с Европой, все было решено по итогам Второй мировой войны», отметил президент. Владимир Путин сказал, что население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией. Этим объясняется, например, и недавняя победа правой партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии.
5: Я не хочу и не буду комментировать события внутриполитического характера, которые происходят в данном случае в Федеративной Республике. Но сказать, тем не менее, есть что на этот счет. И вот в связи с чем. Я думаю, что все, что сейчас происходит в Европе в целом, это результат системных ошибок так называемого Запада, или точнее глобалистов Запада, в области политики, безопасности и экономики.
4: Владимир Путин допустил, что ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цены на газ для европейцев. Нельзя исключать, что его стоимость достигнет $1500 за кубометр. И напомнил, что в прошлом Москва поставляла газ в Европу по $150-$180. Основные мероприятия саммита БРИКС. месяца в Нью-Дели пройдут сегодня-завтра. Одна из тем в повестке – принятие совместного заявления, что будет весьма непросто из-за разных подходов стран-участниц БРИКС к конфликту в Персидском заливе, отмечают эксперты. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС, на платформе по продаже билетов организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
6: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайнапе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Фёдор Худокормов.
7: Зион фестиваль – это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
8: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
7: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
6: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22 году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые «визы» для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
9: Есть, понятно, проблема банковские, есть проблемы с тем, что начать круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
6: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
11: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
2: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
1: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: 10:14 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».
1: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
5: В прокат вышли соавторы. Дебютная картина 26-летнего режиссера Филиппа Ларса. Фильм получил приз за лучший сценарий на фестивале «Окно в Европу». Соавторы – история о писателе, который переживает творческий кризис. Неожиданно у него появляется соавтор – молодой человек, решивший стать писателем после прочтения его книг. В ролях Егор Корешков, Давид Сокротян, Аня Чеповская, кинокритик, автор телеграм-канала «Бесконечный киносеанс» Елена Зархина считается автором крепким дебютом, который избегает распространенных ошибок многих первых фильмов.
6: Мне вообще кажется, что у постановщика Филиппа Ларса очень крепкая техническая база. Я знаю, что он получал образование в том числе и за границей, и это чувствуется. Он хорошо работает со структурой, хоть он не автор сценария, но я уверена, что он все равно в какое-то соавторство в этом присутствует. Он сам говорит о том, что его в сценарии подкупило отношение сценариста к своим героям, что он очень такое доброе, человечное. И мне кажется, это ощущение пронизывает весь фильм. Это история о том, что любой замысел можно реализовать. Я буквально сегодня прочитала у одной крупной блогерки литературной ее наблюдение о том, что на нашем книжном рынке читатели часто критикуют писателей не в техническом смысле, да, что там, не знаю, слабая история, плохо написано, скудный язык и так далее, а просто им кажется, что для того, чтобы быть писателем, нужно, чтобы ты получил какое-то разрешение сверху, то есть только гении могут писать книги, а просто человек, который захотел рассказать какую-то историю, этого делать не может. И она сравнивает это с западным миром, в котором, наоборот, читатели, если критикуют книгу, то на каких-то технических основаниях. Но их никогда не смущает, что человек просто взял и написал книгу, потому что ему это захотелось сделать. И мне кажется, это немножко созвучно с автором. Главное достоинство фильма, что он как раз-таки разрешает стать писателем каждому. И главные герои, один из которых классный рассказчик, но при этом очень скудно пишет и плохо пишет историю, а второй наоборот, ему не хватает фантазии, но он очень может классно в текст упаковать сюжет, который придумывает или который посмотрел у жизни его соавтора. Автор. Это классная концепция. И она здесь как раз-таки развенчивает стереотип о том, что только гениальные люди могут писать романы, а всем остальным это как будто бы непозволительно.
5: Кинокритик Елена Зархина о фильме «Соавторы. 16+». Уже в кинотеатрах.
1: Выставки.
5: В Центре современного искусства «Азарт» открылась выставка «Они были разными. Скульптура оттепели». Это совместный проект музея Азе и Третьяковки. Представили одновременно произведения нонконформистов и скульпторов, работавших в традиционном направлении. По выставке также подготовили музыкальный аудиогид. Мы спросили куратора скульптуры «Оттепели» Ирину Седову, что объединяет такие разные работы скульпторов, представленные в этом проекте.
7: Несмотря на то, что поиски были совершенно разными, и каждый обладает своим индивидуальным лицом, но когда они встают в одно пространство, они не спорят друг с другом. Все каким-то чудом начинают уживаться друг с другом. Ни одного фундаментального исследования по скульптуре этого периода не существует. Мы буквально первопроходцы в этом смысле. Впервые объединяются скульптуры нонконформистов и скульпторов традиционного, назовем это так, направления в одном пространстве. Их объединяет, скорее всего, смелость их поиска и то, что они пытаются найти каждое свое лицо, и получается, что скульптура 60-х — это такая скульптура с 1000 лиц. она очень свежая, новая, очень резко отличается от предыдущего периода, связанного с направлением соцреализма. Пространство организовано следующим образом. Это первый аванзал, где зрители встречают работа Татьяны Соколовой, музыканты «Ночные певцы». Это тема джаза, это тема новой музыки, новой пластики. Дальше каждый из трех залов соединяется по два раздела. Пространство у нас соединяется с новыми исканиями нонконформистов. Тема детства с человеком делающим, с человеком работающим. И раздел, посвященный портретам, это и люди эпохи, и портреты ближнего круга людей. Но они очень естественным образом живут друг с другом, соединяются друг с другом, потому что из скульптуры уходит помпезность, из нее уходит пафос.
5: Это была Ирина Седова, куратор выставки «Они были разными», скульптура «Оттепели» в Центре современного искусства «Азарт» 6+. Открыто до конца ноября. В центре Вознесенского открывают Егора Летова. Там развернулась выставка «Трава по пояс», посвященная визуальному искусству лидера группы «Гражданская оборона». В экспозиции его оригинальные коллажи, избранные автографы, детские рисунки, альбомы, предметы из его собственных коллекций, гитары, представлены вещи из личного собрания вдовы Егора Летова, Натальи Чумаковой. Продолжает сокуратор выставки Кирилл Маевский.
8: Мир художественный Летова – это какая-то неотделимая часть всех тех творческих поисков, которые мы привыкли за Летовым закреплять в его музыкальном и каком-то поэтическом, в общем, направлении. Многое к его искусству вытекает из музыкальной деятельности. Те же самые коллажи, которыми он оформлял в том числе обложки своих изданий. Это на самом деле такой художник, который много как будто бы берет из какого-то дадаизма, из русского авангарда.
9: Если про саму выставку говорить, как она устроена?
8: Есть первый раздел, рассказывающий про него как про рок-икону и про разные художественные артефакты, сопутствующие этому. Второй раздел посвящен его коллажным опытам, которых значительно больше, чем знаменитые обложки. Третий зал — это про его отношения с природой, экологией. Тоже важный, на самом деле, сюжет для понимания его от его всяких разных прогулок с диктофоном по лесу до разных природных сюжетов.
5: Кирилл Маевский, куратор проекта «Трава по пояс. Природа и искусство» Егора Летова в центре Вознесенского, 18+. Выставка будет работать до 10 января.
1: Театр.
5: В Московском театре мюзикла премьера «Плакса». Проект по мотивам одноименного сериала. Продюсер и композитор, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Для него это второй театральный опыт. Ранее была постановка в Губернском театре. Но тут особенно волнительно. Впервые на театральную сцену выходит его дочь, 17-летняя Ника Жукова. Мы поговорили с Сергеем Жуковым накануне премьеры.
10: То, что это мюзикл по мотивам «Плаксы», сериала, усложняет задачу. Вам нужно в самом начале спектакля попытаться донести до людей, которые никогда не видели сериал, что это за Маша, кто она. Мы нашли свой оригинальный ход. На сцене одна Маша, главная героиня, и она рассказывает свою историю через большие флешбеки, как в кино. Мне пришлось написать еще 6 песен, а это по меркам мюзикловым практически весь мюзикл. Что такое человеку, который написал за свою жизнь 370 попсовых песен, вдруг написать песни для спектакля, для мюзикла, да еще и для симфонического оркестра? Это вообще невыполнимая задача для очень многих. Уж для меня это нужно перестроить целый мой мир внутренний, мой разум. Мне показалось, что все-таки это у нас получилось сделать не эстрадно, при этом оставить ту самую любимую всеми рукиверховскую простоту и хитовость, когда ты выходишь из зала и напеваешь песню из мюзикла. Тема нашего мюзикла — это проблемы, которые возникают у наших подростков. Я, как отец пятерых детей, об этом знаю все. Мне кажется, основной сверхзадачей нашей поставлена задача, чтобы, выходя из зала, вся семья, они выходили, прижав к себе своего ребенка, и говорили: «Я теперь понимаю, как тебе тяжело. Я теперь тебя слышу». Дети понимают, что родители — это не просто бездушные люди, которые все запрещают, которые всегда чем-то недовольны, а что это на самом деле большое проявление любви, которое просто они выразить по-другому, к сожалению, не могут. И вот наша задача — свести в одной системе координат родителей и детей и попытаться сказать им, что нужен диалог.
5: Лидер группы «Руки вверх», композитор, продюсер Сергей Жуков о новом мюзикле «Плакса» 12+. Ближайшие 2 месяца его будут играть в Московском театре мюзикла практически ежедневно.
1: Книги.
5: Независимый книжный магазин «Озеро», громко открывшийся в июле, в эти выходные проведет книжный фестиваль «Осень». Запланированы лекции, презентации, экскурсии по Хитровке, где расположен книжный «Озеро», и первые мероприятия от кураторов этого магазина – искусствоведа Надежды Плунгян и социолога и переводчика Дмитрия Безуглова. Подробнее о программе рассказывает директор «Озера» Анастасия Колесник.
11: Надежда, например, запустит свой книжный клуб, и он откроется открытым разговором с исследователем Евгением Смирновым по книге «Неигрушечные истории». Это мероприятие организовано совместно с «Новым литературным обозрением». А Дмитрий Безуглов, в частности, проведет ридинг по книжке «Старость» Симона де Бувар. Будет хороший разговор про осень жизни. Мы планируем провести автограф-сессию с астрофизиком, известным Владимиром Сурдиным. Презентовать книгу «Вкусы Рязанского края» Романа Лашманова, известного гастрожурналиста. Для экскурсии мы пригласили помочь нам проект «Москва глазами инженера» и гида и лектора Андрея Тутушкина, который проведет 2 экскурсии. Первая посвящена Хитровке глазами Гилеровского. Экскурсия пройдет по точкам, описанным Гилеровским на Хитровке. И у нас пройдет экскурсия под названием «Куплю палаты с видом на Кремль». Это будет тоже экскурсия по средневековой Москве, по Ивановской горке, где посетители смогут посмотреть на фундамент Белого города, старинные усадьбы, каменные палаты и тоже финал маршрута у нас.
5: Это была директор книжного магазина «Озеро» Анастасия Колесник и ее рассказ о программе фестиваля «Осень», который проходит в книжном и вокруг него в этот уикенд. Вход без билетов, но необходима предварительная регистрация. 0+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
1: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
0: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
12: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
13: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Деньги. В средние века в Германии чистый доход от чеканки монет получал монетный сеньор-феодал. В его кармане оставалась разница между стоимостью сырья и готовых денег. Дополнительный доход при производстве монет получали владельцы собственных рудников.
1: История денег на Business FM. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
15: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
1: Ждем ваших сообщений по делу. в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM. Новости. Коротко.
4: 10:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Губернатор Архангельской области объявил 12 сентября днем траура по погибшим в ДТП на трассе М8 в регионе. Авария произошла накануне вечером. Столкнулись пассажирский микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль. Погибли 13 человек, в том числе двое детей. Еще 8 человек пострадали. Предварительно микроавтобус, который следовал по маршруту Северодвинск-Березник, вышел на обгон легковушки и на встречной полосе столкнулся с лесовозом, груженным лесом. Минпросвещение определило, с какого класса школьники могут использовать искусственный интеллект. Так, ученики 1-4 классов не должны его использовать в школах, а школьники 5-11 классов могут применять искусственный интеллект для поиска информации, объяснения сложных понятий и проверки гипотез. Это следует из методических рекомендаций Министерства просвещения, с которыми ознакомились РИА Новости. Франция выступила за исключение российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционных списков, присоединившись к инициативе Словакии, сообщает Евроньюз. По словам источника издания, причины такого решения – экономические соображения. Однако оно не вызывает понимания у других европейских стран, отмечает телеканал. По словам собеседника телеканала, это вызвало множество вопросов о мотивах Франции. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад», сообщило Госагентство Королевства со ссылкой на представителя Минэнерго. Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября, был закрыт в качестве меры предосторожности. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти с востока на запад по этому нефтепроводу. Он выводит к порту Янбу на Красном море. Мощность нефтепровода 7 миллионов баррелей в сутки. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 10:30 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию в последние два месяца. Глава ЦБ Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Российские войска ночью нанесли массированный удар по целям на Украине, сообщили сегодня в Минобороны. Бойцы поразили обеспечивающие ВСУ металлургические предприятия в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Также удар был нанесен по стратегически важному объекту транспортной инфраструктуры в Одесской области. В России впервые запустили сети 5G. Пока в 16 городах, сообщили в Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G есть у всех 4 операторов большой четверки. Много ли смартфонов в России поддерживают российские частоты 5G и что изменилось для их обладателей? Эти и другие темы в эфире Business FM. Ключевая ставка устояла. По-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
16: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
17: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
16: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая: чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компании, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
18: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему. Потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысили с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
16: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне, в отличие от рынка акций. В моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам. А вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
19: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компании, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
16: Набиуллина рассказала, что ожидают корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах и стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили в Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G появился у всех четырех операторов большой четверки. Сеть пятого поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Ну а доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Технические операторы давно уже были готовы запустить 5G. Большинство базовых станций операторов поддерживает этот стандарт. Продолжает генеральный директор группы компании Comnews Леонид Коник.
20: обновлением программного обеспечения, не меняя саму базовую станцию, ее можно превратить как по мгновению волшебной палочки из LTE в 5G. Оговорка, правда, в том, что там нужна, конечно, лицензия и определенный ключ от вендора, но, видимо, как-то это наши операторы решили. То есть, иными словами, вся большая четверка или сколько там операторов, те базовые станции LTE, которые у них были функции 5G, все или часть из них программным образом превратили также в базовые станции 5G. Соответственно, в тех же городах, скорее, в центрах этих самых больших городов. Это означает, что любой абонент в России, у которого есть телефон, пока Android и, разумеется, поддерживающий стандарт 5G, если телефон старый может и не поддерживать, увидят на своем экране буковку и цифру 5G заветно. Но боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и цифра будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости, как минимум, простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 4,63 до 4,99 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут, по той причине, что у них нет а. Базовых станций, б. Практически нет устройств, которые поддерживают этот диапазон, и в. Регулятор до сих пор не выпустил правила применения радиоэлектронных средств для этого нового участка спектра.
4: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Доступ к 5G интернету получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решения корпорации Apple, отметили в Минцифре. Дело в том, что во всем мире 5G строят в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. В России же сеть запускают на частотах, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах невозможно. Но далеко не все смартфоны на базе Android с поддержкой сетей пятого поколения могут работать с российским 5G. Это объясняет, почему у людей до сих пор не появилось 5G в телефоне, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер IT-резерв Павел Мясоедов.
21: Тот диапазон частот, который радиочастотный центр выделил в России, до конца было неизвестно, выделят ли именно его наши регуляторы, либо какой-то другой. Как следствие, не все гаджеты могут из коробки его поддерживать. Хотя на самом деле большинство девайсов на открытых операционных системах Android их поддерживают. По той причине, что само хардвер, железо, встроенное в гаджеты, оно так или иначе обычно заточено на достаточно широкий спектр. И вот тот диапазон частот, который сейчас выделяют под эту задачу, они их поддерживают. Если нет то поверх этого ограничения от операционной системы, как это, например, есть в случае Apple, у которого железо-то поддерживает, а вот операционная система блокирует, нужно обновлять прошивку, то телефоны работают с этим диапазоном сразу из коробки. В России, еще раз, с учетом того, что у нас достаточно разномастные девайсы, не всегда получается предугадать на 100% все абсолютно диапазоны. А закладывать приемник и делать его супергибким, это просто дороже. Хотя, вот еще раз, последние годы большинство девайсов, которые на самом деле выпускались теми же самыми корейцами и китайцами, они все равно будут в этом работать. Просто, может быть, не на полную мощность сразу, но это уже из-за других причин.
4: Павел Мясоедов, Бизнес FM проводит опрос в мессенджерах. Появился ли на вашем телефоне 5G? Подавляющее большинство и в Телеграме, и в Максе ответили, что нет, пока только 4G. Башня из дронов, 7-я минута молчания, расправленные крылья с лучом света в центре. В США памятное мероприятие, посвященное 25-й годовщине теракта, который потряс мир. 11 сентября по традиции у мемориального комплекса Ground Zero на месте рухнувших небоскребов вспоминают жертв трагедии. Тему продолжит Светлана Чередникова.
22: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джей Ди Венс, экс-президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка Захран Мабдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших. Прошли мемориальные шествия. Появилась новая 7-я минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Новая 7-я минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли, на крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы, летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силуэты рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
2: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одно из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев, внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев такое находится огромное длинное окно, и сконструировано здание таким образом, что ровно в 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется Wedge of Light. И вот в этом году на полу этого Oculus-центра появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
22: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров и где погибли 125 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов два дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это, по свидетельству экстренных служб, не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушен, оно снова стало самым высоким, с гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована, и говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
3: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты в $5,000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранении контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
22: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 98-м году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров.
25: Успеть за 10 секунд на Business FM. FM.
26: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
27: На этой неделе переводим с айтишного на русский терминологию искусственного интеллекта. Сегодня о интеллектуальных агентах. С ними вроде бы нет проблем, термин понимают все, но понимают иногда сильно по-разному. Слово «агент» происходит от латинского «agere» – «действовать». Классическое определение дает учебник 95-го года. Агент – это все, что воспринимает свою среду и воздействует на нее. По этому определению агентом может быть любая реагирующая система. В этом смысле агент и климат-контроль в автомобиле, и спам-фильтр – сегодня под агентом на практике понимают другое. Это система на базе языковой модели, которая не просто отвечает на вопрос, но выполняет задачу. Разбивает цель на шаги. Сама обращается к нужным инструментам, проверяет результаты и исправляет свои ошибки. Чат-бот отвечает, агент действует. Ключевое отличие агента – элемент субъектности. Это еще не личность, но уже сущность, способная принимать решения в рамках поставленной задачи. Такой агент может искать и сверять информацию, писать и запускать код, ходить по сайтам, заполнять формы, разбирать почту и доводить до конца цепочку из десятков шагов. Ставишь задачу – найди 3 варианта перелета и забронируй удобно. И агент сам проходит весь путь от поиска до оплаты. Пока на длинных и ответственных цепочках такие системы часто сбиваются, и контроль человека остается необходимым. Сам процесс создания агента пока не вполне тривиален и доступен продвинутым пользователям больших языковых моделей, но все быстро меняется. Термин «подвижен». Завтра агентами мы будем называть системы, которые дольше работают без присмотра, общаются и берут на себя целые рабочие процессы. Агенты получат еще больше черт независимой личности. Плохо это или хорошо? Большой и неизбежный вопрос.
26: Сумма технологий на Бизнес FM.
4: В студии Мария Буянкина. Вы слушаете Бизнес FM. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад», передает госагентство королевства со ссылкой на представителя Министерства энергетики. Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности. Хуситы ранее захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Баб-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море и далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщило агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибрежный город Дхупаб, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительное преимущество в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона, говорит политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
0: Еще днями назад правительственные войска довольно успешно теснили хауситов в центре Йемена. Да и сейчас они продолжают бомбить позиции хауситов в нескольких провинциях. Там положение хауситов не очень хорошее. Но стратегическое положение, конечно, это побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Можно сказать, что хауситы решили пожертвовать некоторыми своими позициями в центре страны, чтобы получить рычаги влияния на Баб-эль-Мандебский пролив. Пролив очень узкий, и при желании прекратить там на какое-то время судоходство вполне возможно. Как раз цель-то хауситов в том, чтобы потом использовать это как рычаг давления. Другое дело, что правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хауситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хауситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, что партнер Ирана, близкие йеменские хуситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-эль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
7: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хуситам, но тот отказался. Что теперь может сделать Саудовская Аравия?
0: Саудовская Аравия вовремя подписала в Мекке соглашение с Пакистаном и Турцией о взаимопомощи, но после подписания это уже не первый всплеск нестабильности с хуситами. Они ранее наносили удары даже по объектам внутри Саудовской Аравии, но Пакистан и Турция не торопятся вовлекаться в этот конфликт.
4: Елена Супонина, «Востоковед», политолог-международник. Йеменские хуситы выпустили заявление после начала наступления к проливу Баб-эль-Мандеб о том, что судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением судов Саудовской Аравии, которая поддерживает правительство Йемена. Их пообещали блокировать до тех пор, пока Саудовская Аравия не снимет блокаду хуситов. Ситуация для саудитов сложилась близкая к поражению, считает заместитель директора Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
8: Если все пойдет по самому эскалационному сценарию, то закроется Баб-эль-Мандеб, типа того, как закрылся Ормуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар-Аллах могли обстреливать есть корабли, которые в нем идут со своей позиции, потому что они имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут контролировать Баб-эль-Мандеб в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над этими островами. Налицо полное рассыпание альянса между Верховно-президентским советом и между Переходным советом Юга, то есть проэмиратовским силам. Явно уже были видео, где друг друга обвиняют в предательстве, в уставлении полиции, но фактически речь идет о том, что две вот эти коалиции просто рассыпались. Фактически вот эти южно-йеменские сепаратисты предали своих просаудовских собратьев по оружию. Можно делать за определенные выводы о состоянии боевого духа во всех этих формированиях. В целом, для Саудовской Аравии ничем хорошим это, конечно, не обернется. Если сейчас дальше наступление Ансар-Аллах продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близком к окончательному поражению Саудовской Аравии в Йеменском конфликте.
4: Александр Наджаров, замдиректора Центра средиземноморских исследований НИУВШЭ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 2026 года превысили $100 за баррель. Индекс Мосбиржи в пятницу упал после решения Центробанка сохранить ключевую ставку. Нефть корректировалась после скачка в четверг, но торговалась около $105 за баррель. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Российский рынок акций снизился в пятницу, но вырос по итогам недели. В пятницу потери составили 0,2%, и на 0,2% за неделю вырос индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Все было бы неплохо, если бы не пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Банком России на своем очередном заседании Банк России оставил ставку неизменной на уровне 14% годовых, хотя до этого на протяжении 10 заседаний ставку снижал. Но рынок ждал такого развития событий. Самый популярный прогноз как раз была пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, и так оно и получилось на самом деле. Так что рынок немного, скажем, расстроился в пятницу, но в целом неделя была хорошая, растущая, причем очередная растущая неделя для российского рынка акций, и вырос российский рубль. Несмотря на то, что в пятницу китайская валюта снизилась лишь на 2 копейки, закрытие недели 12 рублей 51 копейка, за неделю юань потерял аж 27 копеек. В пятницу вышли данные по инфляции от Росстата за август, и оказалось, что дефляция была в августе, но дефляция лишь 0,08%. В июле потребительские цены росли на 0,54%. Ну, а если рассматривать годовую инфляцию, то она ускорилась. Причем ускорилась заметно. По итогам августа это 6,33%. В конце июля была 5,98%. Чуть ниже 6. Сейчас значительно выше 6 инфляция. Может быть, этим и можно оправдать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Ну и цены на нефть. Буквально взлет был зафиксирован за неделю, почти на 9% выросла смесь Brent, даже несмотря на небольшую коррекцию в пятницу. Максимум был 109 почти с половиной долларов в моменте, это максимум с 20-х чисел мая текущего года. Ну, что касается новостных потоков, естественно, все внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где возобновились боевые действия, все это приводит и будет приводить к перебоям поставок топлива из этого региона. Но если все привыкли к периодическому перекрытию Ормузского пролива, то теперь под вопросом Баб-эль-Мандебский пролив, учитывая, что йеменские хуситы заняли острова на юге Красного моря, и ранее йеменские хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали танкеры из Саудовской Аравии в Красном море. Но единственный момент важный, то что в пятницу появились сообщения. Министры иностранных дел ближневосточных стран пытаются достичь временного соглашения с Ираном. Естественно, это соглашение нацелено на то, чтобы возобновить судоходство в Ормузском проливе, но сначала появились сообщения в прессе, а потом официальное сообщение уже от Министерства иностранных дел Ирана, и заключается оно в том, что проведет Иран в понедельник встречу с участием Ирака и стран Персидского залива в Омане, на которой будут обсуждаться вопросы безопасных маршрутов для торгового судоходства в Ормузском проливе.
4: Биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
25: «Между делом» с Кирой Альтман.
5: Как и где пришла идея издания с фокусом на футбол? Но на самом деле не сколько о футболе, сколько о нас, о людях, разобщенных и связанных любовью к этой игре. Об этом говорю с Моникой Норс, куратором выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Коробка зарождалась так.
9: Я встретилась в декабре 25 года со своей подругой, которая стала в итоге моим партнером по изданию «Коробка». Она графический дизайнер, очень талантливая. Ее зовут Майя Нестеренко. Мы с ней встретились в Марокко, сходили на футбол. Там был чемпионат Африки. Футбол – это что-то очень важное для меня. Что-то, что всегда добавляет каких-то эмоций, какой-то искры в жизнь. Я действительно чувствую себя живее всех живых, когда на футбольном матче. И мы с ней дальше проехали в Западную Сахару, в Даху, видели детей, которые гоняют. Даже просто бутылки гоняют, потому что у них нет возможности купить мяч. И в этот момент я поняла, что хочется что-то делать еще в жизни. Мы поняли, что нам нужно делать коробку. Нам нужно рассказывать об этих людях, потому что футбол – это далеко не, как говорится, не мужеский клуб, да? Это далеко не большие стадионы, многомиллионные

0: воздушной атаки силы ПВО уничтожили над городом беспилотники, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова. По ее словам, в результате падения обломков зафиксировали возгорание на 4 коммерческих объектах и повреждение зданий. Специалисты работают на местах падения обломков. Пострадавших нет. Всего над Ростовской областью за ночь сбили более 70 беспилотников. В Самарской области Тольятти сегодня утром подвергся массированной атаке дронов, сообщил глава города Илья Сухих. Погибших нет, госпитализирован один человек. Окна повреждены в нескольких многоквартирных домах в одном из районов города. Жильцов эвакуировали, для них развернут ПВР. На местах падения обломков работают службы оперативного реагирования. Инфраструктура жизнеобеспечения Тольятти функционирует штатно. Пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ вырваться из окружения в Харьковской области. Об этом сегодня сообщила Минобороны. По данным ведомства, российские военные сжимают кольцо окружения вокруг ВСУ в этом регионе. В Харьковской области за последние сутки уничтожено до 125 украинских военных. Наступательная операция в этом районе продолжается, подчеркнули в Минобороны. Пожар произошел на складе боеприпасов оружейного завода «МКОМ» в Габровской области Болгарии. Затем он перекинулся еще на 2 объекта, сообщили местные власти. Всего на площадке в этом районе находятся 11 складов. После возгорания боеприпасов прозвучала серия взрывов. Людей в складских помещениях на момент ЧП не было. 2 охранника успели покинуть территорию. О пострадавших информации не поступало. Власти задействовали систему оповещение о чрезвычайных ситуациях. Ближний Восток столкнулся с самым серьезным за последние десятилетия кризисом поставок энергоресурсов. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Ситуация обострилась на фоне расширения контроля йеменских хуситов над Красным морем. В условиях сохраняющихся жестких ограничений на судоходство через Ормузский пролив государства региона практически лишились альтернативных маршрутов для экспорта энергоносителей, отмечает издание. По данным аналитиков, ситуация может спровоцировать глобальный рост цен на нефть в мире. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. У России нет оснований для конфликта, заявил Владимир Путин на полях саммита БРИКС. Российский президент добавил, что ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цен на газ для европейцев. Сегодня в Нью-Дели может состояться встреча Путина и Си Цзиньпина. Пострадавшим от атак БПЛА-селлером маркетплейсов пообещали кредиты под 17%. А мы спросили у продавцов, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государств, и какими инструментами воспользовались или собираются. Так пустят или нет? Россиянам запретили вход на музыкальные фестивали в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Все подробности в эфире. Business FM. Кредиты под 17% – хорошо. Вопрос, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок банков и государства и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
3: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитие сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров «Wildberries». А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%. То есть на данный момент это 17%.

0: процентов на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
1: Да, достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
0: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
2: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребованной для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
0: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
3: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо восписали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
0: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
4: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавца Amazon. Селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис на момент происшествия и были повреждены на складах Озон, в Чапаевске, Неме и Махачкале получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Си Цзиньпин прибыл в Индию для участия в саммите БРИКС. Это первый визит председателя КНР в страну за последние 7 лет. Отдельная встреча глав России и Китая не запланирована, но, как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, они пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах. Владимир Путин прибыл в Индию еще накануне и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск в Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы, цитирую. «У нас нет оснований для конфликта с Европой. Все было решено по итогам Второй мировой войны», отметил президент. Владимир Путин сказал, что население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией. Этим объясняется, например, и недавняя победа правой партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии.
5: Я не хочу и не буду комментировать события внутриполитического характера, которые происходят в данном случае в Федеративной Республике. Но сказать, тем не менее, есть что на этот счет. И вот в связи с чем. Я думаю, что все, что сейчас происходит в Европе в целом, это результат системных ошибок так называемого Запада, или точнее глобалистов Запада, в области политики, безопасности и экономики.
4: Владимир Путин допустил, что ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цены на газ для европейцев. Нельзя исключать, что его стоимость достигнет $1500 за кубометр. И напомнил, что в прошлом Москва поставляла газ в Европу по $150-$180. Основные мероприятия саммита БРИКС в Нью-Дели пройдут сегодня-завтра. Одна из тем в повестке – принятие совместного заявления, что будет весьма непросто из-за разных подходов стран-участниц БРИКС к конфликту в Персидском заливе, отмечают эксперты. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС, на платформе по продаже билетов организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
6: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельно электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайнапе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Федор Худокормов.
7: Зион фестиваль — это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
8: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
7: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
6: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22-м году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
9: Есть, понятно, проблема банковская, есть проблема с тем, что на часть круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственна в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
6: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
12: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
11: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
13: Голуби не самые глупые птицы на Земле. В экспериментах они понимают некоторые числовые правила на уровне макак-резусов, отличают короткие слова от бессмысленных наборов букв и даже после обучения классифицируют некоторые медицинские изображения опухолей. Уличные голуби умеют распознавать отдельных людей. В парижском опыте с кормящим и прогоняющим они не ошибались, даже если персонажи менялись одеждой. Птенцов городских голубей мы не видим, поскольку папа с мамой держат их в гнезде почти до взрослого размера. Причем оба кормят из клюва особым зобным молоком из клеток эпителия, богатых белками и жирами. Неандертальцы употребляли голубей в пищу не менее 67 тысяч лет назад в пещере на Гибралтаре. А сапиенсы и сегодня специально разводят для мяса. Забивают птиц примерно в 4-недельном возрасте, еще до родительском питания. Получается деликатес, поскольку масштабировать такой откорм довольно сложно. Характерное кивание голубей при ходьбе позволяет им четко фиксировать изображение на сетчатке. Пытливые исследователи поставили пернатых на беговую дорожку, чтобы комната зрительно оставалась на месте, и кивание практически исчезло. Торжественный выпуск белых голубей на свадьбах и фестивалях опасен для необученных птиц. После выпуска двух белых голубей мира в Ватикане в 2014 году на них немедленно напали чайка и ворона. Предполагают, что из-за нестандартной для города белой окраски и неуверенного поведения. А на спортивных состязаниях иногда теряются или становятся жертвой хищников до 20% даже специально натренированных птиц.
11: Другим наука на Business FM. Погода в Москве.
4: Столица сейчас плюс 15, днем сегодня до плюс 17. Никаких дождей не ожидается. Завтра тоже, в воскресенье, до плюс 17. Одиннадцать 16 в Москве. Вы слушаете Business FM. В Москве Садовое кольцо и некоторые другие автотрассы закрыты для транспорта на выходные. Все из-за нескольких велосипедных мероприятий. Сегодня в столице пройдет осенний московский велофестиваль. Это массовый бесплатный заезд для всех желающих. Участники стартуют с Воробьевых гор, проедут по Бережковской набережной и выйдут на Садовое кольцо. Всего будет три заезда в 12.30, 13.30 и 14.30. Организаторы ожидают тысячи велосипедистов, а на старте будет работать фестивальный городок с конкурсами, мастер-классами и другими развлечениями. Также в Москве пройдут две спортивные велосипедисты. Гонки «Москва и Россия» для профессиональных и подготовленных велосипедистов. А в воскресенье состоится уже детский велофестиваль, который перенесли с 5 сентября из-за непогоды.
11: Подробности.
14: С 11 сентября до 13 сентября проезд будет закрыт в парковочном кармане Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. Основные ограничения — в субботу. В частности, это затронет Садовое кольцо, улица Косыгина, Смоленскую и Большую Дорогомиловскую, Воробьевское шоссе, Бережковскую набережную, набережную Тараса Шевченко и Бородинский мост со съездами. Также перекрытия будут действовать на Университетской площади и Университетском проспекте. В воскресенье 13 сентября будет закрыт Цветной бульвар. От Садового кольца до Петровского бульвара будут недоступны две крайние полосы Петровского бульвара в районе Трубной площади. Ограничения там будут действовать с 8 утра до 7 вечера. На всех перечисленных участках парковка будет запрещена.
4: В столичном Дептрансе водители призвали заранее планировать маршрут, пользоваться навигатором и по возможности пересесть на метро. Самый китайский из всех китайских форумов в России. Россия и Китай ищут новые точки роста для бизнеса. В Москве состоялся 7-й российско-китайский форум предпринимателей, собравший около 800 участников из двух стран. Говорили не только о торговле. В центре обсуждения – искусственный интеллект, цифровые технологии, сельское хозяйство, туризм и маркетплейсы. Отдельный акцент – на практических проектах. В частности, обсуждался выход компаний на рынки друг друга. Один из главных выводов форума – сотрудничество постепенно смещается от простой торговли к совместному производству, технологиям и инвестициям, говорит спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.
15: Форум состоялся, это, можно сказать, уверенно. И, знаете, наверное, самое главное, что можно сказать о нем, что это, как говорили мои коллеги, предприниматели, и китайские, и российские, наверное, самый китайский из всех форумов, которые проходили в России. Здесь было большое присутствие китайских предпринимателей. Мы только зарегистрировали 400 предпринимателей из Китая, около 400, которые приехали специально на форум. Нам помогли наши китайские партнеры, это Союз китайских предпринимателей в России и CCPIT, это торговая палата китайская по поддержке китайских предпринимателей за рубежом, они провели большую работу, и это оказалось очень успешным. Было много именно практической работы, именно практических переговоров, которые касались очень таких и традиционных, и очень нетрадиционных направлений. В частности, я был сегодня и на сессии, посвященной сельскому хозяйству, было много народу и очень интересные компании, выступления. Прямо тут же на сессии обменивались контактами для того, чтобы посмотреть про новые технологии в сельском хозяйстве. Очень интересная сессия была по креативным индустриям, ее проводила ОСИ, они были организаторами этой сессии, там было много очень дискуссий дизайнеров, и что такое китайское, и что такое российское в новом творчестве. Много говорилось о цифровых технологиях, были секции туризма, сегодня тоже был на секции туризма, сегодня все ожидают значительного роста в этом направлении, и я думаю, что это вполне обосновано, потому что многие китайцы уже рассматривают поездку в Россию как туристическую, а россияне все больше и больше ездят в Китай. За этот год больше, чем на 50% выросло количество туристов российских в Китае. Так что форум был самый китайский из всех форумов России. С другой стороны, он, в отличие от такого политического контекста, который тоже очень важен, общего развития отношений между странами, имеет очень практическое значение. Идет конкретный разговор о конкретном бизнесе, который возможен между российскими и китайскими предпринимателями.
4: Борис Титов, спецпредставитель президента по связям с международными организациями. Российско-китайский форум предпринимателей проводится с 2015 года. За 10 лет площадка выросла до нескольких сотен участников и успела побывать в Пекине, Сочи, Гуанчжоу, Москве и Сиане. Предыдущая 6-я встреча собрала около 1000 участников. За последний месяц сразу 3 российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Речь идет о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних ИИ-агентов в инвест-процессы. Подробнее Ольга Кашинская.
16: Модели внедрения искусственного интеллекта у 3 брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API BKS Мир Инвестиций Владислав Бабиев.
17: Наш сервис — это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а по сути это способ подключения брокерских счетов к сторонним и агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку, в каком формате можно и выставлять заявки. В принципе, момент, и агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
16: В Финаме Бизнес FM объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Business FM в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. Финами соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
18: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов. То есть какая-то интересная новая фишка, как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом, для сбора какой-то информации, консолидации этих данных, но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
16: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики и агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды Profit Кирилл Шелыганов.
19: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
16: Ответственность за совершенные при помощи ИИ агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Business FM.
10: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Приглашение ограничено.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят: история денег хранится на дне колодца.
10: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские военные взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР. Об этом сообщает сегодня Минобороны. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцом окружение формирований ВСУ и расширять внешнюю зону контроля. В течение суток было нанесено поражение живой силе и технике окруженных подразделений ВСУ в районах Новоалександровки, Приколотного, Малой Волги и Бузова, а также блокированных формирований противника в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области, добавляет Минобороны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замминистра просвещения Владимира Жилонкина по его просьбе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Между тем, как стало известно Интерфаксу, заявление об уходе Жилонкин подал еще 9 июня, а другие подробности не приводятся. Сбои в работе международного аэропорта Брюсселя произошли в ночь на субботу. Причина в обнаружении дрона в районе воздушной гавани. Об этом сообщили бельгийские СМИ. По их данным, это ненадолго привело к приостановке посадок самолетов. В течение 20 минут ни одному борту не разрешалось приземляться. В аэропорту, отмечает бельгийское телевидение, причины появления дрона и его принадлежность в репортаже не приводятся. Новости на бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Половина 12 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию в последние два месяца. Глава ЦБ Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. Между тем, индекс Мосбиржи накануне упал после решения Центробанка сохранить ключевую ставку. Нефть вчера корректировалась после скачка в четверг, но торговалась около $105 за баррель. Все итоги за неделю подведем в конце часа. В России впервые запустили сети 5G, пока в 16 городах, сообщили в Минцифре. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G есть у всех четырех операторов большой четверки. А много ли смартфонов в России поддерживают российские частоты 5G и что изменилось для их обладателей? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Ключевая ставка устояла. По-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
1: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
2: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
1: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая: чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компании, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
0: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему, потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысили с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
1: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне, в отличие от рынка акций. В моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам, а вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
3: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компании, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
1: Набиуллина рассказала, что ожидают корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: В России впервые запустили коммерческие сети 5G. Высокоскоростной мобильный интернет появился в 16 городах и стал доступен примерно для 10 миллионов человек, сообщили в Минцифры. В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 5G появился у всех 4 операторов большой четверки. Сеть 5-го поколения появилась также, в частности, в Новосибирске, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске и Уфе. Ну а доступен высокоскоростной мобильный интернет там не у всех операторов. Технические операторы давно уже были готовы запустить 5G. Большинство базовых станций операторов поддерживает этот стандарт. Продолжает генеральный директор группы компании Comnews Леонид Коник.
22: Обновлением программного обеспечения, не меняя саму базовую станцию, ее можно превратить как по мгновению волшебной палочки из LTE в 5G. Оговорка, правда, в том, что там нужна, конечно, лицензия и определенный ключ от вендора, но, видимо, как-то это наши операторы решили. То есть, иными словами, вся большая четверка или сколько там операторов, те базовые станции LTE, которые у них были с функцией 5G, все или часть из них программным образом превратили также в базовые станции 5G. Соответственно, в тех же городах, скорее, в центрах этих самых больших городов. Это означает, что любой абонент в России, у которого есть телефон пока Android и, разумеется, поддерживающий стандарт 5G, если телефон старый может и не поддерживать, увидят на своем экране буковку и цифру 5G заветно. Но боюсь, что будет велико разочарование этих абонентов, потому что никакого реального отличия от LTE они не почувствуют. Буковка и цифра будут новыми, скорость будет та же самая примерно, просто потому что операторы используют те же самые частотные диапазоны, узкие довольно, которые были в LTE. Разительное изменение скорости как минимум простой абонент мог бы почувствовать, если бы операторы задействовали новый частотный диапазон в куске спектра от 4,63 до 4,99 ГГц. Но этот диапазон операторы, по крайней мере, пока в моменте не используют и использовать не могут по той причине, что у них нет а базовых станций, б практически нет устройств, которые поддерживают этот диапазон, и в регулятор до сих пор не выпустил правила применения радиоэлектронных средств для этого нового участка спектра.
4: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. Доступ к 5G интернету получили только пользователи телефонов на базе Android. Будет ли сеть работать у владельцев iPhone, зависит от решения корпорации Apple, отметили в Минцифре. Дело в том, что во всем мире 5G строят в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. В России же сеть запускают на частотах, которые не поддерживаются устройствами от Apple. А из-за того, что компания официально ушла из России, договориться о работе в новых диапазонах невозможно. Но далеко не все смартфоны на базе Android с поддержкой сетей пятого поколения могут работать с российским 5G. Это объясняет, почему у людей до сих пор не появилось 5G в телефоне, говорит эксперт по технологиям, директор и партнер IT-резерв Павел Мясоедов.
5: Тот диапазон частот, который радиочастотный центр выделил в России, до конца было неизвестно, выделят ли именно его наши регуляторы, либо какой-то другой. Как следствие, не все гаджеты могут из коробки его поддерживать. Хотя на самом деле большинство девайсов на открытых операционных системах Android их поддерживают. По той причине, что само хардвер, железо, встроенное в гаджеты, оно так или иначе обычно заточено на достаточно широкий спектр. И вот тот диапазон частот, который сейчас выделяет под эту задачу, они их поддерживают. Если нет то поверх этого ограничения от операционной системы, как это, например, есть в случае Apple, у которого железо-то поддерживает, а вот операционная система блокирует, нужно обновлять прошивку, то телефоны работают с этим диапазоном сразу из коробки. В России, еще раз, с учетом того, что у нас достаточно разномастные девайсы, не всегда получается предугадать на 100% все абсолютно диапазоны. А закладывать приемник и делать его супергибким, это просто дороже. Хотя, вот еще раз, последние годы большинство девайсов, которые на самом деле выпускались теми же самыми корейцами и китайцами, они все равно будут в этом работать. Просто, может быть, не на полную мощность сразу, но это уже из-за других причин.
4: Павел Мясоедов, Business FM, проводит опрос в мессенджерах. Появился ли на вашем телефоне 5G? Подавляющее большинство и в Телеграме, и в Максе ответили, что нет, пока только 4G. Башни из дронов, 7-я минута молчания, расправленные крылья и история о том, как большие сильные парни спасли Дональда Трампа. За пару дней до 25-й годовщины теракта в США президент Америки рассказал, как находился 11 сентября 2001 года в здании рядом с близнецами Всемирного торгового центра. Это здание скрипело, и двое пожарных, большие сильные парни, подняли Трампа на руки и со словами «надо убираться отсюда» вывели его на улицу. Эту историю нью-йоркские пожарные опровергли. Говорят, что никто из них в тот день не контактировал с Трампом. Сам он в годовщину, потрясший мир трагедии, присутствовал на памятной церемонии в Пентагоне. А в Нью-Йорке на месте рухнувших небоскребов был вице-президент Джей Ди Венс. О том, как Америка вспоминала трагедию ее жертв, подробнее Светлана Чередникова.
7: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джей Ди Венс, экс-президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка Захран Мамдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших, прошли мемориальные шествия. Появилась новая 7-я минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Новая 7-я минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли, на крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы, летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силуэты рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
8: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одно из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев. Внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев такое находится огромное длинное окно. И сконструировано здание таким образом, что ровно 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется Wedge of Light. И вот в этом году на полу этого околос-центра появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
7: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров, и где погибли 125 5 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов 2 дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это, по свидетельству экстренных служб, не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушен, оно снова стало самым высоким. С гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована. И говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крапков.
6: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты $5000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранении контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
7: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 98-м году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
20: Реклама.
9: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
2: Zikr 9X появился в Китае около года назад и сразу привлек большой интерес покупателей. Первый опыт эксплуатации омрачили частые поломки дорогого в ремонте редуктора. Пыл покупателей, по крайней мере, у нас в стране заметно остыл, но сейчас новая волна интереса к электромобилям и гибридам в связи с перебоями с топливом. Плюс китайцы провели работу над ошибками и усилили проблемный узел. Черный 9X со светлым интерьером вкатился ко мне в салон, как дорогая яхта. В Москве на дорогах их уже много, и на них всегда падает глаз. Глядя на этот автомобиль, ожидаешь премиального комфорта ходовой части. Но здесь скорее собранная, плотная подвеска, очень напоминающая BMW X7. Большинство девяток имеют категорию C, но у нашей B комплектация Max, которая считается базовой. Основное отличие – батарея 55 кВт-часов против 70 у более дорогих и более тяжелых машин. Совокупная мощность последовательно параллельного гибрида более чем достаточна для любых целей, в том числе для резких стартов. Вообще базовой эту комплектацию назвать не поворачивается язык. В салоне три ряда сидений, второй – капитанские кресла, обилие дорогой кожи, алькантары, подогревы, вентиляции, массажи, экран, который движется по рельсам в потолке. Отдельным удивлением был свет. Вот здесь китайцы превзошли даже классные фары премиальных европейцев, которых я считала эталоном. Мои фары выделяют полосу, мягко подсвечивают повороты, не ослепляя встречный транспорт. Ну и камеры в этом автомобиле – одни из самых совершенных, которые я видела. Для управления функциями мультимедиа и комфорта есть отдельный пульт, встроенный в центральный тоннель и напоминающий смартфон. Базово здесь английский и китайский языки, но российские умельцы уже прошивают мультимедиа на русский за немалую сумму в 300 тысяч рублей. Сидя в 9X, меня не покидает ощущение, что китайские концерны пытаются переплюнуть друг друга в показательном шике, оснащении и мощности. Главное, чтобы они не забывали и о надежности своих автомобилей, которые чинить в России не самая простая задача.
1: Тест-драйв на бизнес-фм.
3: В студии Мария Буянкина. Вы слушаете бизнес-фм. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад», передает госагентство королевства со ссылкой на представителя Министерства энергетики. Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности. Хуситы ранее захватили стратегически важный остров Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Это усиливает их контроль над одним из важнейших в мире морских торговых путей между Европой и Азией. Остров находится прямо посреди Баб-эль-Мандебского пролива. Через него суда из Индийского океана проходят в Красное море и далее через Суэцкий канал. Правительственные силы остров покинули, сообщило агентство Рейтер. Хуситы также заняли прибрежный город Дхупаб, ближайший к острову. Установление хуситами контроля над Баб-эль-Мандебом может дать Ирану дополнительное преимущество в конфликте с США, так как под угрозой окажется второй важнейший морской маршрут региона, говорит политолог-международник «Востоковед» Елена Супонина.
4: Еще днями назад правительственные войска довольно успешно теснили хауситов в центре Йемена. Да и сейчас они продолжают бомбить позиции хауситов в нескольких провинциях. Там положение хауситов не очень хорошее, но стратегическое положение, конечно, это побережье Баб-эль-Мандебского пролива. Можно сказать, что хауситы решили пожертвовать некоторыми своими позициями в центре страны, чтобы получить рычаги влияния на Баб-эль-Мандебский пролив. Пролив очень узкий, и при желании прекратить там на какое-то время судоходство вполне возможно. Как раз цель-то хауситов в том, чтобы потом использовать это как рычаг давления. Другое дело, что правительственные войска сейчас опомнились, их за несколько дней ловко обхитрили. Саудовская Аравия тоже опомнилась, и сейчас будут попытки как вытеснять хауситов, так и договориться с ними по-хорошему. Но за хауситами еще стоит Иран, которому очень выгодно то, то, что партнер Ирана, близкий, йеменские хуситы, захватили ряд островов посередине пролива. Иран считает, что контролирует Ормузский пролив, а Баб-аль-Мандебский, получается, контролирует его ближайшие союзники.
5: Наследный принц Саудовской Аравии дважды просил Трампа, как сообщает Рейтер, нанести удары по хуситам, но тот отказался. Что теперь может сделать Саудовская Аравия?
4: Саудовская Аравия вовремя подписала в Мекке соглашение с Пакистаном и Турцией о взаимопомощи, но после подписания это уже не первый всплеск нестабильности с хуситами. Они ранее наносили удары даже по объектам внутри Саудовской Аравии, но Пакистан и Турция не торопятся вовлекаться в этот конфликт.
3: Елена Супунина, востоковед, политолог-международник. Йеменские хуситы выпустили заявление после начала наступления к проливу Баб-эль-Мандеб о том, что судоходство остается безопасным для всех компаний, за исключением судов Саудовской Аравии, которая поддерживает правительство Йемена. Их пообещали блокировать до тех пор, пока Саудовская Аравия не снимет блокаду хуситов. Ситуация для саудитов сложилась близкая к поражению, считает заместитель директора Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Александр Наджаров.
6: Если все пойдет по самому эскалационному сценарию, то закроется Баб-эль-Мандеб, типа того, как закрылся Ормуз. Он и так не был самым безопасным местом для судоходства, потому что Ансар Аллах могли обстреливать корабли, которые в нем идут, со своей позиции, потому что они имели выход к морю, они просто не контролировали западное побережье Йемена полностью. То, как выглядит событие сейчас, хуситы близки к установлению полного контроля над всем западным побережьем Йемена, то есть они смогут контролировать Баб-эль-Мандеб в самой его узкой точке, в том числе и за счет еще контроля вот над этими островами. Налицо полное рассыпание альянса между Верховным президентским советом и между Переходным советом Юга, то есть проэмиратовскими силами. Явно уже были видео, где друг друга обвиняют в предательстве, в оставлении полиции, но фактически речь идет о том, что две вот эти коалиции просто рассыпались. Фактически вот эти южно-йеменские сепаратисты предали своих просаудовских собратьев по оружию. Можно делать сюда определенные выводы о состоянии боевого духа во всех этих формированиях. В целом, для Саудовской Аравии ничем хорошим это, конечно, не обернется. Если сейчас дальше наступление Ансар Аллах продолжится, то это будет свидетельствовать о, ну, если не окончательном, то очень близком к окончательному поражению Саудовской Аравии в йеменском конфликте.
3: Александр Наджаров, замдиректора Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. Рынок уже отреагировал на события в Йемене резким скачком цен на нефть, которые впервые с мая 2026 года превысили $100 за баррель. Индекс Мосбиржи в пятницу упал после решения Центробанка сохранить ключевую ставку. Нефть корректировалась после скачка в четверг, но торговалась около $105 за баррель. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций снизился в пятницу, но вырос по итогам недели. В пятницу потери составили 2%, и на 2% за неделю вырос индекс Московской биржи. Закрытие недели по основным торговым сессиям 2281 пункт. Все было бы неплохо, если бы не пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Банком России на своем очередном заседании Банк России оставил ставку неизменной на уровне 14% годовых, хотя до этого на протяжении 10 заседаний ставку снижал. Но рынок ждал такого развития событий. Самый популярный прогноз как раз была пауза в цикле смягчения денежно-кредитной политики, и так оно и получилось на самом деле. Так что рынок немного, скажем, расстроился в пятницу, но в целом неделя была хорошая, растущая, причем очередная растущая неделя для российского рынка акций, и вырос российский рубль. Несмотря на то, что в пятницу китайская валюта снизилась лишь на 2 копейки, закрытие недели 12 рублей 51 копейка, за неделю юань потерял аж 27%. 7 копеек. В пятницу вышли данные по инфляции от Росстата за август, и оказалось, что дефляция была в августе, но дефляция лишь 0,08%. В июле потребительские цены росли на 0,54%. Ну, а если рассматривать годовую инфляцию, то она ускорилась, причем ускорилась заметно. По итогам августа это 6,33%. В конце июля была 5,98%, чуть ниже 6. Сейчас значительно выше 6 инфляция. Может быть, этим и можно оправдать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики Банком России. Ну и цены на нефть. Буквально взлет был зафиксирован за неделю. Почти на 9% выросла смесь Brent, даже несмотря на небольшую коррекцию в пятницу. Максимум был 109 почти с половиной долларов в моменте. Это максимум с 20-х чисел мая текущего года. Ну, что касается новостных потоков, естественно, все внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке, где возобновились боевые действия. Все это приводит и будет приводить к перебоям поставок топлива из этого региона. Но если все привыкли к периодическому перекрытию Ормузского пролива, то теперь под вопросом Баб-эль-Мандебский пролив, учитывая, что йеменские хуситы заняли острова на юге Красного моря, и ранее йеменские хуситы объявили о морской блокаде саудовских судов и атаковали танкеры из Саудовской Аравии в Красном море. Но единственный момент важный, то что в пятницу появились сообщения. Министры иностранных дел ближневосточных стран пытаются достичь временного соглашения с Ираном. Естественно, это соглашение нацелено на то, чтобы возобновить судоходство в Ормузском проливе, но сначала появились сообщения в прессе, а потом официальное сообщение уже от Министерства иностранных дел Ирана, и заключается оно в том, что проведет Иран в понедельник встречу с участием Ирака и стран Персидского залива в Омане, на которой будут обсуждаться вопросы безопасных маршрутов для торгового судоходства в Ормузском проливе.
3: Биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
1: «Бизнес-ФМ». Инструкция по применению.
8: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
1: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
1: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
8: и, очевидно, уже в курсе.
1: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Архангельской области объявили сегодня день траура по погибшим в ДТП на трассе М8. Авария произошла накануне вечером. Столкнулись пассажирский автобус, лесовоз и легковой автомобиль. Погибли 13 человек, в том числе 2 детей. Еще 8 человек пострадали, были госпитализированы, 3 из них в тяжелом состоянии. Предварительно микроавтобус, который следовал по рейсовому маршруту, вышел на обгон легковушки и на встречной полосе столкнулся с лесовозом, груженным лесом. МИД анонсировал участие России во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет.

0: 10 гектаров. ЕС торопится согласовать основные документы, включая 7-летний бюджет Союза и меры по борьбе с изменением климата до выборов во Франции, запланированных на 2027 год. Об этом пишет Financial Times. По данным газеты, Париж предупредил, что победа лидера крайне правых Марин Ле Пен может сорвать значительную часть повестки Евросоюза. Официально Елисейский дворец отрицает связь с предстоящими выборами. Как напоминает Financial Times, Марин Ле Пен ранее ясно дала понять, что не хочет, чтобы Франция финансировала ЕС в обычном объеме. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Россия не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. У России нет оснований для конфликта, заявил Владимир Путин на полях саммита БРИКС. Российский президент добавил, что ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цены на газ для европейцев. Сегодня в Нью-Дели, где проходит саммит БРИКС, может состояться встреча Путина и Си Цзиньпина. Пострадавшим от атак БПЛ-селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%. Мы спросили у продавцов, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государств, и какими инструментами воспользовались или планируют. Отпустят или нет? Россиянам запретили вход на музыкальные фестивали в Тбилиси, но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Эти и другие темы в эфире Business FM. Си Цзиньпин прибыл в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Это первый визит председателя КНР в Индию за последние 7 лет. Отдельные встречи глав России и Китая не запланировано, но, как сказал помощник российского президента Юрий Ушаков, они пообщаются в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах. Владимир Путин прибыл в Индию еще накануне и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы, цитирую. «У нас нет оснований для конфликта с Европой. Все было решено по итогам Второй мировой войны», отметил президент. Владимир Путин сказал, что население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией. Этим объясняется, например, и недавняя победа правой партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии.
3: Я не хочу и не буду комментировать события внутриполитического характера, которые происходят в данном случае в Федеративной Республике. Но сказать, тем не менее, есть что на этот счет. И вот в связи с чем. Я думаю, что все, что сейчас происходит в Европе в целом, это результат системных ошибок так называемого Запада, или точнее глобалистов Запада, в области политики, безопасности и экономики.
2: Владимир Путин допустил, что ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цены на газ для европейцев. Нельзя исключать, что его стоимость достигнет $1500. И напомнил, что в прошлом Москва поставляла газ в Европу по $150-180. Нынешний саммит в Нью-Дели станет проверкой единства БРИКС, который превращается в значимый центр мировой политики и экономики. Однако сохраняет противоречия, пишут зарубежные СМИ. Одна из тем на повестке – принятие совместного заявления, что будет весьма непросто из-за разных подходов стран-участниц к конфликту на Ближнем Востоке. Сергей Гордеев о вызовах и вопросах, которые сейчас стоят перед БРИКС.
1: Подробности.
4: Тема саммита БРИКС в этом году – укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития. Главные слова тут – устойчивость и сотрудничество, говорят эксперты. Саммит проходит в момент затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, который обострил противоречия между Ираном и Арабскими Эмиратами. Обе страны вступили в БРИКС в 2024 году. О том, что ситуация в Персидском заливе негативно влияет на объединение, отмечала и Москва. Но в Кремле выразили надежду, что российские и индийские дипломаты найдут формулировки, отвечающие интересам и Тегерана, и Арабских Эмиратов. Последний близкий партнер США. На территории Эмиратов находятся американские военные объекты, которые подверглись ударам со стороны Ирана. Другой фокус внимания на предстоящей двусторонней встрече индийского премьера Моди и председателя КНР Си. В последний раз китайский лидер посещал Индию в 2019-м, то есть еще до серьезного

0: Серьезных обострений отношений, начавшихся через год с приграничных стычек. Между тем, пишет Financial Times, торгово-экономические связи Пекина и Нью-Дели продолжают укрепляться. За прошлый год товарооборот достиг рекордных 155 миллиардов долларов, вдвое превысив уровень десятилетней давности. Отдельная тема, почему на саммите не будет президента Бразилии. Официально Лула да Силва пропускает встречу из-за подготовки к президентским выборам. Впрочем, CNN Brazil утверждает, отказ может быть связан с желанием да Силвы провести в ближайшее время переговоры с США о таможенных тарифах. Более того, само участие Бразилии в БРИКС под вопросом. В случае победы оппонента действующего президента, страна может выйти из организации, сообщают источники издания. Среди тех, кто, напротив, изъявил желание присоединиться к объединению в качестве участника или партнера, значатся очень разные государства, от Турции и Азербайджана до Пакистана и Кубы. Однако перспективы присоединения к БРИКС других государств пока не на повестке. Накануне саммита замглавы МИДа России Сергей Рябков заявил, сейчас вопрос о приеме новых членов в БРИКС не актуален.
1: Основные мероприятия саммита БРИКС в Индии пройдут сегодня-завтра. По итогам страны-участницы должны сформулировать и подписать Нью-Делийскую декларацию. Кредиты под 17%. Хорошо. Вопрос, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
2: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитии сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров Wildberries. А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%. То есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
3: Да, это достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут давать,
2: подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
4: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
2: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
5: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что, то есть, мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо списали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
2: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавцам Озон. Селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис на момент происшествий, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС, на платформе по продаже билетов организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
6: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельно электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайнапе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Федор Худокормов.
7: Зион фестиваль — это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
8: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
7: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
6: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22 году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
9: Есть, понятно, проблема банковская, есть проблемы с тем, что на часть круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
6: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ РНКВФ. Платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
12: Искусственный интеллект может допускать ошибки. Перепроверяйте важную информацию. Такое предупреждение мы найдем во многих сервисах на базе искусственного интеллекта. На этой неделе расшифровываем основные термины отрасли. Сегодня галлюцинации. Ошибки, о которых предупреждают разработчики. Интересно, что исторически в области компьютерного зрения термин звучал позитивно. Так называли восстановление недостающих деталей изображения. Позже галлюцинации стали называть ошибку генеративных систем. С приходом больших языковых моделей слово вошло в массовый обиход. Сегодня галлюцинация – ошибка, при которой модель выдает правдоподобный, но ложный ответ. Выдуманный факт, несуществующую ссылку или цитату. На галлюцинациях крупно погорели не только студенты, но и опытные адвокаты, ссылавшиеся в суде на несуществующие прецеденты. Причина эффекта в устройстве модели. На базовом уровне языковая модель работает, предсказывая следующую часть текста на основе предыдущих. Правдоподобное предложение не значит точное. Многие стандартные тесты вознаграждают модель за угадывание и штрафуют за молчание, подталкивая к риску. Исследователи работают над проблемой, и результаты уже есть. Новые поколения галлюционируют значительно реже. Помогает привязка ответа к источникам и поиску работы с проверенной базой. Меняются и методики обучения. Модели нового поколения поощряют за точность и признание неспособности найти ответ. Правильный подход – относиться к модели как к молодому сотруднику. Трудолюбивому, но иногда рассеянному. Он способен на многое, но нуждается в контроле. Формируя запрос, рекомендую требовать подтверждения фактов ссылками на источники и проверять эти источники самостоятельно, особенно если дело важное. Чем умнее искусственный интеллект, тем больше он похож на человека. А человеку свойственно ошибаться. Это стоит учитывать.
11: Сумма технологий на Business FM.
1: В студии Мария Буянкина. Вы слушаете Business FM.
11: Business FM. С теми, кто в теме.
6: Здравствуйте. Это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Тема сегодня словарная. Выигрышная, классная, сказали бы мои ровесники. А зумеры сказали бы «тема имба». Ну или имба. Вопросы сегодня задаю Максиму Крангаузу, лингвисту, доктору филологических наук, профессору НИУФШЕ и РГГУ. Максим Анисимович, здравствуйте. Так как все-таки правильно, имба или имба?
13: Здравствуйте. Здесь хорошо, что правильного нет. Это так называемый некодифицированный язык. Встречается и так, и так.
6: Начала с имбы неспроста, потому что это слово один из претендентов на слово года 2025 по версии портала Грамота.ру. Журналисты часто пишут об этом проекте.
13: Таких конкурсов очень много, и на каждом конкурсе свои правила. Это касается английского языка, где много разных конкурсов, и русского, где тоже их появилось довольно много.
6: Какие из них самые крупные и авторитетные?
13: Ну, для английского самый престижный и крупный – это конкурс Оксфордского словаря. Есть еще Merriam-Webster, тоже хороший конкурс. Есть еще Dictionary.com. Русский есть конкурс, который недавно объявил Грамота.ру. Есть несколько объявленных в интернете, в соцсетях. Есть конкурс Института русского языка имени Пушкина. И вот конкурс, который недавно создана специально большая группа под названием «Конкурс слова года». Так что можно выбирать.
6: Обращаете ли вы внимание на эти конкурсы и опросы как специалист? Насколько велика их значимость с точки зрения лингвистики?
13: Ну вот тут важно, по какому принципу выбирается. Иногда выбирается, так сказать, на вкус, большого интереса в этом нет. А вот когда используются хотя бы какие-то статистические методы, например, словари используют такую характеристику, как количество запросов. Это касается словарей и поисковых систем. Причем не в абсолютном измерении, не сколько всего было запросов, а вспышки. В этом году это слово стали запрашивать во столько-то раз больше, чем в прошлом. И вот это показатель того, что слово в этом году стало чрезвычайно активным. В конкурсе слова года участвуют не только слова, появившиеся в этом году. Это, конечно, особенно интересно. Иногда слово могло появиться давно, но оно вспыхивает очень ярким светом именно в этом году. А дальше, возможно, уже эксперты подключаются, голосуют, решают, какое это важнее и несет какой-то важный смысловой заряд. За такими конкурсами следить интересно. Во-первых, видно, что в этом году вспыхнуло. А во-вторых, такие конкурсы создают целые тенденции. Слово года во многом отражает устремление человечества.
6: Есть ли слова значимые и заслуживающие, по вашему вниманию, но не вошедшие в рейтинги за прошедший год?
13: Ну, конкурсы же еще как таковые не начались. Вот это первая весточка была. Поэтому говорит о том, что кому-то не дали медальки, это преждевременно. Я люблю тихие слова, которые не являются модными, но ползают в нашу речь, сразу становятся довольно устойчивыми и укорененными. В этом году таким тихим, но важным словом, мне кажется, является слово «нишевый». Вроде бы в нем нет никакого особого политического, социального потенциала, но оно захватило довольно большое пространство. В нем какое-то наше стремление найти свою нишу. Когда мы все чувствуем себя очень неуютно, мы пытаемся найти вот это место уютное. Я думаю, что это хорошее слово, и случайно появившееся в этом году. У меня есть свои пристрастия. Это слово появилось пораньше. Недавно ехал с дачи и думал, как раздражают автомобилисты, которые отгоняют поток машин по обочине. Выяснилось, что есть такое слово «обочечник». Вот оно меня очень порадовало. Такое слово «упрек». Есть еще смешные слова, часто придуманные, появляющиеся сразу в рамках какого-то мема или потом провоцирующие создание таких мемов. Вот мне очень понравилось слово «пухосос». По поводу этого слова сразу возникли и отдельные мемы, и даже песни, по-моему, где слово «пухосос» обыгрывается так и это.
6: А есть у вас нелюбимые слова? Бесячие, как сейчас говорят?
13: У меня, как у лингвиста, нет таких слов. А как у носителя, наверное, бывает. Но я сейчас скажу, может быть, о другом. В этом году до такого массового употребления докатились военные слова. Довольно активно стали использоваться слова «дрон», «беспилотник», аббревиатура «БПЛА». Это свидетельствует того, что это коснулось всех. Если раньше это было где-то далеко, и русский язык особо слова не входили, то сейчас это вошло. И, конечно, разные слова, которые связаны с блокировками, с интернетом, вот эти белые списки и прочее тоже. Я не могу сказать, что я не люблю эти слова, но то, с чем они связаны, конечно, вызывает у меня не самые приятные. К языку никаких претензий нет. Язык отражает то, что волнует, но вот здесь интересно как раз, что это появилось не сразу.
6: В публичном поле мы все довольно долго уже видим борьбу за родной язык. Возникают все новые и новые требования закона в отношении бизнеса. Все переделывают вывески на русскоязычные. Вы видите, как специалист, тенденцию к делатинизации? Видно ли по языку, что люди хотят больше русскими словами называть свои бизнесы?
13: Ну, я бы поспорил со словом «хотят». Мне кажется, что не хотят, а вынуждены. Действительно, эта тенденция есть. Кроме того, появилась новая тенденция, когда люди запрашивают Института русского языка и обращаются к лингвистам, пишут письма в официальные инстанции с просьбой включить в словарь некое слово, не потому что оно пришло в русский язык, а потому что оно используется где-то в названиях, и если его не включить в словарь, то его нельзя будет использовать. Это обеспокоило бизнес. Если слово не попадает в словарь, то его нельзя использовать, даже если оно уже используется как некая торговая марка или как-то еще.
6: Насколько новые слова, в том числе из молодежного сленга, важны для языка? И насколько они общеупотребимы? Вы пользуетесь ими, например? Можете что-то по-зумерски?
13: Да, ваш вопрос содержит в себе некоторое лукавство. Дело в том, что сленг уже язык. Это вот тенденция очень неприятная, когда языком считается только литературный язык. Вокруг литературного языка есть еще много разного, интересного, важного. В частности, молодежный сленг, язык интернета. И даже неправильность тоже важна. И сленг – это очень важное явление для литературного языка. Мне кажется, это во многом является его питательной средой. Можно вспомнить ряд слов, которые приходят в словари и становятся вполне обычными словами литературного языка. Ну, слово «гламур», слово «тусовка», слова из интернета, такие как «блог» и «лайк». Все эти слова еще недавно не существовали, потом возникли и существовали в своей нише, а сейчас вполне употребительные. Из тех слов, которые не вошли, но очень близки к этому, и я считаю, что уже пора включать, я бы назвал слово «хайп», в свое время взорвавший язык, и чуть более поздняя парочка «хейт» и «хейтер». Тоже запомнили определенную лакуну, вот такой демонстративной ненависти, прежде всего, конечно, в интернете. Ну и вообще, сленг очень интересно наблюдать, там происходят разнообразные, любопытнейшие процессы, и они происходят очень быстро, мы видим их начало и конец. Если в литературном языке изменения тоже, безусловно, существуют, но они протекают очень медленно и часто не доходят до конца, потому что есть сдерживающий фактор. Например, во многих глаголах ударение переходит с окончания на «кори». Когда-то мы говорили «манит», сейчас «манит» считается устаревшим, правильно «мани». Но при этом, скажем, «звонит», вот тоже многие говорят, не буду это произносить, тоже это считается таким главным показателем неграмотности. Там как бы культура говорит «стоп». В этом глаголе ни за что ни ты тебя не удавим, не добить. Так что в литературе есть некие жесткие ограничения, которые часто не дают тенденциям дать их до конца. А в сленге таких механизмов нет, и все доходит до конца. Очень интересно смотреть на какие-то словообразовательные процессы. Появляются прекрасные ряды слов, но очень экспрессивные, скажем, «досвидос», «полтос», «видос», «скидос». Очень эмоционально и живо. «Нежданчик», «загулянчик». Я люблю слово, нет, его тоже ненавидеть, вообще эти слова всегда вызывают дискуссию. Я люблю молодежное словечко «норм», да, от «нормально», вот эти сокращения, обрубки, но оно тоже часто употребляется, в том числе в комической поэзии. Но еще раз повторю, очень интересно, что это всегда неоднозначная реакция. Кто-то их использует, а кто-то бесится.
6: Спасибо, приоткрыли сегодня с вашей помощью тему лексикона. Максим Крангаус, лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУФШЕ ИРГ.
11: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
11: Между делом с Кирой Альтман.
14: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, рассказывает мне между делом о том, что будет в издании «Коробка», которую она придумала в соавторстве с друзьями. Вот о чем можно будет почитать внутри.
15: Ну, например, у нас есть герои. Это, во-первых, футбольная команда в такой маленькой стране, как Восточный Тимор, островитяне, для которых футбол просто значит очень много. Было очень забавно, я познакомилась с одним из тренеров этой футбольной команды. Он был пастором евангелической церкви, и он мне заявил: футбол спасает душу. И то есть ты на самом деле встречаешь таких уникальных персонажей, о которых вообще никто не слышал. Еще у нас есть футбольный иллюстратор, профессор университета БАС в Англии. Мы общались с футбольным болельщиком, который всю свою жизнь, там, с 83-го года болеет за Арсенал. Мы общались с замечательным Дани Уилсоном, который провел репортаж из севера Испании, где болели за чемпионат мира по футболу, и что там происходило, когда они взяли кубок. И московские ребята у нас. В общем, мы постарались как-то отщипнуть из этого мира футбола по нитке с каждого для нас интересного человека. Еще, на мой взгляд, здорово, что мы в рамках каждого номера мы хотим путешествовать по регионам России и рассказывать еще не только про дальние страны, но и про нашу с вами страну, в которой мы живем. Это действительно очень интересно, как ты через футбол по-другому вообще смотришь на разные города России.
14: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес FM.
11: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
16: Показания.
11: Потребность быть в курсе в любой момент.
16: Особые показания.
11: Дефицит времени.
16: Способ применения и дозы.
11: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
16: Передозировка.
11: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
16: и, очевидно, уже в курсе.
11: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
16: Консультация с врачом не требуется.
11: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил саммит БРИКС в Нью-Дели открытым. Ранее в конгрессно-выставочный центр Бхарат Мандапан в Нью-Дели прибыли лидеры государств-участников 18-го саммита. Приехал и президент России Владимир Путин. Его встретил индийский премьер. После фотографирования у стенда Путин и Моди на ногах пообщались во время перехода к залу проведения встречи лидеров. Легкомоторный самолет «Цесна» упал в Татарстане. На борту находились пилоты и пассажиры. Оба погибли. Самолет упал в огород частного жилого дома. По информации МЧС, на земле разрушений, погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается. На Украине отменили поезда до города Сумы. Компания-оператор украинских железных дорог уточнила, что сообщение с этим городом на севере страны сохраняется в мультимодальной форме: поезд и автобус. Однако поезда теперь будут следовать до станции Конотоп. Далее пассажирам предложат автобусы. В компании заявляют, что эта мера связана с соображениями безопасности. Утечка нефти из трубопровода в Мексиканском заливе произошла в 85 километрах от города Сьюдад-дель-Кармен в Мексике. Ведутся восстановительные работы. По данным агентства ЭФЭ, ЧП произошло в четверг на объекте компании Pemex. В компании заявили, что никакого воздействия на персонал или прибрежные пляжные зоны не произошло. Пока неизвестно, сколько нефти вытекло, как долго длилась утечка и каков размер нефтяного пятна. Между тем, в последнее время в Мексиканском заливе произошло несколько аналогичных инцидентов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина первого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл на заседание саммита БРИКС в Нью-Дели. Перед началом саммита российский президент на ногах пообщался с индийским премьером Моди. Сегодня также, как ожидается, должна состояться встреча Путина и Си Цзиньпина. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию в последние два месяца. Глава ЦБ Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. В Москве начинается велофестиваль. В связи с этим сегодня перекрыто Садовое кольцо, а также ряд улиц в центре и на западе города. Ограничения затронут в том числе улицу Косыгина, Воробьевское шоссе и Бережковскую набережную. А завтра движение ограничат на Цветном бульваре и частично на Садовом кольце из-за детского велофестиваля. Все подробности в эфире Business FM. Ключевая ставка устояла. По-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стал ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
17: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
18: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
17: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая: чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компании, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
19: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему, потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысились с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
17: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне, в отличие от рынка акций. В моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам, а вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
20: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компании, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
17: Набиуллина рассказала, что ожидают корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Самый китайский из всех китайских форумов в России. Россия и Китай ищут новые точки роста для бизнеса. В Москве состоялся 7-й российско-китайский форум предпринимателей, собравший около 800 участников из двух стран. Говорили не только о торговле. В центре обсуждения искусственный интеллект, цифровые технологии, сельское хозяйство, туризм и маркетплейсы. Отдельный акцент на практических проектах. В частности, обсуждался выход компаний на рынки друг друга. Один из главных выводов форума – сотрудничество постепенно смещается от простой торговля к совместному производству, технологиям и инвестициям, говорит спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов.
21: Форум состоялся, это можно сказать уверенно. И знаете, наверное, самое главное, что можно сказать о нем, что это, как говорили мои коллеги, предприниматели, и китайские, и российские, наверное, самый китайский из всех форумов, которые проходили в России. Здесь было большое присутствие китайских предпринимателей. Мы только зарегистрировали 400 предпринимателей из Китая, около 400, которые приехали специально на форум. Нам помогли наши китайские партнеры, это Союз китайских предпринимателей в России и CCPIT, это торговая палата китайская по поддержке китайских предпринимателей за рубежом. Они провели большую работу, и это оказалось очень успешным. Было много именно практической работы, именно практических переговоров, которые касались очень таких и традиционных, и очень нетрадиционных направлений. В частности, я был сегодня и на сессии, посвященной сельскому хозяйству. Было много народу и очень интересные компании, выступления. Прямо тут же на сессии обменивались контактами для того, чтобы посмотреть про новые технологии в сельском хозяйстве. Очень интересная сессия была по креативным индустриям. Ее проводила ОСИ. Они были организаторами этой сессии. Там было много очень дискуссий дизайнеров. И что такое китайское, и что такое российское в новом творчестве. Много говорилось о цифровых технологиях. Были секции туризма. Сегодня тоже был на секции туризма. Сегодня все ожидают значительного роста в этом направлении. И я думаю, что это вполне обосновано, потому что многие китайцы уже рассматривают поездку в Россию как туристическую, а россияне все больше и больше ездят в Китай. За этот год больше, чем на 50% выросло количество туристов российских в Китае. Так что форум был самый китайский из всех форумов России. С другой стороны, он, в отличие от такого политического контекста, который тоже очень важен, общего развития отношений между странами, имеет очень практическое значение. Идет конкретный разговор о конкретном бизнесе, который возможен между российскими и китайскими предпринимателями.
1: Борис Титов, спецпредставитель президента по связям с международными организациями. Российско-китайский форум предпринимателей проводится с 2015 года. За 10 лет площадка выросла до нескольких сотен участников и успела побывать в Пекине, Сочи, Гуанчжоу, Москве и Сиане. Предыдущая 6-я встреча собрала около 1000 участников. Башни из дронов, 7-я минута молчания, расправленные крылья и история о том, как большие сильные парни спасли Дональда Трампа. За пару дней до 25-й годовщины терактов в США президент Америки рассказал, как находился 11 сентября 2001 года в здании рядом с близнецами Всемирного торгового центра. Это здание скрипело, и двое пожарных, большие сильные парни, подняли Трампа на руки и со словами «надо убираться отсюда» вывели его на улицу. Эту историю нью-йоркские пожарные опровергли. Говорят, что никто из них в тот день не контактировал с Трампом. Сам он в годовщину, потрясший мир трагедии, присутствовал на памятной церемонии в Пентагоне. А в Нью-Йорке на месте рухнувших небоскребов был вице-президент Джей Ди Венс. О том, как Америка вспоминала трагедию ее жертв, подробнее Светлана Чередникова.
0: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джей Ди Венс, экс-президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка Захран Мамдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших, прошли мемориальные шествия. Появилась новая 7-я минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Новая 7-я минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли. На крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы. Летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силу это рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
3: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одно из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев, внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев такое находится огромное длинное окно, и сконструировано здание таким образом, что ровно в 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется Wedge of Light. И вот в этом году на полу этого Oculus-центра появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
0: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров, и где погибли 125 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов 2 дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это, по свидетельству экстренных служб, не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушен, разрушен, оно снова стало самым высоким», – с гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована, и говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
4: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты в $5000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранении контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
0: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 98-м году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Курс истории. Или история курса. На протяжении многих веков Сингапур входил в состав разных азиатских государств. Это отразилось на денежном обращении внутри города, в котором участвовали самые разные валюты. В 1939-м в основном стал использоваться малайский доллар, а в 1965-м Сингапур стал независимым государством. И через два года появилась новая валюта – сингапурский доллар. Первоначально его привязали к британскому фунту стерлингов в соотношении почти 12 фунтов за сингапурскую единицу. Город-государство долгое время был британской колонией, да и фунт в 1960-х был одной из самых стабильных валют. Но уже в 1970-х годах фунт стерлингов утратил свои позиции. Недолго Сингапур ориентировался на доллар США, а с 1973 года на корзину основных мировых валют. Сегодня стоимость сингапурского доллара определяется исключительно рынком. За последний год американский доллар стоил в среднем 1,4 сингапурских. Курс истории или история курса на Business FM.
22: Другим наука с Сергеем Корзуном.
24: Классическое определение геймификации как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах появилось в 2011 году, хотя аналоги известны с древности. В Греции драматургов и актеров встраивали в турниры с призами. Средневековые паломники выставляли на показ благочестивые знаки, ачивки за путешествия, а китайские чиновники и ученики иезуитских школ в Европе продвигались в условиях соревновательной конкуренции. Но общей теории геймификации нет до сих пор. Сводный обзор публикации обнаружил 118 теоретических подходов. Главное сводится к тому, что хорошая геймификация акцентирует цель, делит путь к ней на выполнимые этапы, быстро показывает результат и дает ощущение продвижения. В образовании игровые элементы действительно повышают и мотивацию, и учебный результат, но величина эффекта сильно разнится в разных исследованиях. У младших школьников наблюдали увеличение вовлеченности на фоне ухудшения сотрудничества между детьми. Особая опасность – общий рейтинг участников. Он демотивирует тех, кто внизу таблицы. Экспериментально подтверждено, что проигрывающая команда может учиться хуже, чем вовсе не участвующая в рейтинге. В рабочих процессах важна добровольность участия. Навязанная геймификация может ухудшить не только вовлеченность, но и производительность труда. А если награда превращается в цель, людям свойственно начинать играть против системы, используя коллективный сговор при голосовании и разные формы читинга. Когда игровая метрика плохо соответствует цели, например, если награждать врача за число пациентов, а ученика за количество ответов, то возникает соблазн накрутить высокий результат в ущерб качеству.
23: Другим наука на Business FM.
1: 12:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. В Ростовской области фермер оспорил штраф 60 тысяч рублей за пожара после падения БПЛА.
23: Итоги недели.
1: Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. И это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
2: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко, помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб, но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
7: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать. То есть переработать ее. Но суть в том, что нигде не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом. Правильно? Мы опахали. Все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что, я же говорю, упал дрон, загорелось от дрона. Наши вины в чем, что они дроны падают.
2: Вдобавок предпринимателей предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат, зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
8: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении, то есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правило противопожарного режима и сама статья 20.4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров. И ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
2: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Лоси в городе. Теперь не только в Лосином острове и Сокольниках.
23: Итоги недели.
1: Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе возле подъездов своих многоэтажек на оживленных перекрестках. И лоси совершенно не боятся людей. Что происходит и что делать с лосиным нашествием, выясняла Диана Чубанова.
9: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьево. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные. И прошлые годы люди фиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлова, Сокольнике и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановится и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
10: Как вам такое утро? Вообще еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему, кажется, тоже.
9: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше полутонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещения возмещение вреда за одного сбитого лося – 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1.5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
6: Сбитый лось – это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей. Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси – животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, ничего страшного не произойдет, лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
9: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А эта травма несовместимая с жизнью. Животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог, охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
12: Начался гон, самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся, передвижение. Национальный парк «Лосиный остров», там лось спокойно живет, и с этого парка переходят в другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты, а это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД, хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует. Лоси вообще по учетам Минприроды 1.5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, чем лисицы. Численность лося растет, популяция на подъеме, хотя лося стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лоси, и волки. Но лося огромное количество. И лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то вырубки. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
9: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. Есть мнение, что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося. Сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть и не нападают на человека, но с перепугу могут лягнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
23: Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Говорят, что опытный хедхантер может продать чуть ли не любую вакансию. И это звучит красиво. Но правда в том, что хорошая упаковка не должна противоречить этике. Давайте обсудим принцип хедхантеров – не давать ложных обещаний. И как тогда выигрышно продать вакансию. К сожалению, иногда рекрутеры пытаются любой ценой заинтересовать кандидата. Рассказывают только про красивые стороны компании, замалчивают сложные моменты. Обещают то, что потом не может быть выполнено. Но такая стратегия всегда работает против всех участников. Ведь кандидат разочаровывается, когда реальность не совпадает с ожиданиями. Компания получает человека, который пришел с неверным представлением о роли. Профессиональный хедхантер не будет превращать сложность в красивую упаковку. Если в компании непростой акционер, то это неинтересная корпоративная культура. Если бизнес проходит серьезную трансформацию, то это не стабильная работа без перемен. Не надо приукрашивать. Задача хедхантера не в том, чтобы любой ценой привести кого-то на интервью. Задача сделать так, чтобы через год и компания, и руководитель сказали, это было правильное решение. Есть еще один принцип, о котором не так часто говорят. Это уважение к выбору кандидата. Иногда человек отказывается от предложения, которое со стороны кажется идеальным. Высокая зарплата, красивая должность, известный бренд. Но человек говорит нам «нет». И профессиональный хедхантер не будет давить. Наоборот, он поможет разобраться в мотивации и рисках. Потому что сегодняшнее «нет» не означает конец отношений. Через год этот человек может стать идеальным кандидатом для другой компании или рекомендовать меня как профессионала. В нашей профессии важно не сжигать мосты, а выстраивать их.
23: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что реформу Совбеза ООН откладывать больше нельзя. Переговоры по этому вопросу должны быть привязаны к конкретным срокам и четким результатам. Об этом глава правительства Индии заявил на заседании стран-членов БРИКС в Нью-Дели. Аналогичным образом право голоса, руководящие посты и приоритеты политики в финансовых институтах должны соответствовать современным экономическим реалиям, отметил. Моди также подчеркнул, что обеспечивающие рост мировой экономики страны должны играть соответствующую роль в формировании системы глобального экономического управления. Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт «Веселое» в ДНР, сообщает Минобороны в ежедневной сводке. Кроме того, по данным ведомства, за сутки вооруженные силы России нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также местам производства беспилотников. ПВО сбил

0: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Саммит БРИКС с участием президента Владимира Путина открылся в индийской столице. С приветственным словом обратился премьер Индии Нарендра Моди, с которым перед началом успел пообщаться Путин. Также сегодня ожидается встреча российского президента с Си Цзиньпином. Пострадавшим от атак БПЛА селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%. Мы спросили у продавцов, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства и какими инструментами воспользовались или еще планируют. Пустят или нет, россиянам запретили вход на музыкальные фестивали в Тбилиси, но через несколько часов скандальную пометку убрали. И те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Европейский военный контингент на Украине будет означать войну с Россией. Это позиция, которую Москва довела до всего мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина. Глава государства сейчас в Нью-Дели, где сегодня начался саммит БРИКС. Владимир Путин прибыл в Индию накануне и сделал несколько важных заявлений. В частности, Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. У нас нет оснований для конфликта с Европой. Все было решено по итогам Второй мировой войны, отметил президент. Владимир Путин сказал, что население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией. Этим объясняется, например, и недавняя победа правой партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии.
1: Я не хочу и не буду комментировать события внутриполитического характера, которые происходят в данном случае в Федеративной Республике. Но сказать, тем не менее, есть что на этот счет. И вот в связи с чем. Я думаю, что все, что сейчас происходит в Европе в целом, это результат системных ошибок так называемого Запада, или точнее глобалистов Запада, в области политики, безопасности и экономики.
0: Владимир Путин допустил, что ошибки Европы в энергетике приведут к еще большему росту цены на газ для европейцев. Нельзя исключать, что его стоимость достигнет $1500. И напомнил, что в прошлом Москва поставляла газ в Европу по $150-180. В Нью-Дели для участия в саммите БРИКС прибыл и Си Цзиньпин. Это первый визит председателя КНР в Индию за последние 7 лет. Нынешний саммит в Нью-Дели станет проверкой единства БРИКС, которое превращается в значимый центр мировой политики и экономики, однако сохраняет противоречия, пишут зарубежные СМИ. Одна из тем на повестке – принятие совместного заявления, что будет весьма непросто из-за разных подходов стран-участниц к конфликту на Ближнем Востоке. Сергей Гордеев о вызовах и вопросах, которые сейчас стоят перед БРИКС.
2: Подробности. Тема саммита БРИКС в этом году – укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития. Главные слова тут – устойчивость и сотрудничество, говорят эксперты. Саммит проходит в момент затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, который обострил противоречия между Ираном и Арабскими Эмиратами. Обе страны вступили в БРИКС в 2024 году. О том, что ситуация в Персидском заливе негативно влияет на объединение, отмечала и Москва. Но в Кремле выразили надежду, что российские и индийские дипломаты найдут формулировки, отвечающие интересам и Тегерана, и Арабских Эмиратов. Последний близкий партнер США. На территории Эмиратов находятся американские военные объекты, которые подверглись ударам со стороны Ирана. Другой фокус внимания на предстоящей двусторонней встрече индийского премьера Моди и председателя КНР Си. В последний раз китайский лидер посещал Индию в 2019-м, то есть еще до серьезных обострений отношений, начавшихся через год с приграничных стычек. Между тем, пишет Financial Times, торгово-экономические связи Пекина и Нью-Дели продолжают укрепляться. За прошлый год товарооборот достиг рекордных $155 миллиардов, вдвое превысив уровень десятилетней давности. Отдельная тема, почему на саммите не будет президента Бразилии. Официально Лула да Силва пропускает встречу из-за подготовки к президентским выборам. Впрочем, CNN Brazil утверждает, отказ может быть связан с желанием да Силвы провести в ближайшее время переговоры с США о таможенных тарифах. Более того, само участие Бразилии в БРИКС под вопросом. В случае победы оппонента действующего президента страна может выйти из организации, сообщают источники издания. Среди тех, кто, напротив, изъявил желание присоединиться к объединению в качестве участника или партнера, значатся очень разные государства – от Турции и Азербайджана до Пакистана и Кубы. Однако перспективы присоединения к БРИКС других государств пока не на повестке. Накануне

0: Саммита замглавы МИДа России Сергей Рябков заявил, сейчас вопрос о приеме новых членов в БРИКС не актуален.
1: Основные мероприятия саммита БРИКС в Индии пройдут сегодня-завтра. По итогам страны-участницы должны сформулировать и подписать Нью-Делийскую декларацию. Кредиты под 17%? Хорошо. Вопрос, будут ли их реально давать? На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
2: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитие сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров «Wildberries». А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%. То есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
3: Да, это достаточно выгодные условия по текущей ситуации. Если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
2: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
4: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
2: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
5: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо расписали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
2: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Ингострах анонсировал старт выплат продавцам «Озон». Селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис на момент происшествий, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Скандал или пиар? Россиянам запретили вход на музыкальный фестиваль «Зион» в Тбилиси. Но через несколько часов скандальную пометку убрали. Те, кто купил билеты, теперь в растерянности. Как сообщили ТАСС, на платформе по продаже билетов организаторы фестиваля допустят россиян для посещения. В сервисе также уточнили, что при покупке билетов гражданство не указывается. Подробнее Наталья Шашина.
6: Граждане России на фестиваль не будут допущены. Пометка появилась на сайте с продажей билетов на фестиваль «Зион» в Тбилиси. Он запланирован на конец сентября. Россияне, которые уже купили билеты, которые стоили в среднем от 2,5 до 4 тысяч рублей, возмущаются в соцсетях. Раньше такого запрета не было. Что им делать теперь и будут ли на входе смотреть паспорт, непонятно. Как только в СМИ началась шумиха, пометку с сайта убрали. Но вопросы, что это было, остались. Сам по себе проект «Зион», как пишут СМИ, последние годы был отдельной электронной сценой в рамках крупного Тбилиси Open Air. А теперь будет самостоятельным двухдневным мероприятием. В лайн-апе, например, участники Евровидения 22 года Сёкус Миркус, играющие экспериментальную музыку. Вот что говорит журналист из Грузии Фёдор Худокормов.
7: Зион фестиваль — это именно фестиваль электронной музыки. Например, в России такие проводились аналоги, как Alpha Future People.
8: На сайте сначала появилась эта надпись, что россиян не пустят на этот фестиваль. И через несколько часов, когда, видимо, пошла какая-то шумиха, это убрали. Можно допускать, что это какой-то некий был пиар-ход?
7: Это очень даже похоже, потому что обычно такие случаи, когда происходят акты русофобии, об этом массово начинают говорить СМИ. В Грузии именно акты такие русофобии, они редкие, но за счет этого они достаточно громкие. И я думаю, организаторы вполне могли так сделать, чтобы о них заговорили.
6: Что касается подобных случаев, как рассказывает Худокормов, например, в 22-м году клуб «Бассиани» фактически запретил вход для россиян. На входе просили показать паспорт, и если видели российский загранник, то грубо отказывали в проходе. Могли не пустить и украинцев, если те разговаривали на русском. А в одном из баров вводили так называемые визы для россиян, которые можно было получить, только подписав анкету с пунктами о поддержке Украины и признании оккупации Грузии Россией. Однако на крупных фестивалях ограничения маловероятны даже с технической точки зрения. Проверять паспорта у тысяч людей как минимум долго. Живущие в Грузии россияне уверяют, о коллективной неприязни речи не идет и какой-то системной проблемы с доступом на зарубежные фестивали нет, комментирует президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
9: Есть, понятно, проблема банковская, есть проблема с тем, что начать круизных компаний глобальных не сажает граждан России. Но что касается культурных мероприятий, это скорее такие разовые отдельные случаи, иногда даже подчас привлекающие дополнительное внимание, дающие этим мероприятиям, что ли, рекламу. Понятно, что в Грузии ситуация двойственная в отношении с Россией, несмотря на внешнюю такую почти дружбу. Они все раны на сегодня до конца зажили. Возникают некомфортные ситуации, но информация о том, что в целом идет какой-то такой тотальный абьюз граждан России, наверное, было бы преувеличением.
6: Но есть отдельные случаи, которые звучат громко. В прошлом году, кстати, на фестивале Тбилиси Open Air произошел инцидент, когда один из грузинских певцов осквернил российский флаг. В России завели уголовное дело, а власти Грузии осудили поступок музыканта, назвав это проявлением бескультурья. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Платформа недвижимости «Домос» и девелоперская компания «Гравион» предложили рынку новый показатель для оценки качества курортных гостиничных проектов – коэффициент курортной инфраструктуры. Он показывает, сколько квадратных метров круглогодичной инфраструктуры приходится на одного постояльца. При этом учитывается исключительно гостиничный номерной фонд, без резиденций для проживания собственников. В состав оцениваемой инфраструктуры входят бассейны с подогревом, спа, велнес и медцентры, детские и фитнес-клубы, коммерческие объекты, кафе и рестораны, но пляжи и сезонные объекты в расчет не включаются. Авторы инициативы, которая уже опробована на отелях категории 4 и 5 звезд, строящихся в Адлерском районе Сочи, считают, что ККИ может стать дополнительным ориентиром для инвесторов и покупателей, позволяя сравнивать проекты не только по площади номеров или стоимости квадрата, но и по инфраструктурному наполнению. Большинство игроков рынка, с которыми бизнес ФМ обсудила это предложение, говорят, что отрасли и правда не хватает ориентира, который перевел бы абстрактную качественность среды в измеримые величины. Понятные коэффициенты могут быть востребованы и банками, и госорганами, и застройщиками, и инвесторами. Но пока в роли даже прикидочного отраслевого стандарта коэффициент курортной инфраструктуры слабоват. Исключение из расчетов сезонной инфраструктуры – вопрос спорный. ККИ отражает лишь площадь инфраструктуры, не учитывая ее качество, доступность и экономическую эффективность. У него нет привязки к звездности отеля и так далее. Словом, пока его можно использовать как вспомогательный параметр, но точно не как основной критерий оценки качества или инвестиционной привлекательности объекта, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале «BFM.ru».
10: Недвижимость на «Бизнес.ФМ».
1: 13:16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес.ФМ».
10: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Кино.
12: В прокат вышли соавторы. Дебютная картина 26-летнего режиссера Филиппа Ларса. Фильм получил приз за лучший сценарий на фестивале «Окно в Европу». Соавторы – история о писателе, который переживает творческий кризис. Неожиданно у него появляется соавтор – молодой человек, решивший стать писателем после прочтения его книг. В ролях Егор Корешков, Давид Сократян, Аня Чеповская, кинокритик, автор телеграм-канала «Бесконечный киносеанс» Елена Зархина считается автором крепким дебютом, который избегает распространенных ошибок многих первых фильмов.
13: Мне вообще кажется, что у постановщика Филиппа Ларса очень крепкая техническая база. Я знаю, что он получал образование в том числе и за границей, и это чувствуется. Он хорошо работает со структурой, хоть он не автор сценария, но я уверена, что он все равно в какое-то соавторство в этом присутствует. Он сам говорит о том, что его в сценарии подкупило отношение сценариста к своим героям, что он очень такое доброе, человечное. И мне кажется, это ощущение пронизывает весь фильм. Это история о том, что любой замысел можно реализовать. Я буквально сегодня прочитала у одной крупной блогерки литературной ее наблюдение о том, что на нашем книжном рынке читатели часто критикуют писателей не в техническом смысле, да, что там, не знаю, слабая история, плохо написано, скудный язык и так далее, а просто им кажется, что для того, чтобы быть писателем, нужно, чтобы ты получил какое-то разрешение сверху, то есть только гении могут писать книги, а просто человек, который захотел рассказать какую-то историю, этого делать не может. И она сравнивает это с западным миром, в котором, наоборот, читатели, если критикуют книгу, то на каких-то технических основаниях. Но их никогда не смущает, что человек просто взял и написал книгу, потому что ему это захотелось сделать. И мне кажется, это немножко созвучно с автором. Главное достоинство фильма, что он как раз-таки разрешает стать писателем каждому. И главные герои, один из которых классный рассказчик, но при этом очень скудно пишет и плохо пишет историю, а второй наоборот. Ему не хватает фантазии, но он очень может классно в текст упаковать сюжет, который придумывает или который посмотрел у жизни его соавтора. Это классная концепция. И она здесь как раз-таки развенчивает стереотип о том, что только гениальные люди могут писать романы, а всем остальным это как будто бы непозволительно.
12: Кинокритик Елена Зархина о фильме «Соавторы 16+» уже в кинотеатрах.
10: Выставки.
12: В Центре современного искусства «Азарт» открылась выставка «Они были разными. Скульптура оттепели». Это совместный проект музея Азе и Третьяковки. Представили одновременно произведения нонконформистов и скульпторов, работавших в традиционном направлении. По выставке также подготовили музыкальный аудиогид. Мы спросили куратора скульптуры «Оттепели» Ирину Седову, что объединяет такие разные работы скульпторов, представленные в этом проекте.
14: Несмотря на то, что поиски были совершенно разными, и каждый обладает своим индивидуальным лицом, но когда они встают в одно пространство, они не спорят друг с другом. Все каким-то чудом начинают уживаться друг с другом. Ни одного фундаментального исследования по скульптуре этого периода не существует. Мы буквально первопроходцы в этом смысле. Впервые объединяются скульптуры нонконформистов и скульпторов традиционного, назовем это так, направления в одном пространстве. Их объединяет, скорее всего, смелость их поиска и то, что они пытаются найти каждое свое лицо, и получается, что скульптура 60-х – это такая скульптура с 1000 лиц. Она очень свежая, новая, очень резко отличается от предыдущего периода, связанного с направлением соцреализма. Пространство организовано следующим образом. Это первый вокзал, где зрители встречают работа Татьяны Соколовой, музыканты, ночные певцы. Это тема джаза, это тема новой музыки, новой пластики. Дальше каждый из трех залов соединяется по два раздела. Пространство у нас соединяется с новыми исканиями нонконформистов. Тема детства с человеком делающим, с человеком работающим. И раздел, посвященный портретам, это и люди эпохи, и портреты ближнего круга людей. Но они очень естественным образом живут друг с другом, соединяются друг с другом, потому что из скульптуры уходит помпезность, из нее уходит пафос.
12: Это была Ирина Седова, куратор выставки «Они были разными», скульптура «Оттепели» в Центре современного искусства «Азарт» 6+. Открыто до конца ноября. В центре Вознесенского открывают Егора Летова. Там развернулась выставка «Трава по пояс», посвященная визуальному искусству лидера группы «Гражданская оборона». В экспозиции его оригинальные коллажи, избранные автографы, детские рисунки, альбомы, предметы из его собственных коллекций, гитары, представлены вещи из личного собрания вдовы Егора Летова, Натальи Чумаковой. Продолжает сокуратор выставки Кирилл Маевский.
15: Мир художественный Летова – это какая-то неотделимая часть всех тех творческих поисков, которые мы привыкли за Летовым закреплять в его музыкальном и каком-то поэтическом, в общем, направлении. Многое в его искусстве вытекает из музыкальной деятельности. Те же самые коллажи, которыми он оформлял в том числе обложки своих изданий. Это на самом деле такой художник, который много как будто бы берет из какого-то дадаизма, из русского авангарда.
16: Если про саму выставку говорить, как она устроена?
15: Есть первый раздел, рассказывающий про него как про рок-икону и про разные художественные артефакты, сопутствующие этому. Второй раздел посвящен его коллажным опытам, которых значительно больше, чем знаменитые обложки. Третий зал — это про его отношения с природой, экологией. Тоже важный, на самом деле, сюжет для понимания его, от его всяких разных прогулок с диктофоном по лесу до разных природных сюжетов.
12: Кирилл Маевский, куратор проекта «Трава по пояс. Природа и искусство» Егора Летова в центре Вознесенского, 18+. Выставка будет работать до 10 января.
10: Театр.
12: В Московском театре мюзикла премьера «Плакса». Проект по мотивам одноименного сериала. Продюсер и композитор, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Для него это второй театральный опыт. Ранее была постановка в Губернском театре. Но тут особенно волнительно. Впервые на театральную сцену выходит его дочь, 17-летняя Ника Жукова. Мы поговорили с Сергеем Жуковым накануне премьеры.
17: То, что это мюзикл по мотивам «Плаксы», сериала, усложняет задачу. Вам нужно в самом начале спектакля попытаться донести до людей, которые никогда не видели сериал, что это за Маша, кто она. Мы нашли свой оригинальный ход. На сцене одна Маша, главная героиня, и она рассказывает свою историю через большие флешбеки, как в кино. Мне пришлось написать еще 6 песен, а это по меркам мюзикловым практически весь мюзикл. Что такое человеку, который написал за свою жизнь 370 попсовых песен, вдруг написать песни для спектакля, для мюзикла, да еще и для симфонического оркестра? Это вообще невыполнимая задача для очень многих. Уж для меня это нужно перестроить целый мой мир внутренний, мой разум. Мне показалось, что все-таки это у нас получилось сделать не эстрадно, при этом оставить ту самую любимую всеми рукиверховскую простоту и хитовость, когда ты выходишь из зала и напеваешь песню из мюзикла. Тема нашего мюзикла — это проблемы, которые возникают у наших подростков. Я, как отец пятерых детей, об этом знаю все. Мне кажется, основной сверхзадачей нашей поставлена задача, чтобы, выходя из зала, вся семья, они выходили, прижав к себе своего ребенка, и говорили: «Я теперь понимаю, как тебе тяжело. Я теперь тебя слышу». Дети понимают, что родители — это не просто бездушные люди, которые все запрещают, которые всегда чем-то недовольны, а что это на самом деле большое проявление любви, которое просто они выразить по-другому, к сожалению, не могут. И вот наша задача свести в одной системе координат родителей и детей и попытаться сказать им, что нужен диалог.
12: Лидер группы «Руки вверх», композитор, продюсер Сергей Жуков о новом мюзикле «Плакса» 12+. Ближайшие 2 месяца его будут играть в Московском театре мюзикла практически ежедневно.
10: Книги.
12: Независимый книжный магазин «Озеро», громко открывшийся в июле, в эти выходные проведет книжный фестиваль «Осень». Запланированы лекции, презентации, экскурсии по Хитровке, где расположен книжный «Озеро», и первые мероприятия от кураторов этого магазина – искусствоведа Надежды Плунгян и социолога и переводчика Дмитрия Безуглова. Подробнее о программе рассказывает директор «Озера» Анастасия Колесник.
18: Надежда, например, запустит свой книжный клуб, и он откроется открытым разговором с исследователем Евгением Смирновым по книге «Неигрушечные истории». Это мероприятие организовано совместно с «Новым литературным обозрением». А Дмитрий Безуглов, в частности, проведет ридинг по книжке «Старость» Симона де Бувар. Будет хороший разговор про осень жизни. Мы планируем провести автограф-сессию с астрофизиком, известным Владимиром Сурдиным. Презентовать книгу «Вкус Рязанского края» Романа Лашмадова, известного гастрожурналиста. Для экскурсии мы пригласили помочь нам проект «Москва глазами инженера» и гида и лектора Андрея Тутушкина, который проведет 2 экскурсии. Первая посвящена Хитровке глазами Гелеровского. Экскурсия пройдет по точкам, описанным Гелеровским на Хитровке. И у нас пройдет экскурсия под названием «Куплю палаты с видом на Кремль». Это будет тоже экскурсия по средневековой Москве, по Ивановской горке, где посетители смогут посмотреть на фундамент Белого города, старинные усадьбы, каменные палаты и тоже финал маршрута у нас.
12: Это была директор книжного магазина «Озеро» Анастасия Колесник и ее рассказ о программе фестиваля «Осень», который проходит в книжном и вокруг него в этот уикенд. Вход без билетов, но необходима предварительная регистрация. 0+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
10: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
19: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: Первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Chump Change.
3: Термин возник в США в середине 60-х и был особенно популярен среди афроамериканского населения. Change переводится с английского как «мелочь», «сдача». А словом «чамп» называли наивного человека, который легко поддается на манипуляции. Благодаря созвучности двух этих слов и возникло выражение «чамп change». Так называют смешную, незначительную сумму денег, которую может посчитать достаточной лишь глупец. Например, зарплату сотрудника придорожной забегаловки где-нибудь в Оклахоме вполне можно назвать chump change.
2: Срочные переводы на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 13:29 в Москве, в студии Евгения Симонова. Слова президента России Владимира Путина о том, что европейский военный контингент на Украине будет означать войну с Россией, это позиция Москвы, которую наша страна предельно конкретно и понятно довела до всего мира, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Это не красная линия, это позиция России, подчеркнул представитель Кремля. Ранее Владимир Путин заявил, что возможное направление европейских войск на территорию Украины будет расценено Москвой как начало войны. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности замминистра просвещения Владимира Желонкина по его просьбе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как стало известно Интерфаксу, заявление об уходе Желонкин подал еще 9 июня. Легкомоторный самолет «Цесна» упал в Татарстане. На борту находились пилот и пассажир, оба погибли. Самолет упал в огород частного жилого дома. На земле разрушений, погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается. На Украине отменили поезда до города Сумы. Компания-оператор железных дорог уточнила, что сообщение с этим городом на севере страны сохраняется в мультимодальной форме, поезд и автобус. Однако поезда теперь будут следовать до станции Конотоп. Далее пассажирам предложат автобусы. Мера связана с соображениями безопасности. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 13:31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня принимает участие в саммите БРИКС в Индии. Он отметил важность укрепления подлинной многосторонности миропорядка, а также заявил, что объединение БРИКС по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления. Центробанк впервые с прошлогоднего апреля не стал снижать ключевую ставку, несмотря на почти нулевую инфляцию в последние два месяца. Глава ЦБ Набиуллина объяснила это ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий и увеличением госрасходов. А в Москве проходит велофестиваль. В связи с этим сегодня перекрыто Садовое кольцо, а также ряд улиц в центре и на западе города. Ограничения затронут в том числе улицу Косыгина, Воробьевское шоссе и Бережковскую набережную. В воскресенье движение ограничат на Цветном бульваре из-за детского фестиваля и частично на Садовом кольце. Все подробности в эфире Business FM. Ключевая ставка устояла по-прежнему 14% годовых. Впервые с апреля прошлого года ЦБ не стала ее снижать. Эльвира Набиуллина объяснила такое решение ростом устойчивой инфляции, а также ценовых ожиданий. О причинах и последствиях Михаил Задорожный.
6: Данные по инфляции, которые публикует Росстат, дают мало оснований для оптимизма. Одной из основных причин ускоренного роста цен минувшим летом стал топливный кризис. Об этом Эльвира Набиуллина говорила и раньше, и повторила снова на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания. Второй фактор – рост бюджетных расходов и увеличивающийся дефицит. Денежные вливания в экономику стимулируют спрос, а предложение не растет. В ряде отраслей даже сокращается из-за ударов дронов по инфраструктуре, и это тоже разгоняет инфляцию. В итоге ЦБ решил поставить на паузу смягчение денежных денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, вариант снижения ставки даже не рассматривался. Большинство аналитиков также не ожидали никакого снижения. О причинах говорит инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: Есть много факторов, почему Центральный банк решил сохранить ключевую ставку, но главным образом он сейчас смотрит на устойчивую инфляцию. Устойчивая инфляция ускорилась до 5-6%. Это связано с убытием производственных мощностей в ряде отраслей. Но также Центральный банк указал на бюджетную политику, сказав, что дефицит бюджета является одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики. Переход к сбалансированному бюджету откладывается до 2029 года, и это, в общем-то, тревожит регулятора.
6: На традиционной пресс-конференции Набиуллина напрямую связала высокую ставку с дефицитом федерального бюджета. Формула простая: чем больше дефицит, тем жестче денежно-кредитная политика. Если же правительство предложит более быстрый выход на нулевой дефицит бюджета, чем заложено в прогнозе, это позволит снижать ставку быстрее. Отвечая на вопрос о государственном стимулировании компании, глава регулятора высказалась предельно откровенно. Сегодня, по словам Набиуллиной, любой дополнительный рубль государственного стимулирования спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки. Конец цитаты. Комментирует независимый финансовый эксперт Алена Николаева.
8: Я бы воспринимала сегодняшнее заявление Набиуллиной как довольно прямой ответ банкам и крупным компаниям, которые постоянно от ЦБ требуют более быстрой траектории снижения ставки. То есть, по сути, у нас регулятор говорит, что вопросы о дорогих деньгах нужно задавать не только ему. Потому что пока государство продолжает активно стимулировать спрос как раз через тот самый бюджет, ЦБ в этот момент вынужден компенсировать это высокой ставкой. И тут, конечно, показательно сегодняшнее решение. Ставку оставили на уровне 14%, снижение даже предмет не обсуждалось, но направленного сигнала на какое-либо дальнейшее снижение не прозвучало. К тому же ориентир по устойчивой инфляции повысили с 4-5% до 5-6%. А это уже выглядит не просто как техническая пауза в ожидании бюджета, а то, что ЦБ вообще не уверен, что сможет продолжить снижение ставки в этом году.
6: Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне, в отличие от рынка акций. В моменте индекс Мосбиржи просел больше, чем на 1.5%. Что касается последствий, то аналитики не ожидают существенных изменений ставок по кредитам. А вот доходность вкладов может даже подрасти. Этого не исключает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
9: Депозитные ставки, я думаю, что будут иметь некоторую тенденцию к повышению, потому что до сих пор действительно и финансовые рынки, и банки ориентировались на продолжающееся снижение ставок и достаточно быстро снижали стоимость привлечения. Сейчас в моменте видно, что спрос со стороны компании, он связан с необходимостью финансировать ремонтные проекты, он остается высоким. Значит, депозиты, соответственно, для этого нужно привлекать более активно. И я думаю, что как раз рынок депозитных ставок, он, наверное, будет сейчас корректироваться вверх.
6: Набиуллина рассказала, что ожидает корректировки параметров бюджета уже в сентябре. Это значит, что к следующему заседанию по ставке, где ЦБ также представит обновленный среднесрочный прогноз, регулятор сможет оценить эффект от бюджетных вливаний в экономику. И далеко не факт, что этот эффект будет в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Башня из дронов, 7-я минута молчания, расправленные крылья и история о том, как большие сильные парни спасли Дональда Трампа. За пару дней до 25-й годовщины теракта в США президент Америки рассказал, как находился 11 сентября 2001 года в здании рядом с близнецами Всемирного торгового центра. Это здание скрипело, и двое пожарных, большие сильные парни, подняли Трампа на руки и со словами «надо убираться отсюда» вывели его на улицу. Эту историю нью-йоркские пожарные опровергли. Говорят, что никто из них в тот день не контактировал с Трампом. Сам он в годовщину потрясшей мир трагедии присутствовал на памятные церемонии в Пентагоне, а в Нью-Йорке на месте рухнувших небоскребов был вице-президент Джей Ди Венс. О том, как Америка вспоминала трагедию и ее жертв, подробнее Светлана Чередникова.
10: В Нью-Йорке, в Нижнем Манхэттене, на месте, где 25 лет назад в результате падения захваченных террористами пассажирских самолетов на башне Всемирного торгового центра погибли почти 3000 человек, 11 сентября собрались действующий вице-президент Джей Ди Венс, экс-президенты Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Джо Байден. Приехал мэр Нью-Йорка с охраном Абдани. Они стояли у мемориального комплекса Ground Zero, куда с 7 утра начали приходить тысячи родственников погибших. Прошли мемориальные шествия. Появилась новая система. седьмая минута молчания. Обычно 6 минут молчания приурочены к цепи тех страшных событий, начиная с 8:46 утра, времени, когда первый самолет врезался в Северную башню ВТЦ, и до 10:28, когда рухнул второй небоскреб. Новая седьмая минута посвящена пожарным, полицейским, волонтерам и обычным гражданам, тем, кто скончался от последствий теракта, в том числе из-за токсичной пыли, которая заполнила тогда весь Манхэттен. Только в этом году, по официальным данным, от этого умерли более 20 сотрудников пожарных команд. Небо над Нью-Йорком закрыли, на крышах вокруг Ground Zero расположились снайперы, летали дроны, установили ограждения, порядок обеспечивали крупные силы полиции. Среди пришедших были и те, кто уверен, что теракт 25 лет назад организовало американское правительство. Впрочем, они вели себя тихо, и им тоже никто не мешал. А накануне годовщины вечером в небо города подняли 2977 светящихся дронов по числу жертв катастрофы. Они составили в воздухе силуэты рухнувших башен. В целом город скорбит, рассказала журналист из Нью-Йорка Диана Лесничая.
11: В этом году рядом с мемориальным комплексом на одно из главных зданий, оно называется «Окулус», оно выполнено в форме расправленных крыльев. Внутри находится торговый центр, и прямо посреди этих крыльев такое находится огромное длинное окно. И сконструировано здание таким образом, что ровно в 8:40 туда попадает первый луч света, и до 10:30 утра весь этот свет проходит через здание прямо по центру. Называется Wedge of Light. И вот в этом году на полу этого Oculus центра появился еще и сделанный из мрамора и стекла вот этот след от луча света, чтобы даже когда в Нью-Йорке пасмурная погода, люди могли видеть, свет попадает именно вот по этой траектории, именно в это время, именно 11 сентября. Архитекторами все было задумано именно так.
10: Американский президент Дональд Трамп утром 11 сентября был в Пентагоне, куда 25 лет назад рухнул один из захваченных лайнеров и где погибли 125 человек. В память о жертвах на здании военного ведомства приспустили государственный флаг. А в американской прессе разгорелся очередной скандал. 8 сентября на мероприятии в Белом доме в честь подвига погибших в терактах пожарных Трамп рассказал, как геройски его спасали из обрушавшейся башни двое сотрудников пожарной службы. После того, как дотошные журналисты выяснили, что в день теракта Трампа там не было, президент изменил показания и сообщил, что спасли его на месте разбора завалов 2 дня спустя. Он якобы был там вместе с сотней своих рабочих строителей. Однако и это, по свидетельству экстренных служб, не могло быть правдой. Более того, СМИ напомнили, что всего через несколько часов после обрушения башен-близнецов в телефонном интервью для радио Трампа спросили, не пострадал ли его Трамп-билдинг. И он ответил, что его башня была вторым по высоте зданием в центре Манхэттена. А теперь, когда Всемирный торговый центр разрушен, оно снова стало самым высоким, с гордостью заявил тогда он. В настоящее время в США идет последняя фаза предвыборной кампании. Политическая жизнь в Америке крайне поляризована, и говорить об объективных настроениях по отношению к политическим лидерам не приходится, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Крабков.
12: Трамп агрессивно перешел в наступление, предложив выплаты в $5,000 тем взрослым в Америке в случае успеха республиканцев на выборах и сохранения контроля над обеими палатами Конгресса. Республиканцы в основном с энтузиазмом приняли это заявление, а демократы, естественно, сейчас всячески его критикуют.
10: ЦРУ к 25-й годовщине трагедии рассекретило 69 ранее не публиковавшихся разведданных. Согласно этим документам, служба еще в 98-м году предупреждала о планах Аль-Каиды захватить самолеты для теракта 11 сентября. Светлана Чередникова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Рой дронов, кибершпионаж и фальшивые знакомства. Компания Anthropic рассказала, для чего использовали ее ИИ-модель. Разработчик ИИ-модели Claude опубликовал новый отчет о злоупотреблении искусственным интеллектом. За 8 месяцев с декабря прошлого года по август 26-го компания выявила и пресекла операции, в которых ИИ использовали для кибератак, шпионажа, пропаганды, мошенничества и разработки оружия, в том числе биооружия. Главный вывод Anthropic – ИИ постепенно превращается из помощника в исполнителя. В некоторых случаях человек задавал цель, а дальше искусственный интеллект уже действовал сам практически без человеческого участия. Несколько эпизодов, осторожные с оговорками. Anthropic приписала пользователям из России от кибершпионажа до попытки создать автономный рой ударных дронов. Компания прямо не утверждает, что во всех случаях речь идет о российских госструктурах.
2: Подробности.
13: Один из самых серьезных примеров – кибершпионская компания, которую Anthropic связывает с Россией. По версии компании, ИИ использовали буквально как дополнительного сотрудника. Он помогал искать цели, готовить атаку, писать программы, следить за результатами и вообще ускорять процесс. Еще интереснее история с дронами. Anthropic обнаружила небольшую команду разработчиков, которая, по их данным, находилась в России и пыталась создать рой беспилотников. ИИ помогал писать и проверять ПО, которое должно было позволить нескольким аппаратам действовать сообща. Замысел был амбициозным. Дроны должны были самостоятельно выполнять часть боевой задачи, в том числе выбирать цель. Но до готового оружия проект по оценке компании не дошел. Речь шла о ранней стадии разработки. В целом география отчета не ограничивается одной Россией. В Йемене группа разработчиков использовала Клод для создания программного обеспечения для управляемой ракеты и даже успела провести испытательный запуск. Он, правда, по данным Anthropic, закончился неудачей. В Китае ИИ использовали совсем для другой цели – создать сеть фальшивых дейтинг-приложений. Больше 20 площадок предлагали пользователям общение с якобы реальными людьми, хотя за анкетами стояло более 4000 ИИ-персонажей. За 2 недели они успели пообщаться как минимум с 25 тысячами пользователей. Кроме того, ИИ-модель использовали и для информационных операций. Например, Anthropic обнаружила коммерческую сеть, которая с помощью ИИ создала около 70 фальшивых новостных сайтов. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биооружия. В документе говорится о 5 кейсах, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Главная мысль отчета – принципиально новые виды атак и злоупотребления ИИ появляются не всегда. Но ИИ позволяет все делать в разы быстрее, дешевле и в гораздо большем количестве.
5: В последнее время гонка ИИ началась и в другой сфере, а именно в решении сложнейших математических задач. В частности, недавно OpenAI завела решение одной из 7 задач тысячелетия. Уравнение на въезд Оксон. На эту работу, по данным компании, ушли 1000 ИИ-агентов. Ситуация вызвала тревогу у математиков. 25 лауреатов медали Филдса предупредили. Для науки важен не только правильный ответ, но и понимание того, откуда он взялся и какие новые идеи из него можно развить. Слишком быстрый поток ИИ решения, считают они, может нарушить сам механизм накопления научных знаний.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Первое дело. Считается, что первый ломбард в его современном понимании был открыт в Брюсселе в 1618 году выходцами из итальянской провинции Ломбардия и назывался соответствующе «Дом Ломбарди». Вскоре, обретя популярность, судозалоговые конторы открылись по всей Европе, а слово «ломбард» стало нарицательным. Первые в деле на Бизнес FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
14: «Между делом» спрашиваю у Нюты Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», как она относится к формальным фразам, вроде «прими мое соболезнование». И есть ли у нее свой способ не быть формальным во время разговоров о смерти?
15: Ну, во-первых, формальные фразы все равно нужны, потому что они обозначают ситуацию. Позвонить кому-то, у кого умер близкий, и сказать «я соболезную», это значит позвонить и сказать, что я в курсе. Многие люди считают, говорят, вот мне он даже не позвонил, он даже не сказал, даже не выразил соболезнование. Хотя мало кто задумывается о значении слова «соболезнование». «Соболь». «Я горюю, у меня болит вместе с тобой». Но вот ушло значение этого слова и потерялась его эмоциональная окраска. Так же, как никто не задумывается, что спасибо – это спаси Господь, да, что здравствуйте – это будьте здоровы. Самое правильное, что может сказать человек, который не знает, что сказать, это «я не знаю, что сказать». Вот максимальная искренность. Вот искренность и есть поддержка. Позвонить и сказать «я не знаю, что тебе сказать, но я не мог не позвонить». И все. У нас есть замечательный учитель Андрей Владимирович Гнездилов. Он был основателем одного из самых первых хосписов в России. Это хоспис под Санкт-Петербургом в Лахте. И он такую фразу сказал: если не знаешь, как говорить с пациентом и с его родственником, и не можешь честно ответить на вопросы, честно молчи, честно смотри в глаза, честно бери за руку и честно плачь.
14: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
5: 13:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. В Ростовской области фермер оспорил штраф 60 тысяч рублей из-за пожара после падения БПЛА.
2: Итоги недели.
5: Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. И это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
16: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко, помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб, но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С Бизнес ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
17: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать. То есть переработать ее. Но суть в том, что где не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом. Правильно? Мы опахали. Все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что, я же говорю, упал дрон, загорелось от дрона. Наши вины в чем, что они дроны падают.
16: Вдобавок предпринимателей предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
18: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении, то есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правило противопожарного режима и сама статья 20.4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров. И ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
16: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
5: Лоси в городе. Теперь не только в Лосином острове и Сокольниках.
2: Итоги недели.
5: Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе возле подъездов своих многоэтажек на оживленных перекрестках. И лоси совершенно не боятся людей. Что происходит и что делать с лосиным нашествием, выясняла Диана Чубанова.
19: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьево. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные. И прошлые годы люди фиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлова, Сокольнике и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановился. остановится и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
20: Как вам такое утро? Вообще еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему, кажется, тоже.
19: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше полутонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещения вреда за одного сбитого лося 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1.5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
21: Сбитый лось – это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей. Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси – животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, ничего страшного не произойдет, лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
19: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А это травма, несовместимая с жизнью. Животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог, охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
22: Начался гон самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся, передвижение. Национальный парк «Лосиный остров», там лось спокойно живет, и с этого парка переходят в другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты. А это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД, хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует. Лоси вообще по учетам Минприроды 1.5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, чем лисицы. Численность лося растет, популяция на подъеме, хотя лося стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лося, и волки. Но лося огромное количество. И лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то вырубки. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
19: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. Есть мнение, что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося. Сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть и не нападают на человека, но с перепугу могут легнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт «Веселое», в ДНР сообщила Минобороны. Также, по данным ведомства, за сутки вооруженные силы России нанесли поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также местам производства беспилотников. ПВО за сутки сбило 7 управляемых авиабомб и 670 беспилотников самолетного типа. Три человека госпитализированы после ДТП с участием автобуса в курортном районе Петербурга. В общей сложности в транспортном средстве находились 36 человек. Автобус перевозил пассажиров из Петербурга в лагерь курортного района на соревнования. Прокуратура организовала проверку. Проверяется соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке пассажиров. Ранее РЕН-ТВ сообщалось, что перевернувшийся автобус перевозил студентов. Карасунский округ Краснодара остался без света. Произошло аварийное отключение 25 трансформаторных подстанций. Причина в повреждении на линии. Электроэнергии нет на 8 улицах округа. На месте работает аварийная бригада. В Улан-Удэ закрыли туристические тропы из-за опасности встреч с медведями. Людей призвали не посещать закрытые маршруты, даже если кажется, что на них все спокойно. Ограничения введены в целях безопасности. Ранее два популярных

0: российском медиа, что будет обсуждаться. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Привыкшие делить мир на цветущие сады, дикие джунгли мешают созданию многополярности, заявил президент России Владимир Путин на встрече лидеров БРИКС. Вся система международных отношений дает сбой из-за действий ряда стран по провоцированию конфликтов и созданию новых очагов напряженности, сказал президент России.
1: Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
0: Владимир Путин. В свою очередь, глава КНР Си Цзиньпин сказал, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. А индийский премьер Моди заявил, что реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать. По его словам, страны, обеспечивающие рост мировой экономики, должны играть соответствующую роль в формировании системы глобального экономического управления. Лидеры стран БРИКС уже приняли декларацию по итогам саммита, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Документ содержит четкие направления, по которым должны развиваться усилия объединения. Сергей Гордеев о вызовах и вопросах, которые сейчас стоят перед БРИКС.
2: Подробности. Тема саммита БРИКС в этом году – укрепление устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития. Главные слова тут – устойчивость и сотрудничество, говорят эксперты. Саммит проходит в момент затянувшегося конфликта на Ближнем Востоке, который обострил противоречия между Ираном и Арабскими Эмиратами. Обе страны вступили в БРИКС в 2024 году. О том, что ситуация в Персидском заливе негативно влияет на объединение, отмечала и Москва. Другой фокус внимания – на предстоящей двусторонней встрече Индии премьера Моди и председателя КНР Си. В последний раз китайский лидер посещал Индию в 2019-м, то есть еще до серьезных обострений отношений, начавшихся через год с приграничных стычек. Между тем, пишет Financial Times, торгово-экономические связи Пекина и Нью-Дели продолжают укрепляться. За прошлый год товарооборот достиг рекордных 155 миллиардов долларов, вдвое превысив уровень десятилетней давности. Отдельная тема, почему на саммите не будет президента Бразилии. Официально Лула да Силва пропускает встречу из-за подготовки к президентским выборам. Впрочем, CNN Brazil утверждает, отказ может быть связан с желанием да Силвы провести в ближайшее время переговоры с США о таможенных тарифах. Более того, само участие Бразилии в БРИКС под вопросом. В случае победы оппонента действующего президента страна может выйти из организации, сообщают источники издания. Среди тех, кто, напротив, изъявил желание присоединиться к объединению в качестве участника или партнера, значатся очень разные государства. От Турции и Азербайджана до Пакистана. Страны и Кубы. Однако перспективы присоединения к БРИКС других государств пока не на повестке. Накануне саммита замглавы МИДа России Сергей Рябков заявил, сейчас вопрос о приеме новых членов в БРИКС не актуален.
0: Владимир Путин прибыл в Индию еще накануне и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы, цитирую. «У нас нет оснований для конфликта с Европой, все было решено по итогам Второй мировой войны», отметил президент. Путин заявил, население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией. Этим объясняется, например, и недавняя победа правой партия «Альтернатива для Германии» в Саксонии. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92 и 95, а почти полное отсутствие 98 или 100. По данным онлайн-сервиса «Где-бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители говорят об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
3: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку по

0: Тратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была километра на 3. И про это никто не говорил, я прошу заметить. Я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
1: Владимир, таксист из Петербурга. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти города говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. Перебои сохраняются и в Северной Осетии. Ранее в республиканском МинЖКХ сообщили, что лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Жителям региона горючее тоже доступно в ограниченном объеме, говорит журналист из Владикавказа Заур Фарнеев.
2: Ситуация не изменилась, она как была, такая и осталась. Несколько точек, там очереди по 2-3 часа человек должен стоять. В том же формате, в одни руки, в один бак, точнее 30 литров. Кто-то терпит, кто-то ругается. Власти же выставили специальные проверки, которые, в принципе, справляются со своими задачами. Они выезжают и контролируют, правильно ли функционирует вот эта выдача бензина. Такси подорожали, причем сильно. То есть раньше точка стоила из центра города куда-нибудь в спальный район рублей 300, самое большее. То есть сейчас это рублей 500.
1: Заур Фарнеев, журналист из Владикавказа. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Ростове автовладельцы не могли заправиться перед выходными. На части АЗС бензина не было, на других был представлен ограниченный выбор. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. Хьюстон, у нас энергетический саммит G20. Россия едет на встречу Большой Двадцатки в США. Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне с 14 по 16 сентября, сообщили в российском МИДе. В делегацию войдут представители Дипведомства, Минэнерго и Минприроды. Темами встречи будут энергетическая безопасность, доступность энергоресурсов и надежность поставок. При этом политический фон встречи остается неоднозначным. В Америке готовятся снова обсудить законопроект об адских санкциях против России. До этого в начале сентября на встрече G20 в Северной Каролине был скандал. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбойль демонстративно отказался от совместного фото с главой российского Минфина Антоном Силуановым. Что, кстати, вызвало, как писал Bloomberg, недовольство главы американского Минфина Скотта Бессента. Энергетическая повестка за рубежом меняется, и сейчас России важно присутствовать на встрече группы 20. Но будет непросто, говорит профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский.
3: Здесь какой-то результат позитивный все равно будет. Я думаю, что некоторые делегации могут, конечно, какие-то негативные жесты высказать в отношении России, но я думаю, что большая часть двадцатки, особенно страны глобального юга, они, конечно, заинтересованы в продуктивном диалоге с Россией. Поэтому какая-то такая разноголосица там может быть. Но мы пока не знаем, будет ли заключительное заявление. И при составлении, как правило, заключительного заявления, когда есть противоречия, то могут возникать трудности. Пока что предугадать это трудно, что будет в финале.
4: Насколько вообще комфортно российской делегации будет вести переговоры в такой атмосфере, и как это все укладывается воедино, и какие могут быть результаты, особенно на фоне угроз США новыми адскими санкциями против России?
3: К сожалению, я думаю, что российская делегация не будет себя чувствовать абсолютно комфортно. Тем не менее, участие в двадцатке чрезвычайно важно. Это на сегодняшний день, можно сказать, самое самый главный, самый интересный мировой формат экономического сотрудничества. И российская сторона этому придается большое значение, скажем так. Я думаю, что российские участники будут готовы ко всем сложностям, которые там, я думаю, почти неизбежны. Энергетика давно уже является такой очень острой темой, скажем так, около 10 лет назад, чуть меньше, во главу угла поставлена была зеленая повестка, окружающая среда, новые виды энергии, сокращение объемов сжигаемого топлива. Сейчас от этой повестки немного отошли. Тут, конечно, повлияли очень сильно конфликты, в первую очередь конфликт в Персидском заливе, поэтому в силу этих причин я и полагаю, что вопросы энергетики, они стоят на первом месте. Сюда же можно добавить, что и планировался отход от использования атомной энергии. Сейчас это все приторможено. Например, в Германии они планировали полностью отказаться от атомной энергии, но не получилось. Атомная энергия продолжает использоваться. Поэтому, да, этот вопрос энергетики носит глобальный характер, поэтому, конечно, ему уделяется огромное внимание. После энергетики могут уже в дальнейшем затрагиваться другие вопросы экономические.
1: Алексей Портанский, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран. В российском МИДе подчеркнули, что на энергетической площадке G20 все более востребованными становятся идеи Москвы о вариативности энергобаланса, технологической нейтральности, а также роли газа, ископаемого топлива и мирного атома.
5: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
7: Бизнес FM. Инструкция по применению.
8: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
8: Особые показания.
7: Дефицит времени.
8: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
8: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
8: и, очевидно, уже в курсе.
7: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
8: Консультация с врачом не требуется.
6: Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Что общего у самых интересных людей, которых вы встречали? Скорее всего, вы сейчас вспомнили не их должность, не подумали, он был прекрасным финансистом или она отличный маркетолог. Скорее, вы вспомнили что-то другое. Нанимают за экспертизу, а запоминают личность. Давайте обсудим, как это использовать в карьерном продвижении. Недавно в разговоре я услышала интересную фразу. На собеседовании надо показывать весь свой человеческий диапазон. Я поймала себя на мысли. Действительно, самопрезентацию с пресловутым вопросом «Расскажите о себе» воспринимают очень уж узко. А ведь главная задача на собеседовании – запомниться, а не пересказывать резюме. Если разговаривать только про задачи и достижения, это убеждает в экспертности. А вот если еще блеснуть своей многогранностью, то это уже объясняет, почему человек успешен, что ему помогает достигать целей. Например, пока вы рассказываете о том, что увлекаетесь скалолазанием, ваш собеседник думает, это про концентрацию, умение просчитывать риски, про волевые качества, то, что важно и для работы. А если окажется, что ваш собеседник любит театр, как и вы, то у вас будет что обсудить за пределами рабочих тем, и это отличный шанс продемонстрировать свой кругозор. Замечаю, что часто интервью заканчивается оффером не в тот момент, когда кандидат перечислил все свои проекты, а когда между людьми возникло настоящее человеческое совпадение. Потому что экспертность вызывает уважение, а вот многогранность приводит к выводу «мы совпали» или «нам интересно вместе», «есть о чем поговорить». И именно интерес очень часто становится конкурентным преимуществом, началом новых проектов, новых знакомств и карьерных возможностей.
6: Карьера на Business FM. Погода в Москве.
1: Плюс 17 сейчас в столице. Теплее сегодня не будет, дождей тоже. Завтра примерно такая же погода. Четырнадцать 16 в Москве. Вы слушаете Business FM. За последний месяц сразу три российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Речь идет о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних ИИ-агентов в инвест-процессы. Подробнее Ольга Кашинская.
10: Модели внедрения искусственного интеллекта у трех брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API BKS Мир инвестиций Владислав Бабиев.
11: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а, по сути, это способ подключения брокерских счетов к сторонним ИИ-агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть, инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку. В таком формате можно и выставлять заявки. В принципе, момент, и агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там, аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
10: В Финаме Business FM объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Business FM в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. Финами соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
12: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов, то есть какая-то интересная новая фишка. Как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом для сбора какой-то информации, консолидация этих данных, но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных, фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
10: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики ИИ-агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды Profit Кирилл Шалыганов.
13: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
10: Ответственность за совершенные при помощи ИИ-агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов, зазывал в Москве с предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов. Ранее выступила Московская городская дума. Ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, ЖД и автовокзалов. Замэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопаснее. Как к этой мере относятся водители такси? Мы спросили у них самих.
14: Водитель такси в Москве и Подмосковье Юрий.
15: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконно. И фактически подразумевает, чтобы компания «Яндекс», которую мы все нежно любим, она и так монополист. А так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право? Что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено. Он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что ну, это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать. Ну, то есть человеческий фактор. Но с другой стороны, если есть сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть, но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобиль.
14: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
16: На самом деле, все вот это решение, это, скорее всего, лоббирование Яндекса своих интересов. У нас Яндекс более 90% всех заказов в городе Москве охватывает. То есть они сейчас развивают очень аэропорты, появляются стойки. Вы подошли, там заказали. В аэропортах выделены площадки, стоянки, куда приезжают таксисты. Специально именно это все для такси Яндекса сделано. Почему были эти зазывалы? Если человек приехал с области, где-то на вокзале предлагает свои услуги подешевле отвезти обратно в область, поближе к собственному дому, скорее всего, и дешевле, чем Яндекс.Такси бы Яндекс.Го отвез. Не обязательно этот зазывало будет бомбилой, скорее всего, он бомбилой и не будет. То есть это официальное такси, в чем там проявляется безопасность. Наши какие-то службы смогут по заказам отследить, кто и куда поехал. Больше про безопасность я здесь ничего такого не вижу.
14: Водитель такси в Москве и Московской области Александр Ершов.
17: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, это 30 000 рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя. Зашквар, то есть некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал. Я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот к уголовной ответственности привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
1: Пассажиры от этого запрета только выиграют, потому что зазывалы воспринимаются как что-то надоедливое и назойливое, говорит основатель компании «Иннова Транспорта», эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов.
18: Когда-то раньше можно было выйти на вокзале или в аэропорту, увидеть таксиста и поехать с ним. Но сейчас люди привыкли, все можно сделать через телефон. Есть уже у людей сформировавшиеся требования к автомобилям, к водителям, к безопасности поездки. И, конечно же, для пассажиров, которые приезжают на вокзалы, в аэропорты, уйдет та группа людей, которые вечно мешали выйти из терминала, подбегали и кричали «такси-такси, давайте поедем» по счетчику, по цене одного из крупных агрегаторов, что в целом в какой-то степени уже стало раздражать. Поэтому для пассажира будут только плюсы. Минусов и рисков я не вижу. Те таксисты, которые работали зазывалами только, либо выйдут из этой черной зоны и зарегистрируются в сервисах такси, либо пойдут работать куда-то еще. Рынок продолжает путь к обелению столичной такси. В этом я не вижу ничего плохого. Говоря о выигрыше компании агрегаторов и перевозчиков после запрета таксистов зазывал, сложно отметить какую-то конкретную цифру или процент. Потому что в целом большинство поездок в столичном регионе все-таки проводится через как раз-таки агрегаторы или вызов такси по телефону. На долю таксистов зазывал, меньше 1% всех поездок приходилось. Ну, соответственно, весь этот один оставшийся процент перейдет к этим агрегаторам.
1: Алексей Смирнов, эксперт в транспортном консалтинге. Впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для спецоборудованных для таких услуг стоянки автомобилей сервиса. Там также напомнили, что кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона.
6: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
7: «Агат». Покупай выгодно. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
19: Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Деньги.
20: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
7: История денег на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Таганроге Ростовской области из-за массированного налета беспилотников сегодня ночью повреждены 16 коммерческих зданий и 5 автомобилей. Об этом сообщили власти. Ранее стало известно, что в ходе налета беспилотников на Ростовскую область за ночь уничтожено более 70 дронов. Пострадавших нет. Россия поставит вопросы функционирования Запорожской АЭС на конференции МАГАТЭ в Вене и в двусторонних переговорах с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Пока договорились лишь о ротации инспекторов на следующей неделе, отметил он. Лихачев также рассказал, что Украина до сих пор не запитала Днепровскую ЛЭП, идущую к Запорожской атомной электростанции. Несмотря на то, что Росатом неоднократно информировал МАГАТЭ, что ЛЭП отремонтирована, Киев не принимает никаких решений по ее подключению на своей стороне. В Ленобласти задержаны подозреваемые в краже денег и ценностей на 150 миллионов рублей у актрисы одного из театров Петербурга. Возбуждено уголовное дело. Потерпевшая обратилась в полицию в ночь на 11 сентября. Она заявила о краже из сейфа в ее квартире денег и ювелирных украшений. Заявительница стала жертвой мошеннической схемы. Действуя по указанию неизвестных, она сначала отключила охранную сигнализацию, а после этого оставила ключи от квартиры под преддверным ковриком. По подозрению в совершении преступления задержали 20-летнюю приезжую из Московской области, а ее подельница – студентка одного из вузов Петербурга. Грядущая зима на большей части России ожидается аномально теплой. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По прогнозам, температура на 3-4 градуса будет превышать климатическую норму. Во второй половине зимы русская равнина столкнется с переизбытком осадков где-то в 30-40%. Причем в феврале аномалия в южных регионах может оказаться в 2-3 раза больше, отметил синоптик. По его словам, потепление связано с влиянием тихоокеанского течения Эль-Ниньо. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Бизнес FM.
0: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14.31 в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Пострадавшим от атак БПЛА селлерам маркетплейсов пообещали кредиты под 17%. Мы спросили у продавцов, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства и какими инструментами уже смогли воспользоваться. Сразу три крупных брокера Т-инвестиции, БКС и Финам запустили для клиентов торговлю с помощью ИИ-агентов. В Т-инвестициях и БКС инвесторы могут подключить нейросети типа Claude и ChatGPT, а в Финаме ИИ создает свой собственный агент. В Москве сегодня проходит велофестиваль. В связи с этим перекрыто Садовое кольцо, а также ряд улиц в центре и на западе города. Ограничения затронули в том числе улицу Косыгина, Воробьевское шоссе и Бережковскую набережную. Завтра движение ограничат на Цветном бульваре из-за детского велофестиваля. Также будет частично ограничено Садовое кольцо. Все подробности в эфире. Бизнес FM. Кредиты под 17% – хорошо, вопрос, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства, и какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
21: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитии сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников селлеров Wildberries. А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%. То есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
22: Да, это достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
21: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
23: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
21: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
24: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо списали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
21: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
1: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавцам Озон. Селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис на момент происшествий, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Рой дронов, кибершпионаж и фальшивые знакомства. Компания «Антропик» рассказала, для чего использовали ее ИИ-модель. Разработчик ИИ-модели Клод опубликовал новый отчет о злоупотреблении искусственным интеллектом. За 8 месяцев с декабря прошлого года по август 26-го компания выявила и пресекла операции, в которых ИИ использовали для кибератак, шпионажа, пропаганды, мошенничества и разработки оружия, в том числе биооружия. Главный вывод «Антропик» – ИИ постепенно превращается из помощника в исполнителя. В некоторых случаях человек задавал цели, а дальше искусственный интеллект уже действовал сам, практически без человеческого участия. Несколько эпизодов, осторожные с оговорками, «Антропик» приписала пользователям из России. От кибершпионажа до попытки создать автономный рой ударных дронов. Компания прямо не утверждает, что во всех случаях речь идет о российских госструктурах.
20: Подробности.
2: Один из самых серьезных примеров – кибершпионская компания, которую «Антропик» связывает с Россией. По версии компании, ИИ использовали буквально как дополнительного сотрудника. Он помогал искать цели, готовить атаку, писать программы, следить за результатами и вообще ускорять процесс. Еще интереснее история с дронами. «Антропик» обнаружила небольшую команду разработчиков, которая, по их данным, находилась в России и пыталась создать рой беспилотников. ИИ помогал писать и проверять ПО, которое должно было позволить нескольким аппаратам действовать сообща. Замысел был амбициозным. Дроны должны были самостоятельно выполнять часть боевой задачи, в том числе выбирать цель. Но до готового оружия проект по оценке компании не дошел. Речь шла о ранней стадии разработки. В целом география отчета не ограничивается одной Россией. В Йемене группа разработчиков использовала Клод для создания программного обеспечения для управляемой ракеты и даже успела провести испытательный запуск. Он, правда, по данным «Антропик», закончился неудачей. В Китае ИИ использовали совсем для другой цели – создать сеть фальшивых дейтинг-приложений. Больше 20 площадок предлагали пользователям общение с якобы реальными людьми, хотя за анкетами стояло более 4000 ИИ-персонажей. За 2 недели они успели пообщаться как минимум с 25 тысячами пользователей. Кроме того, ИИ-модель использовали и для информационных операций. Например, «Антропик» обнаружила коммерческую сеть, которая с помощью ИИ создала около 70 фальшивых новостных сайтов. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биооружия. В документе говорится о 5 кейсах, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, «Антропик» не может. Главная мысль отчета – принципиально новые виды атак и злоупотребления ИИ появляются не всегда. Но ИИ позволяет все делать в разы быстрее, дешевле и в гораздо большем количестве.
1: В последнее время гонка ИИ началась и в другой сфере, а именно в решении сложнейших математических задач. В частности, недавно OpenAI заявила решение одной из 7 задач тысячелетия – уравнение Навье-Стокса. На эту работу, по данным компании, ушли 1000 ИИ-агентов. Ситуация вызвала тревогу у математиков. 25 лауреатов медали Филдса предупредили – для науки важен не только правильный ответ, но и понимание того, откуда он взялся и какие новые идеи из него можно развить. Слишком быстрый поток ИИ-решений, считают они, может нарушить сам механизм накопления научных знаний. Эпидемию детского и женского храпа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30%. Среди основных причин – лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Ранее проблема чаще касалась мужчин от 40 лет, однако теперь храп приходит и к молодым. Чем опасен храп и почему ему стали быть подвержены в том числе дети, рассуждает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.
3: Министр Мурашко недавно сказал, что у нас более 40 миллионов людей страдают ожирением или избыточной массой тела. А это основной фактор риска развития храпа и остановок дыхания во сне. Курение может, да, ситуацию ухудшать, и просто накопление длительности курения может приводить к тому, что больше храпа становится. У детей, как правило, немножко другая ситуация. Там большую роль играют какие-то воспалительные заболевания или аллергические заболевания. Увеличение миндалин, аденоидов приводит к тому, что глотка становится уже. И действительно, детский храп – это тоже большая проблема. У нас храпят порядка 15% детей, а где-то 3-5% детей имеют уже апноэ сна. Это частые остановки дыхания во время сна. Это приводит у детей к когнитивному дефициту. Дети не могут нормально учиться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нарушение роста детей. Может быть, не осложненный храп. Человек может достаточно громко храпеть, но при этом у него не возникает остановок дыхания во сне. А могут фактически возникать эпизоды удушья, связанные с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Если человек набрал просто массу тела и начал храпеть, то те же 5 килограмм, которые он набрал и начал храпеть, снижаем, и храп исчезает. Если дети, то, как правило, нужно соответствующее обследование. Кстати, во всех клинических рекомендациях всего мира при наличии апноэ сна это абсолютное показание к максимально радикальной коррекции, то есть хирургическому лечению аденоидов и миндалин.
1: Роман Бузунов, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, врач-сомнолог. В Москве тем временем уже можно вызвать сомнолога домой. Специалист проверит качество сна и даст рекомендации. Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 13 тысяч рублей за выезд.
20: Реклама.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери Тэнк Вагат. Только сейчас рамные внедорожники Тэнк с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера Тэнк Агат в Афонино на магистральной 137Б. Не оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
11: Ведете диалог с чат-ботом и замечаете, что собеседник внезапно поглупел, не помнит факты, которые еще 2 запроса назад вы живо обсуждали. Загрузили большой документ какими-то его частями, искусственный интеллект пользуется эффективно, а некоторые словно не замечают. В этот момент айтишники начинают говорить про контекстное окно. На этой неделе мы разбираемся с их жаргоном, сегодня как раз про него. Контекстное окно – объем информации, который языковая модель может учитывать одновременно. Туда попадает текущий запрос, история диалога, нужные фрагменты загруженных документов. Объем окна измеряется в токенах, минимальных единицах текста, которыми оперирует модель. Сколько окна уже занято, в обычном чате на глаз не видно. В длинном диалоге модель может хуже использовать информацию из его начала. Старые сообщения не помещаются в окно целиком, и система начинает их сокращать. Чем больше контекстное окно, тем лучше. Да, но не всегда. Исследователи из Стэнфорда показали, даже если вся информация помещается в окно, протестированные модели лучше использовали данные в начале и в конце контекста, а хуже те, что были в середине. Контекстное окно – рабочий стол модели. Часть знаний уже находится внутри нее. Спросите, в чем смысл встречи князя Андрея с дубом? И искусственный интеллект, скорее всего, ответит без внешних источников. Если нужна точная цитата, модели надо дать настоящий текст или подключить ее к источнику. Нужный фрагмент займет часть контекстного окна. Практический вывод. Если чат начал путаться и забывать, сохраняйте главное, закрывайте старый и открывайте новый. Если айтишники предлагают перейти на более дорогой тариф ради большего контекстного окна, спросите у них, не стоит ли сначала эффективнее работать с данными, отбирать только нужную информацию и правильно собирать контекст для каждого запроса.
9: Сумма технологий на Бизнес FM.
1: Без четверти 3 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM».

0: после падения БПЛА. Мужчину обвинили в том, что он плохо убрал поле. И это, по мнению пожарного надзора, привело к возгоранию от упавшего беспилотника. Сергей Гордеев о том, на чьей стороне закон и почему в России пора менять противопожарные нормы.
1: 11 августа этого года семья Гришновых запомнит надолго. В этот день рано утром у них загорелось поле, порядка 16 гектаров. Приехав на место, фермеры выяснили, что всему виной сбитый беспилотник. К счастью, огонь не распространился далеко, помогло, что поле было опахано. Когда пожарные все потушили, владельцы земли начали подсчитывать ущерб. Но вскоре платить заставили их самих 60 тысяч рублей за нарушение противопожарных правил, а именно за неубранную вовремя стерню, так называют остатки стеблей злаковых культур. С бизнес-ФМ историей поделилась фермер Наталья Гришнова.
2: И он нам объявил, что вам штраф, потому что стерня горела. Ее надо было запахать. То есть переработать ее. Но суть в том, что где не указано, когда. Мне же важно пшеницу убрать первым делом. Правильно? Мы опахали. Все по пожарной безопасности мы выполнили. А они говорят, что мы способствовали пожару, потому что не заделали стерню вовремя. Мы в такой растерянности, что я же упал дрон, загорелось от дрона. Наши вины в чем, что они дроны падают.
1: Вдобавок предпринимателей предупредили, будете спорить с законом, получите штраф еще больше. Но фермеры не сдались и пошли в прокуратуру. Там заявление приняли и сказали готовиться к судебным тяжбам с пожарным надзором. Впрочем, закон в такой ситуации, скорее всего, будет на стороне пострадавших. В их пользу говорят в том числе показания главы сельсовета, который признавал поле пригодным с точки зрения пожарной безопасности. Комментирует адвокат зампредседателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры Даниил Черныхаипов.
3: А еще я бы указал на другой не менее сильный момент, это причинно-следственная связь. Обязательство по уборке стерни рассчитано на защиту от искр, от неосторожного обращения с огнем и тому подобное, а не от обломков сбитого дрона. Даже если бы стерня была убрана идеально, это никак не спасло бы от возгорания при падении, то есть само нарушение, если это, конечно, можно так назвать, реальной причиной пожара не является. Правило противопожарного режима и сама статья 20.4 КОАП писались под мирные, под предсказуемые причины пожаров. И ни там нет ни слова про возгорание от обломков дронов и последствий боевых действий как отдельного основания для освобождения от ответственности.
1: Потенциально таких спорных историй может быть довольно много. Для Ростовской области, как и в целом для Юга России, падающие дроны, как и уборка урожая, увы, стали уже привычным делом. Но пока российские законы сильно отстают от российской реальности, отмечают юристы. В том же административном праве для падающих с неба дронов и их обломков никак не могут найти определение. А потому надзорные органы на местах продолжают применять старые нормы, будто и не замечая, что люди вокруг живут по-новому. Сергей Гордеев, Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Лоси в городе. Теперь не только в Лосином острове и Сокольниках.
4: Итоги недели.
0: Москвичи встречают диких животных на Щелковском шоссе возле подъездов своих многоэтажек на оживленных перекрестках. И лоси совершенно не боятся людей. Что происходит и что делать с лосиным нашествием, выясняла Диана Чубанова.
5: Социальные сети наполнились постами изумленных москвичей, которые тут и там встречают диких парнокопытных. Вот лось вышел вечером прогуляться к школе в районе метро Саларьево. Затем его собрата встретили возле метро Сокольники. Но это места для них привычные. И прошлые годы люди фиксировали на камеры смартфонов лосей в парках Измайлово, Сокольнике и Лосином острове. Но тут вдруг гордое дикое животное утром прямо на оживленном Щелковском шоссе. Лось спокойно подождал, когда поток машин остановится и перешел дорогу, как ни в чем не бывало. Сюжет сняла, кажется, недовольная такой встречей женщина. Во всяком случае, в выражениях она не стеснялась.
6: Как вам такое утро? Вообще еду на работу, а тут лось. Охренеть, а мне сейчас поворачивать, а ему, кажется, тоже.
5: Нервничает водительница неспроста. Вес лося больше полутонны. Столкновение с ним смертельно опасно и для водителя, и для пассажиров. Кроме того, если собьешь его насмерть, не миновать штрафа. По приказу Минприроды сумма возмещения возмещение вреда за одного сбитого лося – 80 тысяч рублей. Если водитель оставил раненого лося на дороге, могут и прав лишить на 1.5 года и посадить на 15 суток, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который сам встретил лося буквально на днях.
4: Сбитый лось – это не только затотальная машина и, скорее всего, тяжелые травмы у водителей и пассажиров, но и штраф от государства на десятки тысяч рублей.
7: Так что, естественно, на дорогах должны стоять экраны, если это скоростная дорога. Я лично видел лосей на Дмитровском шоссе недалеко от города. Я на них фарами посветил, они решили уйти. Буквально сегодня мой товарищ, заядлый охотник, рассказывал, как столкнулся с лосем на въезде в свой собственный коттеджный поселок. Оружия не было. Лоси – животные не агрессивные, нападать сами не будут. Если их не пугать, а остановиться и тихонечко видео снять, ничего страшного не произойдет, лось уйдет себе своей дорогой. Бросаться на людей, машины и так далее он не будет.
5: На 106-м километре МКАД машина накануне сбила лося, который внезапно выскочил на дорогу. Еще один застрял в двойном металлическом ограждении на Киевском шоссе. Перепуганного зверя пытались освободить специалисты, но тот не смог перепрыгнуть ограждение на дороге и повредил себе ноги. А это травма, несовместимая с жизнью. Животное пришлось усыпить. О частых выходах лосей на дороге предупредили сразу несколько ведомств. Столичный департамент природопользования, госавтоинспекция и ЦОДД. В ГАИ напомнили, что эти животные особенно активны, когда темно и на рассвете. Поэтому лучше в это время скорость снижать. Люди пишут также о диком парнокопытном в районе Измайлова. Он гулял прямо возле подъездов многоэтажек. Судя по комментариям местных жителей, вид у лося был крайне растерянный, и он метался так несколько часов. Лоси сейчас действительно немного не в себе, особенно самцы. У них период спаривания. А то, что они вот так запросто выходят к людям, объясняется еще и ростом популяции, тем, что Москва приросла дорожными кольцами, объяснил биолог, охотовед, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.
8: Начался гон, самцы ищут самок, и они становятся смелее. Сейчас у них бои начнутся, передвижение. Национальный парк «Лосиный остров», там лось спокойно живет, и с этого парка переходят в другие парки. Я приехал с Ярославской области, в настоящий момент стали реветь, идут на манку, начинаются охоты. А это лось, который сегодня живет внутри ЦКАДа. ЦКАД построили, и не все лоси пересекают этот ЦКАД, хотя стоят там какие-то якобы переходы, но это все относительно. И вот это вот внутри ЦКАДовская популяция, она двигается, мигрирует. Лоси вообще по учетам Минприроды 1.5 миллиона. Больше, чем бобров, больше, чем куницы, чем лисицы. Численность лося растет, популяция на подъеме, хотя лося стреляют и браконьеры, и охотники, и медведи поедают лоси, и волки. Но лося огромное количество. И лось концентрируется возле людей, где есть еда, где какие-то вырубки. Сейчас самцы спариваются с самками. Движение очень большое. И так будет до октября.
5: Сейчас начинается охота на лося. Лицензия стоит от 100 тысяч рублей и выше, говорит специалист. И несмотря на популярность такой охоты, животных становится больше. И есть мнение, что в город они зачастили из-за того, что практически сведено на нет количество бродячих собак в Москве. Те прежде способны были напугать лося. Сейчас пугают только машины. При этом самки людей опасаются и стараются держаться подальше. Если видите на дороге лося, то с большей долей вероятности это самец. По словам специалистов, людям не стоит подходить к ним близко. Лоси хоть и не нападают на человека, но с перепугу могут лягнуть или ударить рогами. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
10: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
11: Как поговорить, когда слов нет? Когда слова буквально не находятся, а близкому человеку важно помочь. Об этом спрашиваю Нюту Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера».
12: В том, чтобы быть рядом и в том, чтобы держать за руку, в этом гораздо больше помощи, чем в слове «держись», которое оставляет ощущение опустошенности у обеих сторон. А вот в этом прикосновении, в «держи мою руку» и в тексте, я не представляю, что ты чувствуешь, я не знаю, что ты чувствуешь, я не знаю, что сказать, но я с тобой, я рядом, можно я тебя просто обниму? В этом намного больше силы. И опять же, признание собственной слабости, оно дает силу и нам, и другому человеку. Это удивительным образом работает. Но есть люди, которые вообще не про разговор. И это тоже нормально, и не про слова. И тогда помощь в самом простом действии, о котором мы не думаем. Человек, переживающий тяжелую ситуацию, горе, его выбивает из повседневности. У нас есть такой странный показатель. Вот мама, у которой умер ребенок, она очень часто, рассказывая потом про свои переживания, она говорит, я 4 месяца не могла помыть голову. Вот для меня помыть голову, это было какое-то просто невероятное усилие. Я не могла. Я от одного это услышала, родители от другого. А потом я стала думать, надо друзьям говорить, а предложите ей помыть голову. Сказать, давай я тебе помою голову. Не можете сами помыть голову, сказать, пошли в парикмахерскую. Ничего не спрашивая, взять и вынести мусор, уходя. Зашел в магазин, позвонил и сказал, слушай, я в магазине, ничего тебе купить, ничего не надо, я сама скажу. А вот это вот я вот уже взяла, покупаю, есть будешь? Я все равно уже это делаю, я в аптеке уже покупаю тебе вот там чего.
11: Нюда Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
10: Между делом на Бизнес ФМ. Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
13: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
10: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM.
14: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Правило двух пицц. Правило застегнутой толстовки. Правило дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
15: «14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Три человека госпитализированы после аварии с участием автобуса в курортном районе Петербурга, сообщили в правоохранительных органах. Число пострадавших уточняется. Автобус перевозил пассажиров из Петербурга в лагерь курортного района на соревнования. Предварительно в транспортном средстве находились 36 человек. Ранее источник РЕН-ТВ сообщил, что перевернувшийся автобус перевозил студентов. В Улан-Удэ закрыли туристические тропы из-за опасности встреч с медведями. Людей призвали не посещать закрытые маршруты, даже если кажется, что на них все спокойно. Ограничения введены в целях безопасности. Ранее в Забайкальском национальном парке в Бурятии также закрыли туристические маршруты из-за участившихся выходов на них медведей. Легкомоторный самолет «Цесна» упал сегодня в Татарстане. На борту находились пилот и пассажир. Оба погибли. Самолет упал в огород частного жилого дома в селе Шамардан. На земле разрушений погибших и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело. Среди версий крушения самолета – ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 3 часа дня в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое, заявил сегодня президент Путин на саммите БРИКС в Индии. По его словам, формирование многополярного мира идет не без сложностей. На мероприятии уже приняли итоговую декларацию. Бензин почти исчез с заправок Петербурга. Массово жалуются водители. По данным онлайн-сервиса «Где-бенз», в городе есть только дизель, либо заправки, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Ситуацию в городе нам рассказали местные жители. Есть проблемы и в других регионах. Делегация России примет участие во встрече G20 по энергетике в Хьюстоне с 14 по 16 сентября. Пройдет мероприятие, это подтвердили в российском МИДе. Что будет обсуждаться, подробности в эфире Business FM. Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут, заявил Владимир Путин на саммите объединения, который проходит в Нью-Дели. По словам российского президента, страны БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по ключевым направлениям, а само партнерство строится на принципах равенства и добрососедства. Он подчеркнул, что вся система международных отношений

0: растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
1: Владимир Путин. В свою очередь, глава КНР Си Цзиньпин сказал, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. А индийский премьер Моди заявил, что реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать. По его словам, страны, обеспечивающие рост мировой экономики, должны играть соответствующую роль в формировании системы глобального экономического управления. Лидеры стран БРИКС уже приняли декларацию по итогам саммита. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «России в глобальной политике» Федор Лукьянов.
2: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. То, что несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрались, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом, так вот это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, или в каких-то более мелких конфигурациях, это и есть самое главное. То есть БРИКС – это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
3: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
2: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
1: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Владимир Путин прибыл в Индию еще накануне и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. У нас нет оснований для конфликта с Европой. Все было решено по итогам Второй мировой войны, отметил президент. Путин также заявил, что население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией. Этим объясняется, например, недавняя победа правой партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92 и 95 и почти полное отсутствие 98 и 100. По данным онлайн-сервиса «Где бенз?», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 5

0: 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
1: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И при этом никто не говорил. Я прошу заметить, я бы вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
0: Таксист Владимир из Петербурга. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти города говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. Перебои сохраняются и в Северной Осетии. Ранее в республиканском МинЖКХ сообщили, что лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Жителям региона горючее тоже доступно в ограниченном объеме, говорят журналисты из Владикавказа Заур Фарниев.
2: Ситуация не изменилась, она как была, такая и осталась. Несколько точек, там очереди по 2-3 часа человек должен стоять. В том же формате, в одни руки, в один бак, точнее 30 литров. Кто-то терпит, кто-то ругается. Власти же выставили специальные проверки, которые, в принципе, справляются со своими задачами. Они выезжают и контролируют, правильно ли функционирует вот эта выдача бензина. Такси подорожали, причем сильно. Если раньше точка стоила из центра города куда-нибудь в спальный район рублей 300, самое большее, то сейчас это рублей 500.
0: Заур Фарниев, журналист из Владикавказа. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Ростове автовладельцы не могли заправиться перед выходными. На части АЗС бензина не было. На других был представлен ограниченный выбор. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. Хьюстон, у нас энергетический саммит G20. Россия едет на встречу Большой Двадцатки в США. Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне с 14 по 16 сентября, сообщили в российском МИДе. В делегацию войдут представители Дипведомства, Минэнерго и Минприроды. Темами встречи будут энергетическая безопасность, доступность энергоресурсов и надежность поставок. При этом политический фон встречи остается неоднозначным. В Америке готовятся снова обсудить законопроект об адских санкциях против России. До этого в начале сентября на встрече G20 в Северной Каролине был скандал. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль демонстративно отказался от совместного фото с главой российского Минфина Антоном Силуановым. Что, кстати, вызвало, как писал Bloomberg, недовольство главы американского Минфина Скотта Бессента. Энергетическая повестка за рубежом меняется. И сейчас России важно присутствовать на встрече группы 20. Но будет непросто. Говорит профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский.
3: Здесь какой-то результат позитивный все равно будет. Я думаю, что некоторые делегации могут, конечно, какие-то негативные жесты высказать в отношении России, но я думаю, что большая часть двадцатки, особенно страны глобального юга, они, конечно, заинтересованы в продуктивном диалоге с Россией. Поэтому какая-то такая разноголосица там может быть. Но мы пока не знаем, будет ли заключительное заявление. И при составлении, как правило, заключительного заявления, когда есть противоречия, то могут возникать трудности. Пока что предугадать это трудно, что будет в финале.
4: Насколько вообще комфортно российской делегации будет вести переговоры в такой атмосфере? И как это все укладывается воедино? И какие могут быть результаты, особенно на фоне угроз США новыми адскими санкциями против России?
3: К сожалению, я думаю, что российская делегация не будет себя чувствовать абсолютно комфортно. Тем не менее, участие в двадцатке чрезвычайно важно. Это на сегодняшний день, можно сказать, самое самый главный, самый интересный мировой формат экономического сотрудничества. И российская страна этому придает большое значение, скажем так. Я думаю, что российские участники будут готовы ко всем сложностям, которые там, я думаю, почти неизбежны. Энергетика давно уже является такой очень острой темой, скажем так, около 10 лет назад, чуть меньше, по главу угла поставлена была зеленая повестка, окружающая среда, новые виды энергии, сокращение объемов сжигаемого топлива. Сейчас от этой повестки немного отошли. Тут, конечно, повлияли очень сильно конфликты, в первую очередь конфликт в Персидском заливе. Поэтому в силу этих причин я и полагаю, что вопросы энергетики, они стоят на первом месте. Сюда же можно добавить, что и планировался отход от использования атомной энергии. Сейчас это все приторможено. Например, в Германии они планировали полностью отказаться от атомной энергии, но не получилось. Атомная энергия продолжает использоваться. Поэтому, да, этот вопрос энергетики носит глобальный характер, поэтому, конечно, ему уделяется огромное внимание. После энергетики могут уже в дальнейшем затрагиваться другие вопросы экономические.
0: Алексей Портанский, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. В российском МИДе подчеркнули, что на энергетической площадке G20 все более востребованными становятся идеи Москвы о вариативности энергобаланса, технологической нейтральности, а также роли газа, ископаемого топлива и мирного атома.
5: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. Сергеем Корзуном.
7: Все свое носить с собой лучше всего в рюкзаке на двух лямках на спине. Особенно если вес этой поклажи превышает 10-15% массы тела, что нередко бывает у современных школьников даже в младших классах. В сравнительном исследовании боковое отклонение позвоночника составляло менее 2 градусов без сумки и с рюкзаком на двух плечах, при этом в несколько раз больше с сумкой на одном плече и еще больше с одноплечным рюкзаком. При этом положение плеч менялось гораздо существеннее, особенно для одностороннего рюкзака. Это искривление называют функциональным, то есть сиюминутной адаптацией позвоночника под ношу. Профессиональное медицинское сообщество утверждает, что ношение тяжелой школьной сумки не считается сегодня причиной сколиоза. Но тем, у кого сколиоз уже есть, рекомендуют для лучшей устойчивости все же классический рюкзак на двух лямках. Такие обычные рюкзаки тоже меняют позу, но не так сильно, как плечевые сумки. А пояс на рюкзаке перераспределяет усилия на таз, там кости прочнее. Исключительные по весу и дистанции нагрузки в экспедициях и на военной службе документированно приводят к болям стоп и коленей и могут повредить плечевое сплетение. 2 огромных арбуза лучше нести в двух руках, а не в одной. 30 килограмм в одной руке дают более 2800 ньютон компрессии поясницы, а 2 по 15 в разных руках почти вдвое меньше. Для пожилых добавляется фактор равновесия. Особенно опасны болтающиеся тяжелые предметы, даже в рюкзаке. А вот небольшие и уравновешенные нагрузки не ухудшают показатели походки или равновесия.
6: Другим наука на Бизнес FM. Погода в Москве.
0: Плюс 17 в городе сейчас. Дождей сегодня не ждем. Завтра тоже, в воскресенье, также до плюс 17. 15:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. За последний месяц сразу три российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Речь о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних ИИ-агентов в инвест-процессы. Подробнее Ольга Кашинская.
8: Модели внедрения искусственного интеллекта у трех брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API БКС «Мир инвестиций» Владислав Бабиев.
9: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а, по сути, это способ подключения брокерских счетов к сторонним ИИ-агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть, инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там, состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку. В таком формате можно и выставлять заявки. В принципе, момент, и агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там, аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
8: В Финаме бизнес-ФМ объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали бизнес-ФМ в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. В Финаме соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
10: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов. То есть какая-то интересная новая фишка. Как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом для сбора какой-то информации, консолидации этих данных, но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
8: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики ИИ-агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды Profit Кирилл Шелыганов.
11: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
8: Ответственность за совершенные при помощи ИИ-агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов, зазывал в Москве с предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов. Ранее выступила Московская городская дума. Ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, ЖД и автовокзалов. Замэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопаснее. Как к этой мере относятся водители такси? Мы спросили у них самих.
12: Водитель такси в Москве и Подмосковье Юрий.
13: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконное. И фактически подразумевает, чтобы компания «Яндекс», которую мы все нежно любим, она и так монополист. А так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право? Что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено. Он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать, то есть человеческий фактор. Но с другой стороны, если есть сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть, но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобиль.
12: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
14: На самом деле, все вот это решение, это, скорее всего, лоббирование Яндекса своих интересов. У нас Яндекс более 90% всех заказов в городе Москве охватывает. То есть они сейчас развивают очень аэропорты, появляются стойки. Вы подошли, там заказали. В аэропортах выделены площадки, стоянки, куда приезжают таксисты. Специально именно это все для такси Яндекса сделано. Почему были эти зазывалы? Если человек приехал с области, где-то на вокзале предлагает свои услуги подешевле отвезти обратно в область, поближе к собственному дому, скорее всего, и дешевле, чем Яндекс.Такси бы Яндекс.Го отвез. Не обязательно этот зазывало будет бомбилой, скорее всего, он бомбилой и не будет. То есть это официальное такси, в чем там проявляется безопасность. Наши какие-то службы смогут по заказам отследить, кто и куда поехал. Больше про безопасность я здесь ничего такого не вижу.
12: Водитель такси в Москве и Московской области Александр Ершов.
15: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, это 30 000 рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя за шквар, то есть это некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал, я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот к уголовной ответственности привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
0: Пассажиры от этого запрета только выиграют, потому что зазывалы воспринимаются как что-то надоедливое и назойливое, говорит основатель компании «Инновотранспорта», эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов.
16: Когда-то раньше можно было выйти на вокзале или в аэропорту, увидеть таксиста и поехать с ним. Но сейчас люди привыкли, все можно сделать через телефон. Есть уже у людей сформировавшиеся требования к автомобилям, к водителям, к безопасности поездки. И, конечно же, для пассажиров, которые приезжают на вокзалы, в аэропорты, уйдет та группа людей, которые вечно мешали выйти из терминала, подбегали и кричали «такси, такси, давайте поедем» по счетчику, по цене одного из крупных агрегаторов, что в целом в какой-то степени уже стало раздражать. Поэтому для пассажира будут только плюсы. Минусов и рисков я не вижу. Те таксисты, которые работали зазывалами только, либо выйдут из этой черной зоны и зарегистрируются в сервисах такси, либо пойдут работать куда-то еще. Рынок продолжает путь к обелению столичной такси. В этом я не вижу ничего плохого. Говоря о выигрыше компании агрегаторов и перевозчиков после запрета таксистов зазывал, сложно отметить какую-то конкретную цифру или процент. Потому что в целом большинство поездок в столичном регионе все-таки проводится через как раз-таки агрегаторы или вызов такси по телефону. На долю таксистов зазывал, меньше 1% всех поездок приходилось. Ну, соответственно, весь этот один оставшийся процент перейдет к этим агрегаторам.
0: Алексей Смирнов, эксперт в транспортном консалтинге. Впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для спецоборудованных для таких услуг стоянки автомобилей сервиса. Там также напомнили, что кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона.
5: Правила двух пиц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
17: Консультация с врачом не требуется.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В Москве 15:28. Студия Олеся Потапова. Вопрос о поездке президента Владимира Путина на саммит двадцатки в Майами не решен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Неизвестно, поедем ли туда, сказал он Нью-Дели, комментируя таким образом заявление Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером на площадке G20. Песков также добавил, что если украинский лидер действительно хочет встретиться с президентом России, то он может приехать в Москву, приглашение остается в силе. В результате ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае пострадали не менее 20 человек. 11 из них госпитализировано, сообщили в Минздраве. Автобус и легковой автомобиль столкнулись у поселка Челва. Погиб один человек. Пожар тушит в анапском заповеднике Большой Утриш. С утра с вертолета вертолет сбрасывал воду на тлеющие очаги. Открытого горения нет, сообщила мэр курорта Светлана Маслова. Это уже не первое возгорание в Большом Утрише. В четверг власти сообщили, что лесной пожар, возникший после атаки беспилотника, потушили. В Болгарии произошел пожар на площадке оружейного завода «Эмко» в Габровской области, сообщает Рейтер. Огонь охватил 3 складских помещения, в них сдетонировали боеприпасы. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в МВД, пожар удалось локализовать, начато расследование. Это уже второй пожар на этом предприятии с начала августа. Тогда власти назвали происшествие случайным и исключили диверсию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Кредиты под 17% хорошо. Вопрос, будут ли их реально давать на фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов. Мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки. Об этом буквально через минуту. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российский нефть и газ. Времени при этом у конгрессменов немного. Получится ли на этот раз и что будет, если успеют? Рой дронов, кибершпионаж и фальшивые знакомства. Компания Anthropic рассказала, для чего использовали ее ИИ-модель. Главный вывод – ИИ постепенно превращается из помощника в исполнителя. В некоторых случаях человек задавал цель, а дальше искусственный интеллект уже действовал сам практически без человеческого участия. Эти и другие темы на Business FM. Кредиты под 17% – хорошо. Вопрос, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства. И какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
19: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитие сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров Wildberries. А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%. То есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
20: Да, достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
19: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
21: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. И ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
19: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
22: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо восписали, и мы не могли вовремя платить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
19: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
18: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавцам Озон. Селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис на момент происшествия и были повреждены на складах Озона в Чапаевске, Эноме, Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России. Тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций. Но дойдет ли дело до голосования? Пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть и газ. А в частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября Палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
1: На текущий момент вероятность принятия санкционного биля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный биль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября. И там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3-го января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центристы, как известно, не хотят этот самый биль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного биля. А там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет – это внутриполитическая борьба.
18: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
2: Если действительно будет принято, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что консенсус относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс. Возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть, если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
18: Старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. Против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент. Рой дронов, кибершпионаж и фальшивые знакомства. Компания Anthropic рассказала, для чего используют ее ИИ-модель. Разработчик ИИ-модели Клота опубликовал новый отчет о злоупотреблении искусственным интеллектом. За 8 месяцев с декабря прошлого года по август 26-го компания выявила и пресекла операции, в которых ИИ использовали для кибератак, шпионажа, пропаганды, мошенничества и разработки оружия, в том числе биооружия. Главный вывод: Anthropic ИИ постепенно превращается из помощника в исполнителя. В некоторых случаях человек задавал цель, а дальше искусственный интеллект уже действовал сам практически без человеческого участия. Несколько эпизодов, осторожно и с оговорками, Anthropic приписала пользователям из России, от кибершпионажа до попытки создать автономный рой ударных дронов. Компания прямо не утверждает, что во всех случаях речь идет о российских госструктурах.
3: Подробности.
4: Один из самых серьезных примеров – кибершпионская компания, которую Anthropic связывает с Россией. По версии компании, ИИ использовали буквально как дополнительного сотрудника. Он помогал искать цели, готовить атаку, писать программы, следить за результатами и вообще ускорять процесс. Еще интереснее история с дронами. Anthropic обнаружила небольшую команду разработчиков, которая, по их данным, находилась в России и пыталась создать рой беспилотников. ИИ помогал писать и проверять ПО, которое должно было позволить нескольким аппаратам действовать сообща. Замысел был амбициозным. Дроны должны были самостоятельно выполнять часть боевой задачи, в том числе выбирать цель. Но до готового оружия проект по оценке компании не дошел. Речь шла о ранней стадии разработки. В целом география отчета не ограничивается одной Россией. В Йемене группа разработчиков использовала Клод для создания программного обеспечения для управляемой ракеты и даже успела провести испытательный запуск. Он, правда, по данным Anthropic, закончился неудачей. В Китае ИИ использовали совсем для другой цели – создать сеть фальшивых дейтинг-приложений. Больше 20 площадок предлагали пользователям общение с якобы реальными людьми, хотя за анкетами стояло более 4000 ИИ-персонажей. За 2 недели они успели пообщаться как минимум с 25 тысячами пользователей. Кроме того, ИИ-модель использовали и для информационных операций. Например, Anthropic обнаружила коммерческую сеть, которая с помощью ИИ создала около 70 фальшивых новостных сайтов. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биооружия. В документе говорится о 5 кейсах, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Главная мысль отчета – принципиально новые виды атак и злоупотребления ИИ появляются не всегда. Но ИИ позволяет все делать в разы быстрее, дешевле и в гораздо большем количестве.
18: В последнее время гонка ИИ началась и в другой сфере, а именно в решении сложнейших математических задач. В частности, недавно OpenAI заявила о решении одной из 7 задач тысячелетия – уравнения Навье-Стокса. На эту работу, по данным компании, ушли 1000 ИИ-агентов. Ситуация вызвала тревогу у математиков. 25 лауреатов медали Филдса предупредили. Для науки важен не только правильный ответ, но и понимание того, откуда он взялся и какие новые идеи из него можно развить. Слишком быстрый поток ИИ-решений, считают они, может нарушить сам механизм накопления научных знаний.
3: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidordefisservice.ru.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Курс истории. Или история курса.
23: В 1873 году был образован Скандинавский валютный союз, куда вошли Швеция, Дания и Норвегия. В этих странах была введена новая единая валюта – крона, которая по договоренности приравнивалась почти к 2,5 килограммам золота. В 1914 году союз распался, но его участники сохранили название своих валют. В каждой из 3 стран это по-прежнему крона. К 1930-му Швеция стала одной из самых благополучных стран по уровню жизни. Она одной из первых в мире вышла из Великой депрессии. В тот же период Стокгольм отказался от золотого стандарта, и с тех пор курс кроны определяется рынком. Хотя Швеция входит в Евросоюз, национальной валютой страны по-прежнему остается крона. Почти 15 лет ее курс практически не менялся, находясь в пределах 9-9,5 крон за евро. Сегодня евро стоит 9,4 шведских кроны.
3: Курс истории или история курса на Business FM.
6: недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Для рынка загородных домов лето 26-го года стало временем ускорения роста цен. За июнь-август они поднялись более чем на 3%, хотя в предыдущие месяцы увеличивались в среднем на 0,5%. А вот на рынке земельных участков все еще сохраняется ценовая стагнация. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. В прошлом году на фоне слабого спроса сезонного увеличения цен не произошло. Рост проявился только во втором полугодии, когда потихоньку начала дешеветь ипотека. В этом году сегмент постепенно адаптируется к новой реальности. И на фоне снижения ипотечных ставок и длительной ценовой стагнации отложенный спрос наконец выходит на рынок, поясняют эксперты. По их данным, в первом полугодии на покупку и строительство ИЖС было выдано 67,9 тысячи кредитов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому и цены вновь начали расти. Относительно прошлого августа дома сейчас дороже на 7%, но это в среднем. Например, в Вологодской области зафиксированы плюс 24%, в Краснодарском крае плюс 2%, а в Подмосковье минус 2%. В целом, после сезонного роста динамика цен на рынке загородных домов вернется к более привычным для последней пары лет значениям. Ипотека все еще остается дорогой, а других драйверов спроса в сегменте нет. Поэтому темпы роста будут не выше официальной инфляции, считают ЦИАНе. А на рынке земельных участков по-прежнему зима. За лето сотка земли под ИЖС стала дороже менее чем на 1%. Год к году рост на 3%, что заметно ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Хотя, скажем, в Архангельской области они подорожали на 28%, в Республике Коми на 12%, и после длительной паузы неплохие темпы набрала Московская область – плюс 8%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес FM».
18: 15:47 в Москве. Лариса Долина отсудила больше 114 миллионов рублей у курьера и дропера, которые помогали передать ее деньги мошенникам.
6: Итоги недели.
18: В самом преступлении против артистки участвовали гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский кодекс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Дольной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Иван Медведев подробнее.
19: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Долиной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дроперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дропер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
10: Суд просто разделил споры на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
19: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долиной, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы инвестированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
8: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, и потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дропперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
19: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. А снова за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
18: В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы.
3: Итоги недели.
18: Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут – обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников, продолжит Ольга Кашинская.
11: Такая изобретательность, по сути, попытка обогнать прогресс. Дело в том, что и алгоритмы, которым сейчас доверяют первичный отсев резюме, примерно в половине случаев воспринимают любую информацию буквально. И если соискатель перечислит, например, свои достижения в онлайн-играх, и кадровики сочтут это за признак целеустремленности и обладания лидерскими качествами. Шутку, конечно, считают на этапе личных собеседований с живыми людьми, но основная задача соискателя – попасть к этим самым живым людям – уже будет выполнена, объясняет гендиректор компании «Евапс» Альфред Столяров.
13: Уловки с резюме путем добавления всяческой дополнительной информации, естественно, работают. Так как нейросеть – это, по сути, инструмент, то с обеих сторон можно им пользоваться. Кандидаты смотрят, как нейросеть анализирует резюме и стараются добавить туда ту информацию, на которую прореагирует именно нейросеть. Было до смешного, когда добавляли информацию белым текстом, чтобы при печати информации не было, а при просмотре нейросетью информация была. Работодатель в большинстве случаев увидит это, но увидит уже при очном собеседовании. А задача кандидата – пройти вот эти многочисленные проверки и попасть на очное собеседование. После попадания на очное собеседование шансы, что тебя возьмут, резко возрастает.
11: На практике это действительно работает. Например, весной этого года при устройстве в IT-компанию один из кандидатов оказался на собеседовании с ИИ-ассистентом. И, недолго думая, попросил чат-бота самостоятельно ответить на свои же вопросы об опыте работы и конкурентных преимуществах, так, чтобы в итоге кандидат был рекомендован к работе. ИИ-ассистент с готовностью эту просьбу выполнил. Был и другой пример, когда разработчик подробно расписал в резюме свой опыт приготовления пельменей, даже указал итоговый уровень удовлетворенности и получил приглашение на личную встречу с HR-ом. Продолжит гендиректор компании Neval AI Алексей Хохунов.
14: Действительно, мне кажется, что сейчас навык понимания того, как автоматические системы оценивают тебя и адаптация своего резюме к таким системам, это существенный навык, который есть у соискателей. При этом я уверен, что качество отбора, которое делают модели, в среднем выше, чем у людей. Ну, мы сейчас говорим про массовые профессии, когда ты осматриваешь там 100-200 кандидатов.
24: Тебе смотреть их резюме, сделать это вдумчиво человеку, ну, практически невозможно. Все равно люди приходят к каким-то паттернам, которым они оценивают. Хороший пример сигнала — это время работы на предыдущих местах. Ну, и здесь модели могут быть более объективными и могут считывать более сложные сигналы.
11: В обратную сторону, правда, это тоже работает. По словам экспертов, многие работодатели опасаются, что ИИ использует не только их HR-отдел, но и соискатели. И ужесточают методы проверки, пишет Wall Street Journal. Методы у всех разные. Кандидатов просят выключить виртуальный фон, показать комнату или использовать второе устройство с камерой. Хотя профессионал все равно отличит использование искусственного интеллекта и без дополнительных аксессуаров, говорит автор телеграм-канала Asher 2, IT-специалист Филипп Кулин. По крайней мере, пока.
25: Если говорить про IT, часто смотрят, не использует ли кандидат искусственный интеллект, делают всякие ухищрения. Но, честно говоря, вот практики того, что я видел, в моей практике, когда я нанимал, когда я видел видел, как нанимали. Во-первых, когда искусственный интеллект используется, все-таки еще это видно. Нет еще синхронного искусственного интеллекта. Все равно есть задержка, особенно если ты эксперт, ты собеседуешь другого эксперта, ты видишь, что он тормозит, что он не может сделать перефразирование, воды много льет или наоборот мало, то есть не может просуждать на какие-то темы, это все еще пока видно.
11: На современном рынке труда, в общем-то, все средства хороши. Зарубежные пользователи рекрутинговой соцсети LinkedIn, например, начали указывать в резюме свои неудачные собеседования в крупные компании. Звучит, конечно, не очень солидно, зато повышаются шансы, что алгоритм зацепится за знакомое название. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru/16+.
7: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
0: С развитием искусственного интеллекта растет число красивых, умных, но не всегда понятных терминов. На этой неделе занимаемся переводом с айтишного на общечеловеческий. Сегодня открываем словарь на букве «В» – вайб-кодинг. Термин ввел в начале прошлого года Андрей Карпатый, один из ведущих теоретиков и практиков искусственного интеллекта. Чтобы создавать приложение, не обязательно набивать код на клавиатуре. Гораздо приятнее беседовать с искусственным интеллектом, ставить задачи и проверять, что получилось. Все это в расслабленном стиле. Узнав про новый подход, я немедленно попробовал, и, конечно, ничего не получилось. То, что для гуру разработки было парой минут за компьютером, для радиоведущего стало чередой установок, настроек и новых подписок. Но прошел год, и вайб-кодинг завоевал мир. Инструменты стали проще, доступнее и не только профессионалам. Хотя именно на работу программистов они оказали самое заметное влияние. Разработчики все чаще не создают код вручную, строка за строкой, а ставят задачу искусственному интеллекту и смотрят, что получилось. Работа пошла быстрее. Но появились и вопросы к надежности кода, который сами разработчики не всегда до конца понимают. Но самое интересное. Идея завоевала новую аудиторию. По моим наблюдениям, вайб-кодинг становится все более популярен среди топ-менеджеров и не обязательно IT-компаний. Протестировать концепцию на рабочем прототипе, запустить агента, который будет сортировать почту, отвечать на некоторые сообщения и подбирать новостную ленту, сделать все это самостоятельно не только можно, но и интересно. Интеллектуальное развлечение для людей с высоким IQ. Научиться этому недолго. Спросите чат-бот, с которым вы работаете, как создать приложение, и точно проведете интересные выходные с вайбом и кодингом.
7: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 15:58. В студии Олеся Потапова. Страны участники БРИКС выразили обеспокоенность конфликтами в разных частях мира, а также стремление многих стран наращивать оборонные расходы. Это приводит к сокращению расходов финансирования проектов для развивающихся стран, говорится в итоговой декларации саммита. Участники выразили обеспокоенность рисками ядерного конфликта, ядерной опасности. БРИКС призвали усилить международную систему контроля над вооружениями, а также предостерегли от гонки вооружений в космосе. В Таганроге из-за массированного налета беспилотников сегодня ночью повреждены 16 коммерческих зданий и 5 автомобилей, сообщил глава города Светлана Камбулова. По ее словам, в понедельник комиссия приступит к оценке ущерба на пострадавших объектах. За прошедшую ночь над Ростовской областью было сбито более 70 беспилотников, пострадавших нет. Мужчина получил ранение при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области, сообщает оперативный штаб. Прилет зафиксирован в районе села Крутой Лог Белгородского округа. Пострадавшего доставили в областную больницу. Также в селе Таврово от взрыва беспилотника повреждено остекление, фасад коммерческого объекта и 5 автомобилей. Разбившийся в Татарстане самолет выполнял плановый учебный полет по программе подготовки частных пилотов, сообщили в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что легкомоторный самолет «Сесна» упал в огороде частного дома в селе Шамардан. В результате крушения погибли пилот и пассажир. По версии следствия, причинами ЧП могли стать ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут, заявил Владимир Путин на саммите объединения, который проходит в Нью-Дели. А в свою очередь глава КНР Си Цзиньпин сказал, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. О чем еще говорили и о чем договорились участники БРИКС? В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92, АИ-95 и почти полное отсутствие 98-го и 100-го. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. Как находят топливо местные? Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне с 14 по 16 сентября. При этом политический фон встречи остается неоднозначным. В Америке готовится снова обсудить законопроект о бацких санкциях против России. Чем может быть полезна встреча и кому в первую очередь? Эти и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут, заявил Владимир Путин на саммите объединения, который проходит в Нью-Дели. По словам российского президента, страны БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по ключевым направлениям, а само партнерство строится на принципах равенства и добрососедства. Он подчеркнул, вся система международных отношений дает сбой, ряд стран провоцирует конфликты и создает новые очаги напряженности. К тому же, по словам президента, давно назрел вопрос совершенствования международных институтов, в частности МВФ, Всемирного банка и ВТО. Эти организации создавались в совершенно другом

0: вмешательство во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
1: В свою очередь глава КНР Си Цзиньпин сказал, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления, а индийский премьер Моди заявил, что реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать. По его словам, страны, обеспечивающие рост мировой экономики, должны играть соответствующую роль в формировании системы глобального экономического управления. Лидеры стран БРИКС уже приняли декларацию по итогам саммита. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
2: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. Потому что, несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрались, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом, так вот это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, или в каких-то более мелких конфигурациях, это и есть самое главное. То есть БРИКС – это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
3: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
2: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американоцентричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну, а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканоцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
1: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Владимир Путин прибыл в Индию еще накануне и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. У нас нет оснований для конфликта с Европой. Все было решено по итогам Второй мировой войны, отметил президент. А Путин заявил, население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией. Этим объясняется, например, и недавняя победа правой партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92 и АИ-95 и почти полное отсутствие 98-го и 100-го. По данным онлайн-сервиса «Где-бенса», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
4: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже.

0: На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И про это никто не говорил. Я прошу заметить. Я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
1: Таксист из Петербурга Владимир в августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки ППЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. Перебои сохраняются и в Северной Осетии. Ранее в республиканском МинЖКХ сообщили, что лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Жителям региона горючее тоже доступно в ограниченном объеме, говорит журналист из Владикавказа Заур Фарниев.
2: Ситуация не изменилась, она как была, такая и осталась. Несколько точек, там очереди по 2-3 часа человек должен стоять. В том же формате, в одни руки, в один бак, точнее 30 литров. Кто-то терпит, кто-то ругается. Власти же выставили специальные проверки, которые, в принципе, справляются со своими задачами. Они выезжают и контролируют, правильно ли функционирует вот эта выдача бензина. Такси подорожали, причем сильно. Если раньше точка стоила из центра города куда-нибудь в спальный район рублей 300, самое большее, то сейчас это рублей 500.
1: Журналист из Владикавказа Заур Фарниев. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Ростове автовладельцы не могли заправиться перед выходными. На части АЗС бензина не было, на других был представлен ограниченный выбор. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. Хьюстон, у нас энергетический саммит G20. Россия едет навстречу большой двадцатке в США. Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне с 14 по 16 сентября, сообщили в российском МИДе. В делегацию войдут представители Дипведомства, Минэнерго и Минприроды. Темами встречи будут энергетическая безопасность, доступность энергоресурсов и надежность поставок. При этом политический фон встречи остается неоднозначным. В Америке готовится снова обсудить законопроект об адских санкциях против России. До этого в начале сентября на встрече G20 в Северной Каролине был скандал. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбай демонстративно отказался от совместного фото с главой российского Минфина Антоном Силуановым. Что, кстати, вызвало, как писал Bloomberg, недовольство главы американского Минфина Скотта Бессента. Энергетическая повестка за рубежом меняется, и сейчас России важно присутствовать на встрече группы 20, но будет непросто, говорит профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский.
3: Здесь какой-то результат позитивный все равно будет. Я думаю, что некоторые делегации могут, конечно, какие-то негативные жесты высказать в отношении России, но я думаю, что большая часть двадцатки, особенно страны глобального юга, они, конечно, заинтересованы в продуктивном диалоге с Россией. Поэтому какая-то такая разноголосица там может быть. Но мы пока не знаем, будет ли заключительное заявление. И при составлении, как правило, заключительного заявления, когда есть противоречия, то могут возникать трудности. Пока что предугадать это трудно, что будет в финале.
4: Насколько вообще комфортно российской делегации будет вести переговоры в такой атмосфере? И как это все укладывается воедино? И какие могут быть результаты, особенно на фоне угроз США новыми адскими санкциями против России?
3: К сожалению, я думаю, что российская делегация не будет себя чувствовать абсолютно комфортно. Тем не менее, участие в двадцатке чрезвычайно важно. Это на сегодняшний день, можно сказать, самое самый главный, самый интересный мировой формат экономического сотрудничества. И российская страна этому придает большое значение, скажем так. Я думаю, что российские участники будут готовы ко всем сложностям, которые там, я думаю, почти неизбежны. Энергетика давно уже является такой очень острой темой, скажем так, около 10 лет назад, чуть меньше, во главу угла поставлена была зеленая повестка, окружающая среда, новые виды энергии, сокращение объемов сжигаемого топлива. Сейчас от этой повестки немного отошли. Тут, конечно, повлияли очень сильно конфликты, в первую очередь конфликт в Персидском заливе, поэтому в силу этих причин я и полагаю, что вопросы энергетики, они стоят на первом месте. Сюда же можно добавить, что и планировался отход от использования атомной энергии. Сейчас это все приторможено. Например, в Германии они планировали полностью отказаться от атомной энергии, но не получилось. Атомная энергия продолжает использоваться. Поэтому, да, этот вопрос энергетики носит глобальный характер, поэтому, конечно, ему уделяется огромное внимание. После энергетики могут уже в дальнейшем затрагиваться другие вопросы экономические.
1: Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, в российском МИДе подчеркнули, что на энергетической площадке G20 все больше востребованными становятся идеи Москвы о вариативности энергобаланса, технологической нейтральности, а также роли газа, ископаемого топлива и мирного атома.
5: Реклама. Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. «Между делом» с Кирой Альтман.
7: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, объяснила мне «Между делом», как и почему у нее в голове возникла идея сделать издание о футболе под названием «Коробка».
8: Когда я была ребенком, и папа задерживался на работе, он просил маму записать ей футбольные матчи на видеокассету. Для меня это было синонимом любви. Футбол, он был огромной частью жизни моей семьи, моих родителей, и стал огромной частью меня. А еще я очень люблю путешествовать. Это забавно, такой замечательный факт, что куда бы ты в мире ни поехал, в любом уголке, в любой стране, в любом городе, ты увидишь детей, которые играют на улице в футбол. И мне кажется, в мире сегодняшнем, разобщенном, в какой-то мере одиноком, нам так не хватает какой-то вещи, которая бы соединяла нас всех землян, вне зависимости от того, где мы живем, каких мы взглядов, какого мы социального статуса. И мне кажется, футбол — это универсальный язык, собственно, как и искусство, которым я занимаюсь в своей профессиональной деятельности. Футбол и искусство — это две вещи, которые передают какое-то сообщение, эмоцию и мысль представителям одной культуры от представителей другой культуры с минимальным количеством погрешностей. Поэтому мне захотелось создать проект о нас и о мире, в котором мы живем. Исследование мира, самих себя через футбол.
7: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев.
6: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
9: Здравствуйте. В студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас тема игровая, но про бизнес. На данный момент мощные компьютеры уже далеко не такая роскошь, как было, например, в нулевые. Но можно заметить, что компьютерные клубы, киберарены продолжают развиваться, открываются новые точки. За последние два года их количество в России удвоилось. Все это мы обсудим с нашим гостем, соучредителем крупнейшей в мире франшизы компьютерных клубов «Колизеум» Николаем Антоновым. Николай Сергеевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Начнем с того, что уже было сказано. Рынок компьютерных клубов ноутбуков продолжает расти. То есть люди продолжают в них ходить, несмотря на то, что мощные компьютеры, как ни крути, все равно стали более доступными. Все же в чем основная причина?
10: Действительно, доступность игровых ПК стала значительно больше, но основная причина, по какой люди приходят в компьютерные клубы, это все-таки не компьютеры, а социальный момент. Мы начали работать в 2017 году, и основным драйвером именно роста компьютерных клубов стал интерес к киберспорту. Киберспорт начал плотно проникать во все информационные слои, о нем начали много говорить, большое количество людей следило за ним, увлекалось, и на фоне этого людям необходимо было где-то социализироваться, как-то на фоне этого провести время с друзьями. Именно социальный мотив, объединиться вокруг определенного хобби, он определяющий, да, для наших гостей. Мы проводили даже опрос аудитории, это первое место среди мотивов для похода в компьютерный клуб. Но момент с железом, он тоже присутствует, он у нас на втором месте.
9: Вы затронули тему киберспорта. Как считаете, какую роль вообще сыграли компьютерные клубы в становлении России как такой кузницы талантов в сфере киберспорта? Как раз недавно российские игроки победили на ряде крупных турниров.
10: 100% это повлияло, общаясь со всеми звездами киберспорта, стримерами. У всех детство так или иначе проходило в компьютерных клубах, поэтому, я думаю, косвенно это точно повлияло. Но все-таки надо отметить, что в начале нулевых компьютерные клубы люди в основном ходили из-за того, что дома не было интернета, и дома не было ПК как раз доступных. Ну и в целом игры, на самом деле, были другие.
9: Поговорим тогда о международном. Я правильно понимаю, что вы также присутствуете в других странах, помимо России?
10: Да, все верно. У нас в общей сложности присутствие в 18 странах. Много достаточно клубов у нас находится в странах СНГ. Также есть присутствие совсем в таких необычных регионах. У нас, например, есть клуб в Монголии, есть клуб в Таиланде, есть клубы в Дубае. Даже несмотря на все внешние обстоятельства, мы продолжаем развиваться в Европе. В этом году открылось 2 клуба в Испании, в Барселоне и в Мадриде. У людей интерес к киберспорту есть, наверное, сейчас везде.
9: Вы говорите, открыли клубы в Испании в нынешних условиях. Насколько это было сложно?
10: Специфика, наверное, такая, она отчасти политическая, да, что это российская компания, да, и это франшиза российской компании, но в целом мы просто там себя не позиционируем как российский бренд. У нас, например, есть юрлицо в Казахстане, да, и клубы в Казахстане. Мы говорим партнерам, что если хотите, можете на Казахстан условно ссылаться. До начала моментов, связанных с СВО, у нас вообще активно шло развитие там по Европе. У нас были преддоговора и по Франции, и по Германии подписаны. Потом, ну, многие встали на паузу, но сейчас, на самом деле, международные партнеры готовы заходить, меньше смотрят, скажем так, на вот эти политические моменты. Важнее продукт. Азиатские рынки и рынки Middle East с удовольствием с нами работают. Мы выставлялись, например, на выставке франшиз Саудовской Аравии. Колоссальный интерес был к продукту.
9: Вообще, за рубежом, как правило, компьютерные клубы все же менее распространены, правильно понимаем? В Южной Корее, например, очень много так называемых кибер-кафе, но это все же что-то другое.
10: И да, и нет. За рубежом действительно они меньше распространены, но сейчас начинают развиваться. Если мы говорим про Европу даже, во многих городах, там Италии, Испании, Франции, можно увидеть в центре города появляются уже компьютерные клубы. В Азии они уже давно были, вот вы упомянули Южную Корею, да, это действительно такая мека киберспорта. Я сам был в апреле этого года в Сеуле, но они отличаются тем, в первую очередь, что там помимо того, чтобы поиграть, можно большое количество других своих потребностей закрыть. В частности, во всех клубах абсолютно есть питание. Можно, помимо того, чтобы поиграть, просто провести какое-то время за компьютером, какие-то свои рабочие моменты решить. Меня поразило то, что многие приходят туда даже и иногда не играют, просто едят за компьютером. То есть это уже такая давно сложившаяся культура досуга. В Китае огромное количество компьютерных клубов.
9: А в России получается такая культура киберспорта, можно так сказать.
10: Культура киберспорта, да. Но и в целом у нас, когда начали компьютерные клубы развиваться, вот сейчас вторая волна, когда пошла, я бы отнес это в целом к классному развитию сферы услуг в России. То, что наши рестораны очень высокого уровня, например, либо наши бьюти-точки, все, что мы делаем в сфере услуг, это, ну, сейчас на уровне или выше, мне кажется, чем международные стандарты местами. То же самое применимо и к компьютерным клубам, что мы вот места для того, чтобы поиграть в компьютер, вывели на такой классный уровень, стандартизировали, и у нас это выросло в огромную сеть, в том числе это связано в целом с нашей культурой бизнеса, с культурой сферы услуг. Ну, повторюсь, у меня был большой опыт именно, когда мы ездили на различные выставки франшиз. Париж, Франкфурт, Саудовская Аравия. Люди везде поражались, насколько у нас все классно с точки зрения дизайна, подхода к клиенту, программного обеспечения и так далее. Поэтому я в том числе это связываю вот именно с условием бизнеса в России.
9: А насколько сложнее стало получать железо, собственно, для самих компьютеров? У вас есть ли какие-то, например, контракты с ритейлерами? компьютерами какие-то отдельные?
10: Мы давно работаем с компанией Asus, еще со старта. В целом они не ушли с российского рынка. Чуть-чуть стало, естественно, дороже оборудование за счет логистики, потому что у них представительство в России есть, но все равно логистика идет через третьи страны. Не критичная, то есть все есть, все в порядке. Единственное, что цены чуть дороже. Поэтому сейчас такой парадоксальный момент, на самом деле, за границей. Зачастую именно в плане техники клуб открыть дешевле, чем в России. Но это специфика реалии, мы к ним адаптировались, все это добавили финансовую модель, поэтому живем с этим на данный момент.
9: Ваша основная аудитория, можете назвать возраст, примерный портрет?
10: Если широко брать, ядро это 14-35 лет, но она может варьироваться в зависимости от локации. Если это спальный район, будет, наверное, больше молодого возраста. Если это ЖК, это будут семьи. Рядом с вузами это будут студенты. В торговом центре будет прям широкий пласт аудитории. Но сейчас могу сказать, что аудитория сильно повзрослела, и очень много людей, 30+, они приходят компаниями в пятницу вечером и играют. У нас в целом отчасти этим продиктовано появление еще премиум формата клубов, где помимо того, что поиграть, можно еще покушать, попить.
9: Теперь, наверное, о самом главном, о деньгах. Можно ли примерно прикинуть, сколько стоит открыть и поддерживать компьютерный клуб? Сколько нужно потратить на сами компьютеры, на персонал?
10: Стоимость открытия, она будет в первую очередь варьироваться от количества ПК внутри и от площади помещения. Рекомендуем открывать клуб от 20 компьютеров, это минимум, который будет интересен с точки зрения возврата инвестиций и ежемесячной прибыли. Такой клуб сейчас обойдется где-то от 10 миллионов рублей. Компьютер в среднем стоит сейчас 200 тысяч, полностью готовое игровое место. А вот стоимость помещения, она может чуть-чуть варьироваться. Можем заехать условно где все готово с точки зрения там коммуникации, вентиляции, электричества и прочее, а можем заехать в помещение, которое в бетоне.
9: А в месяц какие могут быть затраты на этот сам компьютерный клуб? То есть расходы на персонал, электричество?
10: Затратная часть компьютерного клуба — это аренда, электричество, интернет и это персонал. Плюс наши финансовые модели в том, что мы продаем игровое время, нет как таковой себестоимости, да, то есть, например, вы там, продавая стейк в ресторане, у вас всегда есть фудкост, там 30% вам нужно сырье закупать. У нас такая арендная модель, можно сказать, мы разом проинвестировали в оборудование, технику, и дальше просто получаем за это аренду. По затратам мы рассчитываем на стоимость аренды примерно 2000 рублей за метр, электричество и интернет в районе 50-60 тысяч, и заработная плата где-то 150 тысяч. Таким образом, у нас чистая прибыль с клуба на 20 ПК в месяц где-то получается 400-500 тысяч. Возврат инвестиций там, меньше 2 лет на данный момент. Тут средние показатели по сети.
9: 150 тысяч на персонал, это имеется в виду на администраторов компьютерного клуба?
10: Да, это администраторы, да. Это несколько человек, которые работают у вас посменно. То есть на 20 ПК, в принципе, достаточно, чтобы у вас один человек работал в смену. Допустим, 3 человека в штате у вас, которые меняются.
9: Ну и конкретно ваша сеть. Можете ли раскрыть свои финансовые итоги за прошлый год и что ожидаете в этом?
10: У нас прошлый год был очень хорошим. У нас был общий оборот сети 7 миллиардов. И за прошлый год мы открыли 137 клубов новых. Сейчас у нас в общей сложности 630 клубов. Мы в этом году чуть сбавили темп, открыли пока 100, потому что, чуть-чуть все-таки такая, чувствуется легкое, скажем так, падение покупательской способности, в том числе среди потенциальных партнеров, но не критичное. Оборот к концу года планируем 8,5 миллиардов. Это общий оборот сети.
9: Спасибо вам большое за интервью. Теперь мы тоже в теме. С нами был соучредитель франшизы «Колизеум» Николай Антонов.
6: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
6: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
11: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.рф.
12: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.

0: первых морозов. Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слово и деньги. Деньги – это только инструмент. Этот инструмент доставит вас туда, куда вы пожелаете, но он не заменит вас как водителя.
2: Айн Рэнд, урожденная Алиса Зиновьевна Розенбаум. Американская писательница, философ, драматург и сценарист. Создательница философской системы, которую она назвала объективизмом. Автор бестселлера «Атлант расправил плечи».
1: Слово и деньги. На Business FM. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
3: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
1: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 16:28, студия Олеся Потапова. В результате ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае пострадали не менее 20 человек. 11 из них госпитализированы, сообщили в региональном Минздраве. Автобус и легковой автомобиль столкнулись у поселка Челва. Погиб один человек. Открытое горение в заповеднике Утриш под Анапой ликвидировано. С утра вертолет совершил не менее 20 сбросов воды на тлеющие очаги, сообщила мэр города-курорта Светлана Маслова. В четверг вечером в районе Малого Утриша произошел природный пожар. Площадь возгорания выросла до 10 гектаров. К тушению огня привлекали вертолет. Разбившийся в Татарстане самолет выполнял плановый учебный полет по программе подготовки частных пилотов, сообщили в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что легкомоторный самолет «Сесна» упал в огороде частного дома в селе Шамардан. В результате крушения погибли пилот и пассажир. По версии следствия, причинами ЧП могли стать ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. Лидеры стран БРИКС выступили против изменения статуса Иерусалима. В итоговой декларации отмечается, что участники отвергают любые односторонние меры, направленные на изменение правового и исторического статуса города. Страны объединения призвали уважать все религиозные объекты и святые места в Иерусалиме, а также права всех людей на доступ к ним. Кроме того, в документе выражается серьезная обеспокоенность гуманитарной ситуации в секторе Газа. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курсом.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. За последний месяц сразу три российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Речь о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам. Что именно предлагается доверить искусственному интеллекту? Об этом буквально через минуту. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российский нефть и газ. Времени при этом у Конгресса немного. Получится ли на этот раз и что будет, если успеют? Рой дронов, кибершпионаж и фальшивые знакомства. Компания Anthropic рассказала, для чего использовали ее ИИ-модель. Главный вывод: Anthropic ИИ постепенно превращается из помощника в исполнителя. В некоторых случаях человек задавал цель, а дальше искусственный интеллект уже действовал сам, практически без человеческого участия. Эти и другие темы на Business FM. За последний месяц сразу три российских брокера разрешили инвесторам использовать искусственный интеллект. Речь о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних ИИ-агентов в инвест-процессы. Подробнее Ольга Кашинская.
6: Модели внедрения искусственного интеллекта у трех брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API BKS Мир инвестиций Владислав Бабиев.
7: Наш сервис — это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а по сути это способ подключения брокерских счетов к сторонним и агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку, в каком формате можно и выставлять заявки. В принципе, момент, и агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
6: В Финаме бизнес-ФМ объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали бизнес-ФМ в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. Финами соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
8: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов. То есть какая-то интересная новая фишка, как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом, для сбора какой-то информации, консолидация этих данных, но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
6: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики и агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды Profit Кирилл Шелыганов.
9: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
6: Ответственность за совершенные при помощи ИИ агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России, тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций. Но дойдет ли дело до голосования? Пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть и газ. А в частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября Палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
10: На текущий момент вероятность принятия санкционного биля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный биль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября, и там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3-го января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центристы, как известно, не хотят этот самый биль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного биля. А там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет — это внутриполитическая борьба.
5: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
11: Если действительно будет принято, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что консенсус относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть, если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
5: Старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. Против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент. Рой дронов, кибершпионаж и фальшивые знакомства. Компания Anthropic рассказала, для чего используют ее ИИ-модель. Разработчик ИИ-модели Клота опубликовал новый отчет о злоупотреблении искусственным интеллектом. За 8 месяцев с декабря прошлого года по август 26-го компания выявила и пресекла операции, в которых ИИ использовали для кибератак, шпионажа, пропаганды, мошенничества и разработки оружия, в том числе биооружия. Главный вывод: Anthropic ИИ постепенно превращается из помощника в исполнителя. В некоторых случаях человек задавал цель, а дальше искусственный интеллект уже действовал сам практически без человеческого участия. Несколько эпизодов, осторожно и с оговорками, Anthropic приписала пользователям из России, от кибершпионажа до попытки создать автономный рой ударных дронов. Компания прямо не утверждает, что во всех случаях речь идет о российских госструктурах.
12: Подробности.
13: Один из самых серьезных примеров – кибершпионская компания, которую Anthropic связывает с Россией. По версии компании, ИИ использовали буквально как дополнительного сотрудника. Он помогал искать цели, готовить атаку, писать программы, следить за результатами и вообще ускорять процесс. Еще интереснее история с дронами. Anthropic обнаружила небольшую команду разработчиков, которая, по их данным, находилась в России и пыталась создать рой беспилотников. ИИ помогал писать и проверять ПО, которое должно было позволить нескольким аппаратам действовать сообща. Замысел был амбициозным. Дроны должны были самостоятельно выполнять часть боевой задачи, в том числе выбирать цель. Но до готового оружия проект, по оценке компании, не дошел. Речь шла о ранней стадии разработки. В целом, география отчета не ограничивается одной Россией. В Йемене группа разработчиков использовала Клод для создания программного обеспечения для управляемой ракеты и даже успела провести испытательный запуск. Он, правда, по данным Anthropic, закончился неудачей. В Китае ИИ использовали совсем для другой цели – создать сеть фальшивых дейтинг-приложений. Больше 20 площадок предлагали пользователям общение с якобы реальными людьми, хотя за анкетами стояло более 4000 ИИ-персонажей. За 2 недели они успели пообщаться как минимум с 25 тысячами пользователей. Кроме того, ИИ-модель использовали и для информационных операций. Например, Anthropic обнаружила коммерческую сеть, которая с помощью ИИ создала около 70 фальшивых новостных сайтов. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биооружия. В документе говорится о 5 кейсах, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Главная мысль отчета – принципиально новые виды атак и злоупотребления ИИ появляются не всегда. Но ИИ позволяет все делать в разы быстрее, дешевле и в гораздо большем количестве.
5: В последнее время гонка ИИ началась и в другой сфере, а именно в решении сложнейших математических задач. В частности, недавно OpenAI заявила о решении одной из 7 задач тысячелетия – уравнения Навье-Стокса. На эту работу, по данным компании, ушли тысячи ИИ-агентов. Ситуация вызвала тревогу у математиков. 25 лауреатов медали Филдса предупредили. Для науки важен не только правильный ответ, но и понимание того, откуда он взялся и какие новые идеи из него можно развить. Слишком быстрый поток ИИ решений, считают они, может нарушить сам механизм накопления научных знаний.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Ангольская кванза была введена в обращение в 1977-м после обретения страной независимости. Названа в честь крупнейшей реки в Анголе, пережила 3 деноминации. Во время последней, в 1999 году, новые кванзы меняли на старые в соотношении 1 к миллиону. На 3 порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
14: Мы часто думаем, что сначала нужно накопить достаточно опыта, обрести уверенность и почувствовать себя готовым к новой роли, чтобы ее получить. Но очень часто в карьере происходит наоборот. Сначала появляется шанс, а потом первый шаг. Если для новой должности, о которой вы мечтаете, вам не хватает опыта, то послушайте эту вдохновляющую историю. Один из самых известных сегодня интервьюеров мира, который вошел в историю телевидения, когда-то впервые сел к микрофону, чтобы заменить опытного ведущего. А ведь он пришел работать на радиостанцию, чтобы выполнять самые простые поручения. И в свой первый выход в эфир он так нервничал, что честно признался слушателям: «Я никогда раньше не работал на радио. Если я буду ошибаться, пожалуйста, отнеситесь ко мне снисходительно». Так началась карьера Ларри Кинга, который позже объяснил, что эта откровенность неожиданно помогла ему. Вместо того, чтобы казаться опытнее, чем он был на самом деле, он расположил аудиторию к себе. Сегодня у многих возникает вопрос, где найти работу или новые возможности? А ведь шанс проявить себя может возникнуть где угодно. На конференциях, профессиональных встречах, в сообществах, на форумах. Многие вакансии вовсе не публикуются. Их открывают под тех профессионалов, с которыми хотят сотрудничать. Так возможности рождаются в разговорах, новых знакомствах. Начать новый карьерный трек можно в любом возрасте и с любого уровня. Главное – не ждать момента, когда вы станете достаточно готовым. Иногда именно первый, немного робкий шаг становится началом большой карьеры.
12: Карьера на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Лариса Долина отсудила больше 114 миллионов рублей у курьера и дроппера, которые помогали передать ее деньги мошенникам.
12: Итоги недели.
5: В самом преступлении против артистки участвовали гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский кодекс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Дольной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Иван Медведев подробнее.
15: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Долиной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дропперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дроппер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
16: Суд просто разделил споры на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
15: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долины, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированы в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
17: Организаторов в данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, а потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дропперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
15: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. Основа за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Business FM.
5: В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы.
12: Итоги недели.
5: Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут – обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников, продолжит Ольга Кашинская.
6: Такая изобретательность, по сути, попытка обогнать прогресс. Дело в том, что ИИ алгоритмы, которым сейчас доверяют первичные отсев-резюме, примерно в половине случаев воспринимают любую информацию буквально. И если соискатель перечислит, например, свои достижения в онлайн-играх, и кадровики сочтут это за признак целеустремленности и обладания лидерскими качествами. Шутку, конечно, считают на этапе личных собеседований с живыми людьми, но основная задача соискателя – попасть к этим самым живым людям – уже будет выполнена, объясняет гендиректор компании EVAPS Альфред Столяров.
18: Уловки с резюме путем добавления всяческой дополнительной информации, естественно, работают. Так как нейросеть – это, по сути, инструмент, то с обеих сторон можно им пользоваться. Кандидаты смотрят, как нейросеть анализирует резюме и стараются добавить туда ту информацию, на которую прореагирует именно нейросеть. Было до смешного, когда добавляли информацию белым текстом, чтобы при печати информации не было, а при просмотре нейросетью информация была. Работодатель в большинстве случаев увидит это, но увидит уже при очном собеседовании. А задача кандидата – пройти вот эти многочисленные проверки и попасть на очное собеседование. После попадания на очное собеседование шансы, что тебя возьмут, резко возрастает.
6: На практике это действительно работает. Например, весной этого года при устройстве в IT-компанию один из кандидатов оказался на собеседовании с ИИ-ассистентом. И, недолго думая, попросил чат-бота самостоятельно ответить на свои же вопросы об опыте работы и конкурентных преимуществах, так, чтобы в итоге кандидат был рекомендован к работе. ИИ-ассистент с готовностью эту просьбу выполнил. Был и другой пример, когда разработчик подробно расписал в резюме свой опыт приготовления пельменей, даже указал итоговый уровень удовлетворенности и получил приглашение на личную встречу с HR-ом. Продолжит гендиректор компании Neville AI Алексей Хохунов.
19: Действительно, мне кажется, что сейчас навык понимания того, как автоматические системы оценивают тебя и адаптация своего резюме к таким системам, это существенный навык, который есть у соискателей. При этом я уверен, что качество отбора, которое делают модели, в среднем выше, чем у людей. Ну, мы сейчас говорим про массовые профессии, когда ты осматриваешь там 100-200 кандидатов.
20: Тебе надо посмотреть их резюме. Сделать это вдумчиво человеку, ну, практически невозможно. Все равно люди приходят к каким-то паттернам, которым они оценивают. Хороший пример сигнала — это время работы на предыдущих местах.
19: Ну, и здесь модели могут быть более объективными и могут считывать более сложные сигналы.
6: В обратную сторону, правда, это тоже работает. По словам экспертов, многие работодатели опасаются, что ИИ использует не только их HR-отдел, но и соискатели. И ужесточают методы проверки, пишет Wall Street Journal. Методы у всех разные. Кандидатов просят выключить виртуальный фон, показать комнату или использовать второе устройство с камерой. Хотя профессионал все равно отличит использование искусственного интеллекта и без дополнительных аксессуаров, говорит автор телеграм-канала Asher 2, IT-специалист Филипп Кулин. По крайней мере, пока.
21: Если говорить про IT, часто смотрят, не использует ли кандидат искусственный интеллект, делают всякие ухищрения. Но, честно говоря, вот в практике того, что я видел, в моей практике, когда я нанимал, когда я видел, как нанимали. Во-первых, когда искусственный интеллект используется, все-таки еще это видно. Нет еще синхронного искусственного интеллекта. Все равно есть задержка. Особенно, если ты эксперт, ты собеседуешь другого эксперта, ты видишь, что он тормозит, что он не может сделать перефразирование, воды много льет или, наоборот, мало. То есть не может просуждать на какие-то темы. Это все еще пока видно.
6: На современном рынке труда, в общем-то, все средства хороши. Зарубежные пользователи рекрутинговой соцсети LinkedIn, например, начали указывать в резюме свои неудачные собеседования в крупные компании. Звучит, конечно, не очень солидно, зато повышаются шансы, что алгоритм зацепится за знакомое название. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
12: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Как гласят подсчеты компании «Николис», в этом году в России будут введены 362 тысячи квадратных метров торговой недвижимости. В первом полугодии в регионах страны были сданы 53 тысячи квадратов. Это почти на треть меньше аналогичного результата прошлого года. А совокупные общероссийские 109 тысяч квадратов с учетом полугодового 45-тысячного итога Москвы и 12-тысячного итога Петербурга – это в два раза меньше, чем годом ранее. Турбулентность на рынке, высокий ключ и рост налогов сдерживают девелоперскую активность в сегменте. В Москве кадастровая стоимость некоторых ТЦ заметно выросла, что привело к дополнительному увеличению налоговой нагрузки на собственников. Ритейлеры находятся под влиянием повышения НДС и снижения порога выручки. Ну и вот строительный итог. Делятся наблюдениями аналитики. А уже построенные торговые центры, в первую очередь московские, ищут новые точки роста. По данным компании IBC Real Estate, в качественных столичных объектах пустуют 742 тысячи торговых квадратных метров. Доля вакантности достигла 11% за год, увеличившись на 1% пункт. Противоположная ситуация только в новых ТЦ, открытых с начала 2024 года, где вакантность снизилась на 12% пунктов благодаря приходу операторов развлечений, точек общественного питания и спортивных пространств. Даже в уникальных объектах категории Prime, где стандартная вакантность вообще-то не выше 3%, текущий уровень непривычные 7%. И здесь пул арендаторов, готовых к сверхвысоким ставкам, крайне ограничен. Ну а все остальные ТЦ, видимо, будут решать проблему свободных площадей за счет реконцепции, расширения пула арендаторов и максимально активного привлечения операторов досуга. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
0: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
1: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве без 2:05. В студии Олеся Потапова. В будущем году Китай возьмет на себя роль страны председателя в объединении БРИКС. Также КНР организует и проведет 19-й саммит объединения. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что БРИКС стала самой влиятельной платформой для сотрудничества между развивающимися странами. В Болгарии произошел пожар на площадке оружейного завода «Эмко» в Габровской области, сообщает Рейтер. Огонь охватил 3 складских помещения, в них сдетонировали боеприпасы. По предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщили в МВД, пожар удалось локализовать, начато расследование. Это уже второй пожар на этом предприятии с начала августа. Тогда власти назвали происшествие случайным и исключили диверсию. Международный аэропорт Брюсселя приостанавливал полеты минувшей ночью. Причиной стало обнаружение дрона в районе воздушной гавани. После этого лайнерам была запрещена посадка в течение получаса. Несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты. Проверка не выявила каких-либо нарушений, а воздушное движение было возобновлено. Китайский Хайнань посетили 512 тысяч российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян. По данным АТУР, с января по август турпоток вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу экспертов, при текущей динамике Хайнань может приблизиться к цели в 700 тысяч российских туристов по итогам года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 5 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Авторитет и влияние БРИКСа в мире неуклонно растут, заявил Владимир Путин на саммите объединения, который проходит в Нью-Дели. А в свою очередь глава КНР Си Цзиньпин сказал, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. О чем еще говорили и о чем договорились участники БРИКС? Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92 и АИ-95 и почти полное отсутствие 98-го и 100-го. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. Как находят топливо местные? Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне с 14 по 16 сентября. При этом политический фон встречи остается неоднозначным. В Америке готовится снова обсудить законопроект об адских санкциях против России. Чем может быть полезна встреча и кому? Эти и другие темы на Business.fm. Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут, заявил Владимир Путин на саммите объединения, который проходит в Нью-Дели. По словам российского президента, страны БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по ключевым направлениям, а само партнерство строится на принципах равенства и добрососедства. Он подчеркнул, вся система международных отношений дает сбои, ряд стран провоцирует конфликты и создает новые очаги напряженности. К тому же, по словам президента, давно назрел вопрос совершенствования международных институтов, в частности МВФ, Всемирного банка и ВТО. Эти организации создавались в совершенно других политических и экономических реалиях. Однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое, отметил Владимир Путин. Но он также признал, что формирование многополярного мира идет не просто, в частности, из-за действий тех, кто привык делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, заявил президент.
2: Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряженности. Провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
5: В свою очередь глава КНР Си Цзиньпин сказал, что страны БРИКС должны стать пионерами.

0: последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрались, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом, так вот это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, в каких-то более мелких конфигурациях, то это и есть самое главное. То есть БРИКС — это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
1: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
0: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну, а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканоцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
2: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Владимир Путин прибыл в Индию еще накануне и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. У нас нет оснований для конфликта с Европой. Все было решено по итогам Второй мировой войны, отметил президент. А Путин заявил, население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией. Этим объясняется, например, и недавняя победа правой партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92 и АИ-95 и почти полное отсутствие 98-го и 100-го. По данным онлайн-сервиса «Гдебенса», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
3: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была километра на 3. И про это никто не говорил. Я прошу заметить. Я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
2: Таксист из Петербурга Владимир. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки ППЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. Перебои сохраняются и в Северной Осетии. Ранее в республиканском МинЖКХ сообщили, что лимиты по отпуску бензина для

0: транзитного транспорта снижены до 20 литров. Жителям региона горючее тоже доступно в ограниченном объеме, говорит журналист из Владикавказа Заур Фарниев.
1: Ситуация не изменилась, она как была, такая и осталась. Несколько точек, там очереди по 2-3 часа человек должен стоять. В том же формате, в одни руки, в один бак, точнее 30 литров. Кто-то терпит, кто-то ругается. Власти же выставили специальные проверки, которые, в принципе, справляются со своими задачами. Они выезжают и контролируют, правильно ли функционирует вот эта выдача бензина. Такси подорожали, причем сильно. Если раньше точка стоила из центра города куда-нибудь в спальный район рублей 300, самое большее, то сейчас это рублей 500.
0: Журналист из Владикавказа Заур Фарниев. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Ростове автовладельцы не могли заправиться перед выходными. На части АЗС бензина не было, на других был представлен ограниченный выбор. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. В Хьюстон у нас энергетический саммит G20. Россия едет навстречу большой двадцатке в США. Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне с 14 по 16 сентября, сообщили в российском МИДе. В делегацию войдут представители ведомства Минэнерго и Минприроды. Темами встречи будут энергетическая безопасность, доступность энергоресурсов и надежность поставок. При этом политический фон встречи остается неоднозначным. В Америке готовится снова обсудить законопроект об адских санкциях против России. До этого в начале сентября на встрече G20 в Северной Каролине был скандал. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбай демонстративно отказался от совместного фото с главой российского Минфина Антоном Силуановым. А что, кстати, вызвало, как писал Bloomberg, недовольство главы американского Минфина Скотта Бессента. Энергетическая повестка за рубежом меняется, и сейчас России важно присутствовать на встрече группы 20, но будет непросто, говорит профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский.
2: Здесь какой-то результат позитивный все равно будет. Я думаю, что некоторые делегации могут, конечно, какие-то негативные жесты высказать в отношении России, но я думаю, что большая часть двадцатки, особенно страны глобального юга, они, конечно, заинтересованы в продуктивном диалоге с Россией. Поэтому какая-то такая разноголосица там может быть. Но мы пока не знаем, будет ли заключительное заявление. И при составлении, как правило, заключительного заявления, когда есть противоречия, то могут возникать трудности. Пока что предугадать это трудно, что будет в финале.
3: Насколько вообще комфортно российской делегации будет вести переговоры в такой атмосфере? И как это все укладывается воедино? И какие могут быть результаты, особенно на фоне угроз США новыми адскими санкциями против России?
2: К сожалению, я думаю, что российская делегация не будет себя чувствовать абсолютно комфортно. Тем не менее, участие в двадцатке чрезвычайно важно. Это на сегодняшний день, можно сказать, самый главный, самый интересный мировой формат экономического сотрудничества. И российская сторона этому придает большое значение, скажем так. Я думаю, что российские участники будут готовы ко всем сложностям, которые там, я думаю, почти неизбежны. Энергетика давно уже является такой очень острой темой. Скажем так, около 10 лет назад, чуть меньше, по главу угла поставлена была зеленая повестка, окружающая среда, новые виды энергии, сокращение объемов сжигаемого топлива. Сейчас от этой повестки немного отошли. Тут, конечно, повлияли очень сильно конфликты, в первую очередь конфликт в Персидском заливе. Поэтому в силу этих причин я и полагаю, что вопросы энергетики, они стоят на первом месте. Сюда же можно добавить, что и планировался отход от использования атомной энергии. Сейчас это все приторможено. Например, в Германии они планировали полностью отказаться от атомной энергии, но не получилось. Атомная энергия продолжает использоваться. Поэтому, да, этот вопрос энергетики носит глобальный характер, поэтому, конечно, ему уделяется огромное внимание. После энергетики могут уже в дальнейшем затрагиваться другие вопросы.
0: Алексей Портанский, профессор Высшей школы экономики, в российском МИДе подчеркнули, что на энергетической площадке G20 все больше востребованными становятся идеи Москвы о вариативности энергобаланса, технологической нейтральности, а также роли газа, ископаемого топлива и мирного атома.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: На этой неделе переводим с айтишного на русский терминологию искусственного интеллекта. Сегодня о интеллектуальных агентах. С ними вроде бы нет проблем, термин понимают все, но понимают иногда сильно по-разному. Слово «агент» происходит от латинского «agere» – «действовать». Классическое определение дает учебник 95-го года. Агент – это все, что воспринимает свою среду и воздействует на нее. По этому определению агентом может быть любая реагирующая система. В этом смысле агент и климат-контроль в автомобиле, и спам-фильтр – сегодня под агентом на практике понимают другое. Это система на базе языковой модели, которая не просто отвечает на вопрос, но выполняет задачу. Разбивает цель на шаги. Сама обращается к нужным инструментам, проверяет результаты и исправляет свои ошибки. Чат-бот отвечает, агент действует. Ключевое отличие агента – элемент субъектности. Это еще не личность, но уже сущность, способная принимать решения в рамках поставленной задачи. Такой агент может искать и сверять информацию, писать и запускать код, ходить по сайтам, заполнять формы, разбирать почту и доводить до конца цепочку из десятков шагов. Ставишь задачу, найди 3 варианта перелета и забронируй удобно, и агент сам проходит весь путь от поиска до оплаты. Пока на длинных и ответственных цепочках такие системы часто сбиваются, и контроль человека остается необходимым. Сам процесс создания агента пока не вполне тривиален и доступен продвинутым пользователям больших языковых моделей, но все быстро меняется. Термин «подвижен». Завтра агентами мы будем называть системы, которые дольше работают без присмотра, общаются и берут на себя целые рабочие процессы. Агенты получат еще больше черт независимой личности. Плохо это или хорошо? Большой и неизбежный вопрос.
5: Сумма технологий на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев.
5: Business FM. Теми, кто в теме.
7: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Тема сегодня словарная. Выигрышная, классная, сказали бы мои ровесники. А зумеры сказали бы «тема имба». Ну или имба. Вопросы сегодня задаю Максиму Крангаузу, лингвисту, доктору филологических наук, профессору НИУФШЕ и РГГУ. Максим Анисимович, здравствуйте. Так как все-таки правильно, имба или имба?
8: Здравствуйте. Здесь хорошо, что правильного нет. Это так называемый некодифицированный язык. Встречается и так, и так.
7: Начала с имбы неспроста, потому что это слово один из претендентов на слово года 2025 по версии портала Грамота.ру. Журналисты часто пишут об этом проекте.
8: Таких конкурсов очень много, и на каждом конкурсе свои правила. Это касается английского языка, где много разных конкурсов, и русского, где тоже их появилось довольно много.
7: Какие из них самые крупные и авторитетные?
8: Ну, для английского самый престижный и крупный – это конкурс Оксфордского словаря. Есть еще Merriam-Webster, тоже хороший конкурс. Есть еще Dictionary.com. Русский есть конкурс, который недавно объявил Грамота.ру. Есть несколько объявленных в интернете в соцсетях. Есть конкурс Института русского языка имени Пушкина. И вот конкурс, тоже недавно создана специально большая группа под названием «Конкурс слова года». Так что можно выбирать.
7: Обращаете ли вы внимание на эти конкурсы и опросы как специалист? Насколько велика их значимость с точки зрения лингвистики?
8: Ну вот тут важно, по какому принципу выбирается. Иногда выбирается, так сказать, на вкус, большого интереса в этом нет. А вот когда используются хотя бы какие-то статистические методы, например, словари используют такую характеристику, как количество запросов, это касается словарей и поисковых систем. Причем не в абсолютном измерении, не сколько всего было запросов, а вспышки. В этом году это слово стали запрашивать во столько-то раз больше, чем в прошлом. И вот это показатель того, что слово в этом году стало чрезвычайно активным. 2006 года участвуют не только слова, появившиеся в этом году. Это, конечно, особенно интересно. Иногда слово могло появиться давно, но оно вспыхивает очень ярким светом именно в этом году. А дальше, возможно, уже эксперты подключаются, голосуют, решают, какое все-таки важнее и несет какой-то важный смысловой заряд. За такими конкурсами СМГ интересно. Во-первых, видно, что в этом году вспыхнуло. А во-вторых, такие конкурсы создают целые тенденции. Слово года во многом отражает устремление человечества.
7: Есть ли слова значимые и заслуживающие, по вашему вниманию, но не вошедшие в рейтинги за прошедший год?
8: Ну, конкурсы же еще как таковые не начались. Вот это первая весточка была. Поэтому говорит о том, что кому-то не дали медальки, это преждевременно. Я люблю тихие слова, которые не являются модными, но ползают в нашу речь, сразу становятся довольно устойчивыми и укорененными. В этом году таким тихим, но важным словом, мне кажется, является слово «нишевый». Вроде бы в нем нет никакого особого политического, социального потенциала, но оно захватило довольно большое пространство. И в нем какое-то наше стремление найти свою нишу. Когда мы все чувствуем себя очень неуютно, мы пытаемся найти вот это место уютное. Я думаю, что это хорошее слово и случайно появившееся в этом году. У меня есть свои пристрастия. Это слово появилось пораньше. Недавно ехал в дачу и думал, как раздражают автомобилисты, которые отгоняют поток машин по обочине. Выяснил, что есть такое слово «обочечник». Вот оно меня очень порадовало. Такое слово «упрек». Есть еще смешные слова, часто придуманные, появляющиеся сразу в рамках какого-то мема или потом провоцирующие создание таких мемов. Вот мне очень понравилось слово «пухосос». По поводу этого слова сразу возникли и отдельные мемы, и даже песни, по-моему, где слово «пухосос» обыгрывается так и это.
7: А есть у вас нелюбимые слова? Бесячие, как сейчас говорят?
8: У меня, как у лингвиста, нет таких слов. А как у носителя, наверное, бывает. Но я сейчас скажу, может быть, о другом. В этом году до такого массового употребления докатились военные слова. Довольно активно стали использоваться слова «дрон», «беспилотник», аббревиатура «БПЛА». Это свидетельствует того, что это коснулось всех. Если раньше это было где-то далеко, и русский язык особо слова не ходили, то сейчас это вошло. И, конечно, разные слова, которые связаны с блокировками, с интернетом, вот эти белые списки и прочее тоже. Я не могу сказать, что я не люблю эти слова, но то, с чем они связаны, конечно, вызывает у меня не самые приятные чувства. К языку никаких претензий нет. Язык отражает то, что волнует, но вот здесь интересно как раз, что это появилось не сразу.
7: В публичном поле мы все довольно долго уже видим борьбу за родной язык. Возникают все новые и новые требования закона в отношении бизнеса. Все переделывают вывески на русскоязычные. Вы видите, как специалист, тенденцию к делатинизации? Видно ли по языку, что люди хотят больше русскими словами называть свои бизнесы?
8: Ну, я бы поспорил со словом «хотят». Мне кажется, что не хотят, а вынуждены. Действительно, эта тенденция есть. Кроме того, появилась новая тенденция, когда люди запрашивают Институт русского языка и обращаются к лингвистам, пишут письма в официальные инстанции с просьбой включить в слова некое слово, не потому что оно пришло в русский язык, а потому что оно используется где-то в названиях, и если его не включить в слова, то его нельзя будет использовать. Это обеспокоило бизнес. Если слово не попадает в словарь, то его нельзя использовать, даже если оно уже используется как некая торговая марка или как-то еще.
7: Насколько новые слова, в том числе из молодежного сленга, важны для языка? И насколько они общеупотребимы? Вы пользуетесь ими, например? Можете что-то по-зумерски?
8: Да, ваш вопрос содержит в себе некоторое лукавство. Дело в том, что сленг уже язык. Это вот тенденция очень неприятная, когда языком считается только литературный язык. Вокруг литературного языка есть еще много разного, интересного, важного. В частности, молодежный сленг, язык интернета. И даже неправильность тоже важна. И сленг – это очень важное явление для литературного языка. Мне кажется, это во многом является его питательной средой. Можно вспомнить ряд слов, которые приходят в словари и становятся вполне обычными словами литературного языка. Ну, слово «гламур», слово «тусовка», слова из интернета, такие как «блог» и «лайк». Все эти слова еще недавно не существовали, потом возникли и существовали в своей нише, а сейчас вполне употребительные. Из тех слов, которые не вошли, но очень близки к этому, и я считаю, что уже пора включать, я бы назвал слово «хайп», в свое время взорвавший язык. И чуть более поздняя парочка «хейт» и «хейтер» тоже запомнили определенную лакуну вот такой демонстративной ненависти, прежде всего, конечно, в интернете. Ну и вообще, сленг очень интересно наблюдать. Там происходят разнообразные, любопытнейшие процессы, и они происходят очень быстро. Мы видим их начало и конец. Если в литературном языке изменения тоже, безусловно, существуют, существуют, но они протекают очень медленно и часто не доходят до конца, потому что есть сдерживающий фактор. Например, во многих глаголах ударение переходит с окончания на корень. Когда-то мы говорили «манит», сейчас «манит» считается устаревшим, правильно «мани». Но при этом, скажем, «звонит», вот тоже многие говорят, не буду это произносить, тоже это считается так. Главным показателем неграмотности, там как бы культура говорит «стоп», в этом глаголе ни за что не притянем ударение, не добить. Так что в литературном есть некие жесткие ограничения, которые часто не дают тенденциям дойти до конца. А в сленге таких механизмов нет, и все доходит до конца. Очень часто смотреть на какие-то словообразовательные процессы, появляются прекрасные ряды слов, очень экспрессивные, скажем, «досвидос», «полтос», «видос», «скидос», очень эмоционально и живо. Нежданчик, загулянчик. Я люблю слово, нет, его тоже ненавидеть, вообще слова всегда вызывают дискуссию. Я люблю молодежное словечко «норм», да, от «нормально», вот эти сокращения, обрубки, но оно тоже часто употребляется, в том числе в комической поэзии. Но еще раз повторю, очень интересно, что это всегда неоднозначная реакция. Кто-то их использует, а кто-то бесится.
7: Спасибо, приоткрыли сегодня с вашей помощью тему лексикона. Максим Крангаус, лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУФШЕ и РГГУ.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
4: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
9: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
10: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
11: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган-центр BCR Motors на Гагарина. Предложение ограничено.

0: первых морозов. Линарис к сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Как и где пришла идея издания с фокусом на футбол? Но на самом деле не сколько о футболе, сколько о нас, о людях, разобщенных и связанных любовью к этой игре. Об этом говорю с Моникой Норс, куратором выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Коробка зарождалась так.
4: Я встретилась в декабре 25 года со своей подругой, которая стала в итоге моим партнером по изданию «Коробка». Она графический дизайнер, очень талантливая. Ее зовут Майя Нестеренко. Мы с ней встретились в Марокко, сходили на футбол. Там был чемпионат Африки. Футбол – это что-то очень важное для меня. Что-то, что всегда добавляет каких-то эмоций, какой-то искры в жизнь. Я действительно чувствую себя живее всех живых, когда на футбольном матче. И мы с ней дальше проехали в Западную Сахару, в Даху, видели детей, которые гоняют. Даже просто бутылки гоняют, потому что у них нет возможности купить мяч. И в этот момент я поняла, что хочется что-то делать еще в жизни. Мы поняли, что нам нужно делать коробку. Нам нужно рассказывать об этих людях, потому что футбол – это далеко не, как говорится, не мужеский клуб, да? Это далеко не большие стадионы, многомиллионные контракты. Нет, для нас футбол – это то, что ты видишь рядом с собой. Нам очень важно было еще говорить о людях, которые остаются на периферии большой игры. И, на наш взгляд, они составляют соль земли.
3: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 17 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. В Таганроге после атаки беспилотников произошли возгорания в нескольких районах города. Пострадала гражданская инфраструктура, здания, спортивные объекты, коммерческие постройки. В том числе повреждения получил частный детский футбольный клуб «Авангард». Это уже второй прилет по клубам. После предыдущего инцидента он был полностью восстановлен. Также возгорание произошло на продуктовом складе, в сетевом оптовом супермаркете. Везде обошлось без жертв и пострадавших, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но на время их проведения не будет останавливать СВО, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он также прокомментировал предложение Владимира Зеленского встретиться с президентом Владимиром Путиным в США. Приглашение было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Это жест доброй воли со стороны Москвы, поскольку Зеленский так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой, отметил министр. Страны-участницы БРИКС выразили обеспокоенность конфликтами в разных частях мира, а также стремлением многих стран наращивать оборонные расходы. Это приводит к сокращению расходов финансирования проектов для развивающихся стран, отмечается в итоговой декларации саммита. Участники выразили обеспокоенность рисками ядерного конфликта, ядерной опасности. БРИКС призвали усилить международную систему контроля над вооружениями, а также предостерегли от гонки вооружений в космосе. Франция вслед за Словакией призвала снять санкции с основателя холдинга USM Малишера Усманова, сообщает Евроньюз. Французская страна назвала идею исключить Усманова из санкционного списка политическим компромиссом. Усманов попал под санкции в 2022 году. Срок действия ограничений истекает 15 сентября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 17.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Кредиты под 17% хорошо. Вопрос, будут ли их реально давать на фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов. Мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки. Подробности буквально через минуту. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. Времени при этом у конгрессменов немного. Получится ли на этот раз и что будет, если успеют? Рой дронов, кибершпионаж и фальшивые знакомства. Компания Anthropic рассказала, для чего использовали ее ИИ-модель. Главный вывод – искусственный интеллект постепенно превращается из помощника в исполнителя. Эти и другие темы на Business FM. Кредиты под 17% – хорошо. Вопрос, будут ли их реально давать. На фоне продолжающихся атак на склады маркетплейсов мы поговорили с селлерами о том, как они оценивают меры поддержки от площадок, банков и государства. И какими из заявленных инструментов они реально пользуются или хотя бы собираются это сделать. Иван Медведев подробнее.
7: В пятницу был атакован очередной склад. На сей раз от удара БПЛА пострадали логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. В этот же день в Минэкономразвитии сообщили о запуске программы льготного кредитования для пострадавших от атак беспилотников-селлеров «Wildberries». А заместитель генерального директора корпорации МСП Денис Соляников в беседе с Business FM добавил, что на такие кредиты смогут претендовать и селлеры «Озон» из ряда регионов. Условия от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Ставка рассчитывается как ключевая плюс 3%. То есть на данный момент это 17% на полтора года. На общем фоне звучит привлекательно, говорит владелец нескольких компаний, продающих товары на маркетплейсах, Максим Попов.
8: Да, это достаточно выгодные условия по текущей ситуации, если действительно будут одобрять, и если действительно это будет без большого сбора дополнительных документов в каком-то ускоренном режиме, то это будет отличная помощь, потому что сейчас, если в среднем посмотреть, кредитный портфель по факту получается где-то 26% годовых и выше. То есть, наверное, самые большие кредиты, которые как раз раньше выдавали, в том числе маркетплейсы, при правильном пересчете выходили где-то 34-35% годовых. Поэтому 17% это, естественно, отличная ставка, если она будет, и если будут выдавать.
7: Если будут давать, подчеркивает наш собеседник. Потому что его опыт показывает, что не все меры поддержки, о которых открыто говорилось, на практике можно получить. Это подтверждает селлер Артем.
9: В связи с ударами банки начали очень осторожно относиться к кредитованию селлеров. Некоторые менеджеры мне прямо сказали, что кредитование такого вида деятельности в их банках сейчас полностью на стопе, а потребность в заемных деньгах только увеличивается. Ну и ставки до сих пор достаточно высокие, условия до сих пор тяжелые. Поэтому, да, эта мера была бы востребована для многих селлеров. Но вопрос доступности этого продукта.
7: Еще один селлер рассказал Business FM о том, что банки отказываются выдавать его компании хоть какие-то кредиты, потому что он допустил просрочки по действующим займам из-за того, что с площадки невозможно было вовремя вывести уже заработанные средства. И получается замкнутый круг, говорит директор компании «Арсенал Плюс» Андрей Маргаев.
10: Даже те денежные средства, которые сейчас есть в личном кабинете и которые намечены на вывод, мы также их не получаем. Потому что если мы нажимаем кнопочку, через 7 дней должны денежные средства поступить на расчетный счет, но они не поступают. То есть все денежные средства идут с задержкой где-то в 2 недели. Поэтому у нас возникает просрочка по оплатам налогов. С нас инкассо восписали, и мы не могли вовремя оплатить заработные платы, оплаты лизинговых платежей, кредитных платежей, которые у нас есть в других банках. Небольшие, но не есть. Автоматически мы попадаем на просрочку, и у нас портится кредитная история по юридическому лицу. Соответственно, взять кредиты мы уже не можем.
7: На вопрос, какими еще мерами поддержки вы уже реально воспользовались, лишь некоторые селлеры ответили, что обратились за отсрочкой по налогам. Все остальные инструменты им показались не настолько эффективными, чтобы рассматривать их всерьез. Иван Медведев, Алексей Шевцов, Business FM.
6: Ингосстрах анонсировал старт выплат продавцам Озон. Селлеры начнут получать их с 15 сентября. Предприниматели, чьи товары имели активный полис на момент происшествия и были повреждены на складах Озона в Чапаевске, Эноме, Махачкале, получат первую часть от суммы страхового возмещения. Выплаты могут поступить продавцу несколькими платежами. Окончательный расчет будет сделан после завершения инвентаризации, заявили в страховой компании. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России. Тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций. Но дойдет ли дело до голосования? Пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российскую нефть и газ. А в частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября Палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
11: На текущий момент вероятность принятия санкционного билля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный билль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября. И там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3-го января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центристы, как известно, не хотят этот самый билль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного билля. А там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа, по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет — это вот внутриполитическая борьба.
6: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
12: Если действительно будет принято, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что консенсус относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее дал прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть, если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
6: Старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. Против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент. Рой дронов, кибершпионаж и фальшивые знакомства. Компания Anthropic рассказала, для чего используют ее ИИ-модель. Разработчик ИИ-модели Клота опубликовал новый отчет о злоупотреблении искусственным интеллектом. За 8 месяцев с декабря прошлого года по август 26-го компания выявила и пресекла операции, в которых ИИ использовали для кибератак, шпионажа, пропаганды, мошенничества и разработки оружия, в том числе биооружия. Главный вывод: Anthropic ИИ постепенно превращается из помощника в исполнителя. В некоторых случаях человек задавал цель, а дальше искусственный интеллект уже действовал сам. сам практически без человеческого участия. Несколько эпизодов, осторожно и с оговорками, Anthropic приписала пользователям из России, от кибершпионажа до попытки создать автономный рой ударных дронов. Компания прямо не утверждает, что во всех случаях речь идет о российских госструктурах.
2: Подробности.
3: Один из самых серьезных примеров – кибершпионская компания, которую Anthropic связывает с Россией. По версии компании, ИИ использовали буквально как дополнительного сотрудника. Он помогал искать цели, готовить атаку, писать программы, следить за результатами и вообще ускорять процесс. Еще интереснее история с дронами. Anthropic обнаружила небольшую команду разработчиков, которая, по их данным, находилась в России и пыталась создать рой беспилотников. ИИ помогал писать и проверять ПО, которое должно было позволить нескольким аппаратам действовать сообща. Замысел был амбициозным. Дроны должны были самостоятельно выполнять часть боевой задачи, в том числе выбирать цель. Но до готового оружия проект по оценке компании не дошел. Речь шла о ранней стадии разработки. В целом география отчета не ограничивается одной Россией. В Йемене группа разработчиков использовала Клод для создания программного обеспечения для управляемой ракеты и даже успела провести испытательный запуск. Он, правда, по данным Anthropic, закончился неудачей. В Китае ИИ использовали совсем для другой цели – создать сеть фальшивых дейтинг-приложений. Больше 20 площадок предлагали пользователям общение с якобы реальными людьми, хотя за анкетами стояло более 4000 ИИ-персонажей. За 2 недели они успели пообщаться как минимум с 25 тысячами пользователей. Кроме того, ИИ-модель использовали и для информационных операций. Например, Anthropic обнаружила коммерческую сеть, которая с помощью ИИ создала около 70 фальшивых новостных сайтов. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биооружия. В документе говорится о 5 кейсах, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Главная мысль отчета – принципиально новые виды атак и злоупотребления ИИ появляются не всегда. Но ИИ позволяет все делать в разы быстрее, дешевле и в гораздо большем количестве.
6: В последнее время гонка ИИ началась и в другой сфере, а именно в решении сложнейших математических задач. В частности, недавно OpenAI заявила о решении одной из 7 задач тысячелетия – уравнения Навье-Стокса. На эту работу, по данным компании, ушли 1000 ИИ-агентов. Ситуация вызвала тревогу у математиков. 25 лауреатов медали Филдса предупредили: для науки важен не только правильный ответ, но и понимание того, откуда он взялся и какие новые идеи из него можно развить. Слишком быстрый поток ИИ-решений, считают они, может нарушить сам механизм накопления научных знаний.
2: Реклама.
13: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей Луидор Авто. Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
14: Голуби не самые глупые птицы на Земле. В экспериментах они понимают некоторые числовые правила на уровне макак-резусов, отличают короткие слова от бессмысленных наборов букв и даже после обучения классифицируют некоторые медицинские изображения опухолей. Уличные голуби умеют распознавать отдельных людей. В парижском опыте с кормящим и прогоняющим они не ошибались, даже если персонажи менялись одеждой. Птенцов городских голубей мы не видим, поскольку папа с мамой держат их в гнезде почти до взрослого размера. Причем оба кормят из клюва особым зобным молоком из клеток эпителия, богатых белками и жирами. Неандертальцы употребляли голубей в пищу не менее 67 тысяч лет назад в пещере на Гибралтаре. А сапиенсы и сегодня специально разводят для мяса. Забивают птиц примерно в 4-недельном возрасте, еще до родительском питании. Получается деликатес, поскольку масштабировать такой откорм довольно сложно. Характерно, кивание голубей при ходьбе позволяет им четко фиксировать изображение на сетчатке. Пытливые исследователи поставили пернатых на беговую дорожку, чтобы комната зрительно оставалась на месте, и кивание практически исчезло. Торжественный выпуск белых голубей на свадьбах и фестивалях опасен для необученных птиц. После выпуска двух белых голубей мира в Ватикане в 2014 году на них немедленно напали чайка и ворона. Предполагают, что из-за нестандартной для города белой окраски и неуверенного поведения. А на спортивных состязаниях иногда теряются или становятся жертвой хищников до 20% даже специально натренированных птиц.
2: Другим наука на Бизнес FM.
6: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Лариса Долина отсудила больше 114 миллионов рублей у курьера и дропера, которые помогали передать ее деньги мошенникам.
2: Итоги недели.
6: В самом преступлении против артистки участвовали гораздо больше людей, но здесь важно разделять уголовное производство и гражданский кодекс и учитывать ряд других нюансов. Главный вывод экспертов для Дольной звучит нерадужно. Победа в суде вовсе не означает, что деньги ей вернут. Иван Медведев подробнее.
7: В материалах дела говорится, что мошенники, которые украли у Ларисы Долиной деньги, полученные от продажи той самой квартиры, использовали счета как минимум 10 дроперов. Однако по уголовному делу были осуждены 4 человека. И именно от них в рамках уже гражданского процесса певица и пытается получить компенсацию. 53-летняя Анжела Цирульникова, работавшая до задержания тренером по пилатесу, забирала у Долиной наличные и отвозила их в криптообменник в Москва-Сити. За это ей дали 7 лет и 3 месяца колонии общего режима. Дропер Андрей Основа за оформление и передачу своей банковской карты получил 20 тысяч рублей и еще около 10 тысяч за обналичивание денег, а в итоге получил 4 года колонии. Именно эти два человека теперь по решению суда солидарно должны вернуть Долиной 114 миллионов. Еще один фигурант, Артур Каменецкий, не был надлежащим образом извещен о процессе. Суд не смог установить, где он отбывает наказание. А четвертый осужденный по уголовному делу Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны и убыл на СВО. Продолжает партнер адвокатского бюро AT Legal Андрей Тарянников.
15: Суд просто разделил спор на несколько дел, чтобы отсутствие ответчиков не задерживало взыскание с остальных. Ну, собственно, когда установят местонахождение одного из ответчиков и его известят надлежащим образом, суд просто рассмотрит требования к нему отдельно и вынесет еще одно решение. Если же подтвердится, что он участвовал в причинении того же самого ущерба, то просто его привлекут солидарно к ответственности на 114 миллионов. Что касается участника СВО, здесь, по сути, у суда-то не было особого выбора. Закон обязывает приостановить дело, если ответчик участвует в боевых действиях и не просил рассмотреть спор без его участия. Это просто некая временная защита его права участвовать в процессе. Что касается, кстати, его выплат, то, безусловно, нельзя рассчитывать на них, поскольку деньги, получаемые в связи с участием в СВО, они защищены от взыскания.
7: У остальных, судя по публикациям СМИ, кроме долгов, нет ничего. А деньги Долиной, исходя из материалов дела, были быстро обналичены, конвертированные в USDT и переданы организаторам, которых следствие не установило. Так что шансы на то, что певице кто-то возместит ущерб, стремятся к нулю, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
16: Организаторов данной ситуации найти и привлечь крайне сложно. Для начала их нужно как минимум установить и привлечь к уголовной ответственности, и потом уже заявить все исковые требования. Поэтому потерпевшие вынуждены взыскивать ущерб ровно с тех лиц, которых удалось установить правоохранительным органам, дроперы, курьеры. Поэтому шанс достаточно мал во всей этой ситуации.
7: А реально вот что. Если оба осужденных работают в местах лишения свободы и получают там максимально возможные по статистике 33 тысячи рублей в месяц, с учетом того, что 25% от этих денег забрать у них не могут, Цирульникова за свои 7 с лишним лет колонии сможет накопить для народной артистки чуть больше 2 миллионов рублей. Основа за 4 года чуть больше миллиона. А эти деньги для Долиной погоды не сделают. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: В резюме все чаще стали встречаться шутки и мемы.
2: Итоги недели.
6: Такие примеры стали распространяться в сети. Основная цель тут – обмануть алгоритмы искусственного интеллекта, которые многие компании используют при поиске сотрудников, продолжит Ольга Кашинская.
17: Такая изобретательность, по сути, попытка обогнать прогресс. Дело в том, что и алгоритмы, которым сейчас доверяют первичный отсев резюме, примерно в половине случаев воспринимают любую информацию буквально. И если соискатель перечислит, например, свои достижения в онлайн-играх, и кадровики сочтут это за признак целеустремленности и обладания лидерскими качествами. Шутку, конечно, считают на этапе личных собеседований с живыми людьми, но основная задача соискателя – попасть к этим самым живым людям – уже будет выполнена, объясняет гендиректор компании EVAPS Альфред Столяров.
18: Уловки с резюме путем добавления всяческой дополнительной информации, естественно, работают. Так как нейросеть – это, по сути, инструмент, то с обеих сторон можно им пользоваться. Кандидаты смотрят, как нейросеть анализирует резюме и стараются добавить туда ту информацию, на которую прореагирует именно нейросеть. Было до смешного, когда добавляли информацию белым текстом, чтобы при печати информации не было, а при просмотре нейросетью информация была. Работодатель в большинстве случаев увидит это, но увидит уже при очном собеседовании. А задача кандидата – пройти вот эти многочисленные проверки и попасть на очное собеседование. После попадания на очное собеседование шансы, что тебя возьмут, резко возрастает.
17: На практике это действительно работает. Например, весной этого года при устройстве в IT-компанию один из кандидатов оказался на собеседовании с ИИ-ассистентом. И, недолго думая, попросил чат-бота самостоятельно ответить на свои же вопросы об опыте работы и конкурентных преимуществах, так, чтобы в итоге кандидат был рекомендован к работе. ИИ-ассистент с готовностью эту просьбу выполнил. Был и другой пример, когда разработчик подробно расписал в резюме свой опыт приготовления пельменей, даже указал итоговый уровень удовлетворенности и получил приглашение на личную встречу с HR-ом. Продолжит гендиректор компании Neville AI Алексей Хохунов.
19: Действительно, мне кажется, что сейчас навык понимания того, как автоматические системы оценивают тебя и адаптация своего резюме к таким системам, это существенный навык, который есть у соискателей. При этом я уверен, что качество отбора, которое делают модели, в среднем выше, чем у людей. Ну, мы сейчас говорим про массовые профессии, когда ты осматриваешь там 100-200 кандидатов.
20: Тебе надо посмотреть их резюме. Сделать это вдумчиво человеку, ну, практически невозможно. Все равно люди приходят к каким-то паттернам, которым они оценивают. Хороший пример сигнала — это время работы на предыдущих местах.
19: Ну, и здесь модели могут быть более объективными и могут считывать более сложные сигналы.
17: В обратную сторону, правда, это тоже работает. По словам экспертов, многие работодатели опасаются, что ИИ использует не только их HR-отдел, но и соискатели. И ужесточают методы проверки, пишет Wall Street Journal. Методы у всех разные. Кандидатов просят выключить виртуальный фон, показать комнату или использовать второе устройство с камерой. Хотя профессионал все равно отличит использование искусственного интеллекта и без дополнительных аксессуаров, говорит автор телеграм-канала Asher 2, IT-специалист Филипп Кулин. По крайней мере, пока.
21: Если говорить про IT, часто смотрят, не используют ли кандидат искусственный интеллект, делают всякие ухищрения. Но, честно говоря, вот в практике того, что я видел, в моей практике, когда я нанимал, когда я видел, как нанимали. Во-первых, когда искусственный интеллект используется, все-таки еще это видно. Нет еще синхронного искусственного интеллекта. Все равно есть задержка. Особенно, если ты эксперт, ты собеседуешь другого эксперта, ты видишь, что он тормозит, что он не может сделать перефразирование, воды много льет или, наоборот, мало. То есть не может просуждать на какие-то темы. Это все еще пока видно.
17: На современном рынке труда, в общем-то, все средства хороши. Зарубежные пользователи рекрутинговой соцсети LinkedIn, например, начали указывать в резюме свои неудачные собеседования в крупные компании. Звучит, конечно, не очень солидно, зато повышаются шансы, что алгоритм зацепится за знакомое название. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
22: Вы работаете с документами или с людьми? Он строго задал этот вопрос и посмотрел мне прямо в глаза. А я только начинала тогда карьеру хедхантера и не знала, как правильно ответить ему. И вот он смотрит в упор, а я судорожно вспоминаю все пункты в договоре. В тот день я ответила, что работаю и с людьми, и с документами. Давайте обсудим обязательства хедхантеров, и в конце я скажу, как ответила бы сегодня на этот вопрос. Итак, что там с обязательствами? Если работаешь хедхантером, то никогда не переманиваешь кадры из компании заказчика. Это вроде на поверхности, но не все об этом знают. Многие подписывают NDA, чтобы сохранить конфиденциальность. Но, честно говоря, хедхантеры и без этого не болтают лишнего. Это правило непреложное. И есть еще один важный пункт. Это гарантия на случай, если нанятый сотрудник уволится в течение испытательного срока. Тогда хедхантер обязан однократно, то есть один раз, подобрать замену. Знали вы об этом? Иногда работодатели спрашивают, а как часто приходится искать замены? Расскажу вам историю из моей практики. Было это в 2016 году. Я подобрала руководителя и под него сформировала большую команду, где все сотрудники адаптировались хорошо, но вот одна замена как раз потребовалась. Тогда я выполнила обязательства по договору и сделала бесплатную замену. Но не прошло и месяца, как выяснилось, что новая сотрудница находится в положении. Когда она принимала офер, она сама еще об этом не знала. И тут формально моя зона ответственности закончилась. Я могла бы сказать, обязательства выполнены, но я решила иначе. И нашла еще одного сотрудника в эту команду без дополнительной оплаты. Долгосрочные отношения с нанимающим менеджером для меня были всегда важнее. Прошло 10 лет, и тот руководитель, для которого я формировала команду, все эти годы рекомендует меня своим коллегам и HR-директорам. Сегодня я бы однозначно ответила на тот вопрос. Я работаю с людьми.
2: Карьера на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
0: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговая, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
2: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 17:58, студия Олеся Потапова. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае выросло до 22. Ранее было известно о 20 пострадавших и одном погибшем. В стационаре остается 6 человек в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла у поселка Чулва. Легковой автомобиль «Пежо» из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Разбившийся в Татарстане самолет выполнял плановый учебный полет по программе подготовки частных пилотов, сообщили в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что легкомоторный самолет «Сесна» упал в огороде частного дома в селе Шамардан. В результате крушения погибли пилот и пассажир. По версии следствия, причинами авиакатастрофы могли стать ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. Нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров образовалось в восточной части Армузского пролива после ударов США по нескольким танкерам. Об этом пишет журнал «Шпигель». Издание ссылается на спутниковые снимки и данные «Гринпис». Еще несколько дней назад площадь загрязнения акватории составляла около 200 квадратных километров. Источником загрязнения может быть танкер «Резко», с которого произошла утечка. Пока нефтяное пятно дрейфует в открытом море, но ситуация может стать критической в случае, если нефть попадет в охраняемую зону побережья Ирана. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 6 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92, АИ-95 и почти полное отсутствие 98-го и 100-го. Сложные ситуации с топливом и в других регионах. Подробности буквально через минуту. В Узбекистане хотят ввести услуги телохранителей для иностранных туристов. Это позволит обеспечить безопасность во время поездки, заранее оценить риски и оперативно реагировать в случае ЧС. А с чем связана эта инициатива? Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне. При этом политический фон встречи остается неоднозначным. В Америке готовятся снова обсудить законопроект об адских санкциях против России. Чем может быть полезна встреча и кому в первую очередь? Эти и другие темы на Business FM. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92 и АИ-95 и почти полное отсутствие 98-го и 100-го. По данным онлайн-сервиса «Где бенз?», в городе теперь наблюдаются АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
1: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И при этом никто не говорил. Я прошу заметить. Я бы вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
6: Таксист из Петербурга Владимир. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Санкт-Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. Перебои сохраняются и в Северной Осетии. Ранее в республиканском МинЖКХ сообщили, что лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Жителям региона горючее тоже доступно в ограниченном объеме, говорит журналист из Владикавказа Заур Фарниев.
4: Ситуация не изменилась, она как была, такая и осталась. Несколько точек, там очереди по 2-3 часа человек должен стоять. В том же формате, в одни руки, в один бак, точнее 30 литров. Кто-то терпит, кто-то ругается. Власти же выставили специальные проверки, которые, в принципе, справляются со своими задачами. Они выезжают и контролируют, правильно ли функционирует вот эта выдача бензина. Такси подорожали, причем сильно. Если раньше точка стоила из центра города,

0: пресс-служба Министерства внутренних дел республики. Новый вид услуги разработал Департамент охраны МВД Узбекистана. Она может предоставляться не только туристам, но и официальным делегациям, представителям бизнеса. Предложение прозвучало во время встречи руководителей и туристической, и правоохранительного ведомства. Помимо услуги телохранителей, они обсудили современные системы видеонаблюдения и группу быстрого реагирования в туристических местах. Но дело в том, что Узбекистан – одна из самых безопасных стран в мире. И зачем там телохранители туристам, непонятно, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
1: Меня очень удивила эта инициатива. У нас довольно такой значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. Сейчас популярные, растущие популярности направления. И при этом, по нашему опыту, да, и наших туристов, это абсолютно безопасная страна, где вот за последние там 10 лет или 15 не произошло ни одного какого-то неприятного инцидента. Это очень гостеприимная, радушная страна. Почему здесь требуются телохранители, мне не совсем понятно. Наверное, те люди, которые нуждаются в охране, они и сейчас ездят с охраной не только в Узбекистан, а даже по Москве. Но к обычным туристам это не относится. Думаю, что это какой-то такой преувеличенный запрос со стороны каких-то структур, которые хотят на этом заработать. Это одна из самых безопасных стран в Азии. Множество хороших отзывов об Узбекистане. Сейчас очень популярное время. Жара спадает. Сентябрь, начало октября, самый пик прибытия российских туристов в Узбекистан. Турпоток растет.
0: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По городам Узбекистана спокойно можно передвигаться ночью. Уровень преступности там очень низкий. Сопровождение может понадобиться разве что в горах, чтобы не заблудиться. Скорее, телохранитель может понадобиться только очень статусному или очень известному гостю, говорит пиар-директор туристической компании «Русский экспресс» Анна Филатовская.
2: Скорее всего, это какие-то высокопоставленные люди, и, скорее всего, они заказывают услуги через своих личных помощников, через консьерж-сервисы, через специальные службы, которые оказывают туристические услуги определенного класса. То есть у нас вообще, я даже в списке улучшенных вот этих всех услуг VIP не припомню, чтобы вообще это было востребовано, заявлено. Но вообще вы меня удивили. Ну, то есть это не какая-то страна, которая у нас ассоциируется с небезопасностью. Почему именно Узбекистан? Он не был замечен ни в каких подозрительных активностях. Может быть, это какой-то разовый кейс, то есть это не массовая история. Не было проблем с тем, что туристы жаловались на безопасность. То есть, может быть, эта новость касается граждан другого уровня, кому действительно вот это все нужно. У нас не было жалоб от туристов. Узбекистан считается достаточно безопасной страной для туристов. Они могут спокойно передвигаться, и в том числе самостоятельно. И это не та страна, где требуется усиленная безопасность.
0: Анна Филатовская, пиар-директор туркомпании «Русский экспресс». Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го года. Для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Репетиторы в России по доходам обогнали многих айтишников. Опытный преподаватель при 5 занятиях в день по 3000 рублей может зарабатывать около 75 тысяч рублей в неделю при 5-часовом рабочем дне, сообщает ШОТ. А доход за месяц в таком случае составляет до 300 тысяч рублей. У репетиторов по физике одно занятие может стоить до 7,5 тысяч, а семьи при подготовке ребенка сразу по двум предметам тратят до 60 тысяч рублей в месяц. Подробности в дальнейшем эфире, а сейчас к другим темам. Хьюстон, у нас энергетический саммит G20. Россия едет на встречу большой двадцатки в США. Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне 14-16 сентября, сообщили в российском МИДе. В делегацию войдут представители дипведомства, Минэнерго и Минприроды. Темами встречи будут энергетическая безопасность, доступность энергоресурсов и надежность поставок. При этом политический фон встречи остается неоднозначным. неоднозначным. В Америке готовится снова обсудить законопроект об адских санкциях против России. До этого в начале сентября на встрече G20 в Северной Каролине был скандал. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль демонстративно отказался от совместного фото с главой российского Минфина Антоном Силуановым. Что, кстати, вызвало, как писал

0: Блумберг недовольство главы американского Минфина Скотта Бессента. Энергетическая повестка за рубежом меняется, и сейчас России важно присутствовать на встрече группы 20, но будет непросто, говорит профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский.
1: Здесь какой-то результат позитивный все равно будет. Я думаю, что некоторые делегации могут, конечно, какие-то негативные жесты высказать в отношении России, но я думаю, что большая часть двадцатки, особенно страны глобального юга, они, конечно, заинтересованы в продуктивном диалоге с Россией. Поэтому какая-то такая разноголосица там может быть. Но мы пока не знаем, будет ли заключительное заявление. И при составлении, как правило, заключительного заявления, когда есть противоречия, то могут возникать трудности. Пока что предугадать это трудно, что будет в финале.
2: Насколько вообще комфортно российской делегации будет вести переговоры в такой атмосфере? И как это все укладывается воедино? И каким могут быть результаты, особенно на фоне угроз США новыми адскими санкциями против России?
1: К сожалению, я думаю, что российская делегация не будет себя чувствовать абсолютно комфортно. Тем не менее, участие в двадцатке чрезвычайно важно. Это на сегодняшний день, можно сказать, самый главный, самый интересный мировой формат экономического сотрудничества. И российская страна этому придает большое значение, скажем так. Я думаю, что российские участники будут готовы ко всем сложностям, которые там, я думаю, почти неизбежны. Энергетика давно уже является такой очень острой темой, скажем так. Около 10 лет назад, чуть меньше, во главу угла поставлена была зеленая повестка, окружающая среда, новые виды энергии, сокращение объемов сжигаемого топлива. Сейчас от этой повестки немного отошли. Тут, конечно, повлияли очень сильно конфликты, в первую очередь конфликт в Персидском заливе. Поэтому, в силу этих причин, я и полагаю, что вопросы энергетики, они стоят на первом месте. Сюда же можно добавить, что и планировался отход от использования атомной энергии. Сейчас это все приторможено. Например, в Германии они планировали полностью отказаться от атомной энергии, но не получилось. Атомная энергия продолжает использоваться. Поэтому, да, этот вопрос энергетики носит глобальный характер, поэтому, конечно, ему уделяется огромное внимание. После энергетики могут уже в дальнейшем затрагиваться другие вопросы экономические.
0: Профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский в российском МИДе подчеркнули, что на энергетической площадке G20 все более востребованными становятся идеи Москвы о вариативности энергобаланса, технологической нейтральности, а также роли газа, ископаемого топлива и мирного атома.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
4: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
5: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
4: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. «Тест-драйв» с Еленой Лисовской.
6: Zikr 9X появился в Китае около года назад и сразу привлек большой интерес покупателей. Первый опыт эксплуатации омрачили частые поломки дорогого в ремонте редуктора. Пыл покупателей, по крайней мере, у нас в стране заметно остыл, но сейчас новая волна интереса к электромобилям и гибридам в связи с перебоями с топливом. Плюс китайцы провели работу над ошибками и усилили проблемный узел. Черный 9X со светлым интерьером вкатился ко мне в салон, как дорогая яхта. В Москве на дорогах их уже много, и на них всегда падает глаз. Глядя на этот автомобиль, ожидаешь премиального комфорта ходовой части. Но здесь скорее собранная, плотная подвеска, очень напоминающая BMW X7. Большинство девяток имеют категорию C, но у нашей B комплектация Max, которая считается базовой. Основное отличие – батарея 55 кВт-часов против 70 у более дорогих и более тяжелых машин. Совокупная мощность последовательно-параллельного гибрида более чем достаточна для любых целей, в том числе для резких стартов. Вообще базовой эту комплектацию назвать не поворачивается язык. В салоне три ряда сидений, второй – капитанские кресла, обилие дорогой кожи, алькантары, подогревы, вентиляции, массажи, экран, который движется по рельсам в потолке. Отдельным удивлением был свет. Вот здесь китайцы превзошли даже классные фары премиальных европейцев, которых я считала эталоном. Мои фары выделяют полосу, мягко подсвечивают повороты, не ослепляя встречный транспорт. Ну и камеры в этом автомобиле – одни из самых совершенных, которые я видела. Для управления функцией мультимедиа и комфорта есть отдельный пульт, встроенный в центральный тоннель и напоминающий смартфон. Базово здесь английский и китайский языки, но российские умельцы уже прошивают мультимедиа на русский за немалую сумму в 300 тысяч рублей. Сидя в 9X, меня не покидает ощущение, что китайские концерны пытаются переплюнуть друг друга в показательном шике, оснащении и мощности. Главное, чтобы они не забывали и о надежности своих автомобилей, которые чинить в России не самая простая задача.
4: Тест-драйв на Бизнес FM. Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 16, облачно с прояснением. Сегодня и осадков синоптики не обещали, как будто бы обещание сбывается. На завтра тоже дождей не передают. В воскресенье днем до 17 градусов тепла. В Москве. За последний месяц сразу три российских брокера разрешили инвесторам использовать ИИ. Речь идет о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам. Они дают клиентам возможность интегрировать сторонних ИИ-агентов в инвест-процессы. Подробнее Ольга Кашинская.
7: Модели внедрения искусственного интеллекта у трех брокеров похожи. Клиент получает опцию подключить любых сторонних ИИ-агентов на рынке к своему счету через специальный протокол, разработанный Anthropic. Так они смогут видеть баланс и состав портфеля и помогать инвестору с аналитикой. При этом можно выпустить токен с расширенными правами. Это даст алгоритму возможность совершать сделки. Такая опция пока есть только у Т-инвестиций и БКС. При этом финальное слово все равно остается за человеком, подчеркивает руководитель продукта Trade API БКС Мир инвестиций Владислав Бабиев.
8: Наш сервис – это не модель, которая управляет активами клиентов и совершает за него сделки, а, по сути, это способ подключения брокерских счетов к сторонним ИИ-агентам. То есть, по сути, наш сервис, он дает возможность инвестору управлять своим портфелем через своего ИИ-ассистента в режиме диалога. То есть, инвестор может прямо в чате с ИИ-агентом спрашивать там состояние своего портфеля, например, запрашивать какие-то данные по инструменту, по рынку. В таком формате можно и выставлять заявки. В принципе, момент, и агент, он не управляет счетом, то есть он помогает в части там аналитики, но при этом любое поручение, оно уходит только по инициативе клиента, и каждое поручение необходимо подтверждать. В целом, если инвестор планирует его использовать только для аналитики, то в таком случае инвестор может выпустить токен только с правами на просмотр данных, на получение данных, то есть без доступа к торговым операциям.
7: В Финаме Бизнес FM объяснили, что опция совершения сделок через ИИ-ассистентов появится у брокера после внедрения надежного риск-менеджмента и механизмов подтверждения операций. Как рассказали Бизнес FM в Т-инвестициях, эта автоматизация призвана освободить инвесторов от рутинных действий, ускорить реакцию на рыночные события и снизить влияние эмоций. В Финаме соглашаются. Основная задача здесь – оптимизировать рутину и сократить временные затраты. Новый функционал вызовет интерес на рынке, считает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов. Но использование искусственного интеллекта все равно остается фактором риска, который необходимо учитывать.
9: Я думаю, что все эти услуги, они появляются не от хорошей жизни. Все-таки сейчас российский фондовый рынок испытывает сложные времена с точки зрения привлечения новых денег и инвесторов. То есть какая-то интересная новая фишка. Как минимум на период тестирования люди точно могут увеличить свою активность в этих брокерах. И я не использовал, не использую и не планирую. Я использую сервисы, связанные с искусственным интеллектом, для сбора какой-то информации, консолидации этих данных. Но отдавать сервисам возможность совершения транзакций я не готов. Помимо того, что в целом сейчас на рынке так достаточно системных фундаментальных рисков, мы еще подключаем дополнительное техническое решение, которое может само выступать источником рисков, как в части технологических сбоев, так и в части некорректной интерпретации промптов или каких-то галлюцинаций.
7: Высокая волатильность сегодняшнего рынка действительно может сказаться на взвешенности аналитики и агентов, считает кандидат экономических наук, частный инвестор, член аналитической команды «Профит» Кирилл Шалыганов.
10: Вообще алгоритмическая торговля известна достаточно давно, и люди использовали их больше в частном порядке. Сейчас это просто в силу хайпа искусственного интеллекта выходит на новый уровень, но здесь я был бы осторожен. Любой робот и ИИ в своей основе имеет те или иные математические модели и учится на исторических данных. К сожалению, сегодняшний рынок очень волатилен и подвержен влиянию очень нелинейных, непредсказуемых и часто не повторяющихся паттернов, поэтому я бы точно не доверял на 100% свои деньги роботу. Если даже вы используете продукты на основе ИИ, то обязательно перепроверяйте за ним, прогоняйте все через себя.
7: Ответственность за совершенные при помощи ИИ агентов операции в любом случае будет лежать на самом инвесторе, на клиенте. А брокер отвечает только за корректность предоставленных торговых данных и безопасность на уровне авторизации и выпуска токена. Ольга Кашинская, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Уходит эпоха. Столичный Дептранс поддержал запрет на работу таксистов, зазывал в Москве. С предложением запретить водителям самим предлагать или навязывать в некоторой форме услуги такси вблизи аэропортов, ЖД вокзалов и автовокзалов ранее выступила Московская городская дума. Ранее в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, ЖД и автовокзалов. Замэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Алексутов сообщил, что это позволит сделать сервис безопасней. Как к этой мере относятся водители? Водители такси. Мы спросили у них самих.
11: Водитель такси в Москве и Подмосковье Юрий.
12: Я считаю решение не только неразумное, оно, в общем-то, противозаконное. И фактически подразумевает, чтобы компания Яндекс, которую мы все нежно любим, она и так монополист. А так только она и больше никто. Если автомобиль такси, обладающий лицензией на право осуществления данной деятельности, то на каком основании, получается, этому человеку будет запрещено выполнять свои функции, которые он получил право? Что у него автомобиль соответствует безопасности, у него путевые документы, как положено. Он лицензированное такси. А то, что этот доход пойдет мимо Яндекс, ну, либо еще какого-то агрегатора. Я понимаю, конечно, главный минус, о котором мы сейчас говорим, что ну, это люди, которые начинают задирать стоимость поездки, несусветно ее назначать. Ну, то есть человеческий фактор. Но с другой стороны, если есть сложившаяся стоимость поездки, плюс-минус какой-то дельта в любом случае, конечно, есть, но ведь никто не заставляет ехать вот именно с этим конкретным человеком. Нет же обязаловки, что он должен ехать именно с ним. Он подойдет к другому автомобиль.
11: Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
13: На самом деле, все вот это решение, это, скорее всего, лоббирование Яндекса своих интересов. У нас Яндекс более 90% всех заказов в городе Москве охватывает. То есть они сейчас развивают очень аэропорты, появляются стойки. Вы подошли, там заказали. В аэропортах выделены площадки, стоянки, куда приезжают таксисты. Специально именно это все для такси Яндекса сделано. Почему были эти зазывалы? Если человек приехал с области, где-то на вокзале предлагает свои услуги подешевле отвезти обратно в область, поближе к собственному дому, скорее всего, и дешевле, чем Яндекс.Такси бы Яндекс.Го отвез. Не обязательно этот зазывало будет бомбилой, скорее всего, он бомбилой и не будет. То есть это официальное такси. В чем там проявляется безопасность? Наши какие-то службы смогут по заказам отследить, кто и куда поехал. Больше про безопасность я здесь ничего такого не вижу.
11: Водитель такси в Москве и Московской области Александр Ершов.
14: Например, даже чемпионат мира, когда был, уже тогда мы знаем, сколько было случаев обмана иностранцев, когда говорили там доехать 1000 рублей, потом говорили, что это 1000 рублей за километр, а километров 30, значит, это 30 000 рублей. Вот в этом плане правоохранительные органы прям наказывали серьезно. Я считаю, пассажира обманывать нельзя. Зашквар, то есть это некрасиво очень. Во всяких аэропортах, вокзалах зазывал. Я против их, очень против. Как минимум, если тебя не сильно обманут, то обманут по цене. Поэтому я против этих зазывал, откровенно говорю. Я за то, чтобы даже за такие обманы вот к уголовной ответственности привлекать и по серьезным статьям типа мошенничества.
0: Пассажир от этого запрета только выиграет, потому что зазывало воспринимается как что-то надоедливое и назойливое, говорит основатель компании «Иннотранспорт» и эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов.
15: Когда-то раньше можно было выйти на вокзале или в аэропорту, увидеть таксиста и поехать с ним. Но сейчас люди привыкли, все можно сделать через телефон. Есть уже у людей сформировавшиеся требования к автомобилям, к водителям, к безопасности поездки. И, конечно же, для пассажиров, которые приезжают на вокзалы, в аэропорты, уйдет та группа людей, которые вечно мешали выйти из терминала, подбегали и кричали «такси-такси, давайте поедем» по счетчику, по цене одного из крупных агрегаторов, что в целом в какой-то степени уже стало раздражать. Поэтому для пассажира будут только плюсы. Минусов и рисков я не вижу. Те таксисты, которые работали зазывалами только, либо выйдут из этой черной зоны и зарегистрируются в сервисах такси, либо пойдут работать куда-то еще. Рынок продолжает путь к обелению столичной такси. В этом я не вижу ничего плохого. Говоря о выигрыше компании агрегаторов и перевозчиков после запрета таксистов зазывал, сложно отметить какую-то конкретную цифру или процент, потому что в целом большинство поездок в столичном регионе все-таки проводится через как раз-таки агрегаторы или вызов такси по телефону. На долю таксистов зазывал меньше 1% всех поездок приходилось. Ну, соответственно, весь этот один оставшийся процент перейдет к этим агрегаторам.
0: Эксперт в транспортном консалтинге Алексей Смирнов. А впрочем, в столичном Дептрансе добавили, что исключение сделано для специально оборудованных для таких услуг стоянки автомобилей сервиса. Также там напомнили, что кроме приложения, такси можно заказать через службу заказа на стойке легкового такси или по номеру телефона.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 18:28. В студии Олеся Потапова. В Таганроге после атаки беспилотников произошли возгорания в нескольких местах города. Пострадала гражданская инфраструктура, здания, спортивные объекты и коммерческие постройки. В том числе повреждения получил частный детский футбольный клуб «Авангард». Это уже второй прилет по этому клубу. После предыдущего инцидента он был полностью восстановлен. Также возгорание произошло на продуктовом складе и в сетевом оптовом супермаркете. Пожара потушили. Жертв пострадавших нет. В
16: будущем году Китай возьмет на себя роль страны-председателя в объединении БРИКС. Также КНР организует и проведет 19-й саммит объединения. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что БРИКС стала самой влиятельной платформой для сотрудничества между развивающимися странами. Глава «Антропик» Дарио Амадеи призвал к замедлению темпов развития искусственного интеллекта. По его мнению, сначала необходимо решить проблемы, связанные с контролем над ИИ. Он напомнил, что ИИ-агенты конкурента компании OpenAI вышли из-под контроля и взломали платформу для машинного обучения Hugging Face. Модели атаковали цели без команды, жертвовали собой ради общей цели, пытались взломать систему, которая должна была их оценить. Амадеи отметил, что экономический ущерб был незначительным, но произошедшее является предупреждением большой опасности в будущем. С идеей Амадеи согласился и другой американский предприниматель Илон Маск. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: Половина седьмого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. За последний месяц сразу три российских брокера разрешили инвестировать с помощью ИИ. Речь о компаниях Т-инвестиции, БКС и Финам. А что именно предлагают доверить искусственному интеллекту? Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. Получится ли принять законопроект в этот раз? И что будет, если успеют? Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут, заявил Владимир Путин на саммите объединения, который проходит в Нью-Дели. В свою очередь глава КНР Си Цзиньпин сказал, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. А все подробности прямо сейчас. Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут, заявил Владимир Путин на саммите объединения, который проходит в Нью-Дели. По словам российского президента, страны БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по ключевым направлениям, а само партнерство строится на принципах равенства и добрососедства. Он подчеркнул, вся система международных отношений дает сбой, ряд стран провоцирует конфликты и создает новые очаги напряженности. К тому же, по словам президента, давно назрел вопрос совершенствования международных институтов, в частности МВФ, Всемирного банка и ВТО. Эти организации создавались в совершенно других политических и экономических реалиях. Однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое, отметил Владимир Путин. Но он также признал, что формирование многополярного мира идет непросто, в частности из-за действий тех, кто привык делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, заявил президент.
19: Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
18: В свою очередь глава КНР Си Цзиньпин сказал, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. А индийский премьер Моди заявил, что реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать. По его словам, страны, обеспечивающие рост мировой экономики, должны играть соответствующую роль в формировании системы глобального экономического управления. Лидеры стран БРИКС уже приняли декларацию по итогам саммита. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
20: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. Потому что, несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрались, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом, так вот это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, или в каких-то более мелких конфигурациях, то это и есть самое главное. То есть БРИКС – это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
2: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
20: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну, а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
18: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Владимир Путин прибыл в Индию еще накануне и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. У нас нет оснований для конфликта с Европой. Все было решено по итогам Второй мировой войны, отметил президент. Путин заявил, население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией. Этим объясняется, например, и недавняя победа правой партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России, тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций, но дойдет ли дело до голосования, пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе, он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. В частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября Палата представителей уходит на первый перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
21: На текущий момент вероятность принятия санкционного билля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный билль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября. ноября. И там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри Демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3-го января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы-центристы, как известно, не хотят этот самый Биль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане Демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть не к нам тоже относится крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного биля. А там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет – это внутриполитическая борьба.
18: Политолог-американист Малик Дудаков. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. Против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент. Рой дронов, кибершпионаж и фальшивые знакомства. Компания Anthropic рассказала, для чего использует ее ИИ-модель. Разработчик ИИ-модели Клота опубликовал новый отчет о злоупотреблении искусственным интеллектом. За 8 месяцев с декабря прошлого года по август 26-го компания выявила и пресекла операции, в которых ИИ использовали для кибератак, шпионажа, пропаганды, мошенничества и разработки оружия, в том числе биооружия. Главный вывод: Anthropic ИИ постепенно превращается из помощника в исполнителя. В некоторых случаях человек задавал цель, а дальше искусственный интеллект уже действовал сам, практически без человеческого участия. Несколько эпизодов, осторожно и с оговорками, Anthropic приписала пользователям из России, от кибершпионажа до попытки создать автономный рой ударных дронов. Компания прямо не утверждает, что во всех случаях речь идет о российских госструктурах.
1: Подробности.
5: Один из самых серьезных примеров – кибершпионская компания, которую Anthropic связывает с Россией. По версии компании, ИИ использовали буквально как дополнительного сотрудника. Он помогал искать цели, готовить атаку, писать программы, следить за результатами и вообще ускорять процесс. Еще интереснее история с дронами. Anthropic обнаружила небольшую команду разработчиков, которая, по их данным, находилась в России и пыталась создать рой беспилотников. ИИ помогал писать и проверять ПО, которое должно было позволить нескольким аппаратам действовать сообща. Замысел был амбициозным. Дроны должны были самостоятельно выполнять часть боевой задачи, в том числе выбирать цель. Но до готового оружия проект, по оценке компании, не дошел. Речь шла о ранней стадии разработки. В целом, география отчета не ограничивается одной Россией. В Йемене группа разработчиков использовала Клод для создания программного обеспечения для управляемой ракеты и даже успела провести испытательный запуск. Он, правда, по данным Anthropic, закончился неудачей. В Китае ИИ использовали совсем для другой цели – создать сеть фальшивых дейтинг-приложений. Больше 20 площадок предлагали пользователям общение с якобы реальными людьми, хотя за анкетами стояло более 4000 ИИ-персонажей. За 2 недели они успели пообщаться как минимум с 25 тысячами пользователей. Кроме того, ИИ-модель использовали и для информационных операций. Например, Anthropic обнаружила коммерческую сеть, которая с помощью ИИ создала около 70 фальшивых новостных сайтов. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Клод для возможной разработки биооружия. В документе говорится о 5 кейсах, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Главная мысль отчета – принципиально новые виды атак и злоупотребления ИИ появляются не всегда. Но ИИ позволяет все делать в разы быстрее, дешевле и в гораздо большем количестве.
18: Последнее время гонка ИИ началась и в другой сфере, а именно в решении сложнейших математических задач. В частности, недавно OpenAI заявила о решении одной из 7 задач тысячелетия – уравнения Навье-Стокса. На эту работу, по данным компании, ушли тысячи ИИ-агентов. Ситуация вызвала тревогу у математиков. 25 лауреатов медали Филдса предупредили. Для науки важен не только правильный ответ, но и понимание того, откуда он взялся и какие новые идеи из него можно развить. Слишком быстрый поток ИИ решений, считают они, может нарушить сам механизм накопления научных знаний.
17: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
1: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.кто.рф.
6: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
17: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Британские ученые доказали. Бег продлевает жизнь. Причем на результат не влияет скорость, дистанция и другие факторы. Но регулярные пробежки могут продлить жизнь примерно на 3 года. У людей, которые начинают бегать, риск преждевременной смерти снижался на 40%. Максимальное снижение риска отмечалось у участников, которые бегали по 4 часа в неделю. Другие виды физической активности также полезны. Ходьба и регулярные велосипедные прогулки сокращают риск преждевременной смерти примерно на 12%. Ученые пока не могут объяснить, почему именно бег так благотворно влияет на здоровье человека. Возможно, от того, что он борется с множеством факторов риска преждевременной смерти, например, гипертонии и жировыми отложениями.
22: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
17: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
23: Искусственный интеллект может допускать ошибки. Перепроверяйте важную информацию. Такое предупреждение мы найдем во многих сервисах на базе искусственного интеллекта. На этой неделе расшифровываем основные термины отрасли. Сегодня галлюцинации. Ошибки, о которых предупреждают разработчики. Интересно, что исторически в области компьютерного зрения термин звучал позитивно. Так называли восстановление недостающих деталей изображения. Позже галлюцинации стали называть ошибку генеративных систем с приходом больших языковых моделей, слово вошло в массовый обиход. Сегодня галлюцинация – ошибка, при которой модель выдает правдоподобный, но ложный ответ. Выдуманный факт, несуществующую ссылку или цитату. На галлюцинациях крупно погорели не только студенты, но и опытные адвокаты, ссылавшиеся в суде на несуществующие прецеденты. Причина эффекта в устройстве модели. На базовом уровне языковая модель работает, предсказывая следующую часть текста на основе предыдущих. Правдоподобное предложение не значит точное. Многие стандартные тесты вознаграждают модель за угадывание и штрафуют за молчание, подталкивая к риску. Исследователи работают над проблемой, и результаты уже есть. Новые поколения галлюционируют значительно реже. Помогает привязка ответа к источникам и поиску работы с проверенной базой. Меняются и методики обучения. Модели нового поколения поощряют за точность и признание неспособности найти ответ. Правильный подход – относиться к модели как к молодому сотруднику. Трудолюбивому, но иногда рассеянному. Он способен на многое, но нуждается в контроле. Формируя запрос, рекомендую требовать подтверждения фактов ссылками на источники и проверять эти источники самостоятельно, особенно если дело важное. Чем умнее искусственный интеллект, тем больше он похож на человека, а человеку свойственно ошибаться. Это стоит учитывать.
17: Сумма технологий на Business FM.
18: 18:47 в Москве. Яндекс.Самокат оштрафовал москвичку за чужое нарушение.
17: Итоги недели.
18: Девушка рассказала Бизнес FM, что несколько недель не может оспорить санкции за проезд на самокате, который она не совершала. Поводом для штрафа стало фото, которое сделал прохожий и отправил Яндексу. Тему продолжит Диана Чебанова.
11: Поездка с работы домой на Яндекс.Самокате обернулась для московской аспирантки Марии штрафом в 3000 рублей. Сумма небольшая, но платить девушка не хочет из принципа. Дело в том, что кикшеринговый сервис назначил штраф по фотографии, которую сделал на свой телефон случайный прохожий. На фото парень и девушка едут на одном самокате вдвоем, что строжайше запрещено, причем снимок сделан со спины, так что лиц тех, кто катался на самокате, не видно. Распознать можно только номер СИМ. Самокат этот Мария действительно в тот день арендовала, но на фото не она, и ехала она на самокате одна, рассказала девушка Бизнес ФМ.
4: Я возвращалась с работы, взяла самокат своим обычным маршрутом, но мне прилетает штраф через час или два о том, что я ехала на самокате вдвоем. Маршрут некорректный в приложении. Видно, что я буквально по рельсам туда-сюда назад ездила. Пишу в поддержку, я не ехала вдвоем. Можете, пожалуйста, предоставить доказательства. Они присылают мне на почту фотографии, где за рулем самоката мальчик, а сзади него девочка. Какой-то человек просто сфоткал, отправил в поддержку, написал, видимо, некорректное время, либо они сами не уточнили время. И по геолокации посмотрели, что самокат находился в том месте недалеко, где я его оставила, и повесили штраф на меня. Я поддержку разъясняю ситуацию, что на фотографии не я, у меня совершенно нет такой одежды, я была одета в другой. Во-вторых, место, на котором зафиксировано фотографии, находится чуть дальше, чем я оставила самокат. В этом месте я физически не была.
11: Мария просила службу поддержки Яндекс.Самоката проверить любые камеры наружного видеонаблюдения, которых по пути было много. Она говорит, что проезжала мимо нескольких магазинов и считает, что, скорее всего, виноват тот, кто арендовал самокат после нее. Но на свой запрос она получала шаблонные ответы ботов. Один из таких о том, что самокат девушка могла передать сторонним лицам. Дальнейшие ее возражения игнорировались. Мария написала письмо на электронную почту поддержки. Результат тот же. Штраф требует заплатить ежедневно. Девушка собирается из-за этого перевыпустить банковскую карту, чтобы деньги не могли снять, и намерена проконсультироваться с юристом. Дальше составлять досудебную претензию к Яндекс.Самокат. Этот случай далеко не единственный. Фиксирующих устройств в городах становится все больше, а штрафы продолжают прилетать по ошибке, рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
8: Ситуация носит не единичный характер, вызывает множество споров. Агрегатор должен доказать, что нарушили правила именно вы. Фотография, где не видно ни лица, ни номера самоката, это крайне слабое доказательство. Оно не позволит с достоверностью установить вашу личность и факт того, что именно вы управляли этим самокатом в момент нарушения. Сервисы, как правило, используют внутренние инструменты для привязки фоток, поездки, но если они не предоставляют прозрачных доказательств, например, данные GPS, это можно оспаривать. С большей долей вероятности суд откажет агрегатору при рассмотрении дела.
9: Если агрегатор не идет на контакт, единственный выход – обращение в суд. Что касается получения камер видеонаблюдения, в идеале девушке обратиться к адвокату, адвокат уже оформит запрос и получит записи с камер видеонаблюдения.
11: Бизнес ФМ направила запрос к шеринговому сервису Яндекс. На вопросы редакции там не ответили, но попросили контакты оштрафованной девушки. Возможно, хотя бы процент ботов в этом конфликте теперь станет заметно меньше. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
18: Бьюти-сети перехватывают электронику.
17: Итоги недели.
18: Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей с маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
10: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос, и теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает и «Литуаль». С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили Бизнес ФМ, что видят будет приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
7: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходят существенные изменения в силу тех атак, которые были на инфраструктуру. Все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах, они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти и быстро забрать его в магазине. Не попадает в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развития нового направления.
10: Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта Revline.
12: Тренд действительно существует, и он и был изначально. Все компании, которые активно развиваются и растут, они изначально уже были на других площадках. А сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. С этой золотой яблоко, М-видео, ДНС, Глобус, Лента. Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить в виде менеджеров.
10: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
13: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин, желающих припарковаться у нас, тем более за деньги нет, но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но, видимо, в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, начнутся ли проблемы у торговых центров?
10: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
22: Между делом с Кирой Альтман.
14: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, рассказывает мне между делом о том, что будет в издании «Коробка», которое она придумала в соавторстве с друзьями. Вот о чем можно будет почитать внутри.
24: Ну, например, у нас есть герои. Это, во-первых, футбольная команда в такой маленькой стране, как Восточный Тимор, островитяне, для которых футбол просто значит очень много. Было очень забавно, я познакомилась с одним из тренеров этой футбольной команды. Он был пастором евангелической церкви, и он мне заявил: футбол спасает душу. И то есть ты на самом деле встречаешь таких уникальных персонажей, о которых вообще никто не слышал. Еще у нас есть футбольный иллюстратор, профессор университета Бас в Англии. Мы общались с футбольным болельщиком, который всю свою жизнь, там, с 83-го года болеет за Арсенал. Мы общались с замечательным Дани Уилсоном, который провел репортаж из север Испании, где болели за чемпионат мира по футболу, и что там происходило, когда они взяли кубок, и московские ребята у нас. В общем, мы постарались как-то отщипнуть из этого мира футбола по нитке с каждого для нас интересного человека. Еще, на мой взгляд, здорово, что мы в рамках каждого номера мы хотим путешествовать по регионам России и рассказывать еще не только про дальние страны, но и про нашу с вами страну, в которой мы живем. Это действительно очень интересно, как ты через футбол по-другому вообще смотришь на разные города России.
14: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Айтман, Бизнес ФМ.
22: Между делом на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В Москве 18 часов 58 минут. Студия Олеси Потапова. Тело 16-го погибшего альпиниста обнаружили спасатели в ущелье Бизинги в Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены до завтра из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы, сообщили в МЧС. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной. Снежная лавина сошла с горы Межирги 7 сентября. Она накрыла группу альпинистов, в составе которой были росгвардейцы. 6 человек пострадали. Международный аэропорт Брюсселя приостанавливал полеты минувшей ночью. Причиной стало обнаружение дрона в районе воздушной гавани. После этого лайнерам была запрещена посадка в течение получаса. Несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты. Проверка не выявила каких-либо нарушений, после чего воздушное движение было возобновлено. Китайский Хайнань посетили 512 тысяч российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян. По данным АТОР, с января по август турпоток вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу экспертов, при текущей динамике Хайнань может приблизиться к цели в 700 тысяч российских туристов по итогам года. Певица Леди Гага и ее жених-предприниматель Майкл Полански стали родителями. По данным издания Page Six, они были замечены на прогулке с младенцем в Калифорнии. 40-летняя поп-дива несла малыша в слинге, прижимая к груди. Леди Гага завершила мировое турне в апреле и не появлялась в публичном поле с августа этого года. Ранее в интервью она говорила о готовности стать матерью. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 7 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92 и АИ-95. И почти полное отсутствие 98-го и 100-го. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. Подробности буквально через минуту. В Узбекистане хотят ввести услуги телохранителей для иностранных туристов. Это позволит обеспечить безопасность во время поездки, заранее оценить риски, оперативно реагировать в случае ЧС. А с чем связана эта инициатива? Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне. При этом политический фон встречи остается неоднозначным. В Америке готовится снова обсудить законопроект об адских санкциях против России. Чем может быть полезна встреча и кому в первую очередь? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92 и АИ-95 и почти полное отсутствие 98-го и 100-го. По данным онлайн-сервиса «Где бенз?», в городе теперь наблюдаются АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. А ситуация ситуации, нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
2: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И про это никто не говорил. Я прошу заметить. Я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
18: Таксист из Петербурга Владимир. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Санкт-Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. Перебои сохраняются и в Северной Осетии. Ранее в республиканском МинЖКХ сообщили, что лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. Жителям региона горючее тоже доступно в ограниченном объеме, говорит журналист из Владикавказа Заур Фарниев.
3: Ситуация не изменилась, она как была, такая и осталась. Несколько точек, там очереди по 2-3 часа человек должен стоять. В том же формате, в одни руки, в один бак, точнее 30 литров. Кто-то терпит, кто-то ругается. Власти же выставили специальные проверки, которые, в принципе, справляются со своими задачами. Они выезжают и контролируют, правильно ли функционирует вот эта выдача бензина. Такси подорожали, причем сильно. То есть раньше точка стоила из центра города куда-нибудь в спальный район рублей 300, самое большее. То есть сейчас это рублей 500.
18: Заур Фарниев, журналист из Владикавказа. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Ростове автовладельцы не могли заправиться перед выходными. На части АЗС бензина не было, на других был представлен ограниченный выбор. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. В Узбекистане хотят ввести услугу телохранителей для иностранных туристов.

0: операторов России Сергей Ромашкин.
1: Меня очень удивила эта инициатива. У нас довольно такой значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. Сейчас популярные, растущие в популярности направления. И при этом, по нашему опыту, да, и наших туристов, это абсолютно безопасная страна, где вот за последние там 10 лет или 15 не произошло ни одного какого-то неприятного инцидента. Это очень гостеприимная, радушная страна. Почему здесь требуются телохранители, мне не совсем понятно. Наверное, те люди, которые нуждаются в охране, они и сейчас ездят с охраной, и не только в Узбекистан, а даже по Москве, но к обычным туристам это не относится. Думаю, что это какой-то такой преувеличенный запрос со стороны каких-то структур, которые хотят на этом заработать. Это одна из самых безопасных стран в Азии. Множество хороших отзывов об Узбекистане. Сейчас очень популярное время, жара спадает, сентябрь, начало октября, самый пик прибытия российских туристов в Узбекистан, турпоток растет.
0: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По городам Узбекистана спокойно можно передвигаться ночью. Уровень преступности там очень низкий. Сопровождение может понадобиться разве что в горах, чтобы не заблудиться. Скорее, телохранитель может понадобиться только очень статусному или очень известному гостю, говорит пиар-директор туристической компании «Русский экспресс» Анна Филатовская.
2: Скорее всего, это какие-то высокопоставленные люди, и, скорее всего, они заказывают услуги через своих личных помощников, через консьерж-сервисы, через специальные службы, которые оказывают туристические услуги определенного класса. То есть у нас вообще, я даже в списке улучшенных вот этих всех услуг VIP не припомню, чтобы вообще это было востребовано, заявлено. Но вообще вы меня удивили. Ну, то есть это не какая-то страна, которая у нас ассоциируется с небезопасностью. Почему именно Узбекистан? Он не был замечен ни в каких подозрительных активностях. Может быть, это какой-то разовый кейс, то есть это не массовая история. Не было проблем с тем, что туристы жаловались на безопасность. То есть, может быть, эта новость касается граждан другого уровня, кому действительно вот это все нужно. У нас не было жалоб от туристов. Узбекистан считается достаточно безопасной страной для туристов. Они могут спокойно передвигаться, и в том числе самостоятельно. И это не та страна, где требуется усиленная безопасность.
0: Анна Филатовская, пиар-директор туркомпании «Русский экспресс». Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го года. Для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Репетиторы в России по доходам обогнали многих айтишников. Опытный преподаватель при 5 занятиях в день по 3000 рублей может зарабатывать около 75 тысяч рублей в неделю при 5-часовом рабочем дне, сообщает ШОТ. А доход за месяц в таком случае составляет до 300 тысяч рублей. У репетиторов по физике одно занятие может стоить до 7,5 тысяч, а семьи при подготовке ребенка сразу по двум предметам тратят до 60 тысяч рублей в месяц. Подробности в дальнейшем эфире, а сейчас к другим темам. Хьюстон, у нас энергетический саммит G20. Россия едет на встречу большой двадцатки в США. Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне 14-16 сентября, сообщили в российском МИДе. В делегацию войдут представители дипведомства, Минэнерго и Минприроды. Темами встречи будут энергетическая безопасность, доступность энергоресурсов и надежность поставок. При этом политический фон встречи остается неоднозначным. В Америке готовится снова обсудить законопроект об адских санкциях против России. До этого в начале сентября на встрече G20 в Северной Каролине был скандал. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль демонстративно отказался от совместного фото с главой российского Минфина Антоном Силуановым. Что, кстати, вызвало, как писала Bloomberg, недовольство главы американского Минфина Скотта Бессента. Энергетическая повестка за рубежом меняется, и сейчас России важно присутствовать на встрече группы 20, но будет непросто, говорит профессор Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский.
3: Здесь какой-то результат позитивный все равно будет. Я думаю, что некоторые делегации могут, конечно, какие-то негативные жесты высказать в отношении России, но я думаю, что большая часть двадцатки, особенно страны глобального юга, они, конечно, заинтересованы в продуктах.

0: активном диалоге с Россией. Поэтому какая-то такая разноголосица там может быть. Но мы пока не знаем, будет ли заключительное заявление. И при составлении, как правило, заключительного заявления, когда есть противоречия, то могут возникать трудности. Пока что предугадать это трудно, что будет в финале.
1: Насколько вообще комфортно российской делегации будет вести переговоры в такой атмосфере? И как это все укладывается воедино? И какие могут быть результаты, особенно на фоне угроз США новыми адскими санкциями против России?
0: К сожалению, я думаю, что российская делегация не будет себя чувствовать абсолютно комфортно. Тем не менее, участие в двадцатке чрезвычайно важно. Это на сегодняшний день, можно сказать, самый главный, самый интересный мировой формат экономического сотрудничества. И российская сторона этому придает большое значение, скажем так. Я думаю, что российские участники будут готовы ко всем сложностям, которые там, я думаю, почти неизбежны. Энергетика давно уже является такой очень острой темой. Скажем так, около 10 лет назад, чуть меньше, по главу угла поставлена была зеленая повестка, окружающая среда, новые виды энергии, сокращение объемов сжигаемого топлива. Сейчас от этой повестки немного отошли. Тут, конечно, повлияли очень сильно конфликты, в первую очередь конфликт в Персидском заливе. Поэтому в силу этих причин я и полагаю, что вопросы энергетики, они стоят на первом месте. Сюда же можно добавить, что и планировался отход от использования атомной энергии. Сейчас это все приторможено. Например, в Германии они планировали полностью отказаться от атомной энергии, но не получилось. Атомная энергия продолжает использоваться. Поэтому, да, этот вопрос энергетики носит глобальный характер, поэтому, конечно, ему уделяется огромное внимание. После энергетики могут уже в дальнейшем затрагиваться другие вопросы экономические.
2: Профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский в российском МИДе подчеркнули, что на энергетической площадке G20 все более востребованными становятся идеи Москвы о вариативности энергобаланса, технологической нейтральности, а также роли газа, ископаемого топлива и мирного атома.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.
4: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». Другим наука с Сергеем Корзуном.
5: Классическое определение геймификации как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах появилось в 2011 году, хотя аналоги известны с древности. В Греции драматургов и актеров встраивали в турниры с призами. Средневековые паломники выставляли на показ благочестивые знаки, ачивки за путешествия, а китайские чиновники и ученики иезуитских школ в Европе продвигались в условиях соревновательной конкуренции. Но общей теории геймификации нет до сих пор. Сводный обзор публикации обнаружил 118 теоретических подходов. Главное сводится к тому, что хорошая геймификация акцентирует цель, делит путь к ней на выполнимые этапы, быстро показывает результат и дает ощущение продвижения. В образовании игровые элементы действительно повышают и мотивацию, и учебный результат, но величина эффекта сильно разнится в разных исследованиях. У младших школьников наблюдали увеличение вовлеченности на фоне ухудшения сотрудничества между детьми. Особая опасность – общий рейтинг участников. Он демотивирует тех, кто внизу таблицы. Экспериментально подтверждено, что проигрывающая команда может учиться хуже, чем вовсе не участвующая в рейтинге. В рабочих процессах важна добровольность участия. Навязанная геймификация может ухудшить не только вовлеченность, но и производительность труда. А если награда превращается в цель, людям свойственно начинать играть против системы, используя коллективный сговор при голосовании и разные формы читинга. Когда игровая метрика плохо соответствует цели, например, если награждать врача за число пациентов, а ученика за количество ответов, то возникает соблазн накрутить высокий результат в ущерб качеству.
3: Другим наука на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Александр Зайцев.
3: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
6: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Тема сегодня словарная. Выигрышная, классная, сказали бы мои ровесники. А зумеры сказали бы «тема имба», ну или «имба». Вопросы сегодня задаю Максиму Крангаузу, лингвисту, доктору филологических наук, профессору НИУФШЕ и РГГУ. Максим Анисимович, здравствуйте. Так как все-таки правильно, имба или имба?
7: Здравствуйте. Здесь хорошо, что правильного нет. Это так называемый некодифицированный язык. Встречается и так, и так.
6: Начала с имбы неспроста, потому что это слово один из претендентов на слово года 2025 по версии портала Грамота.ру. Журналисты часто пишут об этом проекте.
7: Таких конкурсов очень много, и на каждом конкурсе свои правила. Это касается английского языка, где много разных конкурсов, и русского, где тоже их появилось довольно много.
6: Какие из них самые крупные и авторитетные?
7: Ну, для английского самый престижный и крупный – это конкурс Оксфордского словаря. Есть еще Merriam-Webster, тоже хороший конкурс. Есть еще Dictionary.com. Русский есть конкурс, который недавно объявил Грамота.ру. Есть несколько объявленных в интернете в соцсетях. Есть конкурс Института русского языка имени Пушкина. И вот конкурс, который недавно создана специально большая группа под названием «Конкурс слова года». Так что можно выбирать.
6: Обращаете ли вы внимание на эти конкурсы и опросы как специалист? Насколько велика их значимость с точки зрения лингвистики?
7: Ну вот тут важно, по какому принципу выбирается. Иногда выбирается, так сказать, на вкус, большого интереса в этом нет. А вот когда используются хотя бы какие-то статистические методы, например, словари используют такую характеристику, как количество запросов, это касается словарей и поисковых систем. Причем не в абсолютном измерении, не сколько всего было запросов, а вспышки. В этом году это слово стали запрашивать во столько-то раз больше, чем в прошлом. И вот это показатель того, что слово в этом году стало чрезвычайно активным. В конкурсе слова года участвуют не только слова, появившиеся в этом году. Это, конечно, особенно интересно. Иногда слово могло появиться давно, но оно вспыхивает очень ярким светом именно в этом году. А дальше, возможно, уже эксперты подключаются, голосуют, решают, какое все-таки важнее и несет какой-то важный смысловой заряд. За такими конкурсами следить интересно. Во-первых, видно, что в этом году вспыхнуло. А во-вторых, такие конкурсы создают целые тенденции. Слово года во многом отражает устремление человечества.
6: Есть ли слова значимые и заслуживающие, по вашему вниманию, но не вошедшие в рейтинги за прошедший год?
7: Ну, конкурсы же еще как таковые не начались. Вот это первая весточка была. Поэтому говорить о том, что кому-то не дали медальки, это преждевременно. Я люблю тихие слова, которые не являются модными, но ползают в нашу речь, сразу становятся довольно устойчивыми и укорененными. В этом году таким тихим, но важным словом, мне кажется, является слово «нишевый». Вроде бы в нем нет никакого особого политического и социального потенциала, но оно захватило довольно большое пространство. В нем какое-то наше стремление найти свою нишу. Когда мы все чувствуем себя очень неуютно, мы пытаемся найти вот это место уютное. Я думаю, что это хорошее слово и случайно появившееся в этом году. У меня есть свои пристрастия. Это слово появилось пораньше. Недавно ехал в дачу и думал, как раздражают автомобилисты, которые отгоняют поток машин по обочине. Выяснилось, что есть такое слово «обочечный». Вот оно меня очень порадовало. Такое слово «упрек». Есть еще смешные слова, часто придуманные, появляющиеся сразу в рамках какого-то мема или потом провоцирующие создание таких мемов. Вот мне очень понравилось слово «пухосос». По поводу этого слова сразу возникли и отдельные мемы, и даже песни, по-моему, где слово «пухосос» обыгрывается так и это.
6: А есть у вас нелюбимые слова? Бесячие, как сейчас говорят.
7: У меня, как у лингвиста, нет таких слов. А как у носителя языка, наверное, бывает. Но я сейчас скажу, может быть, о другом. В этом году до такого массового употребления докатились военные слова. Довольно активно стали использоваться слова «дрон», «беспилотник», аббревиатура «БПЛА». Это свидетельствует того, что это коснулось всех. Если раньше это было где-то далеко, и русский язык особо слова не входили, то сейчас это вошло. И, конечно, разные слова, которые связаны с блокировками, с интернетом, вот эти белые списки и прочее тоже. Я не могу сказать, что я не люблю эти слова, но то, с чем они связаны, конечно, вызывает у меня не самые приятные чувства. К языку никаких претензий нет. Язык отражает то, что волнует, но вот здесь интересно как раз, что это появилось не сразу.
6: В публичном поле мы все довольно долго уже видим борьбу за родной язык. Возникают все новые и новые требования закона в отношении бизнеса. Все переделывают вывески на русскоязычные. Вы видите, как специалист, тенденцию к делатинизации? Видно ли по языку, что люди хотят больше русскими словами называть свои бизнесы?
7: Ну, я бы поспорил со словом «хотят». Мне кажется, что не хотят, а вынуждены. Действительно, эта тенденция есть. Кроме того, появилась новая тенденция, когда люди запрашивают Институт русского языка и обращаются к лингвистам, пишут письма в официальные инстанции с просьбой включить в словарь некое слово, не потому что оно пришло в русский язык, а потому что оно используется где-то в названиях, и если его не включить в словарь, то его нельзя будет использовать. Это обеспокоило бизнес. Если слово не попадает в словарь, то его нельзя использовать, даже если оно уже используется как некая торговая марка или как-то еще.
6: Насколько новые слова, в том числе из молодежного сленга, важны для языка? И насколько они общеупотребимы? Вы пользуетесь ими, например? Можете что-то по-зумерски?
7: Да, ваш вопрос содержит в себе некоторое лукавство. Дело в том, что сленг уже язык. Это вот тенденция очень неприятная, когда языком считается только литературный язык. Вокруг литературного языка есть еще много разного, интересного, важного. В частности, молодежный сленг, язык интернета. И даже неправильность тоже важна. И сленг – это очень важное явление для литературного языка. Мне кажется, это во многом является его питательной средой. Можно вспомнить ряд слов, которые приходят в словари, становятся вполне обычными словами литературного языка. Ну, слово «гламур», слово «тусовка», слова из интернета, такие как «блог» и «лайк». Все эти слова еще недавно не существовали, потом возникли и существовали в своей нише, а сейчас вполне употребительные. Из тех слов, которые не вошли, но очень близки к этому, и я считаю, что уже пора включать, я бы назвал слово «хайп», в свое время взорвавший язык, и более поздняя парочка «хейт» и «хейтер». Тоже запомнили определенную лакуну, вот такой демонстративной ненависти, прежде всего, конечно, в интернете. Ну и вообще, сленг очень интересно наблюдать, там происходят разнообразные, любопытнейшие процессы, и они происходят очень быстро, мы видим их начало и конец. Если в литературном языке изменения тоже, безусловно, существуют, но они протекают очень медленно и часто не доходят до конца, потому что есть сдерживающий фактор. Например, во многих глаголах ударение переходит с окончания на кори. Когда-то мы говорили «манит», сейчас «манит» считается устаревшим, правильно «мани». Но при этом, скажем, «звонит», вот тоже многие говорят, не буду это произносить, тоже это считается так. Главным показателем неграмотности, там как бы культура говорит «стоп». В этом глаголе ни за что не притянем ударение, не дави. Так что в литературном есть некие жесткие ограничения, которые часто не дают тенденциям дать до конца. А в сленге таких механизмов нет, и все доходит до конца. Очень интересно смотреть на какие-то словообразовательные процессы. Появляются прекрасные ряды слов, очень экспрессивные, скажем, «досвидос», «полтос», «видос», «скидос». Очень эмоционально и живо. Нежданчик, загулянчик. Я люблю слово, нет, его тоже ненавидеть, по всей слова всегда вызывают дискуссию. Я люблю молодежное словечко «норм», да, от «нормально», вот эти сокращения, обрубки, но оно тоже часто употребляется, в том числе в комической поэзии. Но еще раз повторю, очень интересно, что это всегда неоднозначная реакция. Кто-то их использует, а кто-то бесится.
6: Спасибо, приоткрыли сегодня с вашей помощью тему лексикона. Максим Крангаус, лингвист, доктор филологических наук, профессор НИУФШЕ и РГГУ.
8: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку Алиса и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
9: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
10: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она Караоке» для шумных тусовок. «Она Иммерсива» для романтических свиданий. «Оно Приво» для семейных встреч, «Оно Лаунж» для деловых переговоров и летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Оно» на Пискунова 14/5.
11: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская.
9: Застройщик ОС Боровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
15: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
16: Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: Говорят, что опытный хедхантер может продать чуть ли не любую вакансию. И это звучит красиво. Но правда в том, что хорошая упаковка не должна противоречить этике. Давайте обсудим принцип хедхантеров – не давать ложных обещаний. И как тогда выигрышно продать вакансию. К сожалению, иногда рекрутеры пытаются любой ценой заинтересовать кандидата. Рассказывают только про красивые стороны компании, замалчивают сложные моменты. Обещают то, что потом не может быть выполнено. Но такая стратегия всегда работает против всех участников. Ведь кандидат разочаровывается, когда реальность не совпадает с ожиданиями. Компания получает человека, который пришел с неверным представлением о роли. Профессиональный хедхантер не будет превращать сложность в красивую упаковку. Если в компании непростой акционер, то это неинтересная корпоративная культура. Если бизнес проходит серьезную трансформацию, то это не стабильная работа без перемен. Не надо приукрашивать. Задача хедхантера не в том, чтобы любой ценой привести кого-то на интервью. Задача сделать так, чтобы через год и компания, и руководитель сказали, это было правильное решение. Есть еще один принцип, о котором не так часто говорят. Это уважение к выбору кандидата. Иногда человек отказывается от предложения, которое со стороны кажется идеальным. Высокая зарплата, красивая должность, известный бренд. Но человек говорит нам «нет». И профессиональный хедхантер не будет давить. Наоборот, он поможет разобраться в мотивации и рисках. Потому что сегодняшнее «нет» не означает конец отношений. Через год этот человек может стать идеальным кандидатом для другой компании или рекомендовать меня как профессионала. В нашей профессии важно не сжигать мосты, а выстраивать их.
16: Карьера на Бизнес FM.
17: Наизусть. Зигмунд Фрейд.
18: Чтобы не заболеть, нам необходимо просто начать любить.
17: Наизусть на Бизнес FM.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 7 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Россия остается открытой к переговорам с Украиной, но на время их проведения не будет останавливать СВО, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также прокомментировал предложение Владимира Зеленского встретиться с президентом Владимиром Путиным в США. Приглашение было направлено. Если он хочет встречаться, то пусть приезжает. Это жест доброй воли со стороны Москвы, поскольку Зеленский так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой, отметил министр. Страны-участники БРИКС выразили обеспокоенность конфликтами в разных частях мира, а также стремлением многих стран наращивать оборонные расходы. Это приводит к сокращению расходов финансирования проектов для развивающихся стран, говорится в итоговой декларации саммита. Участники выразили обеспокоенность рисками ядерного конфликта, ядерной опасности. В БРИКС призвали усилить международную систему контроля над вооружениями, а также предостерегли от гонки вооружений в космосе.
19: Нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров образовалось в восточной части Армузского пролива после ударов США по нескольким танкерам, пишет журнал «Шпигель». Издание ссылается на спутниковые снимки и данные «Гринпис». Еще несколько дней назад площадь загрязненной акватории составляла около 200 квадратных километров. Источником загрязнения может быть танкер «Риеска», с которого произошла утечка. Пока нефтяное пятно дрейфует в открытом море, но ситуация может стать критической в случае, если нефть попадет в охраняемую зону побережья Ирана. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
20: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растет, заявил Владимир Путин на саммите объединения, который проходит в Нью-Дели. В свою очередь, глава Китая Си Цзиньпин сказал, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. О чем еще говорили, о чем договорились участники БРИКС? Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. Получится ли в этот раз принять документ и что произойдет, если все-таки они это сделают? Эпидемию детского и женского храпа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30%. Среди основных причин – лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растет, заявил Владимир Путин на саммите объединения, который проходит в Нью-Дели. По словам российского президента, страны БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по ключевым направлениям, а само партнерство строится на принципах равенства и добрососедства. Он подчеркнул, вся система международных отношений дает сбой, ряд стран провоцирует конфликты и создает новые очаги напряженности. К тому же, по словам президента, давно назрел вопрос совершенствования международных институтов, в частности МВФ, Всемирного банка и ВТО. Эти организации создавались в совершенно других политических и экономических реалиях. Однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое, отметил Владимир Путин. Но он также признал, что формирование многополярного мира идет непросто, в частности, из-за действий тех, кто привык делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, заявил президент.
21: Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли. И жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность. И стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряженности. Провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
2: В свою очередь, глава КНР Си Цзиньпин сказал, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. А индийский премьер Моди заявил, что реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать. По его словам, страны, обеспечивающие рост мировой экономики, должны играть соответствующую роль в формировании системы глобального экономического управления. Лидеры стран БРИКС уже приняли декларацию по итогам саммита. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
22: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. То, что несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрали, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом, так вот это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, в каких-то более мелких конфигурациях, это и есть самое главное. То есть БРИКС — это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
0: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
22: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну, а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканоцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
2: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Владимир Путин прибыл в Индию еще накануне и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. У нас нет оснований для конфликта с Европой. Все было решено по итогам Второй мировой войны, отметил президент. Путин заявил, население Европы осознает, что их руководители подталкивают страны к войне с Россией. Этим объясняется, например, и недавняя победа правой партии «Альтернатива для Германии» в Саксонии. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России. Тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций. Но дойдет ли дело до голосования? Пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. В частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября на палат представителей уходят на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
1: На текущий момент вероятность принятия санкционного биля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный биль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября. И там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри Демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3-го января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центрируются трамписты, как известно, не хотят этот самый Биль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане Демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного биля, а там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет — это внутриполитическая борьба.
2: Малик Дудаков, политолог-американист, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
4: Если действительно будет принято, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что консенсус относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть, если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
2: Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. А против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент. Эпидемию детского и женского крапа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30%. Среди основных причин — лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Ранее проблема чаще касалась мужчин от 40 лет, однако теперь храп приходит и к молодым. Чем опасен храп и почему ему теперь подвержены в том числе дети, рассуждает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.
5: Министр Мурашко недавно сказал, что у нас более 40 миллионов людей страдают ожирением или избыточной массой тела. А это основной фактор риска развития храпа и остановок дыхания во сне. Курение может дать ситуацию ухудшать, и просто накопление длительности курения может приводить к тому, что больше храпа становится. У детей, как правило, немножко другая ситуация. Там большую роль играют какие-то воспалительные заболевания или аллергические заболевания. Увеличение миндалин, аденоидов приводит к тому, что глотка становится уже. И действительно, детский храп – это тоже большая проблема. У нас храпят порядка 15% детей, а где-то 3-5% детей имеют уже апноэ сна. Это частые остановки дыхания во время сна. Это приводит у детей к когнитивному дефициту. Дети не могут нормально учиться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нарушение роста детей. Может быть, не осложненный храп. Человек может достаточно громко храпеть, но при этом у него не возникает остановок дыхания во сне. А могут фактически возникать эпизоды удушья, связанные с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Если человек набрал просто массу тела и начал храпеть, то те же 5 килограмм, которые набрал и начал храпеть, снижаем, и храп исчезает. Если дети, то, как правило, нужно соответствующее обследование. Кстати, во всех клинических рекомендациях всего мира при наличии апноэ сна это абсолютное показание к максимально радикальной коррекции, то есть хирургическому лечению аденоидов и миндалин.
2: Врач-сомнолог Роман Бузунов. В Москве тем временем уже можно вызвать сомнолога домой. Специалист проверит качество сна и даст рекомендации. Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 13 тысяч рублей за выезд.
20: Реклама.

0: Морозов, Линарис. К сезону гололедов готов. Подробности на сайте и в шинных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
3: Успеть за 10 секунд на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Платформа недвижимости «Домос» и девелоперская компания «Гравион» предложили рынку новый показатель для оценки качества курортных гостиничных проектов – коэффициент курортной инфраструктуры. Он показывает, сколько квадратных метров круглогодичной инфраструктуры приходится на одного постояльца. При этом учитывается исключительно гостиничный номерной фонд, без резиденций для проживания собственников. В состав оцениваемой инфраструктуры входят бассейны с подогревом, спа, велнес и медцентры, детские фитнес-клубы, коммерческие объекты, кафе и рестораны, но пляжи и сезонные объекты в расчет не включаются. Авторы инициативы, которая уже опробована на отелях категории 4 и 5 звезд, строящихся в Адлерском районе Сочи, считают, что ККИ может стать дополнительным ориентиром для инвесторов и покупателей, позволяя сравнивать проекты не только по площади номеров или стоимости квадрата, но и по инфраструктурному наполнению. Большинство игроков рынка, с которыми Business FM обсудила это предложение, говорят, что отрасли и правда не хватает ориентира, который перевел бы абстрактную качественность среды в измеримые величины. Понятные коэффициенты могут быть востребованы и банками, и госорганами, и застройщиками, и инвесторами. Но пока в роли даже прикидочного отраслевого стандарта коэффициент курортной инфраструктуры слабоват. Исключение из расчетов сезонной инфраструктуры – вопрос спорный. ККИ отражает лишь площадь инфраструктуры, не учитывая ее качество, доступность и экономическую эффективность. У него нет привязки к звездности отеля и так далее. Словом, пока его можно использовать как вспомогательный параметр, но точно не как основной критерий оценки качества или инвестиционной привлекательности объекта, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
5: 19:46 в Москве. Яндекс.Самокат оштрафовал москвичку за чужое нарушение.
1: Итоги недели.
5: Девушка рассказала Business FM, что несколько недель не может оспорить санкции за проезд на самокате, который она не совершала. Поводом для штрафа стало фото, которое сделал прохожий и отправил Яндексу. Тему продолжит Диана Чебанова.
6: Поездка с работы домой на Яндекс.Самокате обернулась для московской аспирантки Марии штрафом в 3000 рублей. Сумма небольшая, но платить девушка не хочет из принципа. Дело в том, что кикшеринговый сервис назначил штраф по фотографии, которую сделал на свой телефон случайный прохожий. На фото парень и девушка едут на одном самокате вдвоем, что строжайше запрещено, причем снимок сделан со спины, так что лиц тех, кто катался на самокате, не видно. Распознать можно только номер СИМ. Самокат этот Мария действительно в тот день арендовала, но на фото не она, и ехала она на самокате одна, рассказала девушка Business FM.
7: Я возвращалась с работы, взяла самокат своим обычным маршрутом. Дома мне прилетает штраф через час или два о том, что я ехала на самокате вдвоем. Маршрут некорректный в приложении. Видно, что я буквально по рельсам туда-сюда назад ездила. Пишу в поддержку, я не ехала вдвоем. Можете, пожалуйста, предоставить доказательства. Они присылают мне на почту фотографии, где за рулем самоката мальчик, а сзади него девочка. Какой-то человек просто сфоткал, отправил в поддержку, написал, видимо, некорректное время, либо они сами не уточнили время. И по геолокации посмотрели, что самокат находился в том месте недалеко, где я его оставила, и повесили штраф на меня. Я их поддержку, разъясняю ситуацию, что на фотографии не я, у меня совершенно нет такой одежды, я была одета в другой. Во-вторых, место, на котором зафиксировано фотографии, находится чуть дальше, чем я оставила самокат. В этом месте я физически не была.
6: Мария просила службу поддержки Яндекс.Самоката проверить любые камеры наружного видеонаблюдения, которых по пути было много. Она говорит, что проезжала мимо нескольких магазинов и считает, что, скорее всего, виноват тот, кто арендовал самокат после нее. Но на свой запрос она получала шаблонные ответы ботов. Один из таких о том, что самокат девушка могла передать сторонним лицам. Дальнейшие ее возражения игнорировались. Мария написала письмо на электронную почту поддержки. Результат тот же. Штраф требует заплатить ежедневно. Девушка собирается из-за этого перевыпустить банковскую карту, чтобы деньги не могли снять, и намерена проконсультироваться с юристом. Дальше составлять досудебную претензию к Яндекс.Самокат. Этот случай далеко не единственный. Фиксирующих устройств в городах становится все больше, а штрафы продолжают прилетать по ошибке, рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
8: Ситуация носит не единичный характер и вызывает множество споров. Агрегатор должен доказать, что нарушили правила именно вы. Фотография, где не видно ни лица, ни номера самоката, это крайне слабое доказательство. Она не позволит с достоверностью установить вашу личность и факт того, что именно вы управляли этим самокатом в момент нарушения. Сервисы, как правило, используют внутренние инструменты для привязки фоток, поездки. Но если они не предоставляют прозрачных доказательств, например, данные GPS, это можно оспаривать. С большей долей вероятности суд откажет агрегатору при рассмотрении дела.
9: Если агрегатор не идет на контакт, то единственный выход – обращение в суд. Что касается получения камер видеонаблюдения, в идеале девушке обратиться к адвокату, адвокат уже оформит запрос и получит записи с камер видеонаблюдения.
6: Бизнес-ФМ направила запрос к шеринговому сервису Яндекс. На вопросы редакции там не ответили, но попросили контакты оштрафованной девушки. Возможно, хотя бы процент ботов в этом конфликте теперь станет заметно меньше. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
5: Бьюти-сети перехватывают электронику.
1: Итоги недели.
5: Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей с маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
10: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос, и теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает и «Литуаль». С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили Бизнес-ФМ, что видит приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
11: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру, все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах. Они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти и быстро забрать его в магазине. Не попадает в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развития нового направления.
10: Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта Revline.
12: Тренд действительно существует, и он и был изначально. Все компании, которые активно развиваются и растут, они изначально уже были на других площадках. А сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. Золотое яблоко, МВидео, ДНС, Глобус, Лента. Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить везде менеджеров.
10: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации торговой
6: торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
13: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин, желающих припарковаться у нас, тем более за деньги нет, но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но, видимо, в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, начнутся ли проблемы у торговых центров?
6: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
14: Любая область человеческой деятельности защищается от посторонних терминологий. Создайте профессиональный язык, и чужак уже не поймет, о чем речь, насколько сложные или простые, дорогие или дешевые вещи обсуждаются. На этой неделе взламываем жаргон искусственного интеллекта, пусть профессионалы защищаются от нас как-нибудь иначе. Сегодня токены – слово, которое чаще всего звучит, когда искусственный интеллект обсуждается в контексте бизнес-задач. Формально токен – минимальная единица текста, который оперирует модель. Неформально – универсальная валюта в мире искусственного интеллекта. Короткое английское слово укладывается в один токен. Обычное русское может биться на 3 или даже на 4. Раньше русский текст стоил заметно дороже, сейчас это отличие стирается. В токенах измеряются ключевые характеристики. Объем запроса, длина ответа, размер контекстного окна. О том, что это такое, подробно поговорим в следующей программе. Чем длиннее переписка с искусственным интеллектом, тем больше токенов модели приходится учитывать на каждом следующем шаге. И главное, в токенах написаны прайс-листы провайдеров искусственного интеллекта. При просчете бизнес-задачи мы оперируем, опять же, токенами. Они становятся особенно важны при подключении модели через внешний интерфейс. Прайс-листы оперируют стоимостью входящих и исходящих токенов. Тут есть нюанс, и не один. При подсчете входящих учитывается весь текст, который уходит в модель. Стартовый промпт, история диалога, новое сообщение. А вот почему длинный диалог может дорожать, и иногда выгоднее начать новый. При подсчете исходящих модель может учитывать и свои скрытые размышления. Мы их не видим на экране, но платим за них как за выход. Сколько в токенах будет стоить решение конкретной задачи, сказать можно очень приблизительно. И это не случайность. Так все и задумывалось.
3: Сумма технологий на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
15: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
3: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Быть абсолютно честным с самим собой – хорошее упражнение. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В Москве без 2:08, студия Олеся Потапова. Тело 16-го погибшего альпиниста обнаружили спасатели в ущелье Бизинги в Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены до завтра из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежной ледовой массы. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной. Снежная лавина сошла с горы Мижерги 7 сентября. Она накрыла группу альпинистов, в составе которой были росгвардейцы. 6 человек пострадали. Число пострадавших в аварии с автобусом в Пермском крае выросло до 22. Ранее было известно о 20 пострадавших и одном погибшем. В стационаре остаются 6 человек в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла у поселка Чулова. Легковой автомобиль «Пежо» из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу. Там он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Глава «Антропик» Дарио Амадей призвал к замедлению темпов развития искусственного интеллекта. По его мнению, сначала необходимо решить проблемы, связанные с контролем над ним. Он напомнил, что ИИ, агенты конкурента компании OpenAI, вышли из-под контроля и взломали платформу для машинного обучения Hugging Face. Модели атаковали цели без команды, жертвовали собой ради общей цели и пытались взломать стену, которая должна была их оценить. Произошедшее является предупреждением о возможной большой опасности в будущем, написал Амадей в своем блоге. С его идеей согласился и другой американский предприниматель Илон Маск. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 8 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92 и АИ-95, а почти полное отсутствие 98-го и 100-го. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. Подробности буквально через минуту. Нейросети и ИИ-агенты для решения бытовых задач. В мире ими все чаще пользуются для составления списков покупок в супермаркетах, составления маршрутов путешествий, подсчета калорий и даже воспитания детей. Как нейросети помогают пользователям в быту? В Узбекистане хотят ввести услуги телохранителей для иностранных туристов. Это позволит обеспечить безопасность во время поездки, заранее оценить риски, оперативно реагировать в случае ЧС. С чем связана инициатива? Эти и другие темы на Business FM. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92 и АИ-95 и почти полное отсутствие 98-го и 100-го. По данным онлайн-сервиса «Дебенз», в городе теперь наблюдают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
17: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И про это никто не говорил, я прошу заметить. Я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
5: Таксист из Петербурга Владимира. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинефа» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки ППЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблема с бензином стала меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди, на АЗС рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
18: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная. Бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше. То есть, если раньше ты мог в этой очереди простоять даже часа два, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, минут 40. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать. Это нужно у специалистов уточнять, какой Евро 5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается. Моя машина из строя не выходит. Все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде. В канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерно машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10. То есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То есть сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже раза 3 заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
5: Жительница Ростова-на-Дону Александра. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
19: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться, чуть больше половины бака, но что я буду делать, я не знаю, потому что очереди на заправках огроменные, еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, не удивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать.

0: 20 литров. Нейросети и ИИ-агенты для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в быту? В мире им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов в путешествия, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клод помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание или подобрать досуг. А ChatGPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает в приготовлении еды, просчитывает риски для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможности ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
1: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
2: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
1: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
3: В быту я использую ИИ каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
1: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
4: Я лично очень много использую ИИ агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то первое, вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы, смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
0: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амадеи, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Клода. Его беспокойство связано с недавним инцидентом, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля.

0: Тролли взломали платформу Hugging Face. Тогда модели атаковали цели без команды, жертвовали собой ради общей цели и пытались взломать систему, которая должна была их оценить. Глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось, и если эту динамику не держать в узде, она может опередить способности человечества понимать и контролировать эти системы. С предложением AMD замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился и Илон Маск. В Узбекистане хотят ввести услугу телохранителей для иностранных туристов. Это позволит обеспечить безопасность во время поездки, заранее оценить риски, оперативно реагировать в случае ЧС, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики. Новый вид услуги разработал департамент охраны МВД Узбекистана. Она может предоставляться не только туристам, но и официальным делегациям, представителям бизнеса. Предложение прозвучало во время встречи руководителей и туристического, и правоохранительного ведомств. А помимо услуги телохранителей, они обсудили современные системы видеонаблюдения и группы быстрого реагирования в туристических местах. Но дело в том, что Узбекистан одна из самых безопасных стран в мире. И зачем там телохранители туристам, непонятно, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
1: Меня очень удивила эта инициатива. У нас довольно такой значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. Сейчас популярные, растущие в популярности направления. И при этом, по нашему опыту, да, и наших туристов, это абсолютно безопасная страна, где вот за последние там 10 лет или 15 не произошло ни одного какого-то неприятного инцидента. Это очень гостеприимная, радушная страна. Почему здесь требуются телохранители, мне не совсем понятно. Наверное, те люди, которые нуждаются в охране, они и сейчас ездят с охраной, и не только в Узбекистан, а даже по Москве, но к обычным туристам это не относится. Думаю, что это какой-то такой преувеличенный запрос со стороны каких-то структур, которые хотят на этом заработать. Это одна из самых безопасных стран в Азии. Множество хороших отзывов об Узбекистане. Сейчас очень популярное время, жара спадает, сентябрь, начало октября, самый пик прибытия российских туристов в Узбекистан, турпоток растет.
0: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го года. Для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России. На 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
2: Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». Между делом с Кирой Альтман.
3: Между делом спрашиваю у Нюты Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», как она относится к формальным фразам, вроде «прими мое соболезнование». И есть ли у нее свой способ не быть формальным во время разговоров о смерти?
4: Ну, во-первых, формальные фразы все равно нужны, потому что они обозначают ситуацию. Позвонить кому-то, у кого умер близкий, и сказать «я соболезную», это значит позвонить и сказать, что я в курсе. Многие люди считают, говорят, вот мне он даже не позвонил, он даже не сказал, даже не выразил соболезнования. Хотя мало кто задумывается о значении слова «соболезнование». «Соболь». «Я горюю, у меня болит вместе с тобой». Но вот ушло значение этого слова и потерялась его эмоциональная окраска. Так же, как никто не задумывается, что спасибо – это спаси Господь, да, что здравствуйте – это будьте здоровы. Самое правильное, что может сказать человек, который не знает, что сказать, это «я не знаю, что сказать». Вот максимальная искренность. Вот искренность и есть поддержка. Позвонить и сказать «я не знаю, что тебе сказать, но я не мог не позвонить». И все. У нас есть замечательный учитель Андрей Владимирович Гнездилов. Он был основателем одного из самых первых хосписов в России. Это хоспис под Санкт-Петербургом в Лахте. И он такую фразу сказал: если не знаешь, как говорить с пациентом и с его родственником, и не можешь честно ответить на вопросы, честно молчи, честно смотри в глаза, честно бери за руку и честно плачь.
3: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ. Погода в Москве.
0: Сейчас в городе плюс 14, облачно с прояснениями. Несмотря на хмурое небо, сегодня осадков не было. По словам синоптиков, этого и не должно было быть. Как и завтра, синоптики дождей не обещают, и до 17 градусов в течение дня. +16 в Москве.
2: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
5: Здравствуйте. В студии Валерий Убадоев. Сегодня у нас тема игровая, но про бизнес. На данный момент мощные компьютеры уже далеко не такая роскошь, как было, например, в нулевые. Но можно заметить, что компьютерные клубы, киберарены продолжают развиваться. Открываются новые точки. За последние 2 года их количество в России удвоилось. Все это мы обсудим с нашим гостем, соучредителем крупнейшей в мире франшизы компьютерных клубов «Колизеум» Николаем Антоновым. Николай Сергеевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Начнем с того, что уже было сказано. Рынок компьютерных клубов продолжает расти. То есть люди продолжают в них ходить, несмотря на то, что мощные компьютеры, как ни крути, все равно стали более доступными. Все же в чем основная причина?
6: Действительно, доступность игровых ПК стала значительно больше, но основная причина, по какой люди приходят в компьютерные клубы, это все-таки не компьютеры, а социальный момент. Мы начали работать в 2017 году, и основным драйвером именно роста компьютерных клубов стал интерес к киберспорту. Киберспорт начал плотно проникать во все информационные слои. О нем начали много говорить. Большое количество людей следило за ним, увлекалось. И на фоне этого людям необходимо было где-то социализироваться. Как-то на фоне этого провести время с друзьями. Именно социальный мотив объединиться вокруг определенного хобби, он определяющий, да, для наших гостей. Мы проводили даже опрос аудитории. Это первое место среди мотивов для похода в компьютерный клуб. Но момент с железом, он тоже присутствует. Он у нас на втором месте.
5: Вы затронули тему киберспорта. Как считаете, какую роль вообще сыграли компьютерные клубы в становлении России как такой кузницы талантов в сфере киберспорта? Как раз недавно российские игроки победили на ряде крупных турниров.
6: 100% это повлияло, общаясь со всеми звездами киберспорта, стримерами. У всех детство так или иначе проходило в компьютерных клубах, поэтому, я думаю, косвенно это точно повлияло. Но все-таки надо отметить, что в начале нулевых компьютерные клубы люди в основном ходили из-за того, что дома не было интернета, и дома не было ПК как раз доступных, ну и в целом игры на самом деле были другие.
5: Поговорим тогда о международном. Я правильно понимаю, что вы также присутствуете в других странах помимо России?
6: Да, все верно. У нас в общей сложности присутствие в 18 странах. Много достаточно клубов у нас находится в странах СНГ. Также есть присутствие совсем в таких необычных регионах. У нас, например, есть клуб в Монголии, есть клуб в Таиланде, есть клубы в Дубае. Даже несмотря на все внешние обстоятельства, мы продолжаем развиваться в Европе. В этом году открылось 2 клуба в Испании, в Барселоне и Мадриде. У людей интерес к киберспорту есть, наверное, сейчас везде.
5: Вы говорите, открыли клубы в Испании в нынешних условиях. Насколько это было сложно?
6: Специфика, наверное, такая, она отчасти политическая, да, что это российская компания, да, и это франшиза российской компании, но в целом мы просто там себя не позиционируем как российский бренд. У нас, например, есть юрлицо в Казахстане, да, и клубы в Казахстане. Мы говорим партнерам, что если хотите, можете на Казахстан условно ссылаться. До начала моментов, связанных с СВО, у нас вообще активно шло развитие там по Европе. У нас были преддоговора и по Франции, и по Германии подписаны. Потом, ну, многие встали на паузу, но сейчас, на самом деле, международные партнеры готовы заходить, меньше смотрят, скажем так, на вот эти политические моменты. Важнее продукт. Азиатские рынки и рынки Middle East с удовольствием с нами работают. Мы выставлялись, например, на выставке франшиз Саудовской Аравии. Колоссальный интерес был к продукту.
5: Вообще, за рубежом, как правило, компьютерные клубы все же менее распространены, правильно понимаем? В Южной Корее, например, очень много так называемых кейсов. киберкафе, но это все же что-то другое.
6: И да, и нет. За рубежом действительно они меньше распространены, но сейчас начинают развиваться. Если мы говорим про Европу даже, во многих городах, там Италии, Испании, Франции, можно увидеть в центре города появляются уже компьютерные клубы. В Азии они уже давно были, вот вы упомянули Южную Корею, да, это действительно такая мека киберспорта. Я сам был в апреле этого года в Сеуле, но они отличаются тем, в первую очередь, что там помимо того, чтобы поиграть, можно большое количество других своих потребностей закрыть. В частности, во всех клубах абсолютно есть питание. Можно, помимо того, чтобы поиграть, просто провести какое-то время за компьютером, какие-то свои рабочие моменты решить. Меня поразило то, что многие приходят туда даже и иногда не играют, просто едят за компьютером. То есть это уже такая давно сложившаяся культура досуга. В Китае огромное количество компьютерных клубов.
5: А в России получается такая культура киберспорта, можно так сказать.
6: Культура киберспорта, да, но и в целом у нас, когда начали компьютерные клубы развиваться, вот сейчас вторая волна, когда пошла, я бы отнес это в целом к классному развитию сферы услуг в России. То, что наши рестораны очень высокого уровня, например, либо наши бьюти-точки, все, что мы делаем в сфере услуг, это, ну, сейчас на уровне или выше, мне кажется, чем международные стандарты местами. То же самое применимо и к компьютерным клубам, что мы вот места для того, чтобы поиграть в компьютер, вывели на такой классный уровень, стандартизировали, и у нас это выросло в огромную сеть, в том числе это связано в целом с нашей культурой бизнеса, с культурой сферы услуг. Ну, повторюсь, у меня был большой опыт именно, когда мы ездили на различные выставки франшиз, Париж, Франкфурт, Саудовская Аравия, люди везде поражались, насколько у нас все классно с точки зрения дизайна, подхода к клиенту, программного обеспечения и так далее. Поэтому я в том числе это связываю вот именно с условием бизнеса в России.
5: А насколько сложнее стало получать железо, собственно, для самих компьютеров? У вас есть ли какие-то, например, контракты с ритейлерами, какие-то отдельные?
6: Мы давно работаем с компанией Asus, еще со старта. В целом они не ушли с российского рынка. Чуть-чуть стало, естественно, дороже оборудование за счет логистики, потому что у них представительство в России есть, но все равно логистика идет через третьи страны. Не критичная, то есть все есть, все в порядке. Единственное, что ну, цены чуть дороже, поэтому сейчас такой парадоксальный момент, на самом деле, за границей зачастую именно в плане техники клуб открыть дешевле, чем в России. Но это специфика реалий, мы к ним адаптировались, все это добавили финансовую модель, поэтому ну, живем с этим на данный момент.
5: Ваша основная аудитория, можете назвать возраст, примерный портрет?
6: Если широко брать, ядро это 14-35 лет, но она может варьироваться в зависимости от локации. Если это спальный район, будет, наверное, больше молодого возраста. Если это ЖК, это будут семьи. Рядом с вузами это будут студенты. В торговом центре будет прям широкий пласт аудитории. Но сейчас могу сказать, что аудитория сильно повзрослела. И очень много людей, 30+, они приходят компаниями в пятницу вечером и играют. У нас в целом отчасти этим продиктовано появление еще премиум формата клубов, где помимо того, чтобы поиграть, можно еще покушать, попить.
5: Теперь, наверное, о самом главном. О деньгах. Можно ли примерно прикинуть, сколько стоит открыть и поддерживать компьютерный клуб? Сколько нужно потратить на сами компьютеры, на персонал?
6: Стоимость открытия, она будет в первую очередь варьироваться от количества ПК внутри и от площади помещения. Рекомендуем открывать клуб от 20 компьютеров, но это минимум, который будет интересен с точки зрения возврата инвестиций и ежемесячной прибыли. Такой клуб сейчас обойдется где-то от 10 миллионов рублей. Компьютер в среднем стоит сейчас 200 тысяч, полностью готовое игровое место. А вот стоимость помещения, она может чуть-чуть варьироваться. Можем заехать условно где все готово с точки зрения там коммуникации, вентиляции, электричества и прочее, а можем заехать в помещение, которое в бетоне.
5: А в месяц какие могут быть затраты на этот сам компьютерный клуб? То есть расходы на персонал, электричество?
6: Затратная часть компьютерного клуба — это аренда, электричество, интернет, и это персонал. Плюс наши финансовые модели в том, что мы продаем игровое время, нет как таковой себестоимости, да, то есть, например, вы там, продавая стейк в ресторане, у вас всегда есть фудкост, там 30%, вам нужно сырье закупать, у нас такая арендная модель, можно сказать, мы разом проинвестировали в оборудование, технику, и дальше просто получаем за это аренду. По затратам мы рассчитываем на стоимость аренды примерно 2000 рублей за метр, электричество и интернет в районе 50-60 тысяч, и заработная плата где-то 150 тысяч. Таким образом, у нас чистая прибыль с клуба на 20 ПК – месяц где-то получается 400-500 тысяч. Возврат инвестиций там, ну, меньше 2 лет на данный момент. Тут средние показатели по сети.
5: 150 тысяч на персонал, это имеется в виду на администраторов компьютерного клуба?
6: Да, да, это администраторы, да. Это несколько человек, которые работают у вас по смену. То есть на 20 ПК, в принципе, достаточно, чтобы у вас один человек работал в смену. Допустим, 3 человека в штате у вас, которые меняются.
5: Ну и конкретно ваша сеть. Можете ли раскрыть свои финансовые итоги за прошлый год и что ожидаете в этом?
6: У нас прошлый год был очень хорошим. У нас был общий оборот сети 7 миллиардов, и за прошлый год мы открыли 137 клубов новых. Сейчас у нас в общей сложности 630 клубов. Мы в этом году чуть сбавили темп, открыли пока 100, потому что, ну, чуть-чуть все-таки такая, ну, чувствуется легкое, скажем так, падение покупательской способности, в том числе среди потенциальных партнеров, но не критичное. Оборот к концу года планируем 8,5 миллиарда, это общий оборот сети.
5: Спасибо вам большое за интервью. Теперь мы тоже в теме. С нами был соучредитель франшизы «Колизеум» Николай Антонов.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале BFM.ru. Органайзер миллиардера. Обычно миллиардеры неохотно делятся подробностями своего образа жизни, но Павел Дуров – исключение. В собственном блоге основатель Телеграма и ВКонтакте регулярно публикует советы о том, как правильно организовать свой день, что нужно делать, а чего делать не стоит. Временами эти советы напоминают рекомендации Минздрава – избегать недосыпа, переедания и стресса, отказаться от алкоголя, сигарет и кофе, а заодно чая, мяса, молока и яиц. По словам IT-предпринимателя, такая диета многократно повысила его собственную продуктивность и ясность мыслей. Советы, которыми делится Дуров, сложно назвать оригинальными. Подписчики относятся к ним с пониманием и в комментариях пишут о том, что согласны с каждым словом, но на выполнение всех пунктов жизненной программы от Павла требуются суммы, сопоставимые с доходами самого Дурова, и время, не отягощенное заботами о заработке. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Валюты. Валюты. Ангольская кванза была введена в обращение в 1977 после обретения страной независимости. Названа в честь крупнейшей реки в Анголе, пережила три деноминации. Во время последней в 1999 году новые кванзы меняли на старые в соотношении 1 к миллиону, на 3 порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Иран передал американской стране через посредников 7 условий для открытия Армузского пролива, пишет агентство ТАСНИМ. Пока эти условия не будут выполнены, Армуз останется закрытым, заявили источники. Соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие Армуза. Перед этим стало известно, что Исламская республика и Оман достигли финального соглашения по судоходному маршруту в Армузском проливе. В Таганроге после атаки беспилотников произошли возгорания в нескольких местах города. Пострадала гражданская инфраструктура, здания, спортивные объекты и коммерческие постройки. В том числе повреждения получил частный детский футбольный клуб «Авангард». Это уже второй прилет по клубу. После предыдущего инцидента он был полностью восстановлен. Также возгорание произошло на продуктовом складе и в сетевом оптовом супермаркете. Пожара потушили, жертв пострадавших нет. В будущем году Китай возьмет на себя роль страны-председателя в объединении БРИКС. Также КНР организует и проведет 19-й саммит объединения. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что БРИКС стала самой влиятельной платформой для сотрудничества между развивающимися странами. Франция вслед за Словакией призвала снять санкции с основателя холдинга USM Алишера Усманова, сообщает Евроньюз. Французская сторона назвала идею исключить Усманова из санкционного списка политическим компромиссом. Усманов попал под санкции в 2022 году. Срок действия ограничений истекает 15 сентября. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут, заявил Владимир Путин на саммите объединения, который проходит в Нью-Дели. В свою очередь, глава КНР Си Цзиньпин сказал, что страны БРИКС должны стать пионерами по совершенствованию глобального управления. О чем еще говорили и о чем договорились участники БРИКС? Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне в ближайшие дни. При этом политический фон встречи остается неоднозначным. В Америке готовится снова обсудить законопроект об адских санкциях против России. Чем может быть полезна встреча и кому она может быть полезна в первую очередь? Рой дронов, кибершпионаж и фальшивые знакомства. Компания Anthropic рассказала, для чего использовали ее ИИ-модели. Главный вывод – ИИ постепенно превращается из помощника в исполнителя. Эти и другие темы на Business FM. Авторитеты и влияние БРИКС в мире неуклонно растут, заявил Владимир Путин на саммите объединения, который проходит в Нью-Дели. По словам российского президента, страны БРИКС продолжают укреплять взаимодействие по ключевым направлениям, а само партнерство строится на принципах равенства и добрососедства. Он подчеркнул, вся система международных отношений дает сбой, ряд стран провоцирует конфликты и создает новые очаги напряженности. К тому же, по словам президента, давно назрел вопрос совершенствования международных инструментов и институтов, в частности МВФ, Всемирного банка и ВТО. Эти организации создавались в совершенно других политических и экономических реалиях. Однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое, отметил Владимир Путин, но он также признал, что формирование многополярного мира идет не просто, в частности, из-за действий тех, кто привык делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, заявил президент.
8: Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями по сути своей. Делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В ход идут любые средства, включая тарифные войны, нелегитимные санкции, попытки экономического диктата, шантажа, вмешательства во внутренние дела и просто грубая сила. Разжигаются застарелые очаги напряженности, провоцируются все новые конфликты и разногласия. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов.
0: В свою очередь, глава КНР Си Цзиньпин сказал, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. А индийский премьер Моди заявил, что реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать. По его словам, страны, обеспечивающие рост мировой экономики, должны играть соответствующую роль в формировании системы глобального экономического управления. Лидеры стран БРИКС уже приняли декларацию по итогам саммита. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
9: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. То, что несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрались, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе. этапе так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом, так вот это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, в каких-то более мелких конфигурациях, это и есть самое главное. То есть БРИКС — это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
10: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
9: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
0: Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Владимир Путин прибыл в Индию еще накануне и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. У нас нет оснований для конфликта с Европой. Все было решено по итогам Второй мировой войны, отметил президент. Хьюстон, у нас энергетический саммит G20. Россия едет на встречу большой двадцатке в США. Российская делегация примет участие во встрече министров энергетики стран G20, которая пройдет в Хьюстоне с 14 по 16 сентября, сообщили в российском МИДе. В делегацию войдут представители ведомства Минэнерго и Минприроды. Темами встречи будут энергетическая безопасность, доступность энергоресурсов и надежность поставок. При этом политический фон встречи остается неоднозначным. В Америке готовится снова обсудить законопроект об адских санкциях против России. До этого, в начале сентября, на встрече G20 в Северной Каролине, был скандал. Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайл демонстративно отказался от совместного фото с главой российского Минфина Антоном Силуановым. Что, кстати, вызвало, как писал Bloomberg, недовольство главы американского Минфина Скотта Бессента. Энергетическая повестка за рубежом меняется, и сейчас России важно присутствовать на встрече группы 20. Но будет непросто, говорит профессор Высшей школы экономики, ведущий на научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портановский.
11: Здесь какой-то результат позитивный все равно будет. Я думаю, что некоторые делегации могут, конечно, какие-то негативные жесты высказать в отношении России, но я думаю, что большая часть двадцатки, особенно страны глобального юга, они, конечно, заинтересованы в продуктивном диалоге с Россией. Поэтому такая разноголосица там может быть. Но мы пока не знаем, будет ли заключительное заявление. И при составлении, как правило, заключительного заявления, когда есть противоречия, то могут возникать трудности. Пока что предугадать это трудно, что будет в финале.
10: Насколько вообще комфортно российской делегации будет вести переговоры в такой атмосфере? И как это все укладывается воедино? И какие могут быть результаты, особенно на фоне угроз США новыми адскими санкциями против России?
11: К сожалению, я думаю, что российская делегация не будет себя чувствовать абсолютно комфортно. Тем не менее, участие в двадцатке чрезвычайно важно. Это на сегодняшний день, можно сказать, самое самый главный, самый интересный мировой формат экономического сотрудничества. И российская страна этому придает большое значение, скажем так. Я думаю, что российские участники будут готовы ко всем сложностям, которые там, я думаю, почти неизбежны. Энергетика давно уже является такой очень острой темой. Скажем так, около 10 лет назад, чуть меньше, по главу угла поставлена была зеленая повестка, окружающая среда, новые виды энергии, сокращение объемов сжигаемого топлива. Сейчас от этой повестки немного отошли. Тут, конечно, повлияли очень сильно конфликты, в первую очередь конфликт в Персидском заливе. Поэтому в силу этих причин я и полагаю, что вопросы энергетики, они стоят на первом месте. Сюда же можно добавить, что и планировался отход от использования атомной энергии. Сейчас это все приторможено. Например, в Германии они планировали полностью отказаться от атомной энергии, но не получилось. Атомная энергия продолжает использоваться. Поэтому, да, этот вопрос энергетики носит глобальный характер, поэтому, конечно, ему уделяется огромное внимание. После энергетики могут уже в дальнейшем затрагиваться другие вопросы экономические.
0: Алексей Портанский, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран. В российском МИДе подчеркнули, что на энергетической площадке G20 все более востребованными становятся идеи Москвы о вариативности энергобаланса, технологической нейтральности, а также роли газа, ископаемого топлива и мирного атома. Рой дронов, кибершпионаж и фальшивые знакомства. Компания Anthropic рассказала, для чего использовали ее ИИ-модель. Разработчик ИИ-модели Claude опубликовал новый отчет о злоупотреблении искусственным интеллектом. За 8 месяцев с декабря прошлого года по август 26-го компания выявила и пресекла операции, в которых ИИ использовали для кибератак, шпионажа, пропаганды, мошенничества и разработки оружия, в том числе биооружия. Главный вывод: Anthropic ИИ постепенно превращается из помощника в исполнителя. В некоторых случаях человек задавал цель, а дальше искусственный интеллект уже действовал сам, практически без человеческого участия. Несколько эпизодов, осторожные с оговорками, Anthropic приписали пользователям из России. От кибершпионажа до попытки создать автономный рой ударных дронов. Компания прямо не утверждает, что во всех случаях речь идет о российских госструктурах.
2: Подробности.
12: Один из самых серьезных примеров – кибершпионская компания, которую Anthropic связывает с Россией. По версии компании, ИИ использовали буквально как дополнительного сотрудника. Он помогал искать цели, готовить атаку, писать программы, следить за результатами и вообще ускорять процесс. Еще интереснее история с дронами. Anthropic обнаружила небольшую команду разработчиков, которая, по их данным, находилась в России и пыталась создать рой беспилотников. ИИ помогал писать и проверять ПО, которое должно было позволить нескольким аппаратам действовать сообща. Замысел был амбициозным. Дроны должны были самостоятельно выполнять часть боевой задачи, в том числе выбирать цель. Но до готового оружия проект, по оценке компании, не дошел. Речь шла о ранней стадии разработки. В целом, география отчета не ограничивается одной Россией. В Йемене группа разработчиков использовала Claude для создания программного обеспечения для управляемой ракеты и даже успела провести испытательный запуск. Он, правда, по данным Anthropic, закончился неудачей. В Китае ИИ использовали совсем для другой цели – создать сеть фальшивых дейтинг-приложений. Больше 20 площадок предлагали пользователям общение с якобы реальными людьми, хотя за анкетами стояло более 4000 ИИ-персонажей. За 2 недели они успели пообщаться как минимум с 25 тысячами пользователей. Кроме того, ИИ-модель использовали и для информационных операций. Например, Anthropic обнаружила коммерческую сеть, которая с помощью ИИ создала около 70 фальшивых новостных сайтов. Отдельно компания выразила озабоченность использованием Claude для возможной разработки биооружия. В документе говорится о 5 кейсах, когда ученые из России, КНР и Ирана якобы пытались обойти защитные механизмы модели, скрыв цели своих исследований. Впрочем, искомые данные могли использоваться как для разработки биооружия, так и для создания вакцин. Поэтому утверждать, что ученые планировали причинить вред, Anthropic не может. Главная мысль отчета – принципиально новые виды атак и злоупотребления ИИ появляются не всегда. Но ИИ позволяет все делать в разы быстрее, дешевле и в гораздо большем количестве.
0: Последнее время гонка ИИ началась и в другой сфере, а именно в решении сложнейших математических задач. А в частности, недавно OpenAI заявил о решении одной из 7 задач тысячелетия – уравнение Навье Стокса. На эту работу, по данным компании, ушли тысячи ИИ-агентов. Ситуацию вызвала тревогу у математиков. 25 лауреатов медали Филдса предупредили, для науки важен не только правильный ответ, но и понимание того, откуда он взялся и какие новые идеи из него можно развить.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Первое в деле. Первым в мире коммерческим банком принято считать Банк Святого Георгия, который был учрежден в 1407 году объединением менял в итальянской Генуе. Банк выдавал ссуды и королям, и купцам, и обывателям. Закрылся в 1804 году после вторжения в Италию Наполеона. Первые в деле на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
13: Что общего у самых интересных людей, которых вы встречали? Скорее всего, вы сейчас вспомнили не их должность, не подумали, он был прекрасным финансистом или она отличный маркетолог. Скорее, вы вспомнили что-то другое. Нанимают за экспертизу, а запоминают личность. Давайте обсудим, как это использовать в карьерном продвижении. Недавно в разговоре я услышала интересную фразу. На собеседовании надо показывать весь свой человеческий диапазон. Я поймала себя на мысли. Действительно, самопрезентацию с пресловутым вопросом «Расскажите о себе» воспринимают очень уж узко. А ведь главная задача на собеседовании – запомниться, а не пересказывать резюме. Если разговаривать только про задачи и достижения, это убеждает в экспертности. А вот если еще блеснуть своей многогранностью, то это уже объясняет, почему человек успешен, что ему помогает достигать целей. Например, пока вы рассказываете о том, что увлекаетесь скалолазанием, ваш собеседник думает, это про концентрацию, умение просчитывать риски, про волевые качества, то, что важно и для работы. А если окажется, что ваш собеседник любит театр, как и вы, то у вас будет что обсудить за пределами рабочих тем, и это отличный шанс продемонстрировать свой кругозор. Замечаю, что часто интервью заканчивается оффером не в тот момент, когда кандидат перечислил все свои проекты, а когда между людьми возникло настоящее человеческое совпадение. Потому что экспертность вызывает уважение, а вот многогранность приводит к выводу «мы совпали» или «нам интересно вместе», «есть о чем поговорить». И именно интерес очень часто становится конкурентным преимуществом, началом новых проектов, новых знакомств и карьерных возможностей.
2: Карьера на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Яндекс.Самокат оштрафовал москвичку за чужое нарушение.
2: Итоги недели.
0: Девушка рассказала Бизнес FM, что несколько недель не может оспорить санкции за проезд на самокате, который она не совершала. Поводом для штрафа стало фото, которое сделал прохожий и отправил Яндексу. Тему продолжит Диана Чебанова.
14: Поездка с работы домой на Яндекс.Самокате обернулась для московской аспирантки Марии штрафом в 3000 рублей. Сумма небольшая, но платить девушка не хочет из принципа. Дело в том, что кикшеринговый сервис назначил штраф по фотографии, которую сделал на свой телефон случайный прохожий. На фото парень и девушка едут на одном самокате вдвоем, что строжайше запрещено, причем снимок сделан со спины, так что лиц тех, кто катался на самокате, не видно. Распознать можно только номер СИМ. Самокат этот Мария действительно в тот день арендовала, но на фото не она, и ехала она на самокате одна, рассказала девушка Бизнес FM.
15: Я возвращалась с работы, взяла самокат своим обычным маршрутом. Дома мне прилетает штраф через час или два о том, что я ехала на самокате вдвоем. Маршрут некорректный. В приложении видно, что я буквально по рельсам туда-сюда назад ездила. Пишу в поддержку, я не ехала вдвоем. Можете, пожалуйста, предоставить доказательства. Они присылают мне на почту фотографии, где за рулем самоката мальчик, а сзади него девочка. Какой-то человек просто сфоткал, отправил в поддержку, написал, видимо, некорректное время, либо они сами не уточнили время. И по геолокации посмотрели, что самокат находился в том месте недалеко, где я его оставила, и повесили штраф на меня. Я поддержку разъясняю ситуацию, что на фотографии не я, у меня совершенно нет такой одежды, я была одета в другой. Во-вторых, место, на котором зафиксировано фотографии, находится чуть дальше, чем я оставила самокат. В этом месте я физически не была.
14: Мария просила службу поддержки Яндекс.Самоката проверить любые камеры наружного видеонаблюдения, которых по пути было много. Она говорит, что проезжала мимо нескольких магазинов и считает, что, скорее всего, виноват тот, кто арендовал самокат после нее. Но на свой запрос она получала шаблонные ответы ботов. Один из таких о том, что самокат девушка могла передать сторонним лицам. Дальнейшие ее возражения игнорировались. Мария написала письмо на электронную почту поддержки. Результат тот же. Штраф требует заплатить ежедневно. Девушка собирается из-за этого перевыпустить банковскую карту, чтобы деньги не могли снять, и намерена проконсультироваться с юристом. Дальше составлять досудебную претензию к Яндекс.Самокат. Этот случай далеко не единственный. Фиксирующих устройств в городах становится все больше, а штрафы продолжают прилетать по ошибке, рассказал партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
16: Ситуация носит не единичный характер и вызывает множество споров. Агрегатор должен доказать, что нарушили правила именно вы. Фотография, где не видно ни лица, ни номера самоката, это крайне слабое доказательство. Она не позволит с достоверностью установить вашу личность и факт того, что именно вы управляли этим самокатом в момент нарушения. Сервисы, как правило, используют внутренние инструменты для привязки фоток поездки, но если они не предоставляют прозрачных доказательств, например, данные GPS, это можно оспаривать. С большей долей вероятности суд откажет агрегатору при рассмотрении дела.
17: Если агрегатор не идет на контакт, единственный выход – обращение в суд. Что касается получения камер видеонаблюдения, в идеале девушке обратиться к адвокату, адвокат уже оформит запрос и получит записи с камер видеонаблюдения.
14: Бизнес FM направила запрос к шеринговому сервису Яндекс. На вопросы редакции там не ответили, но попросили контакты оштрафованной девушки. Возможно, хотя бы процент ботов в этом конфликте теперь станет заметно меньше. Диана Чубанова, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: Бьюти-сети перехватывают электронику.
2: Итоги недели.
0: Продажи мелкой бытовой техники неожиданно растут у ритейлеров в сфере красоты. Эксперты связывают это с перетоком покупателей с маркетплейсов. Параллельно владельцы торговых центров предлагают сдавать площади под склады и ПВЗ, чтобы заполнить залы, опустевшие после ухода крупных арендаторов. О том, как перестраивается рынок ритейла, Наталья Шашина.
18: Бьюти-сети активно перетягивают на себя спрос, и теперь это не только массажеры и фены, но и аудиоколонки, наушники и другая техника для дома. У «Золотого яблока» продажи электроники выросли за первое полугодие на 37% в денежном выражении. О росте спроса на девайсы сообщает и «Литуаль». С одной стороны, есть история про сопутствующий товар, когда вместе с шампунем покупают еще и фен. С другой, сами сети превратились в интернет-площадки, куда привлекают селлеров. В «Золотом яблоке» заявили «Бизнес FM», что видит приток новых российских поставщиков. Летом он был особенно заметен в технике, товарах для дома, украшениях, аксессуарах, отметили в компании. Эксперты считают, что продавцы и покупатели из-за атак на маркетплейсы вспомнили, что есть сети с интернет-заказом и физическими магазинами, комментирует основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.
19: С точки зрения системы организации доставки товара, конечно, видимо, что сейчас происходит существенное изменение в силу тех атак, которые были на инфраструктуру, все больше розничных компаний, которые занимались продажами на маркетплейсах. Они стремятся развивать направление click and collect, когда заказы можно забирать в магазинах. Люди уверены, что заказав товар, они могут прийти быстро забрать его в магазине, не попадать в ситуацию, когда, возможно, товар, заказ придется ожидать больше, чем планировал. Все бренды, которые завоевали доверие большой аудитории, они сейчас находятся в, возможно, уникальной ситуации, когда могут предлагать своим покупателям услуги и решения не только в своей области. Я думаю, в этом смысле мы абсолютно точно находимся в состоянии перелома и очень вероятно развитие нового направления.
18: Тренд на мультиканальную модель видит и Максим Абушенков, основатель бренда товаров для ухода за полостью рта Revline.
20: Тренд действительно существует, и он и был изначально. Все компании, которые активно развиваются и растут, они изначально уже были на других площадках. А сейчас мы трафик перераспределили, мы больше трафика даем на Озон и на другие площадки. С Золотое Яблоко, МВидео, ДНС, Глобус, Лента. Сейчас мы ведем переговоры еще с сетями со многими. Где-то в общественных сетях мы стоим тоже. В принципе, все крупные компании так делают. Просто вопрос, что для маленьких компаний это бывает не под силу. То есть они не могут охватить сразу несколько каналов продаж, поставить везде менеджеров.
18: Пока бренды ищут новые каналы сбыта, торговые центры предлагают свои пустеющие площади под ПВЗ и мини-склады маркетплейсов. Такую инициативу собираются предложить Минпромторгу, сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. В ТЦ предлагается размещать хабы от микроформатов 150 квадратов до крупных в 5000 квадратов. По словам Люлина, около 70% ТЦ в стране были бы готовы разместить такие расширенные ПВЗ. Управляющая торговым центром Алтуфьевский Наталья Кузнецова считает предложение реалистичным. Ее ТЦ уже идет по этому пути.
21: Например, мы переоборудовали свой подземный паркинг, подвал, под Яндекс.Лавку, поскольку машин, желающих припарковаться у нас, тем более за деньги, нет. Но есть свободные отапливаемые площади, которые подходят под этот бизнес. Соответственно, мы уже давно идем по этому пути. Например, с уходом таких больших магазинов, как МВидео, у нас остались площади свободные, там, 3000 квадратных метров, 2,5. Ну, мы, конечно, производим какую-то нарезку, но, видимо, в глубине этой нарезки это никому не нужные площади. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой. Поможет ли нам наше государство ее решать? А если мы начинаем из торговых центров переделываться в складские, это другой вид разрешенного использования, который должен быть в выписке на земельный участок. То есть, когда у нас был магазин и складские помещения как вспомогательные, это не требовалось. А если у нас сейчас основным станет складской бизнес, не начнутся ли проблемы у торговых центров?
18: Кроме того, один из вопросов, во сколько обойдется аренда такой немалой площади в ТЦ. Впрочем, пока это только предложение. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. В целом люди высоко оценивают комфортность городской среды. 9 из 10 опрошенных считают Москву комфортным городом для жизни, в том числе каждый четвертый – очень комфортным. Позитивные оценки преобладают и на локальном уровне. 82% отметили, что им удобно жить в своем районе. В общей сложности 73% считают, что в последние годы Москва стала более комфортной. Хотя 17% респондентов заявили, что комфортность городской среды снизилась, а 8% сказали, что вообще-то не видят никаких значимых изменений. Больше всего москвичи довольны уличным освещением – 83%. Следом идут чистота улиц и общественных пространств, состояние пешеходных зон и тротуаров, состояние уличной навигации и указателей. И опять же, каждый раз есть недовольная часть – от 15 до 24% в зависимости от конкретного пункта. Почти три четверти опрошенных признали, что благоустройство поменяло их повседневные привычки. Один из наиболее заметных эффектов – рост физической активности. 40% стали чаще гулять на улице или в парке, а 32% – чаще отдавать предпочтение пешим маршрутам вместо использования транспорта. Но и здесь не обошлось без доли негатива. Среди ответов на вопрос о влиянии городской среды на повседневную жизнь были и такие. Все перекопано, грязь, шум, ходить гулять невозможно. Реже гуляю на улице, в парке. Не заметил благоустройства. Впрочем, подобные оценки со стороны москвичей все-таки редкость. А вот ответ, заслуживающий внимания тем, что набрал 25% голосов, из-за благоустройства городской среды мое повседневное поведение особо не изменилось. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости коротко.
23: У
7: микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. На территории России в течение субботы сбиты 53 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над приграничными регионами на юге России, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Также, по данным военного ведомства, российские войска нанесли удар по сухогрузу в порту Одесса, доставившему грузы военного назначения для ВСУ. В Таганроге после атаки беспилотников произошли пожары в разных районах города. Повреждены здания, спортивные объекты и коммерческие постройки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в том числе горели продуктовый склад и сетевой супермаркет. Пожары потушили, жертв и пострадавших нет. Иран передал американской стране через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива, пишет агентство ТАСНИМ. Пока они не будут выполнены, Ормуз останется закрытым, заявили источники. О каких условиях идет речь, не уточняется. Китайский Хайнань посетили более 500 000 российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян. По данным АТОР, с января по август турпоток вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу экспертов, при текущей динамике Хайнань может приблизиться к цели в 700 тысяч российских туристов по итогам года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Подробности буквально через минуту. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. В мире им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Как нейросети помогают пользователям в быту? Выпускники озаботились экологией. Число заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью, выросло на 40%. Чем обусловлена такая тенденция и какие карьерные перспективы у выпускников? Эти и другие темы на Business FM. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92, АИ-95 и почти полное отсутствие 98 и 100. По данным онлайн-сервиса «Где-бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
1: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И про это никто не говорил. Я прошу заметить. Я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
0: Таксист из Петербурга Владимир. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
3: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная, бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше, то есть если раньше ты мог в этой очереди простоять даже часа два, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, минут 40. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать, это нужно у специалистов уточнять, какой Евро 5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается, моя машина из строя не выходит, все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде, в канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерное машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10, то есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То есть сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже раза 3 заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
0: Жительница Ростова-на-Дону Александра. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
4: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться, чуть больше половины бака, но что я буду делать, я не знаю, потому что очереди на заправках огроменные, еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, не удивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов в Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются километра на 3, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище, я не понимаю почему, аварий никаких не показывает. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «ТБО» или нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
0: Ксения, жительница Нижнего Новгорода. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач.

0: распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможность ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
1: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
2: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
1: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
3: В быту я использую ИИ каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
1: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
4: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
0: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амаде, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Клод. Глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амаде замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей согласился и Илон Маск. Выпускники озаботились экологией. По итогам приемной кампании вузы в этом году выявлен рост на 40% числа заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью. Если в 25-м желающих поступить на эти направления было 206 тысяч человек, то в этом году таковых почти 300 тысяч, сообщают «Известия». Причина роста – эффект низкой базы и высокая конкуренция в других сферах, рассказал профессор Института образования Высшей школы экономики.

0: экономики Ирина Абанкина.
1: Многие школьники ориентируются на те направления, которые до этого не пользовались популярностью. В первую очередь к ним относятся сельскохозяйственные направления, ветеринария, биология в этом году по результатам выбора ЕГЭ вышла на 3-е место после обществознания и информатики. Мы видим, что растет интерес к физике, а тем не менее меньшее число выбрало, чем выбрало биологию. Географию нужно сдавать для экологических направлений. Рост заметный в этом направлении. Но хотел бы сразу подчеркнуть, что это рост от достаточно низкой базы. Все равно общая численность тех, кто поступил на эти направления, не так уж высока. И подали на нее в регионах, в которых очень сильные технические университеты. Это Екатеринбург, и Томск, и Башкортостан. В том числе, наверное, ребята рассматривали это как запасной вариант. И в то же время это уже отказ от социально-экономических и гуманитарных направлений, как ввиду поскольку там ограничения, контрольные цифры приема по этим направлениям не растут. В медицине целевое обучение вышло на первый план. Ограничение на платное образование, связанное с социально-экономическими направлениями, было объявлено. Семьи, выбирая альтернативы, обратили внимание на такое довольно необычное направление, связанное с экологией. И для того количества выпускников, которые ее выбирают, наверное, в будущем есть рабочие места.
0: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. В столичных вузах, как сообщили «Известиям», в Департаменте природопользования Москвы более трети бюджетных мест на географических факультетах выбрали абитуриенты, поступающие на экологические профили.
2: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
3: Ведете диалог с чат-ботом и замечаете, что собеседник внезапно поглупел, не помнит факты, которые еще 2 запроса назад вы живо обсуждали. Загрузили большой документ какими-то его частями, искусственный интеллект пользуется эффективно, а некоторые словно не замечают. В этот момент айтишники начинают говорить про контекстное окно. На этой неделе мы разбираемся с их жаргоном, сегодня как раз про него. Контекстное окно – объем информации, который языковая модель может учитывать одновременно. Туда попадает текущий запрос, история диалога, нужные фрагменты загруженных документов. Объем окна измеряется в токенах, минимальных единицах текста, которыми оперирует модель. Сколько окна уже занято, в обычном чате на глаз не видно. В длинном диалоге модель может хуже использовать информацию из его начала. Старые сообщения не помещаются в окно целиком, и система начинает их сокращать. Чем больше контекстное окно, тем лучше. Да, но не всегда. Исследователи из Стэнфорда показали, даже если вся информация помещается в окно, протестированные модели лучше использовали данные в начале и в конце контекста, а хуже те, что были в середине. Контекстное окно – рабочий стол модели. Часть знаний уже находится внутри нее. Спросите, в чем смысл встречи князя Андрея с дубом? И искусственный интеллект, скорее всего, ответит без внешних источников. Если нужна точная цитата, модели надо дать настоящий текст или подключить ее к источнику. Нужный фрагмент займет часть контекстного окна. Практический вывод. Если чат начал путаться и забывать, сохраняйте главное, закрывайте старый и открывайте новый. Если айтишники предлагают перейти на более дорогой тариф ради большего контекстного окна, спросите у них, не стоит ли сначала эффективнее работать с данными, отбирать только нужную информацию и правильно собирать контекст для каждого запроса.
2: Сумма технологий на Business FM.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». В Узбекистане хотят вести услуги телохранителей для иностранных туристов. Это позволит обеспечить безопасность во время поездки, заранее оценить риски, оперативно реагировать в случае ЧС, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Республики. Новый вид услуги разработал Департамент охраны МВД Узбекистана. Она может предоставляться не только туристам, но и официальным делегациям, представителям бизнеса. Предложение прозвучало во время встречи руководителей и туристического, и правоохранительного ведомств. Помимо услуги телохранителей, они обсудили современные системы видеонаблюдения и группы быстрого реагирования в туристических местах. Но дело в том, что Узбекистан – одна из самых безопасных стран в мире, и зачем там телохранители туристам, непонятно, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
4: Меня очень удивила эта инициатива. У нас довольно такой значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. Сейчас популярное, растущее в популярности направление. И при этом, по нашему опыту, да, и наших туристов, это абсолютно безопасная страна, где вот за последние там 10 лет или 15 не произошло ни одного какого-то неприятного инцидента. Это очень гостеприимная, радушная страна. Почему здесь требуются телохранители, мне не совсем понятно. Наверное, те люди, которые нуждаются в охране, они и сейчас ездят с охраной, и не только в Узбекистан, а даже по Москве, но к обычным туристам это не относится. Думаю, что это какой-то такой преувеличенный запрос со стороны каких-то структур, которые хотят на этом заработать. Это одна из самых безопасных стран в Азии. Множество хороших отзывов об Узбекистане. Сейчас очень популярное время, жара спадает, сентябрь, начало октября, самый пик прибытия российских туристов в Узбекистан, турпоток растет.
0: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. По городам Узбекистана спокойно можно передвигаться ночью. Уровень преступности там очень низкий. Сопровождение может понадобиться разве что в горах, чтобы не заблудиться. Скорее, телохранитель может понадобиться только очень статусному или очень известному гостю, говорит пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская.
5: Скорее всего, это какие-то высокопоставленные люди, и, скорее всего, они заказывают услуги через своих личных помощников, через консьерж-сервисы, через специальные службы, которые оказывают туристические услуги определенного класса. То есть у нас вообще, я даже в списке улучшенных вот этих всех услуг VIP не припомню, чтобы вообще это было востребовано, заявлено. Но вообще вы меня удивили. Ну, то есть это не какая-то страна, которая у нас ассоциируется с небезопасностью. Почему именно Узбекистан? Он не был замечен ни в каких подозрительных активностях. Может быть, это какой-то разовый кейс, то есть это не массовая история. Не было проблем с тем, что туристы жаловались на безопасность. То есть, может быть, эта новость касается граждан другого уровня, кому действительно вот это все нужно. У нас не было жалоб от туристов. Узбекистан считается достаточно безопасной страной для туристов. Они могут спокойно передвигаться, и в том числе самостоятельно. И это не та страна, где требуется усиленная безопасность.
0: Пиар-директор туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская. Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го. Для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год к году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельцев кофеен, наблюдают ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
6: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан Кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
7: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в спросе, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сад, свой Коста-Рики, и обжарочный цех в Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеин, которые не смогли пройти этот период, закрылись, но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он «Уфачино». Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. Вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
8: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
7: Самый популярный все равно это из молочных напитков капучино. Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 миллилитров, то, конечно же, за 99 рублей.
8: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
7: На 10% была корректировка.
6: директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
9: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут. Закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт. Мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях. И все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом. И мы надеемся, что все-таки это временно и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
8: Примерно, если говорим год к году, какое у вас сокращение?
9: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинальность очень сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится в ущерб своей маржинальности как-то выживать.
8: Насколько вы в этом году меняли цены?
9: В начале года мы меняли. Каким-то категориям вообще не трогали, каким-то категориям 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно серьезнее.
8: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
9: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 130. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
8: А третье в топе?
9: Эспрессо, чуть дешевле, чем американо, 120 рублей.
6: Основатель бренда федеральной сети кофеин самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
10: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качество обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
0: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора платформы ОФД, подорожал на 185%. И ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будет способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%, а вероятность его очень сильного проявления в октябре-декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке, а в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Американец Брент Ривера с детства мечтал стать актером и уже в 10 лет начал участвовать в кастингах на роли в рекламе и в сериалах. Тогда же он завел свой первый YouTube-канал, который был мало кому интересен. Но актерские амбиции все же помогли Бренту. Популярность пришла к нему в 2012-м, когда Ривере исполнилось 14. Тинейджер превратил свой канал в бесконечный юмористический сериал, все роли в котором исполняют члены его семьи, друзья и знакомые. Причем иногда даже не подозревая об этом. Сейчас у Брента совокупно больше 40 миллионов подписчиков во всех соцсетях и на разных каналах. А личное состояние превышает 20 миллионов долларов. Деньги Бренту приносят спонсорские контракты, собственный продюсерский центр, съемки в кино и на телевидении.
11: Блогеры на Бизнес FM. Валюты.
2: Бангладешская така введена в обращение в 1972 году, через год после обретения страной независимости. Изначально таку привязали к фунту стерлингов по курсу 19 к 1. В 1983 привязку сменили на доллар США. Сегодня така более чем на 2 порядка дешевле американской валюты. Валюты на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов. Однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Сотбис за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти. Культ наличности на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Олеся Потапова. Тело 16-го погибшего альпиниста обнаружили спасатели в ущелье Бизинги в Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены до воскресенья из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной, сообщили в МЧС. Снежная лавина сошла с горы Межерги 7 сентября. Она накрыла группу альпинистов, в составе которой были росгвардейцы. В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 22 человека, один погиб. В стационаре остается 6 человек в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла у поселка Челва. Легковой автомобиль «Пежо» из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу автодороги. Там он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Вопрос о поездке президента Владимира Путина на саммит «двадцатки» в Майами не решен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Неизвестно, поедем ли туда», — сказал он в Нью-Дели, комментируя заявление Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером на площадке G20. Песков также заявил, что если украинский лидер действительно хочет встретиться с президентом России, то он может приехать в Москву. Приглашение остается в силе. Нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров образовалось в восточной части Армузского пролива после ударов США по нескольким танкерам. Об этом пишет журнал «Шпигель». Издание ссылается на спутниковые снимки и данные экологов. Еще несколько дней назад площадь загрязненной акватории составляла около 200 квадратных километров. Источником загрязнения может быть танкер «Риеска», с которого произошла утечка. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Саудовская нефть не дошла до рынка. Риад остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. И аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Что ждет рынок углеводородов и потребителей? Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Наступает эпоха регулирования. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Армузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Армузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
12: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Армузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрахович.
13: Вот был платформ еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай. Конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что с корабля было проще вывозить нефть, там вообще танкеры. Поэтому вот, прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели к последствиям. Даже сейчас русские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такое там реально было повреждение, сказать сложно. Но, по крайней мере, спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз, там, когда были атаки, на самом деле, восстанавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это даже такой жест, вы сказали, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против Хуситов или против Ирана. Например, даже специально раздувают объем повреждений.
12: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИММ РАН Николай Сухов.
14: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак — это легко и просто делается, даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
12: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Армузского пролива. Об этом сообщил иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Армузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
0: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанных с нейросетями и их алгоритмами. Мнение Верховного суда – это еще незаконно. Документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась, наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности, и в этом смысле всех опередил, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина.
15: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку, и вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, заработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение, и отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель и оператор или водитель, только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
0: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры». Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Сторонам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудию. За это может грозить уголовная ответственность. «Зенит» одержал нулевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
16: Футбол с Григорием Гуреевым. Андрей Мостовой в основном составе «Локомотива» на игру в Петербурге не вышел. По информации ряда телеграм-каналов, «Зенит» к этому имеет прямое отношение. Клубы договорились, что он выйдет на замену, поскольку по регламенту РПЛ теперь запрещать арендованным футболистам играть против бывшей нельзя. Главный тренер «Лока» Михаил Галактионов объяснил заявку на матч недостатком у Мостового необходимой игровой практики и что в двух встречах подряд проводить на поле по 90 минут он пока не может. Прозвучало не очень убедительно, ведь именно гол Мостового принес железнодорожникам в прошлом туре единственную победу в сезоне. Как бы то ни было, «Локомотив» забил первым. Это сделал Александр Руденко. При этом в самом дебюте игры были основания для пенальти ворота красно-зеленых, когда Сергей Бабкин сыграл рукой. Но судьи решили иначе. Тайм завершился в пользу гостей, а после перерыва Кевин Андрада и Луис Энрике точными ударами поменяли положение дел. Под занавес матча Мостовой на поле все-таки появился, но это уже не на что не повлияло. «Зенит» продолжает идти в группе лидеров, а железнодорожники в зоне стыков. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, также в прошлом работавший советником президента клуба, в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что «Лока» обязательно преодолеет кризис.
17: Команда находится не на своем месте, она начинает нервничать. На нее давят и болельщики, и руководство, и пресса. Но мы видим, что все возможно. И Мостовой, я думаю, еще поможет. Конечно же, хочется, чтобы он играл в основе.
16: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что эта победа имела важное значение для «Зенита» именно в психологическом плане.
18: Несмотря на большой разброс по турнирной таблице, матч «Зенита» и «Локомотива» был очень важный для тех и для других с точки зрения преодоления кризиса. Просто если у «Локомотива» это кризис кадровый, то у «Зенита» кризис игровой. И, конечно, эта победа для команды «Симака» очень важна. «Локомотив», как мне кажется, несмотря на поражение, имеет только один вариант правильной тяжелой ситуации. Я имею в виду продолжение работы «Локомотива». Путёнова главным тренером, потому что если сейчас еще будет какая-то тренерская перетрубация, то «Локомотив» это отбросит еще сильнее, кто бы команду не возглавил.
19: Московская «Динамо» одержала 4-ю победу подряд в РПЛ, а с учетом Кубка России – 5-ю. На этот раз над Оренбургом. Единственный мяч на 90-й минуте забил Виктор Акишор. При этом бело-голубые в начале второго тайма не реализовали пенальти. Богдан Овсянников отразил удар Максима Осипенко. Концовка выдалась нервной. Два игрока Оренбурга, Руслан Куль и Максим Севес, были удалены. «Факел» вел 2-0 в матче с «Балтикой» и был очень близок к первой победе в этом чемпионате. А гол Равиля Нефтулина однозначно стоит досрочно записать в топ-10 сезона. Но в последние 20 минут калининградцы воплотили свои усилия в забитые мячи. Счет на 5-й компенсированной минуте сравнял Брайан Хиль, забив с очень спорного пенальти. В итоге 2-2, и воронежский клуб по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 3 очка. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
0: Эпидемию детского и женского храпа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30% среди основных причин – лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Ранее проблема чаще касалась мужчин от 40 лет, однако теперь храп приходит к молодым. Чем опасен храп и почему ему теперь подвержены в том числе дети, рассуждает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.
20: Министр Мурашко недавно сказал, что у нас более 40 миллионов людей страдают ожирением или избыточной массой тела. А это основной фактор риска развития храпа и остановок дыхания во сне. Курение может да, ситуацию ухудшать, и просто накопление длительности курения может приводить к тому, что больше храпа становится. У детей, как правило, немножко другая ситуация. Там большую роль играют какие-то воспалительные заболевания или аллергические заболевания. Увеличение миндалин, аденоидов приводит к тому, что глотка становится уже. И действительно, детский храп – это тоже большая проблема. У нас храпят порядка 15% детей, а где-то 3-5% детей имеют уже апноэ сна. Это частые остановки дыхания во время сна. Это приводит у детей к когнитивному дефициту. Дети не могут нормально учиться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нарушение роста детей. Может быть не осложненный храп. Человек может достаточно громко храпеть, но при этом у него не возникает остановок дыхания во сне. А могут фактически возникать эпизоды удушья, связанные с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Если человек набрал просто массу тела и начал храпеть, то те же 5 килограмм, которые он набрал и начал храпеть, снижаем, и храп исчезает. Если дети, то, как правило, нужно соответствующее обследование. Кстати, во всех клинических рекомендациях всего мира при наличии апноэ сна это абсолютное показание к максимально радикальной коррекции, то есть хирургическому лечению аденоидов и миндалин.
0: Роман Бузунов, профессор, заслуженный врач России. В Москве тем временем уже можно вызывать сомнолога домой. Специалист проверит качество сна и даст рекомендации. Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 13 тысяч рублей за выезд.
21: Реклама. Внимание! Прослушайте свежие новости от сервиса европейских и корейских автомобилей «Луидор Авто». Больше 15 лет мы ремонтируем и обслуживаем автомобили с применением оригинальных запасных частей и качественных аналогов. Только в сентябре замена масла и тормозных колодок бесплатна. Сезонная комплексная проверка за 3499 рублей. В акции участвуют автомобили всех марок. Ждем вас в «Луидор Авто». Московское шоссе 86А. Подробные условия акции на luidor-service.ru.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Другим наука с Сергеем Корзуном.
23: Все свое носить с собой лучше всего в рюкзаке на двух лямках на спине. Особенно если вес этой поклажи превышает 10-15% массы тела, что нередко бывает у современных школьников даже в младших классах. В сравнительном исследовании боковое отклонение позвоночника составляло менее 2 градусов без сумки и с рюкзаком на двух плечах, при этом в несколько раз больше с сумкой на одном плече и еще больше с одноплечным рюкзаком. При этом положение плеч менялось гораздо существеннее, особенно для одностороннего рюкзака. Это искривление называют функциональным, то есть сиюминутной адаптацией позвоночника под ношу. Профессиональное медицинское сообщество утверждает, что ношение тяжелой школьной сумки не считается сегодня причиной сколиоза, Но тем, у кого сколиоз уже есть, рекомендуют для лучшей устойчивости все же классический рюкзак на двух лямках. Такие обычные рюкзаки тоже меняют позу, но не так сильно, как плечевые сумки. А пояс на рюкзаке перераспределяет усилия на таз, там кости прочнее. Исключительные по весу и дистанции нагрузки в экспедициях и на военной службе документированно приводят к болям стоп и коленей и могут повредить плечевое сплетение. Два огромных арбуза лучше нести в двух руках, а не в одной. 30 килограмм в одной руке дают более 2800 ньютон компрессии поясницы, а два по 15 в разных руках почти вдвое меньше. Для пожилых добавляется фактор равновесия. Особенно опасны болтающиеся тяжелые предметы, даже в рюкзаке. А вот небольшие и уравновешенные нагрузки не ухудшают показатели походки или равновесия.
1: Другим наука на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву, следует из принятой декларации. Документ принят единогласно на встрече объединения в Нью-Дели. Члены БРИКС также выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Путин на саммите объединения указал, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут. Российский президент также отметил, что однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое. При этом он признал, что формирование многополярного мира идет непросто. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления, а индийский премьер Моди заявил, что больше нельзя откладывать реформу Совета Безопасности ООН. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
3: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. То, что несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта. Заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрали, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах, отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом. Так вот, это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности или в каких-то более мелких конфигурациях, то это и есть самое главное. То есть БРИКС – это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
4: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
3: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамерикано-центричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
0: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А Владимир Путин прибыл в Индию в пятницу и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России, тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций, но дойдет ли дело до голосования, пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе, он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. В частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
5: На текущий момент вероятность принятия санкционного билля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный билль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября. И там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри Демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3-го января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центристы, как известно, не хотят этот самый билль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане Демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного билля. А там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа, по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет — это внутриполитическая борьба.
0: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
7: Если действительно будет принято, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что консенсус относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть, если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не

0: почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: У каждого поколения свой язык, свои мемы, поговорки, фразы, отражающие то, как люди смотрят на мир. Пословица – это культурный код поколений. А как известно, про работу как раз очень много поговорок. Некоторые из них звучат как мудрость, а другие – как спорное утверждение, которое мы не перестали бубнить себе под нос. Мол, работа не волк, в лес не убежит. Знакомо вам такое? Давайте обсудим, могут ли эти фразы и утверждения оказаться такими иррациональными установками, сбивающими с толку. Раньше говорили: терпение и труд все перетрут, помните? А вот сегодня можно работать вдвое больше, но, как в той поговорке про рабочую лошадь, которая не стала председателем, получить наоборот, меньше, чем хотел. С появлением искусственного интеллекта надо работать не больше, а по стратегии, добиваясь результата благодаря новым технологиям и навыкам. Согласны? Хотя терпение никто не отменял, конечно. Раньше говорили: молчание – золото, или менее поэтично – не высовывайся. Есть еще японская поговорка на ту же тему: гвоздь, который торчит, забивают молотком. Простыми словами, установка «молчи, не высовывайся» и сегодня может очень мешать строить карьеру. Для нового поколения, выросшего в социальных сетях, все наоборот. Если ты молчишь, то никто не узнает про тебя и твои способности, опыт и профессионализм. Нужны новые, современные поговорки, разрешающие человеку делиться своим мнением, особенно если ему есть что сказать. Хорошая поговорка «семь раз отмерь», но мы живем в быстро меняющемся мире, где выигрывает тот, кто быстрее тестирует гипотезы и принимает решения, перестраивает бизнес-процессы быстрее конкурентов. Возможно, каждая эпоха заслуживает свой сборник поговорок, потому что меняется наш язык и меняемся мы сами. А иногда одна фраза точно описывает время. Например, лучшее время посадить дерево было 20 лет назад, второе лучшее время – сегодня.
1: Карьера на Бизнес FM. Правила двух пицц. Правила застегнутой толстовки. Правила дневного фитнеса. По каким бы правилам вы ни выстраивали свой день, главное, чтобы они работали и помогали приносить деньги. Верхушка списка Forbes в своих привычках и правилах, жизненных режимах и ритмах. В специальном проекте «Органайзер миллиардера». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. На территории России в течение субботы сбиты 53 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над приграничными регионами на юге России, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Также, по данным военного ведомства, российские войска нанесли удар по сухогрузу в порту Одесса, доставившему грузы военного назначения для ВСУ. В Таганроге после атаки беспилотников произошли пожары в разных районах города. Повреждены здания, спортивные объекты и коммерческие постройки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в том числе горели продуктовый склад и сетевой супермаркет. Пожары потушили, жертв и пострадавших нет. Иран передал американской стране через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива, пишет агентство ТАСНИМ. Пока они не будут выполнены, Ормуз останется закрытым, заявили источники. О каких условиях идет речь, не уточняется. Китайский Хайнань посетили более 500 000 российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян. По данным АТОР, с января по август турпоток вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу экспертов, при текущей динамике Хайнань может приблизиться к цели в 700 тысяч российских туристов по итогам года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Подробности буквально через минуту.

0: Агенты и нейросети для решения бытовых задач. В мире им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Как нейросети помогают пользователям в быту? Выпускники озаботились экологией. Число заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью, выросло на 40%. Чем обусловлена такая тенденция и какие карьерные перспективы у выпускников? Эти и другие темы на Business FM. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92, АИ-95 и почти полное отсутствие 98-го и 100-го. По данным онлайн-сервиса «Где-бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
1: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И про это никто не говорил, я прошу заметить. Я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
0: Таксист из Петербурга Владимира. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
2: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная, бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше, то есть если раньше ты мог в этой очереди простоять даже 2 часа, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, 40 минут. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать, это нужно у специалистов уточнять, какой Евро-5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается. Моя машина из строя не выходит, все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде. В канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерное машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10, то есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То есть сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже 3 раза заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
0: Жительница Ростова-на-Дону Александра. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
3: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться. Чуть больше половины бака. Но что я буду делать, я не знаю. Потому что очереди на заправках огроменные. Еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, не удивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются и километра на 3, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище. Я не понимаю, почему. Аварий никаких не показывает. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «Тебойле» нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
0: Ксения, жительница Нижнего Новгорода, сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клота помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание и подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает в приготовлении еды, подсчете риска для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение

0: учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнение. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
1: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
2: В быту я использую ее каждый день. Business FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
1: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
3: Я лично очень много использую и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
4: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амаде, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. А глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амаде замедлить темпы развития передовых ИИ и моделей согласился и Илон Маск. Выпускники озаботились экологией. По итогам приемной кампании вузы в этом году выявлен рост на 40% числа заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью. Если в 25-м желающих поступить на эти направления было 206 тысяч человек, то в этом году таковых почти 300 тысяч, сообщают «Известия». Причина роста – эффект низкой базы и высокая конкуренция в других сферах, рассказал профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
5: Многие школьники ориентируются на те направления, которые до этого не пользовались популярностью. В первую очередь к ним относятся сельскохозяйственные направления, ветеринария. Биология в этом году по результатам выбора ЕГЭ вышла на 3-е место после обществознания и информатики. Мы видим, что растет интерес к физике, а тем не менее меньшее число выбрало, чем выбрало биологию. Географию нужно сдавать для экологических направлений. Рост заметный в этом направлении. Но хотел бы сразу подчеркнуть, что это рост от достаточно низкой базы. Все равно общая численность тех, кто поступил на эти направления, не так уж высока. И подали на нее в регион.

0: регионах, в которых очень сильные технические университеты. Это Екатеринбург, и Томск, и Башкортостан. В том числе, наверное, ребята рассматривали это как запасной вариант. И в то же время это уже отказ от социально-экономических и гуманитарных направлений, как ведущих, поскольку там ограничения, контрольные цифры приема по этим направлениям не растут. В медицине целевое обучение вышло на первый план. Ограничение на платное образование, связанное с социально-экономическими направлениями, было объявлено. Семьи, выбирая альтернативы, обратили внимание на такое довольно необычное направление, связанное с экологией, и для того количества выпускников, которые ее выбирают, наверное, в будущем есть рабочие места.
1: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в столичных вузах, как сообщили «Известиям», в департаменте природопользования Москвы более трети бюджетных мест на географических факультетах выбрали абитуриенты, поступающие на экологические профили.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Для рынка загородных домов лето 26-го года стало временем ускорения роста цен. За июнь-август они поднялись более чем на 3%, хотя в предыдущие месяцы увеличивались в среднем на 0,5%. А вот на рынке земельных участков все еще сохраняется ценовая стагнация. К таким выводам пришли аналитики ЦИАНа. В прошлом году на фоне слабого спроса сезонного увеличения цен не произошло. Рост проявился только во втором полугодии, когда потихоньку начала дешеветь ипотека. В этом году сегмент постепенно адаптируется к новой реальности. И на фоне снижения ипотечных ставок и длительной ценовой стагнации отложенный спрос наконец выходит на рынок, поясняют эксперты. По их данным, в первом полугодии на покупку и строительство ИЖС было выдано 67,9 тысячи кредитов, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому и цены вновь начали расти. Относительно прошлого августа дома сейчас дороже на 7%, но это в среднем. Например, в Вологодской области зафиксированы плюс 24%, в Краснодарском крае плюс 2%, а в Подмосковье минус 2%. В целом, после сезонного роста динамика цен на рынке загородных домов вернется к более привычным для последней пары лет значениям. Ипотека все еще остается дорогой, а других драйверов спроса в сегменте нет, поэтому темпы роста будут не выше официальной инфляции, считают в ЦИАНе. А на рынке земельных участков по-прежнему зима. За лето сотка земли под ИЖС стала дороже менее чем на 1%. Год к году рост на 3%, что заметно ниже официальной инфляции, то есть в реальном выражении участки дешевеют. Хотя, скажем, в Архангельской области они подорожали на 28%, в республике Коми на 12%, и после длительной паузы неплохие темпы набрала Московская область – плюс 8%. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM. В Узбекистане хотят вести услуги телохранителей для иностранных туристов. Это позволит обеспечить безопасность во время поездки, заранее оценить риски, оперативно реагировать в случае ЧС, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики. Новый вид услуги разработал Департамент охраны МВД Узбекистана. Она может предоставляться не только туристам, но и официальным делегациям, представителям бизнеса. Предложение прозвучало во время встречи руководителей и туристического, и правоохранительного ведомств. А помимо услуги телохранителей, они обсудили современные системы видеонаблюдения и группы быстрого реагирования в туристических местах. Но дело в том, что Узбекистан одна из самых безопасных стран в мире, и зачем там телохранители туристам, непонятно, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
4: Меня очень удивила эта инициатива. У нас довольно такой значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. Сейчас популярные, растущие в популярности направления. И при этом, по нашему опыту, да, и наших туристов, это абсолютно безопасная страна, где вот за последние там 10 лет или 15 не произошло ни одного какого-то неприятного инцидента. Это очень гостеприимная, радушная страна. Почему здесь требуются телохранители, мне не совсем понятно. Наверное, те люди, которые нуждаются в охране, они и сейчас ездят с охраной не только в Узбекистан, а даже по Москве. Но к обычным туристам это не относится. Думаю, что это какой-то такой преувеличенный запрос со стороны каких-то структур, которые хотят на этом заработать. Это одна из самых безопасных стран в Азии. Множество хороших отзывов об Узбекистане. Сейчас очень популярное время. Жара спадает, сентябрь, начало октября, самый пик прибытия российских туристов в Узбекистан, турпоток растет.
1: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. По городам Узбекистана спокойно можно передвигаться ночью. Уровень преступности там очень низкий. Сопровождение может понадобиться разве что в горах, чтобы не заблудиться. Скорее, телохранитель может понадобиться только очень статусному или очень известному гостю, говорит пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская.
5: Скорее всего, это какие-то высокопоставленные люди, и, скорее всего, они заказывают услуги через своих личных помощников, через консьерж-сервисы, через специальные службы, которые оказывают туристические услуги определенного класса. То есть у нас вообще, я даже в списке улучшенных вот этих всех услуг VIP не припомню, чтобы вообще это было востребовано, заявлено. Но вообще вы меня удивили. Ну, то есть это не какая-то страна, которая у нас ассоциируется с небезопасностью. Почему именно Узбекистан? Он не был замечен ни в каких подозрительных активностях. Может быть, это какой-то разовый кейс, то есть это не массовая история. Не было проблем с тем, что туристы жаловались на безопасность. То есть, может быть, эта новость касается граждан другого уровня, кому действительно вот это все нужно. У нас не было жалоб от туристов. Узбекистан считается достаточно безопасной страной для туристов. Они могут спокойно передвигаться, и в том числе самостоятельно. И это не та страна, где требуется усиленная безопасность.
1: Пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская. Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го. Для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год к году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельцев кофеен, наблюдают ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
6: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
7: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в просит, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сосой в Коста-Рике, и обжарочный цех в Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеин, которые не смогли пройти этот период, закрылись. Но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он «Уфачино». Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. Вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
8: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
7: Самый популярный все равно это из молочных напитков капучино. Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 миллилитров, то, конечно же, за 99 рублей.
8: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
7: На 10% была корректировка.
6: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
9: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут, закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт, мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях, и все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом, и мы надеемся, что все-таки это временно, и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
8: Примерно, если говорим год к году, какое у вас сокращение?
9: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинальность очень сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится ущерб своей маржинальности как-то выживать.
8: Насколько вы в этом году меняли цены?
9: В начале года мы меняли. Магнитные категории вообще не трогали, магнитные категории 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно. сильно серьезные.
8: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
9: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 130. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
8: А третье в топе?
9: Эспрессо, чуть дешевле, чем американо, 120 рублей.
6: Основатель бренда федеральной сети кофеин самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
10: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качество обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
1: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора платформы ОФД, подорожал на 185%, и ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будет способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%, а вероятность его очень сильного проявления в октябре-декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке, а в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
11: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она Лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова, 14/5.
12: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк» «Агат» в Афонино на магистральной 137Б.
14: Не оферта.
15: «Агат». Покупай выгодно.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Слова, проверенные делом.
18: Даже если вы очень талантливы и прилагаете большие усилия, для некоторых результатов просто требуется время. Вы не получите ребенка через месяц, даже если заставите забеременеть 9 женщин. Уоррен Баффет, крупнейший в мире инвестор.
17: Слова, проверенные делом. На Business FM.
19: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: С развитием искусственного интеллекта растет число красивых, умных, но не всегда понятных терминов. На этой неделе занимаемся переводом с айтишного на общечеловеческий. Сегодня открываем словарь на букве «В» – вайб-кодинг. Термин ввел в начале прошлого года Андрей Карпаты, один из ведущих теоретиков и практиков искусственного интеллекта. Чтобы создавать приложение, не обязательно набивать код на клавиатуре. Гораздо приятнее беседовать с искусственным интеллектом, ставить задачи и проверять, что получилось. Все это в расслабленном стиле. На вайб. деле. Узнав про новый подход, я немедленно попробовал, и, конечно, ничего не получилось. То, что для гуру разработки было парой минут за компьютером, для радиоведущего стало чередой установок, настроек и новых подписок. Но прошел год, и вайб-кодинг завоевал мир. Инструменты стали проще, доступнее и не только профессионалам. Хотя именно на работу программистов они оказали самое заметное влияние. Разработчики все чаще не создают код вручную, строка за строкой, а ставят задачу искусственному интеллекту и смотрят, что получилось. Работа пошла быстрее. Но появились и вопросы к надежности кода, который сами разработчики не всегда до конца понимают. Но самое интересное. Идея завоевала новую аудиторию. По моим наблюдениям, вайб-кодинг становится все более популярен среди топ-менеджеров и не обязательно IT-компаний. Протестировать концепцию на рабочем прототипе, запустить агента, который будет сортировать почту, отвечать на некоторые сообщения и подбирать новостную ленту. Сделать все это самостоятельно не только можно, но и интересно. Интеллектуальное развлечение для людей с высоким IQ. Научиться этому недолго. Спросите чат-бот, с которым вы работаете, как создать приложение, и точно проведете интересные выходные с вайбом и кодингом.
14: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: У микрофона Олеся Потапова. Тело 16-го погибшего альпиниста обнаружили спасатели в ущелье Бизинги в Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены до воскресенья из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной, сообщили в МЧС. Снежная лавина сошла с горы Межерги 7 сентября. Она накрыла группу альпинистов, в составе которой были росгвардейцы. В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 22 человека, один погиб. В стационаре остается 6 человек в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла у поселка Челва. Легковой автомобиль «Пежо» из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу автодороги. Там он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Вопрос о поездке президента Владимира Путина на саммит «двадцатки» в Майами не решен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Неизвестно, поедем ли туда», — сказал он в Нью-Дели, комментируя заявление Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером на площадке G20. Песков также заявил, что если украинский лидер действительно хочет встретиться с президентом России, то он может приехать в Москву. Приглашение остается в силе. Нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров образовалось в восточной части Армузского пролива после ударов США по нескольким танкерам. Об этом пишет журнал «Шпигель». Издание ссылается на спутниковые снимки и данные экологов. Еще несколько дней назад площадь загрязненной акватории составляла около 200 квадратных километров. Источником загрязнения может быть танкер «Риеска», с которого произошла утечка. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Саудовская нефть не дошла до рынка. Риад остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. И аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Что ждет рынок углеводородов и потребителей? Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Наступает эпоха регулирования. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Эти и другие темы на Business FM. Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Армузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Армузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
22: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Армузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт Фонда национэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрахович.
0: Будут платформы еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай. Конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что с корабля было проще вывозить нефть с помощью танкера. Поэтому прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели к последствиям. Даже сейчас саудовские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такое там реально было повреждение, сказать сложно. Но, по крайней мере, спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз там, когда были атаки, на самом деле, восстанавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это даже такой жест, сказали, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против хуситов или против Ирана. Например, даже специально раздувают объемы повреждений.
22: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММРАН Николай Сухов.
2: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак. Это легко и просто делается, даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
22: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Армузского пролива. Об этом сообщил иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Армузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанных с нейросетями и их алгоритмами. А мнение Верховного суда – это еще не закон, но документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась, наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности, и в этом смысле всех опередил, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина.
3: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или друг. логику. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку, и вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, доработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение, и отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель и оператор или водитель, только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
1: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры». Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Сторонам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудию. За это может грозить уголовная ответственность. «Зенит» одержал нулевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
4: Футбол с Григорием Гуреевым. Андрей Мостовой в основном составе «Локомотива» на игру в Петербурге не вышел. По информации ряда телеграм-каналов, «Зенит» к этому имеет прямое отношение. Клубы договорились, что он выйдет на замену, поскольку по регламенту РПЛ теперь запрещать арендованным футболистам играть против бывшей нельзя. Главный тренер «Лока» Михаил Галактионов объяснил заявку на матч недостатком у Мостового необходимой игровой практики и что в двух встречах подряд проводить на поле по 90 минут он пока не может. Прозвучало не очень убедительно, ведь именно гол Мостового принес железнодорожникам в прошлом туре единственную победу в сезоне. Как бы то ни было, «Локомотив» забил первым. Это сделал Александр Руденко. При этом в самом дебюте игры были основания для пенальти ворота красно-зеленых, когда Сергей Бабкин сыграл рукой. Но судьи решили иначе. Тайм завершился в пользу гостей, а после перерыва Кевин Андрада и Луис Энрике точными ударами поменяли положение дел. Под занавес матча Мостовой на поле все-таки появился, но это уже не на что не повлияло. «Зенит» продолжает идти в группе лидеров, а железнодорожники в зоне стыков. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, также в прошлом работавший советником президента клуба, в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что «Лока» обязательно преодолеет кризис.
5: Команда находится не на своем месте, она начинает нервничать. На нее давят и болельщики, и руководство, и пресса. Но мы видим, что все возможно. И Мостовой, я думаю, еще поможет. Конечно же, хочется, чтобы он играл в основе.
4: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что эта победа имела важное значение для «Зенита» именно в психологическом плане.
7: Несмотря на большой разброс по турнирной таблице, матч «Зенита» и «Локомотива» был очень важный для тех и для других с точки зрения преодоления кризиса. Просто если у «Локомотива» это кризис кадровый, то у «Зенита» кризис игровой. И, конечно, эта победа для команды «Симака» очень важна. «Локомотив», как мне кажется, несмотря на поражение, имеет только один вариант правильной тяжелой ситуации. Я имею в виду продолжение работы Галактионова главным тренером, потому что если сейчас еще будет какая-то тренерская перетрубация, то «Локомотив» это отбросит еще сильнее, кто бы команду не возглавил.
4: Московская «Динамо» одержала четвертую победу подряд в РПЛ, а с учетом Кубка России – пятую. На этот раз над Оренбургом. Единственный мяч на 90-й минуте забил Виктор Акишор. При этом бело-голубые в начале второго тайма не реализовали пенальти. Богдан Овсянников отразил удар Максима Осипенко. Концовка выдалась нервной. Два игрока Оренбурга, Руслан Куль и Максим Севес, были удалены. «Факел» вел 2-0 в матче с «Балтикой» и был очень близок к первой победе в этом чемпионате. А гол Равиля Нефтулина однозначно стоит досрочно записать в топ-10 сезона. Но в последние 20 минут калининградцы воплотили свои усилия в забитые мячи. Счет на пятой компенсированной минуте сравнял Брайан Хиль, забив с очень спорного пенальти. В итоге 2-2, и воронежский клуб по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 3 очка. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
1: Эпидемию детского и женского храпа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30% среди основных причин – лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Ранее проблема чаще касалась мужчин от 40 лет, однако теперь храп приходит к молодым. Чем опасен храп и почему ему теперь подвержены в том числе дети, рассуждает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.
6: Министр Мурашко недавно сказал, что у нас более 40 миллионов людей страдают ожирением или избыточной массой тела. А это основной фактор риска развития храпа и остановок дыхания во сне. Курение может ситуацию ухудшать, и просто накопление длительности курения может приводить к тому, что больше храпа становится. У детей, как правило, немножко другая ситуация. Там большую роль играют какие-то воспалительные заболевания или аллергические заболевания. Увеличение миндалин, аденоидов приводит к тому, что глотка становится уже. И действительно, детский храп – это тоже большая проблема. У нас храпят порядка 15% детей, а где-то 3-5% детей имеют уже апноэ сна. Это частые остановки дыхания во время сна. Это приводит у детей к когнитивному дефициту. Дети не могут нормально учиться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нарушение роста детей. Может быть, не осложненный храп. Человек может достаточно громко храпеть, но при этом у него не возникает остановок дыхания во сне. А могут фактически возникать эпизоды удушья, связанные с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Если человек набрал просто массу тела и начал храпеть, то те же 5 килограмм, которые он набрал и начал храпеть, снижаем, и храп исчезает. Если дети, то, как правило, нужно соответствующее обследование. Кстати, во всех клинических рекомендациях всего мира при наличии апноэ сна это абсолютное показание к максимально радикальной коррекции, то есть хирургическому лечению аденоидов и миндалин.
1: Роман Бузунов, профессор, заслуженный врач России. В Москве тем временем уже можно вызывать сомнолога домой. Специалист проверит качество сна и даст рекомендации. Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 13 тысяч рублей за выезд.
8: Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». FM. Между делом с Кирой Альтман.
24: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, объяснила мне между делом, как и почему у нее в голове возникла идея сделать издание о футболе под названием «Коробка».
25: Когда я была ребенком, и папа задерживался на работе, он просил маму записать ей футбольные матчи на видеокассету. Для меня это было синонимом любви. Футбол, он был огромной частью жизни моей семьи, моих родителей, и стал огромной частью меня. А еще я очень люблю путешествовать. Это забавно, такой замечательный факт, что куда бы ты в мире ни поехал, в любом уголке, в любой стране, в любом городе, ты увидишь детей, которые играют на улице в футбол. И мне кажется, в мире сегодняшнем, разобщенном, в какой-то мере одиноком, нам так не хватает какой-то вещи, которая бы соединяла нас всех землян, вне зависимости от того, где мы живем, каких мы взглядов, какого мы социального статуса. И мне кажется, футбол — это универсальный язык, собственно, как и искусство, которым я занимаюсь в своей профессиональной деятельности. Футбол и искусство — это две вещи, которые передают какое-то сообщение, эмоцию и мысль представителям одной культуры от представителей другой культуры с минимальным количеством погрешностей. Поэтому мне захотелось создать проект о нас и о мире, в котором мы живем. Исследование мира, самих себя через футбол.
24: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
8: Между делом на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву, следует из принятой декларации. Документ принят единогласно на встрече объединения в Нью-Дели. Члены БРИКС также выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Путин на саммите объединения указал, что авторитеты и влияние БРИКС в мире неуклонно растут. Российский президент также отметил, что однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое. При этом он признал, что формирование многополярного мира идет непросто. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления, а индийский премьер Моди заявил, что больше нельзя откладывать реформу Совета Безопасности ООН. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
10: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. То, что несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрались, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом. Так вот, это пространство продолжает существовать и даже развиваться. Оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, или в каких-то более мелких конфигурациях, то это и есть самое главное. То есть БРИКС – это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
11: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
10: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну, а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
1: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Владимир Путин прибыл в Индию в пятницу и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России. Тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций. Но дойдет ли дело до голосования, пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. В частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких других государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября Палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
12: На текущий момент вероятность принятия санкционного биля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный биль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября. И там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3-го января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центристы, как известно, не хотят этот самый биль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного биля, а там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет – это внутриполитическая борьба.
1: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
13: Если действительно будет принят, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что консенсус относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
1: Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. А против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент.
15: Другим наука. Сергеем Корзуном.
16: Вклад, который француз Люк Монтанье внес в вирусологию, включая открытие и выделение вируса иммунодефицита человека, долгие годы обеспечивал ему высочайший авторитет в научном сообществе. В 2008 году в возрасте 76 лет вместе с автором первой публикации по ВИЧ Франсуазой Барре-Синуси он получил Нобелевскую премию, а уже через год вступил в конфликт с научным мейнстримом из-за идеи электромагнитных сигналов ДНК в гомеопатических разведениях. Это напомнило многим теорию памяти воды Жака Бенвениста. Вступление в ряды антиваксеров и идея лечить аутизм антибиотиками еще сильнее подорвали авторитет исследователя. Весьма скандальным был и спор о приоритете открытия ВИЧ. Группа Монтанье и группа Роберта Галло в США опубликовали свои статьи в одном и том же номере журнала Science в 1983 году. Но на тот момент Монтанье не смог однозначно связать обнаруженный вирус со СПИДом, а Галло сообщил лишь о выделении патогена, схожего с уже известным другим ретровирусом. Спор потребовал вмешательства на высочайшем уровне. В 1987 году американский президент Рональд Рейган и французский премьер Жак Ширак объявили о соглашении, по которому патентные права и многомиллионные доходы от теста были разделены примерно поровну, а значительная часть роялти была направлена в Международный фонд исследования СПИДа. Позже соглашение несколько изменят в пользу Франции. Монтанье и Галло помирятся и опубликуют в 2003-м совместную статью об истории открытия. Но Нобелевский комитет так и не отметил Галло своей премии.
14: Другим наука на Бизнес FM. Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
17: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
14: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. На территории России в течение субботы сбиты 53 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над приграничными регионами на юге России, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Также, по данным военного ведомства, российские войска нанесли удар по сухогрузу в порту Одесса, доставившему грузы военного назначения для ВСУ. В Таганроге после атаки беспилотников произошли пожары в разных районах города. Повреждены здания, спортивные объекты и коммерческие постройки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в том числе горели продуктовый склад и сетевой супермаркет. Пожары потушили, жертв и пострадавших нет. Иран передал американской стране через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива, пишет агентство ТАСНИМ. Пока они не будут выполнены, Ормуз останется закрытым, заявили источники. О каких условиях идет речь, не уточняется. Китайский Хайнань посетили более 500 000 российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян. По данным АТОР, с января по август турпоток вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу экспертов, при текущей динамике Хайнань может приблизиться к цели в 700 тысяч российских туристов по итогам года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Подробности буквально через минуту. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. В мире им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Как нейросети помогают пользователям в быту? Выпускники озаботились экологией. Число заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью, выросло на 40%. Чем обусловлена такая тенденция и какие карьерные перспективы у выпускников? Эти и другие темы на Business FM. Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92, АИ-95 и почти полное отсутствие 98 и 100. По данным онлайн-сервиса «Гдебенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
0: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была километра на 3. И про это никто не говорил, я прошу заметить. Я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
1: Таксист из Петербурга Владимир. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
2: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная, бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше, то есть если раньше ты мог в этой очереди простоять даже 2 часа, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, 40 минут. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать, это нужно у специалистов уточнять, какой Евро-5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается, моя машина из строя, не выходит, все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде в канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерно машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10, то есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То есть сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже 3 раза заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
1: Жительница Ростова-на-Дону Александра. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
19: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться. Чуть больше половины бака. Но что я буду делать, я не знаю. Потому что очереди на заправках огроменные. Еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, неудивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются и 3 километра, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище. Я не понимаю, почему аварий никаких не показывает. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «Тебойле» нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
1: Ксения, жительница Нижнего Новгорода. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клота помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание и подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает в приготовлении еды, подсчете рисков для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможность ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
3: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
5: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку.

0: Начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже 2 картины заказали.
1: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
2: В быту я использую ИИ каждый день. Бизнес FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
1: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
3: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы, смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
4: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амаде, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. А глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амаде замедлить темпы развития передовых ИИ и моделей согласился и Илон Маск. Выпускники озаботились экологией. По итогам приемной кампании в ВУЗы в этом году выявлен рост на 40% числа заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью. Если в 25-м желающих поступить на эти направления было 206 тысяч человек, то в этом году таковых почти 300 тысяч, сообщают «Известия». Причина роста – эффект низкой базы и высокая конкуренция в других сферах, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
5: Многие школьники ориентируются на те направления, которые до этого не пользовались популярностью. В первую очередь к ним относятся сельскохозяйственные направления, ветеринария, биология в этом году по результатам выбора ЕГЭ вышла на 3-е место после обществознания и информатики. Мы видим, что растет интерес к физике, а тем не менее меньшее число выбрало, чем выбрало биологию. Географию нужно сдавать для экологических направлений. Рост заметный в этом направлении. Но хотел бы сразу подчеркнуть, что это рост от достаточно низкой базы. Все равно общая численность тех, кто поступил на эти направления, не так уж высока. И подали на нее в регионах, в которых очень сильные технические университеты. Это Екатеринбург, и Томск, и Башкортостан. В том числе, наверное, ребята рассматривали это как запасной вариант. И в то же время это уже отказ от социально-экономических и гуманитарных направлений, как ведущих, поскольку там ограничения, контрольные цифры приема по этим направлениям не растут. В медицине целевое обучение вышло на первый план. Ограничение на платное образование, связанное с социально-экономическими направлениями, было объявлено. Семьи, выбирая альтернативы, обратили внимание на такое довольно необычное направление, связанное с экологией. И для того количества выпускников, которые ее выбирают, наверное, в будущем есть рабочие места.
4: Ирина Абанкина.

0: профессор Института образования Высшей школы экономики. А в столичных вузах, как сообщили «Известиям» в Департаменте природопользования Москвы, более трети бюджетных мест на географических факультетах выбрали абитуриенты, поступающие на экологические профили.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
2: Мы часто думаем, что сначала нужно накопить достаточно опыта, обрести уверенность и почувствовать себя готовым к новой роли, чтобы ее получить. Но очень часто в карьере происходит наоборот. Сначала появляется шанс, а потом первый шаг. Если для новой должности, о которой вы мечтаете, вам не хватает опыта, то послушайте эту вдохновляющую историю. Один из самых известных сегодня интервьюеров мира, который вошел в историю телевидения, когда-то впервые сел к микрофону, чтобы заменить опытного ведущего. А ведь он пришел работать на радиостанцию, чтобы выполнять самые простые поручения. И в свой первый выход в эфир он так нервничал, что честно признался слушателям: «Я никогда раньше не работал на радио. Если я буду ошибаться, пожалуйста, отнеситесь ко мне снисходительно». Так началась карьера Ларри Кинга, который позже объяснил, что эта откровенность неожиданно помогла ему. Вместо того, чтобы казаться опытнее, чем он был на самом деле, он расположил аудиторию к себе. Сегодня у многих возникает вопрос: где найти работу или новые возможности? А ведь шанс проявить себя может возникнуть где угодно. На конференциях, профессиональных встречах, в сообществах, на форумах. Многие вакансии вовсе не публикуются. Их открывают под тех профессионалов, с которыми хотят сотрудничать. Так возможности рождаются в разговорах, новых знакомствах. Начать новый карьерный трек можно в любом возрасте и с любого уровня. Главное не ждать момента, когда вы станете достаточно готовым. Иногда именно первый немного робкий шаг становится началом большой карьеры.
1: Карьера на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах. Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать, в том числе в особой форме оптимизма. У короля 15 жен, неудивительно, что уследить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу буквально в смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест, а Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангени всех номиналов. Культ наличности на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM. В Узбекистане хотят вести услуги телохранителей для иностранных туристов. Это позволит обеспечить безопасность во время поездки, заранее оценить риски, оперативно реагировать в случае ЧС, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики. Новый вид услуги разработал Департамент охраны МВД Узбекистана. Она может предоставляться не только туристам, но и официальным делегациям, представителям бизнеса. Предложение прозвучало во время встречи руководителей и туристического, и правоохранительного ведомств. А помимо услуги телохранителей, они обсудили современные системы видеонаблюдения и группы быстрого реагирования в туристических местах. Но дело в том, что Узбекистан одна из самых безопасных стран в мире, и зачем там телохранители туристам, непонятно, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
3: Меня очень удивила эта инициатива. У нас довольно такой значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. Сейчас популярные, растущие в популярности направления. И при этом, по нашему опыту, да, и наших туристов, это абсолютно безопасная страна, где вот за последние там 10 лет или 15 не произошло ни одного какого-то неприятного инцидента. Это очень гостеприимная, радушная страна. Почему здесь требуются телохранители, мне не совсем понятно. Наверное, те люди, которые нуждаются в охране, они и сейчас ездят с охраной не только в Узбекистан, а даже по Москве. Но к обычным туристам это не относится. Думаю, что это какой-то такой преувеличенный запрос со стороны каких-то структур, которые хотят на этом заработать. Это одна из самых безопасных стран в Азии. Множество хороших отзывов об Узбекистане. Сейчас очень популярное время. Жара спадает, сентябрь, начало октября, самый пик прибытия российских туристов в Узбекистан, турпоток растет.
0: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. По городам Узбекистана спокойно можно передвигаться ночью. Уровень преступности там очень низкий. Сопровождение может понадобиться разве что в горах, чтобы не заблудиться. Скорее, телохранитель может понадобиться только очень статусному или очень известному гостю, говорит пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская.
4: Скорее всего, это какие-то высокопоставленные люди, и, скорее всего, они заказывают услуги через своих личных помощников, через консьерж-сервисы, через специальные службы, которые оказывают туристические услуги определенного класса. То есть у нас вообще, я даже в списке улучшенных вот этих всех услуг VIP не припомню, чтобы вообще это было востребовано, заявлено. Но вообще вы меня удивили. Ну, то есть это не какая-то страна, которая у нас ассоциируется с небезопасностью. Почему именно Узбекистан? Он не был замечен ни в каких подозрительных активностях. Может быть, это какой-то разовый кейс, то есть это не массовая история. Не было проблем с тем, что туристы жаловались на безопасность. То есть, может быть, эта новость касается граждан другого уровня, кому действительно вот это все нужно. У нас не было жалоб от туристов. Узбекистан считается достаточно безопасной страной для туристов. Они могут спокойно передвигаться, и в том числе самостоятельно. И это не та страна, где требуется усиленная безопасность.
0: Пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская. Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го. А для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год к году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельцев в кофеин, наблюдают ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
5: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан Кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
6: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в просит, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сад в Коста-Рике, и обжарочный цех в Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеин, которые не смогли пройти этот период, закрылись. Но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он «Уфачино». Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. И вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
7: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
6: Самый популярный все равно это из молочных напитков капучино. Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 миллилитров, то, конечно же, за 99 рублей.
7: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
6: На 10% была корректировка.
5: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
8: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут. Закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт. Мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях. И все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом. И мы надеемся, что все-таки это временно и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
7: Примерно, если говорим год к году, какое у вас сокращение?
8: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинами совершенно сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. Приходится в ущерб своими маржинами. как-то выживать.
7: Насколько вы в этом году меняли цены?
8: В начале года мы меняли. Магнитные категории вообще не трогали, магнитные категории 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно серьезнее.
7: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
8: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 130. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
7: А третье в топе?
8: Эспрессо чуть дешевле, чем американо, на 120 рублей.
5: Основатель бренда федеральной сети кофеин самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
9: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качество обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс с самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
0: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора платформы ОФД, подорожал на 185%, и ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будет способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%, а вероятность его очень сильного проявления в октябре-декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке, а в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Как гласят подсчеты компании «Николис», в этом году в России будут введены 362 тысячи квадратных метров торговой недвижимости. В первом полугодии в регионах страны были сданы 53 тысячи квадратов. Это почти на треть меньше аналогичного результата прошлого года. А совокупные общероссийские 109 тысяч квадратов с учетом полугодового 45-тысячного итога Москвы и 12-тысячного итога Петербурга – это в два раза меньше, чем годом ранее. Турбулентность на рынке, высокий ключ и рост налогов сдерживают девелоперскую активность в сегменте. В Москве кадастровая стоимость некоторых ТЦ заметно выросла, что привело к дополнительному увеличению налоговой нагрузки на собственников. Ритейлеры находятся под влиянием повышения НДС и снижения порога выручки. Ну и вот строительный итог делится наблюдениями аналитики. А уже построенные торговые центры, в первую очередь московские, ищут новые точки роста. По данным компании IBC Real Estate, в качественных столичных объектах пустуют 742 тысячи торговых квадратных метров. Доля вакантности достигла 11% за год, увеличившись на 1% пункт. Противоположная ситуация только в новых ТЦ, открытых с начала 2024 года, где вакантность снизилась на 12% пунктов благодаря приходу операторов развлечений, точек общественного питания и спортивных пространств. Даже в уникальных объектах категории Prime, где стандартная вакантность вообще-то не выше 3%, текущий уровень непривычные 7%. И здесь пул арендаторов, готовых к сверхвысоким ставкам, крайне ограничен. Ну а все остальные ТЦ, видимо, будут решать проблему свободных площадей за счет реконцепции, расширения пула арендаторов и максимально активного привлечения операторов досуга. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM». Наизусть. Зигмунд Фрейд. Чтобы не заболеть, Нам необходимо просто начать любить. Наизусть. На Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
11: У микрофона Олеся Потапова. Тело 16-го погибшего альпиниста обнаружили спасатели в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены до воскресенья из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной, сообщили в МЧС. Снежная лавина сошла с горы Межерги 7 сентября. Она накрыла группу альпинистов, в составе которой были росгвардейцы. В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 22 человека, один погиб. В стационаре остается 6 человек в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла у поселка Челва. Легковой автомобиль «Пежо» из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу автодороги. Там он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Вопрос о поездке президента Владимира Путина на саммит «двадцатки» в Майами не решен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Неизвестно, поедем ли туда», — сказал он в Нью-Дели, комментируя заявление Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером на площадке G20. Песков также заявил, что если украинский лидер действительно хочет встретиться с президентом России, то он может приехать в Москву. Приглашение остается в силе. Нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров образовалось в восточной части Армузского пролива после ударов США по нескольким танкерам. Об этом пишет журнал «Шпигель». Издание ссылается на спутниковые снимки и данные экологов. Еще несколько дней назад площадь загрязненной акватории составляла около 200 квадратных километров. Источником загрязнения может быть танкер «Риеска», с которого произошла утечка. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь в курсе.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Саудовская нефть не дошла до рынка. Риад остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. И аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Что ждет рынок углеводородов и потребителей? Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Наступает эпоха регулирования. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Армузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Армузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
12: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Армузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт фонда «Национальный». энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрахович.
13: Вот был платформ еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай, конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что с корабля было проще вывозить нефть, там еще танкеры. Поэтому прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели к последствиям. Даже сейчас русские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такой там реально было повреждение сказать сложно. Но, по крайней мере, спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз там, когда были атаки, на самом деле, восстанавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это даже такой жест, вы сказали, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против Хуситов или против Ирана. Например, даже специально раздувают объем повреждений.
12: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММРАН Николай Сухов.
14: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак. Это легко и просто делается, даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
12: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Армузского пролива. Об этом сообщил иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Армузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанных с нейросетями и их алгоритмами. А мнение Верховного суда – это еще не закон, но документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась, наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности, и в этом смысле всех опередил, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина.
15: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку и вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, заработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение. И отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель и оператор или водитель, только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
0: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро Духина и партнеры. Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Сторонам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудию. За это может грозить уголовная ответственность. «Зенит» одержал нулевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
16: Футбол с Григорием Гуреевым. Андрей Мостовой в основном составе «Локомотива» на игру в Петербурге не вышел. По информации ряда телеграм-каналов, «Зенит» к этому имеет прямое отношение. Клубы договорились, что он выйдет на замену, поскольку по регламенту РПЛ теперь запрещать арендованным футболистам играть против бывшей нельзя. Главный тренер «Лока» Михаил Галактионов объяснил заявку на матч недостатком у Мостового необходимой игровой практики и что в двух встречах подряд проводить на поле по 90 минут он пока не может. Прозвучало не очень убедительно, ведь именно гол Мостового принес железнодорожникам в прошлом туре единственную победу в сезоне. Как бы то ни было, «Локомотив» забил первым. Это сделал Александр Руденко. При этом в самом дебюте игры были основания для пенальти ворота красно-зеленых, когда Сергей Бабкин сыграл рукой. Но судьи решили иначе. Тайм завершился в пользу гостей, а после перерыва Кевин Андрада и Луис Энрике точными ударами поменяли положение дел. Под занавес матча Мостовой на поле все-таки появился, но это уже не на что не повлияло. «Зенит» продолжает идти в группе лидеров, а железнодорожники в зоне стыков. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, также в прошлом работавший советником президента клуба, в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что «Лока» обязательно преодолеет кризис.
17: Команда находится не на своем месте, она начинает нервничать. На нее давят и болельщики, и руководство, и пресса. Но мы видим, что все возможно. И Мостовой, я думаю, еще поможет. Конечно же, хочется, чтобы он играл в основе.
16: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что эта победа имела важное значение для «Зенита» именно в психологическом плане.
18: Несмотря на большой разброс по турнирной таблице, матч «Зенита» и «Локомотива» был очень важный для тех и для других с точки зрения преодоления кризиса. Просто если у «Локомотива» это кризис кадровый, то у «Зенита» кризис игровой. И, конечно, эта победа для команды «Симака» очень важна. «Локомотив», как мне кажется, несмотря на поражение, имеет только один вариант правильной тяжелой ситуации. Я имею в виду продолжение работы Галактионова главным тренером, потому что если сейчас еще будет какая-то тренерская перетрубация, то «Локомотив» это отбросит еще сильнее, кто бы команду не возглавил.
16: Московская «Динамо» одержала четвертую победу подряд в РПЛ, а с учетом Кубка России – пятую. На этот раз над Оренбургом. Единственный мяч на 90-й минуте забил Виктор Акишор. При этом бело-голубые в начале второго тайма не реализовали пенальти. Богдан Овсянников отразил удар Максима Осипенко. Концовка выдалась нервной. Два игрока Оренбурга, Руслан Куль и Максим Севес, были удалены. «Факел» вел 2-0 в матче с «Балтикой» и был очень близок к первой победе в этом чемпионате. А гол Равиля Нефтулина однозначно стоит досрочно записать в топ-10 сезона. Но в последние 20 минут калининградцы воплотили свои усилия в забитые мячи. Счет на пятой компенсированной минуте сравнял Брайан Хиль, забив с очень спорного пенальти. В итоге 2-2, и воронежский клуб по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 3 очка. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
0: Эпидемию детского и женского храпа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30%. Среди основных причин лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Ранее проблема чаще касалась мужчин от 40 лет, однако теперь храп приходит к молодым. Чем опасен храп и почему ему теперь подвержены в том числе дети, рассуждает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.
19: Министр Мурашко недавно сказал, что у нас более 40 миллионов людей страдают ожирением или избыточной массой тела. А это основной фактор риска развития храпа и остановок дыхания во сне. Курение может, да, ситуацию ухудшать, и просто накопление длительности курения может приводить к тому, что больше храпа становится. У детей, как правило, немножко другая ситуация. Там большую роль играют какие-то воспалительные заболевания или аллергические заболевания. Увеличение миндалин, аденоидов приводит к тому, что глотка становится уже. И действительно, детский храп – это тоже большая проблема. У нас храпят порядка 15% детей, а где-то 3-5% детей имеют уже апноэ сна. Это частые остановки дыхания во время сна. Это приводит у детей к когнитивному дефициту. Дети не могут нормально учиться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нарушение роста детей. Может быть, не осложненный храп. Человек может достаточно громко храпеть, но при этом у него не возникает остановок дыхания во сне. А могут фактически возникать эпизоды удушья, связанные с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Если человек набрал просто массу тела и начал храпеть, то те же 5 килограмм, которые набрал и начал храпеть, снижаем, и храп исчезает. Если дети, то, как правило, нужно соответствующее обследование. Кстати, во всех клинических рекомендациях всего мира при наличии апноэ сна это абсолютное показание к максимально радикальной коррекции, то есть хирургическому лечению аденоидов и миндалин.
0: Роман Бузунов, профессор, заслуженный врач России. В Москве тем временем уже можно вызывать сомнолога домой. Специалист проверит качество сна и даст рекомендации. Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 13 тысяч рублей за выезд.
16: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
20: На этой неделе переводим с айтишного на русский терминологию искусственного интеллекта. Сегодня о интеллектуальных агентах. С ними вроде бы нет проблем, термин понимают все, но понимают иногда сильно по-разному. Слово «агент» происходит от латинского «agere» – «действовать». Классическое определение дает учебник 95-го года. Агент – это все, что воспринимает свою среду и воздействует на нее. По этому определению агентом может быть любая реагирующая система. В этом смысле агент и климат-контроль в автомобиле, и спам-фильтр. Сегодня под агентом на практике понимают другое. Это система на базе языковой модели, которая не просто отвечает на вопрос, но выполняет задачу. Разбивает цель на шаги. Сама обращается к нужным инструментам, проверяет результаты и исправляет свои ошибки. Чат-бот отвечает, агент действует. Ключевое отличие агента – элемент субъектности. Это еще не личность, но уже сущность, способная принимать решения в рамках поставленной задачи. Такой агент может искать и сверять информацию, писать и запускать код, ходить по сайтам, заполнять формы, разбирать почту и доводить до конца цепочку из десятков шагов. Ставишь задачу, найди 3 варианта перелета и забронируй удобно, и агент сам проходит весь путь от поиска до оплаты. Пока на длинных и ответственных цепочках такие системы часто сбиваются, и контроль человека остается необходимым. Сам процесс создания агента пока не вполне тривиален и доступен продвинутым пользователям больших языковых моделей, но все быстро меняется. Термин «подвижен». Завтра агентами мы будем называть системы, которые дольше работают без присмотра, общаются и берут на себя целые рабочие процессы. Агенты получат еще больше черт независимой личности. Плохо это или хорошо? Большой и неизбежный вопрос.
16: Сумма технологий на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Реутов. 100 тысяч жителей. Реутово было простым подмосковным помещичьим селом, пока в 1843 году его и не купил купец Сергей Мазурин, чтобы построить бумагопредельную фабрику. Уже к революции село разрослось в городок со школами, больницей, торговым домом и клубом. Как появлялись города на Бизнес FM. Все золото мира. Чистое золото имеет желтый цвет из-за особенной структуры электронных оболочек атомов металла. В результате 79-й элемент таблицы Менделеева хорошо поглощает синий цвет и отражает желтый. В ювелирных изделиях чистое золото почти не используют из-за его мягкости, а желтый цвет золота, например, 750-й пробы, достигается сплавами металла с медью и серебром, с преобладанием меди.
2: все золото мира на Бизнес FM.
0: Вы слушаете Бизнес FM. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву, следует из принятой декларации. Документ принят единогласно на встрече объединения в Нью-Дели. Члены БРИКС также выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Путин на саммите объединения указал, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут. Российский президент также отметил, что однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое. При этом он признал, что формирование многополярного мира идет непросто. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления, а индийский премьер Моди заявил, что больше нельзя откладывать реформу Совета Безопасности ООН. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
21: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. То, что несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрались, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе. Так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом. Так вот, это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, в каких-то более мелких конфигурациях, то это и есть самое главное. То есть БРИКС – это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
22: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
21: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну, а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
0: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Владимир Путин прибыл в Индию в пятницу и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России. Тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций. Но дойдет ли дело до голосования, пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. В частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких других государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября Палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
3: На текущий момент вероятность принятия санкционного билля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный билль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября, и там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3-го января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центристы, как известно, не хотят этот самый билль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного билля, а там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет – это внутриполитическая борьба.
0: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
4: Если действительно будет принят, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что консенсус относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
0: Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. А против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
6: Как и где пришла идея издания с фокусом на футбол? Но на самом деле не сколько о футболе, сколько о нас, о людях, разобщенных и связанных любовью к этой игре. Об этом говорю с Моникой Норс, куратором выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Коробка зарождалась так.
23: Я встретилась в декабре 25 года со своей подругой, которая стала в итоге моим партнером по изданию «Коробка». Она графический дизайнер, очень талантливая. Ее зовут Майя Нестеренко. Мы с ней встретились в Марокко, сходили на футбол. Там был чемпионат Африки. Футбол — это что-то очень важное для меня. Что-то, что всегда добавляет каких-то эмоций, какой-то искры в жизнь. Я действительно чувствую себя живее всех живых, когда на футбольном матче. И мы с ней дальше проехали в Западную Сахару, в Даху, видели детей, которые гоняют. Даже просто бутылки гоняют, потому что у них нет возможности купить мяч. И в этот момент я поняла, что хочется что-то делать еще в жизни. Мы поняли, что нам нужно делать коробку. Нам нужно рассказывать об этих людях, потому что футбол — это далеко не, как говорится, не мужеский клуб, да? Это далеко не большие стадионы, многомиллионные контракты. Нет. Для нас футбол — это то, что ты видишь рядом с собой. И нам очень важно было еще говорить о людях, которые остаются на периферии большой игры. И, на наш взгляд, они составляют соль земли.
6: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
1: Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари. В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки в 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал «Тайм» включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов.
2: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. На территории России в течение субботы сбиты 53 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над приграничными регионами на юге России, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Также, по данным военного ведомства, российские войска нанесли удар по сухогрузу в порту Одесса, доставившему грузы военного назначения для ВСУ. В Таганроге после атаки беспилотников произошли пожары в разных районах города. Повреждены здания, спортивные объекты и коммерческие постройки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в том числе горели продуктовый склад и сетевой супермаркет. Пожары потушили, жертв и пострадавших нет. Иран передал американской стране через посредников 7 условий для открытия Армузского пролива, пишет агентство ТАСС. Пока они будут выполнены, Армуз останется закрытым, заявили источники. О каких условиях идет речь, не уточняется. Китайский Хайнань посетили более 500 000 российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян. По данным АТОР, с января по август турпоток вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу экспертов, при текущей динамике Хайнань может приблизиться к цели в 700 тысяч российских туристов по итогам года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Подробности буквально через минуту. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. В мире им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Как нейросети помогают пользователям в быту? Выпускники озаботились экологией. Число заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью, выросло на 40%. Чем обусловлена такая тенденция и какие карьерные перспективы у выпускников? Эти и другие темы на Бизнес FM. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92, АИ-95 и почти полное отсутствие 98 и 100. По данным онлайн-сервиса «Где-бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
5: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И при этом никто не говорил. Я прошу заметить, я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
0: Таксист из Петербурга Владимира. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
7: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная, бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше, то есть если раньше ты мог в этой очереди простоять даже 2 часа, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, 40 минут. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать, это нужно у специалистов уточнять, какой Евро-5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается, моя машина из строя не выходит, все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде. В канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерное машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10, то есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже 3 раза заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
0: Жительница Ростова-на-Дону Александра. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
8: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться. Чуть больше половины бака. Но что я буду делать, я не знаю. Потому что очереди на заправках огроменные. Еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, не удивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов в Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени не по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются 3 километра, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище. Я не понимаю, почему аварий никаких не показывает. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «Тебойле» нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
0: Ксения, жительница Нижнего Новгорода, сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клота помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание и подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает в приготовлении еды, подсчете рисков для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможность ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
9: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
10: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал.

0: сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
1: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
2: Я лично очень много использую и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировали, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
3: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амаде, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. А глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амаде замедлить темпы развития передовых ИИ и моделей согласился и Илон Маск. Выпускники озаботились экологией. По итогам приемной кампании в ВУЗы в этом году выявлен рост на 40% числа заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью. Если в 2025-м желающих поступить на эти направления было 206 тысяч человек, то в этом году таковых почти 300 тысяч, сообщают «Известия». Причина роста – эффект низкой базы и высокая конкуренция в других сферах, рассказал профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
4: Многие школьники ориентируются на те направления, которые до этого не пользовались популярностью. В первую очередь к ним относятся сельскохозяйственные направления, ветеринария, биология в этом году по результатам выбора ЕГЭ вышла на 3-е место после обществознания и информатики. Мы видим, что растет интерес к физике, а тем не менее меньшее число выбрало, чем выбрало биологию. Географию нужно сдавать для экологических направлений, рост заметный в этом направлении. Но хотел бы сразу подчеркнуть, что это рост от достаточно низкой базы. Все равно общая численность тех, кто поступил на эти направления, не так уж высока. И подали на нее в регионах, в которых очень сильные технические университеты. Это Екатеринбург, и Томск, и Башкортостан. В том числе, наверное, ребята рассматривали это как запасной вариант. И в то же время это уже отказ от социально-экономических и гуманитарных направлений, как ведущих, поскольку там ограничения, контрольные цифры приема по этим направлениям не растут. В медицине целевое обучение вышло на первый план. Ограничение на платное образование, связанное с социально-экономическими направлениями, было объявлено. Семьи, выбирая альтернативы, обратили внимание на такое довольно необычное направление, связанное с экологией. И для того количества выпускников, которые ее выбирают, наверное, в будущем есть рабочие места.
3: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в столичных вузах, как сообщили «Известиям», в департаменте природопользования Москвы более трети бюджетных мест на географических факультетах выбрали абитуриенты, поступающие на экологические профили.
5: Строго по делу. Глава Алисы AI и умных устройств Яндекс Валерий Стромов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
6: На этой неделе мир пугали тем, что чат GPT и Anthropic уже почти выходят из-под контроля. Российский ИИ этим не грешит, как бы к этому ни относиться. Поговорим о соотношении сил.

0: в AI-гонке, о практических задачах, в которых российский ИИ для нас может быть эффективнее.
1: Глава Алисы AI Валерий Стромов. Повтор программы в воскресенье после 14. Ничего личного, только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Другим наука. С Сергеем Корзуном.
3: Голуби не самые глупые птицы на Земле. В экспериментах они понимают некоторые числовые правила на уровне макак-резусов, отличают короткие слова от бессмысленных наборов букв и даже после обучения классифицируют некоторые медицинские изображения опухолей. Уличные голуби умеют распознавать отдельных людей. В парижском опыте с кормящим и прогоняющим они не ошибались, даже если персонажи менялись одеждой. Птенцов городских голубей мы не видим, поскольку папа с мамой держат их в гнезде почти до взрослого размера. Причем оба кормят из клюва особым зобным молоком из клеток эпителия, богатых белками и жирами. Неандертальцы употребляли голубей в пищу не менее 67 тысяч лет назад в пещере на Гибралтаре. А сапиенсы и сегодня специально разводят для мяса. Забивают птиц примерно в 4-недельном возрасте, еще до родительском питания. Получается деликатес, поскольку масштабировать такой откорм довольно сложно. Характерное кивание голубей при ходьбе позволяет им четко фиксировать изображение на сетчатке. Пытливые исследователи поставили пернатых на беговую дорожку, чтобы комната зрительно оставалась на месте, и кивание практически исчезло. Торжественный выпуск белых голубей на свадьбах и фестивалях опасен для необученных птиц. После выпуска двух белых голубей мира в Ватикане в 2014 году на них немедленно напали чайка и ворона. Предполагают, что из-за нестандартной для города белой окраски и неуверенного поведения. А на спортивных состязаниях иногда теряются или становятся жертвой хищников до 20% даже специально натренированных птиц.
1: Другим наука на Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM. В Узбекистане хотят вести услуги телохранителей для иностранных туристов. Это позволит обеспечить безопасность во время поездки, заранее оценить риски, оперативно реагировать в случае ЧС, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики. Новый вид услуги разработал Департамент охраны МВД Узбекистана. Она может предоставляться не только туристам, но и официальным делегациям, представителям бизнеса. Предложение прозвучало во время встречи руководителей и туристического, и правоохранительного ведомств. А помимо услуги телохранителей, они обсудили современные системы видеонаблюдения и группы быстрого реагирования в туристических местах. Но дело в том, что Узбекистан одна из самых безопасных стран в мире, и зачем там телохранители туристам, непонятно, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
5: Меня очень удивила эта инициатива. У нас довольно такой значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. Сейчас популярные, растущие в популярности направления. И при этом, по нашему опыту, да, и наших туристов, это абсолютно безопасная страна, где вот за последние там 10 лет или 15 не произошло ни одного какого-то неприятного инцидента. Это очень гостеприимная, радушная страна. Почему здесь требуются телохранители, мне не совсем понятно. Наверное, те люди, которые нуждаются в охране, они и сейчас ездят с охраной, и не только в Узбекистан, а даже по Москве. Но к обычным туристам это не относится. Думаю, что это какой-то такой преувеличенный запрос со стороны каких-то структур, которые хотят на этом заработать. Это одна из самых безопасных стран в Азии. Множество хороших отзывов об Узбекистане. Сейчас очень популярное время – жара спадает, сентябрь, начало октября, самый пик прибытия российских туристов в Узбекистан, турпоток растет.
4: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. По городам Узбекистана спокойно можно передвигаться ночью. Уровень преступности там очень низкий. Сопровождение может понадобиться разве что в горах, чтобы не заблудиться. Скорее, телохранитель может понадобиться только очень статусному или очень известному гостю, говорит пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская.
6: Скорее всего, это какие-то высокопоставленные люди, и, скорее всего, они заказывают услуги через своих личных помощников, через консьерж-сервисы, через специальные службы, которые оказывают туристические услуги определенного класса. То есть у нас вообще, я даже в списке улучшенных вот этих всех услуг VIP не припомню, чтобы вообще это было востребовано, заявлено. Но вообще вы меня удивили. Ну, то есть это не какая-то страна, которая у нас ассоциируется с небезопасностью. Почему именно Узбекистан? Он не был замечен ни в каких подозрительных активностях. Может быть, это какой-то разовый кейс, то есть это не массовая история. Не было проблем с тем, что туристы жаловались на безопасность. То есть, может быть, эта новость касается граждан другого уровня, кому действительно вот это все нужно. У нас не было жалоб от туристов. Узбекистан считается достаточно безопасной страной для туристов. Они могут спокойно передвигаться, и в том числе самостоятельно. И это не та страна, где требуется усиленная безопасность.
4: Пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская. Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го. А для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год к году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельцев кофеен, наблюдают ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
7: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан Кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
8: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в просит, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сад в Коста-Рике, и обжарочный цех в Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеин, которые не смогли пройти этот период, закрылись. Но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он «Уфачино». Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. И вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
9: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
8: Самый популярный все равно это из молочных напитков капучино. Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 миллилитров, то, конечно же, за 99 рублей.
9: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
8: На 10% была корректировка.
7: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
10: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут, закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт, мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях, и все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом, и мы надеемся, что все-таки это временно, и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
9: Примерно, если говорим год к году, какое у вас сокращение?
10: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинами совершенно сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится ущерб своей маржинами так-то выживать.
9: Насколько вы в этом году меняли цены?
10: В начале года мы меняли. По каким-то категориям вообще не трогали, по каким-то категориям 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно серьезнее.
9: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
10: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 130. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
9: А третье в топе?
10: Эспрессо, чуть дешевле, чем американо, 120 рублей.
7: Основатель бренда федеральной сети кофеен самообслуживания Take & Wake Константин Кузьминых.
11: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качество обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
4: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора платформы ОФД, подорожал на 185%, и ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будет способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%, а вероятность его очень сильного проявления в октябре-декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: Вы работаете с документами или с людьми? Он строго задал этот вопрос и посмотрел мне прямо в глаза. А я только начинала тогда карьеру хедхантера и не знала, как правильно ответить ему. И вот он смотрит в упор, а я судорожно вспоминаю все пункты в договоре. В тот день я ответила, что работаю и с людьми, и с документами. Давайте обсудим обязательства хедхантеров, и в конце я скажу, как ответила бы сегодня на этот вопрос. Итак, что там с обязательствами? Если работаешь хедхантером, то никогда не переманиваешь кадры из компании заказчика. Это вроде на поверхности, но не все об этом знают. Многие подписывают NDA, чтобы сохранить конфиденциальность. Но, честно говоря, хедхантеры и без этого не болтают лишнего. Это правило непреложное. И есть еще один важный пункт. Это гарантия на случай, если нанятый сотрудник уволится в течение испытательного срока. Тогда хедхантер обязан однократно, то есть один раз, подобрать замену. Знали вы об этом? Иногда работодатели спрашивают, а как часто приходится искать замены? Расскажу вам историю из моей практики. Было это в 2016 году. Я подобрала руководителя и под него сформировала большую команду, где все сотрудники адаптировались хорошо, но вот одна замена как раз потребовалась. Тогда я выполнила обязательства по договору и сделала бесплатную замену. Но не прошло и месяца, как выяснилось, что новая сотрудница находится в положении. Когда она принимала офер, она сама еще об этом не знала. И тут формально моя зона ответственности закончилась. Я могла бы сказать, обязательства выполнены, но я решила иначе. И нашла еще одного сотрудника в эту команду без дополнительной оплаты. Долгосрочные отношения с нанимающим менеджером для меня были всегда важнее. Прошло 10 лет, и тот руководитель, для которого я формировала команду, все эти годы рекомендует меня своим коллегам и HR-директорам. Сегодня я бы однозначно ответила на тот вопрос. Я работаю с людьми.
1: Карьера на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Олеся Потапова. Тело 16-го погибшего альпиниста обнаружили спасатели в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены до воскресенья из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной, сообщили в МЧС. Снежная лавина сошла с горы Межерги 7 сентября. Она накрыла группу альпинистов, в составе которой были росгвардейцы. В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 22 человека, один погиб. В стационаре остается 6 человек в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла у поселка Челва. Легковой автомобиль «Пежо» из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу автодороги. Там он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Вопрос о поездке президента Владимира Путина на саммит «двадцатки» в Майами не решен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Неизвестно, поедем ли туда», — сказал он в Нью-Дели, комментируя заявление Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером на площадке G20. Песков также заявил, что если украинский лидер действительно хочет встретиться с президентом России, то он может приехать в Москву. Приглашение остается в силе. Нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров образовалось в восточной части Армузского пролива после ударов США по нескольким танкерам. Об этом пишет журнал «Шпигель». Издание ссылается на спутниковые снимки и данные экологов. Еще несколько дней назад площадь загрязненной акватории составляла около 200 квадратных километров. Источником загрязнения может быть танкер «Риеска», с которого произошла утечка. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь в курсе.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Саудовская нефть не дошла до рынка. Риад остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. И аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Что ждет рынок углеводородов и потребителей? Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Наступает эпоха регулирования. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Армузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Армузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
14: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Армузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт фонда энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрахович.
15: Вот был платформ еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай, конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что с корабля было проще вывозить нефть, там еще танкеры. Поэтому прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели к последствиям. Даже сейчас саудовские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такой там реально был повод. Сказать сложно, но, по крайней мере, спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз, там, когда были атаки, на самом деле, восстанавливали работу через 3 дня, посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это даже такой жест, вы сказали, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против хуситов или против Ирана. Например, даже специально раздувают объемы повреждений.
14: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований имам Иран Николай Сухов.
16: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак. Это легко и просто делается, даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
14: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Армузского пролива. Об этом сообщил иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Армузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанных с нейросетями и их алгоритмами. А мнение Верховного суда – это еще не закон, но документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась, наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности, и в этом смысле всех опередил, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина.
17: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку. И вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, заработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение. И отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель и оператор или водитель, только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
4: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры». Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Сторонам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудию. За это может грозить уголовная ответственность. «Зенит» одержал нулевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Андрей Мостовой в основном составе «Локомотива» на игру в Петербурге не вышел. По информации ряда телеграм-каналов, «Зенит» к этому имеет прямое отношение. Клубы договорились, что он выйдет на замену, поскольку по регламенту РПЛ теперь запрещать арендованным футболистам играть против бывшей нельзя. Главный тренер «Лока» Михаил Галактионов объяснил заявку на матч недостатком у Мостового необходимой игровой практики и что в двух встречах подряд проводить на поле по 90 минут он пока не может. Прозвучало не очень убедительно, ведь именно гол Мостового принес железнодорожникам в прошлом туре единственную победу в сезоне. Как бы то ни было, «Локомотив» забил первым. Это сделал Александр Руденко. При этом в самом дебюте игры были основания для пенальти ворота красно-зеленых, когда Сергей Бабкин сыграл рукой. Но судьи решили иначе. Тайм завершился в пользу гостей, а после перерыва Кевин Андрада и Луис Энрике точными ударами поменяли положение дел. Под занавес матча Мостовой на поле все-таки появился, но это уже не на что не повлияло. «Зенит» продолжает идти в группе лидеров, а железнодорожники в зоне стыков. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, также в прошлом работавший советником президента клуба, в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что «Лока» обязательно преодолеет кризис.
19: «Команда находится не на своем месте, она начинает нервничать. На нее давят и болельщики, и руководство, и пресса. Но мы видим, что все возможно. И Мостовой, я думаю, еще поможет. Конечно же, хочется, чтобы он играл в основе».
18: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что эта победа имела важное значение для «Зенита» именно в психологическом плане.
20: Несмотря на большой разброс по турнирной таблице, матч «Зенита» и «Локомотива» был очень важный для тех и для других с точки зрения преодоления кризиса. Просто если у «Локомотива» это кризис кадровый, то у «Зенита» кризис игровой. И, конечно, эта победа для команды «Симака» очень важна. «Локомотив», как мне кажется, несмотря на поражение, имеет только один вариант правильной тяжелой ситуации. Я имею в виду продолжение работы Галактионова главным тренером, потому что если сейчас еще будет какая-то тренерская перетрубация, то «Локомотив» это отбросит еще сильнее, кто бы команду не возглавил.
18: Московская «Динамо» одержала четвертую победу подряд в РПЛ, а с учетом Кубка России – пятую. На этот раз над Оренбургом. Единственный мяч на 90-й минуте забил Виктор Акишор. При этом бело-голубые в начале второго тайма не реализовали пенальти. Богдан Овсянников отразил удар Максима Осипенко. Концовка выдалась нервной. Два игрока Оренбурга – Руслан Куль и Максим Севес – были удалены. «Факел» вел 2-0 в матче с «Балтикой» и был очень близок к первой победе в этом чемпионате. А гол Равиля Нефтулина однозначно стоит досрочно записать в топ-10 сезона. Но в последние 20 минут калининградцы воплотили свои усилия в забитые мячи. Счет на пятой компенсированной минуте сравнял Брайан Хиль, забив с очень спорного пенальти. В итоге 2-2, и воронежский клуб по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 3 очка. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
4: Эпидемию детского и женского храпа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30% среди основных причин – лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Ранее проблема чаще касалась мужчин от 40 лет, однако теперь храп приходит к молодым. Чем опасен храп и почему ему теперь подвержены в том числе дети, рассуждает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.
21: Министр Мурашко недавно сказал, что у нас более 40 миллионов людей страдают ожирением или избыточной массой тела. А это основной фактор риска развития храпа и остановок дыхания во сне. Курение может, да, ситуацию ухудшать, и просто накопление длительности курения может приводить к тому, что больше храпа становится. У детей, как правило, немножко другая ситуация. Там большую роль играют какие-то воспалительные заболевания или аллергические заболевания. Увеличение миндалин, аденоидов приводит к тому, что глотка становится уже. хуже. И действительно, детский храп – это тоже большая проблема. У нас храпят порядка 15% детей, а где-то 3-5% детей имеют уже апноэ сна. Это частые остановки дыхания во время сна. Это приводит у детей к когнитивному дефициту. Дети не могут нормально учиться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нарушение роста детей. Может быть, не осложненный храп. Человек может достаточно громко храпеть, но при этом у него не возникает остановок дыхания во сне. А могут фактически возникать эпизоды удушья, связанные с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Если человек набрал просто массу тела и начал храпеть, то те же 5 килограмм, которые он набрал и начал храпеть, снижаем, и храп исчезает. Если дети, то, как правило, нужно соответствующее обследование. Кстати, во всех клинических рекомендациях всего мира при наличии апноэ сна это абсолютное показание к максимально радикальной коррекции, то есть хирургическому лечению аденоидовой миндалин.
4: Роман Бузунов, профессор, заслуженный врач России. В Москве тем временем уже можно вызывать сомнолога домой. Специалист проверит качество сна и даст рекомендации. Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 13 тысяч рублей за выезд.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США. Культ наличности на Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
0: Zikr 9X появился в Китае около года назад и сразу привлек большой интерес покупателей. Первый опыт эксплуатации омрачили частые поломки дорогого в ремонте редуктора. Пыл покупателей, по крайней мере, у нас в стране заметно остыл, но сейчас новая волна интереса к электромобилям и гибридам в связи с перебоями с топливом. Плюс китайцы провели работу над ошибками и усилили проблемный узел. Черный 9X со светлым интерьером вкатился ко мне в салон, как дорогая яхта. В Москве на дорогах их уже много, и на них всегда падает глаз. Глядя на этот автомобиль, ожидаешь премиального комфорта ходовой части, но здесь скорее собранная, плотная подвеска, очень напоминающая BMW X7. Большинство девяток имеют категорию C, но у нашей B комплектация Max, которая считается базовой. Основное отличие – батарея 55 кВт против 70 у более дорогих и более тяжелых машин. Совокупная мощность последовательно параллельного гибрида более чем достаточно для любых целей, в том числе для резких стартов. Вообще базовой эту комплектацию назвать не поворачивается язык. В салоне три ряда сидений, второй – капитанские кресла, обилие дорогой кожи, алькантары, подогревы, вентиляции, массажи, экран, который движется по рельсам в потолке. Отдельным удивлением был свет. Вот здесь китайцы превзошли даже классные фары премиальных европейцев, которых я считала эталоном. Мои фары выделяют полосу, мягко подсвечивают повороты, не ослепляя встречный транспорт. Ну и камеры в этом автомобиле – одни из самых совершенных, которые я видела. Для управления функциями мультимедиа и комфорта есть отдельный пульт, встроенный в центральный тоннель и напоминающий смартфон. Базово здесь английский и китайский языки, но российские умельцы уже прошивают мультимедиа на русский за немалую сумму в 300 тысяч рублей. Сидя в 9X, меня не покидает ощущение, что китайские концерны пытаются переплюнуть друг друга в показательном шике, оснащении и мощности. Главное, чтобы они не забывали и о надежности своих автомобилей, которые чинить в России не самая простая задача.
1: Тест-драйв на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву, следует из принятой декларации. Документ принят единогласно на встрече объединения в Нью-Дели. Члены БРИКС также выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Путин на саммите объединения указал, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут. Российский президент также отметил, что однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое. При этом он признал, что формирование многополярного мира идет непросто. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления, а индийский премьер Моди заявил, что больше нельзя откладывать реформу Совета Безопасности ООН. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
2: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. Потому что, несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрались, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом, так вот это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, в каких-то более мелких конфигурациях, это и есть самое главное. То есть БРИКС – это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
3: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
2: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американоцентричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну, а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканоцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
4: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А Владимир Путин прибыл в Индию в пятницу и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. Конгресс США снова возвращается к законопроекту о бацких санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России. Тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций. Но дойдет ли дело до голосования, пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. В частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
5: На текущий момент вероятность принятия санкционного биля в отношении России в палате представителей США не очень высокая. У палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный биль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября. И там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах. Но внутри демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе. Со 2 с 3 января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс. На то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год. Так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центристы, как известно, не хотят этот самый биль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного биля. А там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет – это внутриполитическая борьба.
4: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
6: Если действительно будет принят, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что Центр относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
4: Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. А против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: Обычно покупка жилой недвижимости на условные 2/3 продиктована мечтой или необходимостью решить какую-то конкретную задачу. Перебраться в квартиру попросторнее, поменять район на более удобный или престижный, переехать поближе к работе и так далее. Но на условную треть выбор конкретного варианта окрашен в эмоциональные тона. Ну, согласитесь, хочется, чтобы новый дом не только закрывал вопрос, но еще и нравился, настраивал на позитивный лад, успокаивал своей безоговорочной комфортностью. Современный покупатель оценивает не только стоимость, площадь, инфраструктуру. На его выбор влияют естественный свет, качество общественных пространств, связь с природой и многое другое, утверждают эксперты Пиргаев-бюро, которые застройщикам на заметку выделили 10 архитектурных решений, формирующих восприятие проекта и отчасти определяющих его ценность для будущих резидентов. Например, архитектурная идентичность. Покупателю важно понимать, чем один проект отличается от другого. Уникальность может формироваться за счет пластики фасадов, пропорции окон, материалов, цвета, фактур. При этом сильный образ здания достигается не одним выразительным приемом, а их продуманной комбинацией. Приватность. В плотной городской застройке значение имеют расстояние между корпусами, ориентация окон, устройство двора и расположение общественных зон. Правильная архитектура помогает создать баланс между открытостью пространства и возможностью сохранить личную жизнь. Или озеленение как часть архитектуры. Ландшафт перестает быть декоративным дополнением к зданию. Двор, деревья, кустарники и цветы, рельеф, пешеходные маршруты и места отдыха должны работать вместе с архитектурой. В результате формируется цельная среда, а не набор отдельных элементов. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Королев, Подмосковье. 200 тысяч жителей. Через территорию современного Королева проходил древний торговый путь из Московского княжества во Владимиро-Суздальское. А в 1715 году здесь было построено одно из первых в России парусных полотенных заведений. До революции это было одно из крупнейших производств в Подмосковье. Как появлялись города? На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. На территории России в течение субботы сбиты 53 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над приграничными регионами на юге России, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Также, по данным военного ведомства, российские войска нанесли удар по сухогрузу в порту Одесса, доставившему грузы военного назначения для ВСУ. В Таганроге после атаки беспилотников произошли пожары в разных районах города. Повреждены здания, спортивные объекты и коммерческие постройки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в том числе горели продуктовый склад и сетевой супермаркет. Пожары потушили, жертвы пострадавших нет. Иран передал американской стране через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива, пишет агентство ТАСНИМ. Пока они не будут выполнены, Ормуз останется закрытым, заявили источники. О каких условиях идет речь, не уточняется. Китайский Хайнань посетили более 500 000 российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян. По данным АТОР, с января по август турпоток вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу экспертов, при текущей динамике Хайнань может приблизиться к цели в 700 тысяч российских туристов по итогам года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Подробности буквально через минуту. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. В мире им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Как нейросети помогают пользователям в быту? Выпускники озаботились экологией. Число заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью, выросло на 40%. Чем обусловлена такая тенденция и какие карьерные перспективы у выпускников? Эти и другие темы на Business FM. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92, АИ-95 и почти полное отсутствие 98 и 100. По данным онлайн-сервиса «Где-бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
8: очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была километра на 3. И про это никто не говорил, я прошу заметить. Я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
4: Таксист из Петербурга Владимира в августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановила переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
9: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная, бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше, то есть если раньше ты мог в этой очереди простоять даже 2 часа, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, 40 минут. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать, это нужно у специалистов уточнять, какой Евро-5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается, моя машина из строя не выходит, все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде. В канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерное машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10, то есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже 3 раза заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
4: Жительница Ростова-на-Дону Александра. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
10: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. Мне, к счастью, пока не было нужды заправляться. Чуть больше половины бака. Но что я буду делать, я не знаю. Потому что очереди на заправках огроменные. Еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, не удивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени не по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются и 3 километра, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище. Я не понимаю, почему аварий никаких не показывает. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «Тебойле» нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
4: Ксения, жительница Нижнего Новгорода, сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клота помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание и подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает в приготовлении еды, подсчете рисков продуктов для здоровья пользователя, составлять диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможность ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
7: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
11: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. Потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось, рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
7: SEO студии искусственного интеллекта Фокина AI, Дарья Фокина.
12: В быту я использую ИИ каждый день. Business FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики,

0: Направление как ведущих, поскольку там ограничения, контрольные цифры приема по этим направлениям не растут. В медицине целевое обучение вышло на первый план. Ограничение на платное образование, связанное с социально-экономическими направлениями, было объявлено. Семьи, выбирая альтернативы, обратили внимание на такое довольно необычное направление, связанное с экологией. И для того количества выпускников, которые ее выбирают, наверное, в будущем есть работа.
1: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А в столичных вузах, как сообщили «Известиям» в департаменте природопользования Москвы, более трети бюджетных мест на географических факультетах выбрали абитуриенты, поступающие на экологические профили.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Лыткарино. 60 тысяч жителей. Почти все население подмосковного села Лыткарино с давних времен работало на окрестных каменоломнях. Уже в советские годы там обнаружили залежи особо чистых кварцевых песков, пригодных для производства стекла. Новая история поселка началась в 1934-м вместе со строительством завода оптического стекла.
2: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
6: Искусственный интеллект может допускать ошибки. Перепроверяйте важную информацию. Такое предупреждение мы найдем во многих сервисах на базе искусственного интеллекта. На этой неделе расшифровываем основные термины отрасли. Сегодня галлюцинации. Ошибки, о которых предупреждают разработчики. Интересно, что исторически в области компьютерного зрения термин звучал позитивно. Так называли восстановление недостающих деталей изображения. Позже галлюцинации стали называть ошибку генеративных систем с приходом больших языковых моделей, слово вошло в массовый обиход. Сегодня галлюцинация – ошибка, при которой модель выдает правдоподобный, но ложный ответ. Выдуманный факт, несуществующую ссылку или цитату. На галлюцинациях крупно погорели не только студенты, но и опытные адвокаты, ссылавшиеся в суде на несуществующие прецеденты. Причина эффекта в устройстве модели. На базовом уровне языковая модель работает, предсказывая следующую часть текста на основе предыдущих. Правдоподобное предложение не значит точное. Многие стандартные тесты вознаграждают модель за угадывание и штрафуют за молчание, подталкивая к риску. Исследователи работают над проблемой, и результаты уже есть. Новые поколения галлюционируют значительно реже. Помогает привязка ответа к источникам и поиску работы с проверенной базой. Меняются и методики обучения. Модели нового поколения поощряют за точность и признание неспособности найти ответ. Правильный подход – относиться к модели как к молодому сотруднику. Трудолюбивому, но иногда рассеянному. Он способен на многое, но нуждается в контроле. Формируя запрос, рекомендую требовать подтверждения фактов ссылками на источники и проверять эти источники самостоятельно, особенно если дело важное. Чем умнее искусственный интеллект, тем больше он похож на человека, а человеку свойственно ошибаться. Это стоит учитывать.
5: Сумма технологий на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. В Узбекистане хотят вести услуги телохранителей для иностранных туристов. Это позволит обеспечить безопасность во время поездки, заранее оценить риски, оперативно реагировать в случае ЧС, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики. Новый вид услуги разработал Департамент охраны МВД Узбекистана. Она может предоставляться не только туристам, но и официальным делегациям, представителям бизнеса. Предложение прозвучало во время встречи руководителей и туристического, и правоохранительного ведомств. А помимо услуги телохранителей, они обсудили современные системы видеонаблюдения и группы быстрого реагирования в туристических местах. Но дело в том, что Узбекистан одна из самых безопасных стран в мире, и зачем там телохранители туристам, непонятно, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
7: Меня очень удивила эта инициатива. У нас довольно такой значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. Сейчас популярные, растущие в популярности направления. И при этом, по нашему опыту, да, и наших туристов, это абсолютно безопасная страна, где вот за последние там 10 лет лет или 15 не произошло ни одного какого-то неприятного инцидента. Это очень гостеприимная, радушная страна. Почему здесь требуются телохранители, мне не совсем понятно. Наверное, те люди, которые нуждаются в охране, они и сейчас ездят с охраной, и не только в Узбекистан, а даже по Москве. Но к обычным туристам это не относится. Думаю, что это какой-то такой преувеличенный запрос со стороны каких-то структур, которые хотят на этом заработать. Это одна из самых безопасных.

0: стран в Азии. Множество хороших отзывов об Узбекистане. Сейчас очень популярное время, жара спадает, сентябрь, начало октября, самый пик прибытия российских туристов в Узбекистан, турпоток растет.
1: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. По городам Узбекистана спокойно можно передвигаться ночью. Уровень преступности там очень низкий. Сопровождение может понадобиться разве что в горах, чтобы не заблудиться. Скорее, телохранитель может понадобиться только очень статусному или очень известному гостю, говорит пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская.
2: Скорее всего, это какие-то высокопоставленные люди, и, скорее всего, они заказывают услуги через своих личных помощников, через консьерж-сервисы, через специальные службы, которые оказывают туристические услуги определенного класса. То есть у нас вообще, я даже в списке улучшенных вот этих всех услуг VIP не припомню, чтобы вообще это было востребовано, заявлено. Но вообще вы меня удивили. Ну, то есть это не какая-то страна, которая у нас ассоциируется с небезопасностью. Почему именно Узбекистан? Он не был замечен ни в каких подозрительных активностях. Может быть, это какой-то разовый кейс, то есть это не массовая история. Не было проблем с тем, что туристы жаловались на безопасность. То есть, может быть, эта новость касается граждан другого уровня, кому действительно вот это все нужно. У нас не было жалоб от туристов. Узбекистан считается достаточно безопасной страной для туристов. Они могут спокойно передвигаться, и в том числе самостоятельно. И это не та страна, где требуется усиленная безопасность.
1: Пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская. Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го. А для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год к году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельцев в кофеин, наблюдают ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
3: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан Кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
4: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в просит, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сад в Коста-Рике, и обжарочный цех в Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеин, которые не смогли пройти этот период, закрылись. Но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он «Уфачино». Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. И вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
5: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
4: Самый популярный все равно это из молочных напитков капучино. Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 миллилитров, то, конечно же, за 99 рублей.
5: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
4: На 10% была корректировка.
3: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
6: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут, закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт, мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях, и все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом, и мы надеемся, что все-таки это временно, и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
5: Пример. примерно, если говорим год к году, какое у вас сокращение?
6: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинальность очень сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится повышать свои маржинальности, так-то выживать.
5: Насколько вы в этом году меняли цены?
6: В начале года мы меняли. По каким-то категориям вообще не трогали, по каким-то категориям 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно серьезнее.
5: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
6: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 130. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
5: А третье в топе?
6: Эспрессо, чуть дешевле, чем американо, на 120 рублей.
3: Основатель бренда федеральной сети кофеин самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
7: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качество обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
1: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора платформы ОФД, подорожал на 185%, и ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будет способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%, а вероятность его очень сильного проявления в октябре. В октябре-декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
8: Между делом с Кирой Альтман.
3: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры, рассказывает мне между делом о том, что будет в издании «Коробка», которую она придумала в соавторстве с друзьями. Вот о чем можно будет почитать внутри.
9: Ну, например, у нас есть герои. Это, во-первых, футбольная команда в такой маленькой стране, как Восточный Тимор, островитяне, для которых футбол просто значит очень много. Было очень забавно, я познакомилась с одним из тренеров этой футбольной команды. Он был пастором евангелической церкви, и он мне заявил: футбол спасает душу. И то есть ты на самом деле встречаешь таких уникальных персонажей, о которых вообще никто не слышал. Еще у нас есть футбольный иллюстратор, профессор университета БАС в Англии. Мы общались с футбольным болельщиком, который всю свою жизнь, там, с 83-го года болеет за Арсенал. Мы общались с замечательным Дани Уилсоном, который провел репортаж из севера Испании, где болели за чемпионат мира по футболу, и что там происходило, когда они взяли кубок. И московские ребята у нас. В общем, мы постарались как-то отщипнуть из этого мира футбола по нитке с каждого для нас интересного человека. Еще, на мой взгляд, здорово, что мы в рамках каждого номера мы хотим путешествовать по регионам России и рассказывать еще не только про дальние страны, но и про нашу с вами страну, в которой мы живем. Это действительно очень интересно, как ты через футбол по-другому вообще смотришь на разные города России.
3: Моника Норс, куратор выставочных проектов в сфере современного искусства и архитектуры. Кир Альтман, Бизнес ФМ.
8: Между делом на Бизнес ФМ.
10: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: У микрофона Олеся Потапова. Тело 16-го погибшего альпиниста обнаружили спасатели в ущелье Бизинги в Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены до воскресенья из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной, сообщили в МЧС. Снежная лавина сошла с горы Межерги 7 сентября. Она накрыла группу альпинистов, в составе которой были росгвардейцы. В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 22 человека, один погиб. В стационаре остается 6 человек в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла у поселка Челва. Легковой автомобиль «Пежо» из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу автодороги. Там он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Вопрос о поездке президента Владимира Путина на саммит двадцатки в Майами не решен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Неизвестно, поедем ли туда», — сказал он в Нью-Дели, комментируя заявление Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером на площадке G20. Песков также заявил, что если украинский лидер действительно хочет встретиться с президентом России, то он может приехать в Москву. Приглашение остается в силе. Нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров образовалось в восточной части Ормузского пролива после ударов США по нескольким танкерам. Об этом пишет журнал «Шпигель». Издание ссылается на спутниковые снимки и данные экологов. Еще несколько дней назад площадь загрязненной акватории составляла около 200 квадратных километров. Источником загрязнения может быть танкер «Риеска», с которого произошла утечка. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Саудовская нефть не дошла до рынка. Риад остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. И аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Что ждет рынок углеводородов и потребителей? Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Наступает эпоха регулирования. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Ормузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Ормузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
12: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Ормузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт фонда «Национальный энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрахович.
13: Был построен еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай. Конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что с корабля было проще вывозить нефть, там вообще танкеры. Поэтому прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели к последствиям. Даже сейчас русские власти говорят, что они приостановили работу нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть, такой там реально был повреждение сказать сложно, но по крайней мере спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз, там, когда были атаки, на самом деле восстанавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это даже такой жест, вы сказали, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против хуситов или против Ирана. Например, даже специально раздувают объемы повреждений.
12: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИММ РАН Николай Сухов.
14: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак. Это легко и просто делается, даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
12: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Армузского пролива. Об этом сообщила иранская агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Армузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
1: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанных с нейросетями и их алгоритмами. А мнение Верховного суда – это еще незаконно. Документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности, и в этом смысле всех опередил, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина.
15: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку, и, в вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, доработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение, и отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель и оператор или водитель, только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
1: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры». Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Сторонам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудию. За это может грозить уголовная ответственность. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Андрей Мостовой в основном составе «Локомотива» на игру в Петербурге не вышел. По информации ряда телеграм-каналов, «Зенит» к этому имеет прямое отношение. Клубы договорились, что он выйдет на замену, поскольку по регламенту РПЛ теперь запрещать арендованным футболистам играть против бывшей нельзя. Главный тренер «Лока» Михаил Галактионов объяснил заявку на матч недостатком у Мостового необходимой игровой практики и что в двух встречах подряд проводить на поле по 90 минут он пока не может. Прозвучало не очень убедительно, ведь именно гол Мостового принес железнодорожникам в прошлом туре единственную победу в сезоне. Как бы то ни было, «Локомотив» забил первым. Это сделал Александр Руденко. При этом в самом дебюте игры были основания для пенальти ворота красно-зеленых, когда Сергей Бабкин сыграл рукой. Но судьи решили иначе. Тайм завершился в пользу гостей, а после перерыва Кевин Андрадо и Луис Энрике точными ударами поменяли положение дел. Под занавес матча Мостовой на поле все-таки появился, но это уже не на что не повлияло. «Зенит» продолжает идти в группе лидеров, а железнодорожники в зоне стыков. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, также в прошлом работавший советником президента клуба, в разговоре с «Бизнес ФМ» выразил уверенность, что «Лока» обязательно преодолеет кризис.
17: Команда находится не на своем месте, она начинает нервничать. На нее давят и болельщики, и руководство, и пресса. Но мы видим, что все возможно. И Мостовой, я думаю, еще поможет. Конечно же, хочется, чтобы он играл в основе.
16: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что эта победа имела важное значение для «Зенита» именно в психологическом плане.
18: Несмотря на большой разброс по турнирной таблице, матч «Зенита» и «Локомотива» был очень важный для тех и для других с точки зрения преодоления кризиса. Просто если у «Локомотива» это кризис кадровый, то у «Зенита» кризис игровой. И, конечно, эта победа для команды «Симака» очень важна. «Локомотив», как мне кажется, несмотря на поражение, имеет только один вариант правильной тяжелой ситуации. Я имею в виду продолжение работы Галактионова главным тренером, потому что если сейчас еще будет какая-то тренерская перетрубация, то «Локомотив» это отбросит еще сильнее, кто бы команду не возглавил.
16: Московская «Динамо» одержала четвертую победу подряд в РПЛ, а с учетом Кубка России – пятую. На этот раз над Оренбургом. Единственный мяч на 90-й минуте забил Виктор Акишор. При этом бело-голубые в начале второго тайма не реализовали пенальти. Богдан Овсянников отразил удар Максима Осипенко. Концовка выдалась нервной. Два игрока Оренбурга, Руслан Куль и Максим Севес, были удалены. «Факел» вел 2-0 в матче с «Балтикой» и был очень близок к первой победе в этом чемпионате. А гол Равиля Нефтулина однозначно стоит досрочно записать в топ-10 сезона. Но в последние 20 минут калининградцы воплотили свои усилия в забитые мячи. Счет на пятой компенсированной минуте сравнял Брайан Хиль, забив с очень спорного пенальти. В итоге 2-2, и воронежский клуб по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 3 очка. Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
1: Эпидемию детского и женского храпа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30% среди основных причин – лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Ранее проблема чаще касалась мужчин от 40 лет, однако теперь храп приходит к молодым. Чем опасен храп и почему ему теперь подвержены в том числе дети, рассуждает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.
19: Министр Мурашко недавно сказал, что у нас более 40 миллионов людей страдают ожирением или избыточной массой тела. А это основной фактор риска развития храпа и остановок дыхания во сне. Курение может дать ситуацию ухудшать, и просто накопление длительности курения может приводить к тому, что больше храпа становится. У детей, как правило, немножко другая ситуация. Там большую роль играют какие-то воспалительные заболевания или аллергические заболевания. Увеличение миндалин, аденоидов приводит к тому, что глотка становится уже. И действительно, детский храп – это тоже большая проблема. У нас храпят порядка 15% детей, а где-то 3-5% детей имеют уже апноэ сна. Это частые остановки дыхания во время сна. Это приводит у детей к когнитивному дефициту. Дети не могут нормально учиться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нарушение роста детей. Может быть, не осложненный храп. Человек может достаточно громко храпеть, но при этом у него не возникает остановок дыхания во сне. А могут фактически возникать эпизоды удушья, связанные с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Если человек набрал просто массу тела и начал храпеть, то те же 5 килограмм, которые он набрал и начал храпеть, снижаем, и храп исчезает. Если дети, то, как правило, нужно соответствующее обследование. Кстати, во всех клинических рекомендациях всего мира при наличии апноэ сна это абсолютное показание к максимально радикальной коррекции, то есть хирургическому лечению аденоидов и миндалин.
1: Роман Бузунов, профессор, заслуженный врач России. В Москве тем временем уже можно вызывать сомнолога домой. Специалист проверит качество сна и даст рекомендации. Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 13 тысяч рублей за выезд.
8: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
20: Другим наука. С Сергеем Корзуном. Классическое определение геймификации как использование элементов игрового дизайна в неигровых контекстах появилось в 2011 году, хотя аналоги известны с древности. В Греции драматургов и актеров встраивали в турниры с призами. Средневековые паломники выставляли на показ благочестивые знаки, ачивки за путешествия, а китайские чиновники и ученики иезуитских школ в Европе продвигались в условиях соревновательной конкуренции. Но общей теории геймификации нет до сих пор. Сводный обзор публикации обнаружил 118 теоретических подходов. Главное сводится к тому, что хорошая геймификация акцентирует цель, делит путь к ней на выполнимые этапы, быстро показывает результат и дает ощущение продвижения. В образовании игровые элементы действительно повышают и мотивацию, и учебный результат, но величина эффекта сильно разнится в разных исследованиях. У младших школьников наблюдали увеличение вовлеченности на фоне ухудшения сотрудничества между детьми. Особая опасность – общий рейтинг участников. Он демотивирует тех, кто внизу таблицы. Экспериментально подтверждено, что проигрывающая команда может учиться хуже, чем вовсе не участвующая в рейтинге. В рабочих процессах важна добровольность участия. Навязанная геймификация может ухудшить не только вовлеченность, но и производительность труда. А если награда превращается в цель, людям свойственно начинать играть против системы, используя коллективный сговор при голосовании и разные формы читинга. Когда игровая метрика плохо соответствует цели, например, если награждать врача за число пациентов, а ученика за количество ответов, то возникает соблазн накрутить высокий результат в ущерб качеству.
0: Другим наука на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву, следует из принятой декларации. Документ принят единогласно на встрече объединения в Нью-Дели. Члены БРИКС также выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Путин на саммите объединения указал, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут. Российский президент также отметил, что однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое. При этом он признал, что формирование многополярного мира идет непросто. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления, а индийский премьер Моди заявил, что больше нельзя откладывать реформу Совета Безопасности ООН. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
21: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. То, что несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрали, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом, так вот это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, или в каких-то более мелких конфигурациях, это и есть самое главное. То есть БРИКС – это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
22: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
21: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну, а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканоцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
1: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Владимир Путин прибыл в Индию в пятницу и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России. Тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций. Но дойдет ли дело до голосования, пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе. Он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. В частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября Палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
2: На текущий момент вероятность принятия санкционного биля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный биль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября. И там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри Демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3-го января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы центристы, как известно, не хотят этот самый биль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане Демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного биля, а там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет — это внутриполитическая борьба.
1: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
4: Если действительно будет принят, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что центр относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
1: Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. А против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент.
20: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Говорят, что опытный хедхантер может продать чуть ли не любую вакансию. И это звучит красиво. Но правда в том, что хорошая упаковка не должна противоречить этике. Давайте обсудим принцип хедхантеров – не давать ложных обещаний. И как тогда выигрышно продать вакансию. сожалению, иногда рекрутеры пытаются любой ценой заинтересовать кандидата. Рассказывают только про красивые стороны компании, замалчивают сложные моменты. Обещают то, что потом не может быть выполнено. Но такая стратегия всегда работает против всех участников. Ведь кандидат разочаровывается, когда реальность не совпадает с ожиданиями. Компания получает человека, который пришел с неверным представлением о роли. Профессиональный хедхантер не будет превращать сложность в красивую упаковку. Если в компании непростой акционер, то это неинтересная корпоративная культура. Если бизнес проходит серьезную трансформацию, то это не стабильная работа без перемен. Не надо приукрашивать. Задача хедхантера не в том, чтобы любой ценой привести кого-то на интервью. Задача сделать так, чтобы через год и компания, и руководитель сказали, это было правильное решение. Есть еще один принцип, о котором не так часто говорят. Это уважение к выбору кандидата. Иногда человек отказывается от предложения, которое со стороны кажется идеальным. Высокая зарплата, красивая должность, известный бренд. Но человек говорит нам «нет». И профессиональный хедхантер не будет давить. Наоборот, он поможет разобраться в мотивации и рисках. Потому что сегодняшнее «нет» не означает конец отношений. Через год этот человек может стать идеальным кандидатом для другой компании или рекомендовать меня как профессионала. В нашей профессии важно не сжигать мосты, а выстраивать их.
20: Карьера на бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. На территории России в течение субботы сбиты 53 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над приграничными регионами на юге России, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Также, по данным военного ведомства, российские войска нанесли удар по сухогрузу в порту Одесса, доставившему грузы военного назначения для ВСУ. В Таганроге после атаки беспилотников произошли пожары в разных районах города. Повреждены здания, спортивные объекты и коммерческие постройки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в том числе горели продуктовый склад и сетевой супермаркет. Пожары потушили, жертв и пострадавших нет. Иран передал американской стране через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива, пишет агентство ТАСНИМ. Пока они не будут выполнены, Ормуз останется закрытым, заявили источники. О каких условиях идет речь, не уточняется. Китайский Хайнань посетили более 500 000 российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян. По данным АТОР, с января по август турпоток вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу экспертов, при текущей динамике Хайнань может приблизиться к цели в 700 тысяч российских туристов по итогам года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Подробности буквально через минуту. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. В мире им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Как нейросети помогают пользователям в быту? В Выпускники озаботились экологией. Число заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью, выросло на 40%. Чем обусловлена такая тенденция и какие карьерные перспективы у выпускников? Эти и другие темы на Business FM. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92, АИ-95 и почти полное отсутствие 98-го и 100-го. По данным онлайн-сервиса «Где-бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
6: Очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была 3 километра. И при этом никто не говорил. Я прошу заметить, я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
1: Таксист из Петербурга Владимира. В августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
7: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная. Бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше. То есть, если раньше ты мог в этой очереди простоять даже 2 часа, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, 40 минут. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать. Это нужно у специалистов уточнять, какой Евро-5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается. Моя машина из строя не выходит, все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров, сейчас лимит практически везде. В канистры не заливают, и я не видела, чтобы это как-то делали подпольно. Все люди стоят в очередях, все ждут, все понимают. Единственное, если раньше, например, выходил сотрудник заправки в эту очередь, отсчитывал количество примерное машин, понимая, сколько осталось бензина, и ставил конусы. То есть это могло быть 5 машин, 10, то есть вся очередь заранее могла понимать, что не заправится, и меняла заправку. То есть сейчас эти конусы могут появиться прямо перед тобой. На моем супруге неоднократно уже 3 раза заканчивался бензин прямо на нем. То есть следующий человек уже заправиться не мог.
1: Жительница Ростова-на-Дону Александра. А в Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только рядовые жители. В Городецком округе фиксируют сложности с заправкой школьных автобусов и машин скорой помощи. О ситуации говорит жительница Нижнего Новгорода Ксения.
9: В общем, ситуация с бензином в Нижегородской области очень плачевная. У меня, к счастью, пока не было нужды заправляться. Чуть больше половины бака. Но что я буду делать, я не знаю. Потому что очереди на заправках огроменные. Еще, кажется, больше, чем были, когда был первый такой кризис. Но это, наверное, не удивительно, потому что сезон отпусков закончился, началась учеба, все вернулись в город с дач, с загородных домов. Я знаю, что жители малых городов, отдаленных районов Нижегородской области уже обращались даже к властям, потому что там на АЗС бензина нет вообще сутками, просто люди там ночуют, ждут, а его туда просто физически не завозят. Когда кончится бензин, я не знаю, что я буду делать, потому что лето закончилось, и уже нет времени не по 3 часа, по 4 стоять в очереди. А сейчас просто ситуация такова, что очереди растягиваются 3 километра, наверное, 4, если не больше. Ехала с работы и наблюдала такую картину, что пробище. Не понимаю, почему аварий никаких не показывает. Оказывается, что это из-за очереди на заправку. Бензин есть, по-моему, на «Газпроме». Не знаю, периодически появляется на «Лукойле». На «ТБО» или нет вообще бензина. Ни разу не видела, чтобы там что-то появлялось. Ну и, соответственно, его очень быстро разбирают там, где он есть.
1: Ксения, жительница Нижнего Новгорода. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Северной Осетии лимиты по отпуску бензина для транзитного транспорта снижены до 20 литров. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. Как они помогают пользователям в повседневных домашних делах? В мире ИИ все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Например, Клота помогает выбрать бытовую технику для дома, составить расписание и подобрать досуг. А чат GPT, опираясь на ваши списки продуктов, формирует заказ на всю семью и оформляет доставку. ИИ помогает в приготовлении еды, подсчете риска для здоровья пользователя, составляет диету. По данным Business Insider, вовсю обсуждается новый гаджет ИИ-кулон Оми с функцией родительского контроля. Он может, например, распознать настроение ребенка и дать родителю совет психолога. Но можно ли таким пользоваться? Мы спросили у наших самых продвинутых в использовании нейросетей спикеров, как они используют возможность ИИ-агентов в быту. Ответы мы получили неожиданные.
3: Генеральный директор компании «АЯ-эксперт», профессор Международного научно-исследовательского института проблем управления Роман Душкин.
10: У меня двое детей. Один в школу, например, не ходит. Он сам тут взял агента, сделал. Ну, он в онлайн-школе учится. Английский язык не хочет делать. Сделал агента, который за него его же голосом вербализирует какие-то упражнения. И одни пятерки начал получать. А потом, значит, учительница. Потом я начал разбираться, когда она заметила, поставила двойку и не приняла работу. А я начал разбираться, почему раньше принимала. А потому что раньше тоже у них в школе агент слушал то, что дети им присылают. А потом училка решила послушать. И, короче, она говорит, блин, написала там развернутый комментарий. Суть его в том, что не может ребенок так ровно, без всякого вот этого четко и с английским произношением вербализировать упражнения. Ну, если хобби можно использовать в качестве обозначения бытовой жизни, то я использую так. Вот у меня там хобби новое появилось. Рисование. В юношестве, наверное, лет 20 мне было, я рисовал маслом на холсте. И вот я дожил, значит, до 46 лет. Вот я гуашью решил попробовать. И, значит, чтобы не хвататься за все, начал изучать вообще, какие техники бывают, что это за краска, как ей пользоваться. И настроил себе агента, который, значит, стал моим тренером по рисованию, по живописи. Ну и научился. Вот мне уже две картины заказали.
3: CEO студии искусственного интеллекта Фокина AI Дарья Фокина.
13: В быту я использую ИИ каждый день. Business FM застал меня в момент, когда я в Макдональдсе выбираю, какой съесть бургер, отправляю фотографию меню и спрашиваю у чата GPT, что мне выбрать сегодня по калориям, чтобы добрать белок и снизить количество жиров. Вот прямо в эту секунду. Помимо этого, весь выбор косметики, шампуней, продуктов я сейчас делаю вместе с ИИ, потому что у меня есть определенные цели по усилению своего здоровья. Прямо сейчас нахожусь в поездке, которая была полностью спланирована Клодом. Маршрут, где остановиться, что посмотреть, где перекусить. Еще один бытовой пример.
3: Генеральный директор компании Neval AI Алексей Хохунов.
23: Я лично очень много использую ИИ и агентов в родительстве. У меня 6 месяцев назад родилась дочь первая. И я готовился к беременности вместе с GPT, к родам. Все воспитание какое-то, первый вообще весь разбор я делал вместе с GPT. Огромный объем помощи получил от нее. Во-первых, ведение здоровья жены. Мы очень много консультировались, смотрели. У нас там были некоторые риски. Мы использовали GPT как второе мнение. Контролировали анализы. Смотрели и разбирали куски с УЗИ вместе с GPT, делали расшифровку ДНК. Потом в процессе вообще подготовки к родам миллион я там узнавал про то, как, что на каких стадиях должно твориться. В общем, миллион неудобных вопросов про женские роды. Я обсуждал GPT и вместе с ней вырабатывал сценарий развития. У меня была, на самом деле, по итогу такая огромная блок-схема, которую мы оставили с GPT, что куда может пойти, так, не так, что в этом сценарии делать, кому звонить. Мы там все фазы вот родов превратили в такую в огромную блок-схему. Мне это персонально очень-очень сильно помогло. Потом уже после родов, там есть миллион вопросов, мне кажется, которые обычно задают, может быть, педиатрам, родителям. Ребенок вот столько спит, это окей, как нормализовать ее расписание, как ее класть, что делать, что не делать, там одевать, не одевать. В общем, миллион вопросов.
1: Через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов, заявил Дарио Амаде, глава компании Anthropic, которая разрабатывает языковую модель Claude. А глава Anthropic также отметил, что с лета этого года развитие ИИ значительно ускорилось. Если эту динамику не держать в узде, она может опередить способность человека понимать и контролировать эти системы. С предложением Амаде замедлить темпы развития передовых ИИ моделей согласился и Илон Маск. Выпускники озаботились экологией. По итогам приемной кампании в вузы в этом году выявлен рост на 40% числа заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью. Если в 25-м желающих поступить на эти направления было 206 тысяч человек, то в этом году таковых почти 300 тысяч, сообщают «Известия». Причина роста – эффект низкой базы и высокая конкуренция в других сферах, рассказала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
12: Многие школьники ориентируются на те направления, которые до этого не пользовались популярностью. В первую очередь к ним относятся сельскохозяйственные направления, ветеринария. Биология в этом году по результатам выбора ЕГЭ вышла на третье место после обществознания и информатики. Мы видим, что растет интерес к физике, а тем не менее меньшее число выбрало, чем выбрало биологию. Географию нужно сдавать для экологических направлений. Рост заметный в этом направлении. Но хотел бы сразу подчеркнуть, что это рост от достаточно низкой базы. Все равно общая численность тех, кто поступил на эти направления, не так уж высока. И подали на нее в регионах, в которых очень сильные технические университеты. Это Екатеринбург, и Томск, и Башкортостан. В том числе, наверное, ребята рассматривали это как запасной вариант. И в то же время это уже отказ от социально-экономических и гуманитарных направлений, как ведущих, поскольку там ограничения, контрольные цифры приема по этим направлениям не растут. В медицине целевое обучение вышло на первый план.

0: Дарвин, в первую очередь, конечно, естествоиспытатель и автор теории о происхождении биологических видов. Однако немногие знают, что он охотно пробовал редкие биологические виды на вкус. Во время обучения в Кембридже Дарвин состоял в клубе гурманов, но эксперименты с едой продолжились и позже. В кругосветном путешествии он ел черепах, игуан, страусов и броненосцев, а его излюбленным лакомством были маленькие грызуны агути. При этом в своей автобиографии Дарвин упоминал, что никогда не убивал насекомых для своей коллекции, а подбирал только мертвых жучков, считая, что не вправе лишать жизни какое-либо существо. Сегодня портрет натуралиста можно обнаружить на английской банкноте достоинством в 10 фунтов стерлингов. Культ на личности. На Бизнес FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Платформа недвижимости «Домос» и девелоперская компания «Гравион» предложили рынку новый показатель для оценки качества курортных гостиничных проектов – коэффициент курортной инфраструктуры. Он показывает, сколько квадратных метров круглогодичной инфраструктуры приходится на одного постояльца. При этом учитывается исключительно гостиничный номерной фонд, без резиденций для проживания собственников. В состав оцениваемой инфраструктуры входят бассейны с подогревом, спа, велнес и медцентры, детские фитнес-клубы, коммерческие объекты, кафе и рестораны. Но пляжи и сезонные объекты в расчет не включаются. Авторы инициативы, которая уже опробована на отелях категории 4 и 5 звезд, строящихся в Адлерском районе Сочи, считают, что ККИ может стать дополнительным ориентиром для инвесторов и покупателей, позволяя сравнивать проекты не только по площади номеров или стоимости квадрата, но и по инфраструктурному наполнению. Большинство игроков рынка, с которыми Business FM обсудила это предложение, говорят, что отрасли и правда не хватает ориентира, который перевел бы абстрактную качественность среды в измеримые величины. Понятные коэффициенты могут быть востребованы и банками, и госорганами, и застройщиками, и инвесторами. Но пока в роли даже прикидочного отраслевого стандарта коэффициент курортной инфраструктуры слабоват. Исключение из расчетов сезонной инфраструктуры – вопрос спорный. ККИ отражает лишь площадь инфраструктуры, не учитывая ее качество, доступность и экономическую эффективность. У него нет привязки к звездности отеля и так далее. Словом, пока его можно использовать как вспомогательный параметр, но точно не как основной критерий оценки качества или инвестиционной привлекательности объекта, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM. В Узбекистане хотят вести услуги телохранителей для иностранных туристов. Это позволит обеспечить безопасность во время поездки, заранее оценить риски, оперативно реагировать в случае ЧС, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики. Новый вид услуги разработал Департамент охраны МВД Узбекистана. Она может предоставляться не только туристам, но и официальным делегациям, представителям бизнеса. Предложение прозвучало во время встречи руководителей и туристического, и правоохранительного ведомств. А помимо услуги телохранителей, они обсудили современные системы видеонаблюдения и группы быстрого реагирования в туристических местах. Но дело в том, что Узбекистан одна из самых безопасных стран в мире, и зачем там телохранители туристам, непонятно, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
4: Меня очень удивила эта инициатива. У нас довольно такой значительный поток в Узбекистан. Здесь и Ташкент, и Самарканд, и Бухара. Сейчас популярные, растущие в популярности направления. И при этом, по нашему опыту, да, и наших туристов, это абсолютно безопасная страна, где вот за последние там 10 лет или 15 не произошло ни одного какого-то неприятного инцидента. Это очень гостеприимная, радушная страна. Почему здесь требуются телохранители, мне не совсем понятно. Наверное, те люди, которые нуждаются в охране, они и сейчас ездят с охраной не только в Узбекистан, а даже по Москве. Но к обычным туристам это не относится. Думаю, что это какой-то такой преувеличенный запрос со стороны каких-то структур, которые хотят на этом заработать. Это одна из самых безопасных стран в Азии. Множество хороших отзывов об Узбекистане. Сейчас очень популярное время. Жара спадает, сентябрь, начало октября, самый пик прибытия российских туристов в Узбекистан, турпоток растет.
3: Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. По городам Узбекистана спокойно можно передвигаться ночью, уровень преступности там очень низкий, сопровождение может понадобиться.

0: Разве что в горах, чтобы не заблудиться. Скорее, телохранитель может понадобиться только очень статусному или очень известному гостю, говорит пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская.
1: Скорее всего, это какие-то высокопоставленные люди, и, скорее всего, они заказывают услуги через своих личных помощников, через консьерж-сервисы, через специальные службы, которые оказывают туристические услуги определенного класса. То есть у нас вообще, я даже в списке улучшенных вот этих всех услуг VIP не припомню, чтобы вообще это было востребовано, заявлено. Но вообще вы меня удивили. Ну, то есть это не какая-то страна, которая у нас ассоциируется с небезопасностью. Почему именно Узбекистан? Он не был замечен ни в каких подозрительных активностях. Может быть, это какой-то разовый кейс, то есть это не массовая история. Не было проблем с тем, что туристы жаловались на безопасность. То есть, может быть, эта новость касается граждан другого уровня, кому действительно вот это все нужно. У нас не было жалоб от туристов. Узбекистан считается достаточно безопасной страной для туристов. Они могут спокойно передвигаться, и в том числе самостоятельно. И это не та страна, где требуется усиленная безопасность.
0: Пиар-директора туркомпании «Русский экспресс» Анна Филатовская. Спрос на поездки в Узбекистан среди иностранцев вырос. По данным Комитета по туризму республики, за январь-август 26-го страну посетили более 9 миллионов иностранных туристов. Это на 21% больше, чем за тот же период 25-го. А для россиян это одно из популярных направлений. В первом полугодии этого года Узбекистан посетили почти 600 тысяч гостей из России, на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на кофе сливается. После многолетнего роста спрос на кофе на вынос в России за 8 месяцев года сократился на 4% год к году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на платформу ОФД. Основная причина – подорожание напитка. Средняя стоимость чашки объемом 200 мл выросла на 13% до 215 рублей. Стоимость растет из-за роста цен на зерно и молоко, а также расходов на аренду и оплату труда. Часть потребителей переориентируется на более дешевый кофе из магазинов. Мы спросили у владельцев в кофеин, наблюдают ли они падение спроса и среднего чека на напиток.
2: Ресторатор, основатель кофейной сети «Кумпан Кафе» в Уфе Михаил Кумпан.
3: У нас кофе на вынос не упал, спрос он даже увеличился. Мы умеем работать с рынком. Опции, которые мы сделали для рынка, такой как социальный кофе, напиток молочный или напиток без молока, американо, либо фильтр. Социальный кофе по 99 рублей. Если смотреть количество чеков, которое было год назад и сейчас, конечно же, количество чеков по другим сетям упало. Мы дружим со всеми кофейнями, понимаем, что происходит сейчас в спросе, но у нас выстроена от ростка до чашки, потому что у нас есть и кофейный сосой в Коста-Рике, и обжарочный цех в Уфе. Мы понимаем, что действительно рынок очень сильно поменялся. Уже много кофеин, которые не смогли пройти этот период, закрылись. Но у нас напитки, к примеру, с собой выросли за счет социальной цены, за счет социальной активности. Мы сейчас попали в гастрономическую книгу России. Мы придумали первый напиток, называется он «Уфачино». Здесь мы поженили кофе с чаем в одном напитке. И вот этот напиток сейчас является нашей визитной карточкой города.
4: Какая цена топ-3 самых популярных позиций у вас?
3: Самый популярный все равно это из молочных напитков капучино. Он у нас стоит от 160 до 180 рублей. Если мы говорим про социальный кофе, то есть в объеме вот 250 мл, то, конечно же, за 99 рублей.
4: Вы сказали, что цены пересматривали в начале года.
3: На 10% была корректировка.
2: Директор сети кофеен «Чайников» в Петербурге Михаил Гусейнов.
5: Да, действительно, сейчас сложнее и сложнее становится кофейням, падает спрос. Мы существуем больше 23 лет, но те игроки, которые появились год-два назад, конечно, очень сильно плачут. Закрываются заведения и так далее. Мы уже прошли 2008, 2014, 2020 и пандемию. Уже какой-то есть опыт. Мы немножко знаем, как поступать в таких ситуациях. И все равно нам нелегко сейчас. Мне кажется, если занимаешься бизнесом, надо быть оптимистом. И мы надеемся, что все-таки это временно и в какой-то момент будет какой-то подъем назад.
4: Примерно, если говорим год к году, какое у вас сокращение?
5: Мы в основном смотрим на сумму в рублях. Это немножко не совсем репрезентативно, потому что цены все-таки немножечко растут год от года. Я думаю, что спад 4% в среднем, растут издержки, а выручки не растут и падают маржинальность очень сильно. А цены повышать сильно не можем. Во-вторых, зная, как проходили предыдущие такие моменты, так делать не стоит. И приходится повышать свои маржинальности, как-то выживать.
4: Насколько вы в этом году меняли цены?
5: В начале года мы меняли. Магазин-то категориям вообще не трогали, магазин-то категориям 7. Я знаю, что конкуренты многие поднимали значительно. значительно серьезнее.
4: Топ-3 ваших напитков, сколько они стоят?
5: Капучино у нас стоит в районе 250 рублей, американо в районе 130. У нас недорого, поэтому 23 года существует.
4: А третье в топе?
5: Эспрессо, чуть дешевле, чем американо, 120 рублей.
2: Основатель бренда федеральной сети кофеин самообслуживания Take and Wake Константин Кузьминых.
6: У нас год к году, если брать именно статистический рост кофеен, которые работают больше года, и при этом по качеству обслуживания и категории качества находятся в топовых позициях и качественных локациях, рост составил 26%, из которых примерно 10-13% пришлось на рост среднего чека, остальной рост пришелся на увеличение количества потребления кофе. Это если говорить про категорию А и Б. Если говорить про категорию С и Д, это наша внутренняя категоризация по качеству локаций с точки зрения целевого аудитории и проходимости, и качество обслуживания. То есть там обслуживание более редко, менее качественное. Там есть разные ситуации, в том числе падение до процентов 15 от года. Но совокупно у нас наблюдается рост потребления кофе. Собственно, розница у нас выросла до 30% год к году. Ценовая политика год к году у нас растет. Если говорить про прошлый год, у нас средний чек был 131-133 рубля, то сейчас это 143 рубля на всю сеть. При этом есть кейс самого высокого уровня повышения цен до 270-290 рублей за 350 миллилитров. Это в формате кофеен самообслуживания. Вендинговый формат кофеен. Такие кейсы тоже есть, но они единичные, с целью проверить, насколько люди готовы покупать такой дорогой продукт в формате вендинга. По качеству он, естественно, соответствует своей цене. Самые популярные позиции у нас все так же остаются капучино, американо и латте. Ценовая политика держится в районе 140-170 рублей. На RAV кофе мы позволяем себе назначать более высокую стоимость.
0: За последние 10 лет кофе, по данным фискального оператора платформы ОФД, подорожал на 185%, и ожидается его дальнейшее подорожание в ближайшей перспективе. Этому будет способствовать инфляция, рост стоимости топлива и ослабление рубля. Дополнительное давление может оказать усиление Эль-Ниньо. В июле американский центр прогнозирования климата оценивал вероятность сохранения этого явления до начала весны в 97%, а вероятность его очень сильного проявления в октябре. В октябре-декабре этого года 81%. Это может привести к сокращению производства кофе в Азии и Южной Америке, а в конце этого и в следующем году, что в свою очередь ускорит рост мировых цен.
7: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: Любая область человеческой деятельности защищается от посторонних терминологий. Создайте профессиональный язык, и чужак уже не поймет, о чем речь, насколько сложные или простые, дорогие или дешевые вещи обсуждаются. На этой неделе взламываем жаргон искусственного интеллекта. Пусть профессионалы защищаются от нас как-нибудь иначе. Сегодня токены. Слово, которое чаще всего звучит, когда искусственный интеллект обсуждается в контексте бизнес-задач. Формально токен – минимальная единица текста, который оперирует модель. Неформально – универсальная валюта в мире искусственного интеллекта. Короткое английское слово укладывается в один токен. Обычное русское может биться на 3 или даже на 4. Раньше русский текст стоил заметно дороже, сейчас это отличие стирается. В токенах измеряются ключевые характеристики. Объем запроса, длина ответа, размер контекстного окна. О том, что это такое, подробно поговорим в следующей программе. Чем длиннее переписка с искусственным интеллектом, тем больше токенов модель приходится учитывать на каждом следующем шаге. И главное, в токенах написаны прайс-листы провайдеров искусственного интеллекта. При просчете бизнес-задачи мы оперируем опять же токенами. Они становятся особенно важны при подключении модели через внешний интерфейс. Прайс-листы оперируют стоимостью входящих и исходящих токенов. Тут есть нюанс, и не один. При подсчете входящих учитывается весь текст, который уходит в модель. Стартовый промпт, история диалога, новое сообщение. А вот почему длинный диалог может дорожать, и иногда выгоднее начать новый. При подсчете исходящих модель может учитывать и свои скрытые размышления. Мы их не видим на экране, но платим за них как за выход. Сколько в токенах будет стоить решение конкретной задачи, сказать можно очень приблизительно. И это не случайность. Так все и задумывалось.
7: Сумма технологий на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. Тело 16-го погибшего альпиниста обнаружили спасатели в ущелье Бизинги в Кабардино-Балкарии. Поисково-спасательные работы приостановлены до воскресенья из-за ухудшения погодных условий и угрозы схода снежно-ледовой массы. Судьба еще одного альпиниста остается неизвестной, сообщили в МЧС. Снежная лавина сошла с горы Межирги 7 сентября. Она накрыла группу альпинистов, в составе которой были росгвардейцы. В результате ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 22 человека, один погиб. В стационаре остается 6 человек в состоянии средней степени тяжести. Авария произошла у поселка Челва. Легковой автомобиль «Пежо» из-за пробитого колеса выбросило на встречную полосу автодороги. Там он столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара съехал в кювет. Вопрос о поездке президента Владимира Путина на саммит «двадцатки» в Майами не решен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Неизвестно, поедем ли туда», — сказал он в Нью-Дели, комментируя заявление Владимира Зеленского о намерении встретиться с российским лидером на площадке G20. Песков также заявил, что если украинский лидер действительно хочет встретиться с президентом России, то он может приехать в Москву. Приглашение остается в силе. Нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров образовалось в восточной части Армузского пролива после ударов США по нескольким танкерам. Об этом пишет журнал «Шпигель». Издание ссылается на спутниковые снимки и данные экологов. Еще несколько дней назад площадь загрязненной акватории составляла около 200 квадратных километров. Источником загрязнения может быть танкер «Риеска», с которого произошла утечка. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Саудовская нефть не дошла до рынка. Риад остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. И аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Что ждет рынок углеводородов и потребителей? Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса. Эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась. Наступает эпоха регулирования. «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Эти и другие темы на «Бизнес FM». Саудовская нефть не дошла до рынка. Эр-Рияд остановил нефтепровод «Восток-Запад» после атак дронов, запущенных с территории Ирака. Этот нефтепровод – главная альтернатива Армузскому проливу для экспорта нефти из Саудовской Аравии. Ситуация вокруг самого Армузского пролива остается неопределенной. Аналитики не исключают дальнейшего роста стоимости нефти. Михаил Задорожный продолжит.
10: До начала войны в Иране саудиты почти не использовали нефтепровод «Восток-Запад». Возить сырье танкерами через Армузский пролив было дешевле. Сейчас судоходство в этом регионе практически остановилось, поэтому нефтепровод мощностью около 7 миллионов баррелей в сутки, по которому можно доставлять нефть из Саудовской Аравии на побережье Красного моря, вновь стал актуален. По сведениям Bloomberg, нефтепровод остановили еще в четверг после серии атак. В пятницу саудовская Минэнерго уточнила, что трубу перекрыли в качестве меры предосторожности. Когда нефтепровод снова начнет работать, пока неизвестно. Как неизвестно и то, какой урон нанесли ему удары дронов. О нефтепроводе «Восток-Запад» рассказывает ведущий эксперт фонда Национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрахович.
11: Вот был платформ еще, когда была война между Ираком и Ираном, на всякий случай, конечно, давно уже функционирует, просто он в обычной ситуации не использовался, по крайней мере, на полную мощность, потому что с корабля было проще вывозить нефть с помощью танкера. Поэтому прицельно по нему удары, на самом деле, не так, чтобы сильно наносились, хотя были эксцессы, в том числе, например, весной 26-го года. Конечно, сложно издалека оценить, насколько это были масштабные удары, каким они реально привели последствия. Даже сейчас в русской власти говорят, что они приостановили работу работы нефтепровода в режиме предупреждения дальнейших опасностей и рисков. То есть такое там реально было повреждение, сказать сложно. Но, по крайней мере, спутниковые снимки показывают задымление, в том числе и компрессорных станций, и какого-то еще оборудования. В прошлый раз, там, когда были атаки, на самом деле, восстанавливали работу через 3 дня. Посмотрим, что будет сейчас. Может быть, это даже такой жест, сказали, чтобы заставить американцев вступить в войну активнее против России или против Ирана. Например, даже специально раздувают объем повреждений.
10: Дональд Трамп не исключил, что за атакой на Саудовскую Аравию стоит Иран, который, как хорошо известно, поддерживает хуситов. Возможно, именно это имел в виду американский президент. При этом, по словам Трампа, США получили сигнал от хуситов, что они не хотят воевать со Штатами. Поэтому, как пишет Axios, американский президент отказался от прямых ударов по хуситам, несмотря на просьбу наследного принца Саудовской Аравии. По сведениям издания, саудовский лидер дважды звонил Трампу в минувший четверг и призывал Вашингтон вмешаться после нового обострения. Сложно сказать, кто на самом деле стоит за атаками на нефтепровод, продолжает ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ММРАН Николай Сухов.
12: Я не могу сказать, что хуситы, так называемые, являются марионетками или прокси Ирана. Да, Иран их снабжал и снабжает средствами, техникой, вооружением. Более того, мы видели сейчас, что некоторые удары по саудовским объектам прилетели с севера, из Ирака, где есть и шиитские милиции, и вообще возможность проникновения иранской агентуры в Ирак. Это легко и просто делается, даже несмотря на такую, не то что декоративную, бутафорскую меру, которую приняли иракские власти, перекрыв очередной КПП пограничный между двумя странами. Смешно, когда можно обойти, объехать этот КПП. Иран использует эти факторы как средство давления на США, в первую очередь, чтобы те прекратили войну и приняли требования, которые озвучил Иран.
10: Иран передал американской стороне через посредников 7 условий, от выполнения которых зависит открытие Армузского пролива. Об этом сообщил иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Сами условия пока неизвестны. Ранее МИД Ирана заявил, что Тегеран проведет в ближайший понедельник встречу в Омане с участием Ирака и стран Персидского залива, где будут обсуждаться вопросы торгового судоходства в Армузском проливе. Остается добавить, что рынок нефти пока не сильно отреагировал на перекрытие нефтепровода через Аравийский полуостров. После заметного скачка в пятницу цены опять пошли вниз. Но если ситуация будет обостряться, аналитики ждут дальнейшего роста цен. Михаил Задорожный, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
0: Китай установил свод судебных правил для регулирования нейросетей. Верховный народный суд КНР на этой неделе опубликовал свое мнение относительно того, как должны рассматриваться в судах дела, связанных с нейросетями и их алгоритмами. Мнение Верховного суда – это еще не закон, но документ оценивается юристами как очень важный и значительный для правовой системы Китая. В нем 24 пункта, и их называют сигналом для IT-бизнеса о том, что эпоха бесконтрольного роста в сфере ИИ закончилась, наступает эпоха регулирования. Пекин пока выбрал тактику точечных вмешательств туда, где технологии могут угрожать общественной безопасности, и в этом смысле всех опередил, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры» Екатерина Духина.
13: Китай, он, в общем, впереди планеты всей в этом смысле, и систематизировал практику и дал указания судам, как и в каких случаях действовать. В частности, в отношении случаев, когда действиями с помощью любого алгоритма был причинен ущерб. Например, вы с другом или подругой одновременно ищете один и тот же отель, покупаете билеты на самолет или вызываете такси из одной точки. И вдруг видите, что цены в приложении, ну или в той ссылке, на которую вы зашли, у вас разные. Потому что у вас, например, техника подороже, телефон и история заказов побогаче. Алгоритм это проанализировал и решил, что вы можете заплатить больше и выставил вам цену гораздо большую, чем подруге или другу. В Китае теперь это официально можно оспорить в суде, поскольку перед законом ИИИ все потребители должны быть равны. Значит, алгоритм не вправе устанавливать цены по своему усмотрению. Пример второй. Кто-то взял видео с вашим лицом или запись голоса из социальных сетей, прогнал все это через нейросетку. И вот уже вы в рекламе каких-нибудь, не дай бог, БАДов, а еще хуже, просите у мамы перевести деньги на карту. Китайский народный суд устанавливает, что совершенно неважно, доработали ли в этом случае те, кто запустили генерацию, или нет. Если это было сделано без вашего согласия, это серьезное нарушение. И отвечать будет тот, кто это сделал. Также определены правила ответственности в отношении любых беспилотных систем. Такси, доставка и прочее. Кто отвечает за ущерб? Презюмируется, что отвечать в большинстве случаев будет производитель и оператор или водитель, только если нарушил правила дорожного движения или накосячил каким-то другим образом.
0: Екатерина Духина, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры». Отдельный раздел документа касается использования ИИ в судебном разбирательстве. Верховный народный суд ужесточил требования к цифровым доказательствам. Сторонам необходимо будет теперь доказать не только факт наличия записи или документа, но и то, что они не сгенерированы нейросетью или изменены с ее помощью. Использование нейросетей для фальсификации доказательств или ведения фиктивных судебных процессов приравнено к препятствованию правосудию. За это может грозить уголовная ответственность. «Зенит» одержал нулевую победу над «Локомотивом» в матче 8-го тура российской премьер-лиги со счетом 2-1. В другой встрече футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» 1-0. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Андрей Мостовой в основном составе «Локомотива» на игру в Петербурге не вышел. По информации ряда телеграм-каналов, «Зенит» к этому имеет прямое отношение. Клубы договорились, что он выйдет на замену, поскольку по регламенту РПЛ теперь запрещать арендованным футболистам играть против бывшей нельзя. Главный тренер «Лока» Михаил Галактионов объяснил заявку на матч недостатком у Мостового необходимой игровой практики и что в двух встречах подряд проводить на поле по 90 минут он пока не может. Прозвучало не очень убедительно, ведь именно гол Мостового принес железнодорожникам в прошлом туре единственную победу в сезоне. Как бы то ни было, «Локомотив» забил первым. Это сделал Александр Руденко. При этом в самом дебюте игры были основания для пенальти ворота красно-зеленых, когда Сергей Бабкин сыграл рукой. Но судьи решили иначе. Тайм завершился в пользу гостей, а после перерыва Кевин Андрада и Луис Энрике точными ударами поменяли положение дел. Под занавес матча Мостовой на поле все-таки появился, но это уже не на что не повлияло. «Зенит» продолжает идти в группе лидеров, а железнодорожники в зоне стыков. Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин, также в прошлом работавший советником президента клуба, в разговоре с «Бизнес-ФМ» выразил уверенность, что «Лока» обязательно преодолеет кризис.
15: «Команда находится не на своем месте, она начинает нервничать. На нее давят и болельщики, и руководство, и пресса. Но мы видим, что все возможно. И Мостовой, я думаю, еще поможет. Конечно же, хочется, чтобы он играл в основе».
14: Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что эта победа имела важное значение для «Зенита» именно в психологическом плане.
16: Несмотря на большой разброс по турнирной таблице, матч «Зенита» и «Локомотива» был очень важный для тех и для других с точки зрения преодоления кризиса. Просто если у «Локомотива» это кризис кадровый, то у «Зенита» кризис игровой. И, конечно, эта победа для команды «Симака» очень важна. «Локомотив», как мне кажется, несмотря на поражение, имеет только один вариант правильной тяжелой ситуации. Я имею в виду продолжение работы Галактионова главным тренером, потому что если сейчас еще будет какая-то тренерская перетрубация, то «Локомотив» это отбросит еще сильнее, кто бы команду не возглавил.
14: Московская «Динамо» одержала четвертую победу подряд в РПЛ, а с учетом Кубка России – пятую. На этот раз над Оренбургом. Единственный мяч на 90-й минуте забил Виктор Акишор. При этом бело-голубые в начале второго тайма не реализовали пенальти. Богдан Овсянников отразил удар Максима Осипенко. Концовка выдалась нервной. Два игрока Оренбурга, Руслан Куль и Максим Севес, были удалены. «Факел» вел 2-0 в матче с «Балтикой» и был очень близок к первой победе в этом чемпионате. А гол Равиля Нефтулина однозначно стоит досрочно записать в топ-10 сезона. Но в последние 20 минут калининградцы воплотили свои усилия в забитые мячи. Счет на пятой компенсированной минуте сравнял Брайан Хиль, забив с очень спорного пенальти. В итоге 2-2, и воронежский клуб по-прежнему замыкает таблицу, имея в активе 3 очка. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
0: Эпидемию детского и женского храпа фиксируют в России. По разным данным, рост обращений до 30% среди основных причин – лишний вес, тонзиллит, сигареты и алкоголь, говорят медики. Ранее проблема чаще касалась мужчин от 40 лет, однако теперь храп приходит к молодым. Чем опасен храп и почему ему теперь подвержены в том числе дети, рассуждает врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Роман Бузунов.
17: Министр Мурашко недавно сказал, что у нас более 40 миллионов людей страдают ожирением или избыточной массой тела. А это основной фактор риска развития храпа и остановок дыхания во сне. Курение может дать ситуацию ухудшать, и просто накопление длительности курения может приводить к тому, что больше храпа становится. У детей, как правило, немножко другая ситуация. Там большую роль играют какие-то воспалительные заболевания или аллергические заболевания. Увеличение миндалин, аденоидов приводит к тому, что глотка становится уже. И действительно, детский храп – это тоже большая проблема. У нас храпят порядка 15% детей, а где-то 3-5% детей имеют уже апноэ сна. Это частые остановки дыхания во время сна. Это приводит у детей к когнитивному дефициту. Дети не могут нормально учиться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Нарушение роста детей. Может быть, не осложненный храп. Человек может достаточно громко храпеть, но при этом у него не возникает остановок дыхания во сне. А могут фактически возникать эпизоды удушья, связанные с перекрытием дыхательных путей на уровне глотки. Если человек набрал просто массу тела и начал храпеть, то те же 5 килограмм, которые набрал и начал храпеть, снижаем, и храп исчезает. Если дети, то, как правило, нужно соответствующее обследование. Кстати, во всех клинических рекомендациях всего мира при наличии апноэ сна это абсолютное показание к максимально радикальной коррекции, то есть хирургическому лечению аденоидов и миндалин.
0: Роман Бузунов, профессор, заслуженный врач России. В Москве тем временем уже можно вызывать сомнолога домой. Специалист проверит качество сна и даст рекомендации. Стоимость таких услуг варьируется от 5 до 13 тысяч рублей за выезд.
7: Между делом с Кирой Альтман.
18: Между делом спрашиваю у Нюты Федермессер, общественного деятеля, директора благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», как она относится к формальным фразам, вроде «прими мое соболезнование». И есть ли у нее свой способ не быть формальным во время разговоров о смерти?
19: Ну, во-первых, формальные фразы все равно нужны, потому что они обозначают ситуацию. Позвонить кому-то, у кого умер близкий, и сказать «я соболезную» – это значит позвонить и сказать, что я в курсе. Многие люди считают, говорят, вот мне он даже не позвонил, он даже не сказал, даже не выразил соболезнование. Хотя мало кто задумывается о значении слова «соболезнование». «Соболь». «Я горюю, у меня болит вместе с тобой». Но вот ушло значение этого слова и потерялась его эмоциональная окраска. Так же, как никто не задумывается, что спасибо – это спаси Господь, да, что здравствуйте – это будьте здоровы. Самое правильное, что может сказать человек, который не знает, что сказать, это «я не знаю, что сказать». Вот максимальная искренность. Вот искренность и есть поддержка. Позвонить и сказать «я не знаю, что тебе сказать, но я не мог не позвонить». И все. У нас есть замечательный учитель Андрей Владимирович Гнездилов. Он был основателем одного из самых первых хосписов в России. Это хоспис под Санкт-Петербургом в Лахте. И он такую фразу сказал: «Если не знаешь, как говорить с пациентом и с его родственником, и не можешь честно ответить на вопросы, честно молчи, честно смотри в глаза, честно бери за руку и честно плачь».
18: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
7: Между делом на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
20: Клин. 80 тысяч жителей. К концу 15 века подмосковный форпост утратил свое военно-стратегическое значение, но в упадок не пришел. Жители занялись извозом и торговлей. На пересечении двух дорог поставили торговые ряды. Статус города Клин получил в 1781 году.
7: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Участники саммита БРИКС выступили против односторонних санкций, противоречащих международному праву, следует из принятой декларации. Документ принят единогласно на встрече объединения в Нью-Дели. Члены БРИКС также выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и эскалации на Ближнем Востоке. Владимир Путин на саммите объединения указал, что авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно растут. Российский президент также отметил, что однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое. При этом он признал, что формирование многополярного мира идет непросто. Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что страны страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления, а индийский премьер Моди заявил, что больше нельзя откладывать реформу Совета Безопасности ООН. БРИКС – это не результат, а процесс, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
1: БРИКС – это не союз, не альянс, не организация, не институт. Это некое сообщество стран, которое претерпевает изменения, как количественные, так и содержательные, но сохраняется. И я бы сказал, что самое главное – это последнее. То, что несмотря на все перемены, которые в мире случились за последние годы, они носят почти революционный характер. И внутри БРИКС мы видим фактически войну. Два полноправных участника этого сообщества находятся, по сути, по разные стороны линии фронта в Персидском заливе. Тем не менее, это сообщество продолжает собираться, и нет никаких признаков того, что оно распустится или резко сократит деятельность и прочее. Здесь к этому надо относиться, мне кажется, правильным образом. То есть ждать от БРИКС каких-то свершений, приняли, собрали, урегулировали, наметили и так далее, это бессмысленно на данном этапе, так работать не будет. То, что возникает и сохраняется некоторое пространство, которое при всех нюансах отношений каждой конкретной страны с Соединенными Штатами, с европейцами, с Западом, так вот это пространство продолжает существовать и даже развиваться, оно альтернативно западоцентричному мировому устройству. То есть до того, когда это станет каким-то равновесомым фактором, тем институтом, который еще сохраняется от прежней эпохи, пока этого не произошло, это процесс. Но процесс идет. И тот факт, что они собираются, обсуждают, встречаются как в коллективном формате, так и каждый в отдельности, или в каких-то более мелких конфигурациях, это и есть самое главное. То есть БРИКС – это не результат, а процесс. Но процесс, ведущий в определенном направлении, который приведет к тому, что мир качественно изменится.
21: Слова Си Цзиньпина, главы КНР, что страны БРИКС должны стать пионерами в совершенствовании глобального управления. И для чего они говорят?
1: Китай считает эту структуру, это сообщество государств чем-то полезным именно с точки зрения вариантов на будущее. Китай проводит очень сложную, такую нюансированную политику балансирования. Он не рвет Соединенными Штатами, но он прекрасно уже понял, что американо-центричная система начинает существенно проседать и уходить, прежде всего по той причине, что сами американцы ее теперь видят совершенно по-другому, не так, как раньше. Ну, а, соответственно, остальные не хотят это новое видение принимать. Поэтому Китаю БРИКС как минимум полезен, потому что подтверждает эти китайские умозаключения. А по мере того, как, например, Соединенные Штаты оказываются не в состоянии решить какие-то важные для себя вопросы, как внутренние, так и внешние, естественно, значимость всех других неамериканцентричных комбинаций возрастает. И Китай играет на всех досках сразу, чтобы в момент, когда станет понятно, на какой доске можно выиграть, он туда переключился.
0: Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Владимир Путин прибыл в Индию в пятницу и сделал несколько важных заявлений. В частности, ввод европейских войск на Украину, по его словам, будет означать войну с Россией. При этом Москва не угрожает и не собирается угрожать странам Европы. Конгресс США снова возвращается к законопроекту об адских санкциях против России. Палата представителей Конгресса США в понедельник начнет обсуждать законопроект об ужесточении санкций против России, тот самый документ, который в США назвали пакетом адских санкций, но дойдет ли дело до голосования, пока вопрос. Законопроект Сенат уже одобрил в августе, он предусматривает ограничения против российского руководства и госкомпаний, а также вторичные санкции против стран, которые покупают российские нефть и газ. В частности, речь идет о возможных 100% пошлинах на товары из таких государств. Времени при этом у конгрессменов немного. Уже 17 сентября палата представителей уходит на перерыв и вернется к работе после промежуточных выборов в ноябре. Да и после этого им будет не до России, говорит политолог-американист Малик Дудаков.
22: На текущий момент вероятность принятия санкционного биля в отношении России в Палате представителей США не очень высокая. У Палаты представителей, у законодателей гораздо больше других беспокойств. Во-первых, им нужно успеть согласовать и утвердить бюджеты. Скорее всего, они с этим не справятся. И впереди у них начинается большой уже предвыборный отпуск. То есть все законодатели разъедутся по своим округам и штатам и будут заниматься агитацией. Осталось буквально несколько дней до того, как это все случится. Я думаю, что за это время точно им не удастся утвердить санкционный биль. Вернутся они уже после выборов 3 ноября. ноября. И там уже, конечно, будет несколько другая диспозиция. Демократы, очевидно, с высокой долей вероятности побеждают на этих выборах, но внутри Демпартии там тоже проявляется определенный раскол. И плюс еще новый созыв Конгресса, он начнет работать только в январе, со 2-го, с 3 января следующего года. Поэтому сразу после выборов, я думаю, что республиканцы будут пытаться делать упор, опять же, на бюджетный процесс, на то, чтобы успеть утвердить как можно больше бюджетов на следующий год, так, чтобы у демократов в новом созыве сходу были все-таки возможности именно в рамках финансовой политики ограничены. Плюс многие демократы-центристы, как известно, не хотят этот самый биль поддерживать по той причине, что он дает Трампу дополнительные полномочия в торговой тарифной политике. И демократы опасаются, что Трамп снова начнет развязывать торговые войны со всем остальным миром. Именно центристы в стане Демпартии, они выступают за свободную торговлю, и для них это все не близко. Хоть они к нам тоже относятся крайне негативно, но при этом Трамп для них все-таки оппонент более значимый, нежели чем Россия. Поэтому я думаю, что до января следующего года вряд ли мы увидим принятие этого санкционного биля. А там уже, конечно, делать прогноз довольно сложно, но я бы так сказал. Очевидно, что украинская повестка, она будет, конечно, тоже не топ в плане приоритетов работы будущего вероятного демократического большинства в Конгрессе. Потому что они будут делать упор на заведение расследований в отношении Трампа по поводу коррупции, инсайдерской торговли, по поводу Ирана, опять же. Будут снова, скорее всего, пытаться объявить ему импичмент. То есть для них все-таки приоритет – это внутриполитическая борьба.
0: Политолог-американист Малик Дудаков, несмотря на то, что верхушка республиканской партии пока не спешит выносить документ на голосование, а демократы опасаются расширения полномочий президента США на введение пошлин, вопрос все-таки не в том, будет ли принят законопроект, а в том, когда, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин.
3: Если действительно будет принят, то будет какое-то чудо, наверное. Но не нужно обольщаться. Я думаю, в ноябре и в декабре законопроект, скорее всего, пройдет через Конгресс, потому что центр относительно России в Конгрессе, он един. То есть и демократы, и республиканцы, мягко говоря, не жалуют Россию. Это тенденция такая историческая. Те, кто проявляет прагматизм в отношении России, их можно пересчитать по пальцам, их очень мало. И то прагматизм не равносилен симпатиям. Прагматизм — это стремление реализовывать политику Дональда Трампа, потому что он более-менее взял прагматичный курс, возобновляет дипломатию. И в этом плане конгрессмены, которые реализуют его курс, они просто ведут себя, как и подобает в данном случае, законодателям. То есть если они являются представителями республиканской партии. Сторонники Трампа, многие из них, они крайне негативно настроены к России. Консенсус общий, нет таких разногласий серьезных. Поэтому вопрос не в том, будет ли принят законопроект, а когда он будет принят. Даже если представить ситуацию такую фантастическую, что он достанется в наследство следующему созыву, то рано или поздно будет принят.
0: Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады. Накануне Владимир Путин заявил, что Запад угрожает вторичными санкциями странам, которые отказываются действовать в чужих интересах и защищают собственные национальные интересы. А против России уже введено более 30 тысяч санкций, почти вдвое больше, чем против всех остальных стран мира вместе взятых, подчеркнул президент.
7: Другим наука. Сергеем Корзуном.
4: Красота – страшная сила, но только непостоянная и еще сильно зависящая от окружения. На фоне менее выигрышной альтернативы вы действительно можете выглядеть привлекательнее. Правило некрасивой подружки – это не просто городская легенда, оно действует даже на смонтированных галереях лиц. Именно с их помощью психологи чаще всего изучают подобные эффекты. Хотя результаты иногда не совпадают и даже противоречат друг другу. Так в одних экспериментах неординарно красивое окружение существенно понижало рейтинг людей со сравнительно невысокой привлекательностью. Но в других одно и то же женское и даже мужское лицо нравилось больше, когда его показывали не само по себе, а в окружении других лиц. Это называют эффектом «черлидерш». При этом исследуемое лицо в одной из работ передвигали влево, вправо или в центр, а также меняли расположение соседей. Суть не менялась. Более того, эффект соседей по снимку вообще может быть не связан с восприятием лиц. В окружении домов лицо тоже казалось приятнее, хотя эффект был вдвое слабее, чем в компании других людей. Группа людей кажется в целом привлекательнее, чем средний рейтинг составляющих ее лиц. Это связывает с выборочным вниманием. Самые красивые непропорционально завышают впечатление обо всей компании. А эффект друга может быть не зрительным, а социальным. В исследованиях женщины оценивали привлекательность мужчины выше, если рядом с ним находилась обаятельная спутница. Но только в том случае, если она была представлена как романтический партнер. А вот если ее представляли сестрой или кузиной, такого эффекта не было. И это уже похоже не про внутренний мир личности, а про что-то более трофейное.
7: Другим наука на Бизнес FM. Культ на личности. Лица на банкнотах.
2: В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
7: Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. На территории России в течение субботы сбиты 53 украинских беспилотника. Дроны перехвачены над приграничными регионами на юге России, над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Также, по данным военного ведомства, российские войска нанесли удар по сухогрузу в порту Одесса, доставившему грузы военного назначения для ВСУ. В Таганроге после атаки беспилотников произошли пожары в разных районах города. Повреждены здания, спортивные объекты и коммерческие постройки, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, в том числе горели продуктовый склад и сетевой супермаркет. Пожары потушили, жертв и пострадавших нет. Иран передал американской стране через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива, пишет агентство ТАСНИМ. Пока они не будут выполнены, Ормуз останется закрытым, заявили источники. О каких условиях идет речь, не уточняется. Китайский Хайнань посетили более 500 000 российских туристов с начала года. Этот показатель уже побил годовой рекорд прошлого года, когда на острове побывали 505 тысяч россиян. По данным АТОР, с января по август турпоток вырос почти на 70% по сравнению с прошлым годом. Согласно прогнозу экспертов, при текущей динамике Хайнань может приблизиться к цели в 700 тысяч российских туристов по итогам года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Сложная ситуация с топливом и в других регионах. В Нижегородской области с проблемой на АЗС столкнулись не только легковушки, но и автобусы, и даже скорые. А в Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Подробности буквально через минуту. ИИ-агенты и нейросети для решения бытовых задач. В мире им все чаще доверяют списки покупок в супермаркетах, составление маршрутов путешествий, подсчет калорий и даже воспитание детей. Как нейросети помогают пользователям в быту? Выпускники озаботились экологией. Число заявлений на специальности, связанные с охраной окружающей среды, природопользованием и безопасностью, выросло на 40%. Чем обусловлена такая тенденция и какие карьерные перспективы у выпускников? Эти и другие темы на Бизнес FM. В Петербурге бензин почти исчез с части заправок. Водители массово жалуются на перебои с АИ-92, АИ-95 и почти полное отсутствие 98 и 100. По данным онлайн-сервиса «Где.Бенз», в городе теперь преобладают АЗС, на которых есть только дизель, либо заправки с бензином, на которых скопились очереди от 50 машин и более. Местные жители сообщают об очередях, которые начинаются в одном районе города и заканчиваются в другом. О ситуации нам рассказал таксист из Петербурга Владимир.
5: очень тяжело. По сравнению с летом во много раз хуже. На заправку потратить, наверное, надо около 5 часов, я думаю. Нереальные очереди. Бензина просто нет. Нету никакого. Если есть, то это пробка на 2-3 километра. У меня есть видео, но там с матами. В центре вообще ты, наверное, не заправишься. Где-то по окраинам он появляется, но там сразу же образуется очередь. В среду я не смог заправиться, и в четверг не смог. Вчера я случайно заправился. Подъехал на заправку с обратной стороны очереди. Там была свободная колонка, на которую я смотрел 3 минуты. К ней никто не подъезжал. С другой стороны пробка была километра на 3. И при этом никто не говорил. Я прошу заметить, я вам сам хотел на самом деле писать. Вы меня опередили.
0: Таксист из Петербурга Владимира в августе нефтеперерабатывающий завод «Кинев» в Ленинградской области полностью остановил переработку нефти в результате атаки БПЛА. По словам экспертов, предприятие является основным поставщиком нефтепродуктов для Петербурга. Власти Петербурга говорят о логистических сбоях, но дефицит топлива официально не признают. В Ростовской области проблем с бензином стало меньше. Как минимум, не придется часами стоять в очереди на АЗС, рассказала жительница Ростова-на-Дону Александра.
6: Что касается ситуации с бензином в Ростове-на-Дону, нельзя сказать, что она какая-то однозначная, бензин есть или бензина нет, она абсолютно разная. Очереди, конечно, стали меньше, то есть если раньше ты мог в этой очереди простоять даже 2 часа, и не факт, что ты зальешь бензин, то сейчас это в среднем, наверное, 40 минут. И весь бензин есть, и второй, и пятый. По его качеству, конечно, ничего не могу сказать, это нужно у специалистов уточнять, какой Евро-5 или какой-то класс ниже. Как правило, этим никто не занимается, моя машина из строя не выходит, все работает, все адекватно ездит. Что касается лимитов 30 литров,